0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига оказался спланированной провокацией. Как заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда», организаторы этой акции пытались сорвать голосование российских граждан за рубежом. Она уточнила, что немецкие власти в итоге закрыли генконсульство в Бонне, где традиционно организуют избирательный участок. Ранее Берлин бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с дроном и потребовал прекратить работу российского дипломата. Представительства.
0: О спецоперации.
1: Российские войска преодолели ключевой оборонительный рубеж украинской армии на пути к Краматорску. Под контроль перешло село Никаноровка, в ДНР сообщил военный эксперт Андрей Марочка. Он уточнил, что украинское командование рассчитывало сдержать продвижение наших сил этой высотой. Однако подразделения успешно перевалили через нее и развивают наступление дальше. Ранее в Минобороны заявили, что бойцы южной группировки войск освободили населенный пункт в ходе активных штурмовых действий.
0: О судебных делах.
1: Арбитражный суд Москвы назначил предварительное слушание по иску холдинга ВК к структурам американской корпорации Apple на конец октября. Российская компания требует вернуть в магазины App Store, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, а также сервис ВК-музыка. В суде уточнили, что в случае отказа восстановить программы и доставку уведомлений, истец просит взыскать с ответчиков ежедневную неустойку на общую сумму 58 миллионов рублей. В июне зарубежная корпорация удалила сервисы российского холдинга без предупреждений.
0: О безопасности.
1: Количество нападений медведей на людей в России рискует стать критическим этой осенью. Из-за лесных пожаров и неурожая ягод хищники лишились природного корма и потянулись к открытым свалкам возле поселков, сообщает ТАСС. По словам экспертов, перед зимней спячкой звери активно ищут еду, привыкают к пищевым отходам и перестают бояться человека. Только за последний месяц жертвами медведей в Сибири стали 3 человека.
0: О футболе.
1: 2 центральных матча 7-го тура российской премьер-лиги пройдут в эти выходные. В субботу петербургский «Зенит» примет московский «ЦСКА», а в воскресенье столичная «Динамо» сыграет со «Спартаком». Обе встречи команды проведут на фоне потерь в составах. Армейцы выйдут на поле без вратаря Игоря Акинфеева, а красно-белые рискуют сыграть без полузащитника Эсекиеля Барка. Сейчас «Спартак» идет вторым в турнирной таблице. Следом расположился «Зенит» и «ЦСКА», лидирует «Краснодар».
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86.59, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12.88. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Холодный душ для Запада. Путин ответил на угрозы так, что британская пресса судорожно ищет валерьянку. Ракеты под чужим флагом. Лондон и Берлин готовят удары по России руками Киева. И ставка на посадку. Греф спрогнозировал падение ключевой ставки. У нас здесь никто не падает. Измайлов сидит. Разбираемся вместе. Располагайтесь. Западная пресса бьется в тихой истерике. Британская Daily Express выпустила экстренный разбор выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Наш президент доходчиво объяснил любителям повоевать. Россия готова к абсолютно любому раскладу, а всем желающим нам навредить, лучше сразу упаковать чемоданы и сидеть тихо. Военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов тоже ждет приказа стереть всю Британию прямо в мелкодисперсную немецкую пыль. Иван Павлович, здравствуйте. Есть здравствуйте. Шанс, что команда поступит, как вы считаете?
4: Во-первых, так расценивать довольно странно. Президент дал понять, что есть меры, которые будут предприняты, все возможные меры будут предприняты. А вот какие именно, это уже решать все-таки нашему военно-политическому руководству, нашему главковерху, естественно, и генеральному штабу. А вот они пусть думают, какие это будут меры. Вот и все.
3: А мы с вами можем поразмышлять, ну, не конкретно, да, действительно, чего мы будем здесь, вот эти все подробности, а вот такими широкими мазками, да, как художник пройтись вот по Западу. В принципе, как бы по каким направлениям и что мы можем, как поработать, вот так сформулируем.
4: Ну, Речь шла о закрытии российского воздушного пространства, так ведь? Нам пригрозили. Ну, дело в том, что если подобная вещь предпринимается, это значит, в этом участвовать будет не одна Украина. Соответственно, весь коллективный Запад, который поддерживает, будет за это отвечать. Мы тоже можем закрыть им воздушное пространство, точно так же. И уже не над Украиной, а над Европой.
3: Но есть нюанс, Иван Павлович.
4: И стоит над этим задуматься.
3: Ну, понимаете, мы с вами все-таки хоть кровожадные, да, но не настолько. То есть мы люди мирные. По гражданским самолетам точно совершенно, и даже намеков никаких не будем никому давать. И не потому, что мы не можем, а потому, что просто мы не террористы. Ну, и как бы странно, да, сбивать гражданские самолеты. Ну, как-то это не по-нашему.
4: Но речь идет не об этом. Речь идет о другом. Речь идет о том, что есть меры воздействия на систему управления воздушными потоками, воздушным транспортом. А зачем в такие крайности впадать? Воздействовать можно по-разному. В том числе на диспетчерские службы и так далее и тому подобное.
3: Но это тоже угроза гражданскому авиасообщению. Это тоже нехорошо. Все-таки. А давайте с вами...
4: Знаете, в нашей ситуации да. Происходит то, что происходит. У нас есть золотое правило. Мы его придерживаемся. И я считаю, что оно действительно работает. Зеркальный ответ. Просто когда мы зеркально отвечаем, мы масштабируем этот зеркальный ответ. И это действительно лучшая, как бы, стратегическая мера, которой можно придерживаться в нынешней ситуации, когда полмира вооружено ядерным оружием.
3: А мы можем для начала, вот о чем мы говорим, в принципе, уже там, да, пятый год, где-нибудь там с вашего дачного участка за баней запустить какой-нибудь хороший мощный дрон или пусть даже холостую ракету вот по какой-нибудь перевалочной базе в Жешуве где-нибудь, под Польшей, да, с листовочкой, в которой передаем привет братьям-полякам, что, дорогие, одумайтесь, да, вот, пока вот холостая, а там как бы мало ли чего. Или это не очень будет?
4: Не, ну, знаете, тут гадать... я не думаю, что стоит в этой ситуации гадать, потому что... и придумывать что-то. Все, что необходимо, все средства есть. Вопрос в другом. Нужна, как бы, так сказать, ситуация, при которой мы эти средства можем применять. Понимаете, может дойти и до применения самых последних, как бы, самых, как сказать, мощных наших средств. Об этом же ведь тоже мы предупредили. Но должна сложиться такая ситуация, потому что вы же сами сказали, что мы же не террористы. Mm-hmm. Так ведь? Значит, мы должны отвечать на их действия. Вот в чем дело. Мы в такой позиции, что, не знаю, какова эта позиция, как бы по-разному это расценивается, но все-таки, когда ты противостоишь террористу, ты все-таки реактивен, прежде всего. Потому что террориста он замышляет, и всегда теракт наносит первым. Либо мы проводим профилактику этого теракта.
3: Да, вот профилактика.
4: Мы заранее
3: хорошо,
4: открываем
3: да.
4: намерение противника и наносим удар туда, откуда должен быть нанесен, так сказать, террористический удар. Ну, вот у нас есть да. два выбора. Я предпочитаю, конечно, второй.
3: Профилактику.
4: То есть профилактика.
3: Да. Да, русское мы слово самое хорошее оружие, да.
4: Поэтому я отмечу, что наше Министерство обороны опубликовало список предприятий, которые работают на нацистский киевский режим.
3: Да уже затерялся где-то.
4: Этот список представлен, и он, естественно, включен в список целей.
3: А смотрите.
4: Вот им нужно над этим задуматься, что по ним отработают, если они перейдут. Все возможные, как бы, потеряют берега.
3: Так смотрите, какой нюанс. Они, во-первых, не задумываются, во-вторых, они хохочут, говорят, что русские, значит, кишка тонка, вот про красные линии говорят, и ничего нам не будет. Они же, это я не утрирую, они так и пишут буквально в своей аналитике, говорят о том, что, причем серьезные аналитические издания, в том числе американские, говорят о том, что, ну, раз столько разговоров было и ничего не было, то как бы можно вот шажочек, эскалации, да, шажочек добавлять. И вот Медведчук, вам нравится Виктор Медведчук? Пишет очевидные вещи, но как бы он подкрепляет это большим, большим количеством фактов, конкретных фактурой, что Киев использует британские дроны намерен и баллистические британские ракеты для террористических атак вглубь территории России. То есть Британия руками Киева будет бить по нашей территории. Новость для нас с вами не новость. Кто там только ленивый не бил по нашей территории руками Киева в последнее время? Да? Вот, пожалуйста, эскалация. Но как бы...
4: Нет, вы знаете, да. Вы не про то говорите. Вы говорите про информационную войну, которую они умело используют. И вы же сами сейчас повелись на это.
3: Это Медведчук.
4: Они нам говорят, что мы, они делают, что хотят, и над нами смеются. Неправда. Мы лишили Украину Черного моря, и теперь посмотрите, как они верещат. А мы долго предупреждали. Прекратите. Не делайте так. Им это, значит, они этого не хотели понимать. Вот, пожалуйста. Теперь они по поводу Черного моря молчат. Кроме того, что заявляют, ах, как же так, сухогрузы должны ходить. Вот ребята доигрались. И поверьте, они в информационной войне всегда будут вести себя так. Они будут представлять ситуацию так, что вы проигравший. А у нас в России привыкли. Ах, да, давайте задумаемся, давайте самокопанием займемся. Не надо воспринимать их информационную войну против нас как победоносную с их стороны. А нужно объективно смотреть на вещи, что мы делаем в ответ. И я вижу, что мы побеждаем по всем направлениям.
3: А что с Британией-то будем делать? Вот Медведчук нас предупредил. А немцы тут еще, слышали, в Мюнхене сегодня продолжают разворачивать завод тоже по производству дальнобойных дронов. И тоже прямо страдающие говорят, что с русскими надо войну начинать, потому что русские дрон к украинскому самолету под Лейпцигом подкинули.
4: У них две задачи там на самом деле. Удержаться на плаву на русофобской риторике, подкрепляя ее, скажем так, уже вот конкретными фактами, которые им предъявляют своим избирателям. Что вот смотрите, мы уже строим заводы для того, чтобы защищаться от России. Россия-то никого не собирается нападать. Но они-то уже придумали эту историю.
3: Да.
4: Это первое. Второе, они на этом хорошо зарабатывать будут деньги. Это вторая история. А мы на все на это смотрим, как будто вот они не обращают на нас внимания. Как раз обращают они на нас внимание. То, что они в панике. И это совершенно понятно. И что Борис Джонсон, который кичился тем, что сказал, что да, это я сказал, Украине воюйте. А теперь он отрекается. Теперь он понимает, что рано или поздно трибунал ему грозит и заставит его отвечать. Он уже заранее подстилает соломку.
3: Ну, то есть, в принципе, как бы... А в принципе, как бы что?
4: А вот, в принципе, я вот так, знаете, скажу. Вот в Ла-Манш зашли наши боевые корабли, сопроводили наши корабли гражданские. И британский флот молча стоял, утирал нос, смотрел на это все. Вот оно и есть, как и надо действовать.
3: А то, что они дроны и ракеты, ну, мы собьем, как обычно. И
4: одно не отменяет другое. Профилактически, да. И мы будем действовать профилактически. Вот просто нужно стратегию профилактики просчитать, поточнее.
3: Вот мне нравится ваш термин профилактика, да, по отношению к Украине он более понятен. Вот какой интерес могла бы быть профилактика, именно профилактика, да, по отношению к там, Германии или к...
4: Вот давайте дадим возможность нашим стратегам этот вопрос доработать.
3: Ну, да, спасибо, не добавить, не убавить. Иван Коновалов, военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук и вот профилакт в каком-то смысле по вот этому международному, прямо сказать, теперь уже терроризму, который действительно надо пресекать, да, еще упреждая. Что говорит, кстати, Медведчук? Значит, возникает вопрос, а почему Зеленский так расхорохорился? Откуда у него беспилотники и другое вооружение, чтобы грозить всему миру? Спрашивает Медведчук. Потом сам же отвечает, за счет чего Украина нарастила производство и применение беспилотников, и кто планирует носить удары по России собственными баллистическими ракетами. Вот как так. Пока в Лондоне и Вашингтоне судорожно пытаются переварить штормовое предупреждение из Владивостока в Киеве, а у нас ставка будет падать. Вот.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр просвещения России Сергей Кравцов о новых школьных учебных материалах.
6: Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству, стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс по истории и по обществознанию 9-10 класс. Тогда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программы углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать. Такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне. Учеными, методистами обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику, вне зависимости от того, где он проживает и учится.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: Итак, Герман Греф, пятница, и такой неосторожный оптимизм. Глава Сбера заявил, что ключевая ставка к концу этого года вполне может сползти аж до 13, ну, максимум 13,5%. Правда, тут же добавил, что инвесторы пока притаились и зажали деньги, из-за чего экономика слегка так себе, ну, сбавила оборот. В Госдуме Анатолий Аксаков пыл подстудил, мол, 13% сценарий, конечно, красивый, но не базовый, и в сентябре Б, скорее всего, учреждение из двух букв, скорее всего, безжалостно сохранит ставку на уровне именно 14%. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев с калькулятором повышенной прочности. Михаил Кимович, мы рады вас слышать, видеть. Но можно начать с классического вопроса, увидя перед собой Грефа, чтобы вы ему сказали.
8: Я бы ему сказал, что он, конечно, оптимистичный парень, и, конечно, он высказывает то, к чему все стремятся, что ставку надо снижать. Но я тут должен сделать одну оговорку, причем оговорку существенную. Поскольку у нас действительно никуда не девается инфляция, то с инфляцией надо что-то делать. Но для этого надо прочитать хотя бы одну книжку по инфляции, которая написана в середине прошлого века серьезными учеными.
3: Американскими.
8: Повторяю, серьезными учеными. Американские, наши тоже запросто это все писали, с удовольствием то же самое описывали.
3: А наши не могли писать, у нас инфляция другого характера была, плановая экономика.
8: А мы исследовали их капитализм и вовсю его осуждали. Да. Вот на базе исследований самих американских ученых. Мы же занимались западной экономикой, ее вовсю обличали. Вот. И для того, чтобы ее как следует можно было обличить, мы пришли к тому, почитали у американцев, у англичан, что современная инфляция современных рынков, а мы современный рынок, и тоже современные рыночные отношения, значит, это теперь и к нам относится, зависит не от избытка,

0: повышение цен в соответствии с обоснованными аргументами. Не ограничения, а обоснованная аргументация.
1: А какая может вот быть что... обоснованная, извините, перебиваю, как всегда, аргументация в рыночной экономике? Я спекулянт, повышаю.
0: Нет, ничего, никаких. Это вот типичное кухонное, Игорь, извините, заблуждение, что в рыночной экономике, что хочу, то и делаю.
1: Ну как, купил в Китае экономике... за рубль, здесь за 1000 продал, и тебе скажут, ты молодец.
0: В коем случае. Ни в коем случае никакого молодца нету, потому что, нет, если вы что-то ввезли из-за рубежа и там что-то дешево купили и перевезли к себе в страну, это, допустим, это все нормально. Но если вы в своей стране этим занимаетесь и повышаете цены по своему усмотрению, то это, извините, никак нет. Но для этого надо просто теорию вот этой рыночной экономики поизучать, а не из головы ее вынимать. Вот, по своему усмотрению. Так что в рыночной экономике там регулирование будь здоров, причем государственное еще может быть почище, чем было при плановой экономике. Но теперь возвращаемся к ключевой ставке. И, конечно, ее надо снижать, эту самую ключевую ставку, но вот при этом самом условии. Но в любом случае бы ее надо бы подснизить, потому что мы видим, что эта ключевая ставка, она с инфляцией не очень-то борется. У нас инфляция как была 6,3% или около того, ну мы в сотых и десятых даже процентах, так сказать, разбираться не будем. Вот, это достаточно высокая инфляция с одной стороны, а с другой стороны при ней инвестиционный процесс запросто как возможен. Ну, совершенно запросто, как возможен, и не обязательно его давить до этих самых 4%, пытаться давить, тем более вы ее все равно никогда не додавите таким методом. Зато вы очень здорово душите экономику. А ссылки на то, что это вот стабильность, ну, понимаете, стабильность, стабильность и рознь. В экономике за каждым высказыванием стоит определенное содержание. Одно дело стабильность, когда у тебя есть возможность работать, производить, и инвестировать, это одна стабильность, и другая стабильность, когда ты это не можешь делать. Вот при 14% ключевой ставки ты это не можешь делать. Ведь на ВЭФе там приводились соответствующие цифры, что при вопросе, есть ли у вас средства на инвестирование, только 9% ответили, что они есть. Да и вообще нигде никто... на свои деньги в чистом виде не развивается, всегда развивается. Ну, я имею в виду крупные компании. Плюс привлеченные средства, свои, плюс кредиты, плюс с фондового рынка. Но с фондового рынка вы тоже ничего не можете привлечь, потому что таких этих самых людей недальновидных, в смысле не недальновидных, а таких нерасчетливых бизнесменов, которые вместо того, чтобы положить деньги под 15% в банк и ни о чем не думать, будут покупать какие-то малонадежные акции, ну, я не имею в виду «Газпрома» и прочих грандов, да, когда всегда хорошо бы такие акции купить, но их никто не продаст вам. Вот. А таких средних компаний никто у вас их не купит, потому что там сомнительные проценты, а лучше 14% по дивиденды, 14% положить в банк. Так что здесь тоже, понимаете, на все есть ответ, если изучить вот западную экономику, не из головы бы думать, а вот понимать, как работают механизмы, то там все достаточно серьезно. Достаточно серьезно, и все вот эти вот, которые были отговорки, которые мы слышим постоянно и со стороны Центрального банка и каких-то других апологетов, понимаете, они не выдерживают вообще никакой критики.
1: Ну, с вами, наверное, не согласился президент, да, на Восточном экономическом форуме он коснулся работы Центрального банка и высокой ставки, да, сказав, что это позволило не допустить инфляции, и теперь главное не переохладить, да,
0: экономику. Ну, а, Игорь, куда переохлаждать дальше? Ну, 0,6%, конечно, формально сошлюсь на президента, он сказал, что это все-таки рост, ну, конечно, рост, ну, кто будет отрицать? Но 0,6% роста, там следующее охлаждение – это уже заморозка. Вот просто-напросто, хотя и 0,6%, да, формально это рост. Но... вообще с экономической точки зрения, все, что ниже 3%, все депрессия.
1: Ну, а интересно, как бы, если вот мы с вами же об этом говорили несколько лет назад, обсуждая все то же самое, вот этот таинственный рычаг, да, в подвале Центробанка, которому там раз в несколько месяцев подходит специально обычный человек и прикасается, да, а годы идут, А мы все с вами это обсуждаем. При этом, смотрите, как

0: Интересно, там же на форуме Кобяков, советник президента, говорит, что отток капитала из России в условиях санкционной войны наша страна по-прежнему сталкивается с этой проблемой. Деньги уходят за границу. При этом в стране высокие ставки, которые должны привлекать инвесторов, но и этого не происходит. Да, и далее рецепт нашей современной жизни, сводящийся к трем «не» – «надо», «нужно», «необходимо». Грамотно управлять деньгами и инвестициями. Главный инвестор в России – сами граждане, но им пока не предложили выгодных условий для вложения внутри страны. Что-то не так, да, что вкладывать не во что, а те, кого есть, что те предпочитают вывозить.
1: А деньги утекают, это есть такое тоже теория. Понимаете, я вот на свою беду очень неплохо закончил классический курс политэкономии, и как раз вот денежные эти самые, и потом еще работал в уважаемом Институте мировой экономики, международных отношений 15 лет. Так что у меня база кое-какая есть, и понимание того, как работает.
0: Многие знания, да, многие печали.
1: Западная экономика. Вот деньги уходят, вот в теории высокая ставка, она касается только финансового рынка. То есть спекулянты за высокой ставкой приходят сюда, на этот рынок, получить высокую ставку. А вовсе не для инвестиций. Это приходят те деньги на финансовый рынок, получить эту ставку, снять эти пенки и точно так же смотаться с этого рынка. К инвестиционному процессу это никакого ровным счетом не имеет никакого отношения. Как раз и наоборот. Это процесс, который идет сам по себе. Так что вот я говорю, что в экономике там есть много аналогий, но надо понимать, что за каждым, так сказать, стоит. Вот, а сейчас вот прочитал новость, что сегодня с утра, что оказывается у нас дальневосточный этот форум, а там вот китайцы предлагают свой такой спокойный какой-то кластер типа свободной экономической зоны, где они нашим предпринимателям предлагают более шоколадные условия вложений, включая 3% по кредиту, и уже кое-кто туда наладился, потому что
0: то
1: они
0: мы
1: все
0: вам
1: равно...
0: Дадим деньги... Считай бесплатно. А? Мы вам дадим деньги, считай бесплатно. Приходите к нам, делайте, творите.
1: Да, работайте у нас. Да, работайте у нас.
0: Но там же и вузы, говорят, уже дешевле для как бы тех, кто не может осилить столичные высшие учебные заведения, едут в Китай, потому что дешевле.
1: Да, ну да, целом... там правда китайский язык надо. Маленький нюансик такой есть, что китайский
0: развитие
1: язык
0: мозга
1: осилить надо.
0: Ничего, нормально.
1: Да,
0: но в целом, да, но в целом мы продолжаем с вами обсуждать эти вопросы, да, годы идут, а мы их продолжаем обсуждать,
1: Игорь,
0: пока китайцы...
1: А потому что да. Неизвестно, почему позиция Центрального банка приравнена по силе и по правдивости к марксизму-ленинизму, и она пересмотру
0: спасибо.
1: Никак не подлежит.
0: Есть. Михаил Беляев, спасибо, Михаил Кимович.
2: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О политике.
8: Отношения России и США не сдвинутся с места без реальных шагов со стороны Вашингтона. Белый дом должен подкрепить свои мирные заявления конкретными делами. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда». Дипломат напомнила, что Москва никогда не закрывалась от контактов, а президент Владимир Путин подтвердил стабильную работу каналов связи между спецслужбами двух стран.
9: О конфликтах.
8: Международная организация гражданской авиации получила срочное обращение Москвы из-за угроз Киева безопасности пассажирских рейсов. Документ находится в обработке, сообщили в штаб-квартире организации в Монреале. МИД России призвал принять адресные меры и остановить опасные действия украинской страны. Поводом для обращения стали угрозы Владимира Зеленского перекрыть воздушное пространство над нашей страной с помощью беспилотников.
9: О законах.
8: Правительство России утвердило единые требования к адресам сайтов в национальных зонах .ru и .рф. Теперь названия должны содержать от 2 до 63 символов, а регистрировать домены разрешено только отечественным компаниям без иностранного участия. В документе подчеркивается, что заявителям откажут, если имя противоречит нормам морали или незаконно повторяет название госорганов. Кабмин принял новые правила в рамках закона о централизованной системе регистрации доменов. Он заработал 1 сентября.
9: Об образовании.
8: Минпросвещение увеличило количество уроков истории для 8 классов. Школьники станут изучать предмет 3 часа в неделю вместо прежних 2, сообщил эксперт ведомства Максим Костенко. Руководитель Института содержания и методов обучения уточнил, что с нового года 8 и 9 классы перешли на обновленную федеральную программу. Ранее аналогичную нагрузку по истории установили для учеников с 5 по 7 класс.
9: Обо всем.
8: Специалисты с высоким уровнем квалификации реже сталкиваются с выгоранием, если ставят семью на первое место. К такому выводу пришли ученые из Китая и Австралии. Исследователи выяснили, что чрезмерно увлеченные карьерой сотрудники переносят рабочие проблемы домой и испытывают постоянную тревогу. В то же время семейные люди справляются с нагрузками легче и успевают полноценно отдохнуть в кругу близких.
9: О валютах.
8: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
9: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 15 градусов, днем сильный дождь и до 19 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 10, в субботу пасмурно, небольшие осадки и до плюс 17. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в «Максе». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Британский след. Лондон готовится наносить ракетные удары по России под чужим флагом. Наука из писсуара, белок из тараканьего молока и аэродинамика сморкания вручена Шнобелевской премии. И осенняя охота в России начался второй пик активности клещей встречать кровососов. Мы здесь ничего из вас не высасываем, только всасываем и впрыскиваем новости. Здесь Измайлов. Будьте довольны. Киев вовсю готовится применять британские беспилотники и собственные баллистические ракеты для террористических атак по территории России. Вдруг об этом заявил председатель Совета движения «Другая Россия» Виктор Медведчук в своей статье. Хотя, честно говоря, мы и без него это прекрасно знали. Медведчук задается вопросом, откуда у Зеленского такая небывалая дерзость и где он раздобыл столько дронов. Тоже, согласитесь, несколько наивно к концу 5-го года. Но, по словам Медведчука, за украинскими атаками маячит Лондон, который буквально в шаге от прямого участия в конфликте и готов наносить ракеты на удары под украинским флагом. Как-то так tatyana.kp.ru есть с деталями и нюансами. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин тоже внимательно изучил все мысли Медведчука. Александр Павлович, здравствуйте. Чего-то как капитан очевидность в этот раз Медведчук, нет?
10: Да нет, это не совсем капитан очевидность, потому что буквально поражает то количество фактуры, которое собрано в этой статье. Пусть она имеет некоторые недостатки насчет сюжетной выстроенности и там всего остального, но он не журналист, это понятно, объяснимо. Но фактическая часть вот этого исследования, она потрясающая, потому что проанализировано, в принципе, все направления, по которым Лондон взаимодействует с Киевом. Вот. И вот вы знаете, у меня, честно говоря, было ощущение, когда я читал, что это, скажем так, итоговое донесение резидента мощной разведывательной сети. Настолько там все разложено по полочкам. Вот. И то, что Лондон осуществляет сотрудничество по двум направлениям. С одной стороны, это выстраивание защиты от ракетных атак, производство перехватчиков, противоракет и так далее, да, европейских. Вот. С другой стороны, это работа по изготовлению и производству ударных средств, как беспилотников, так и баллистических ракет. Вот. И там еще один очень немаловажный момент. Десятки буквально совместных предприятий функционеров бандеровского режима в Киеве с английскими компаниями. И во главе стоят обычно два человека. Один с украинской стороны, второй из Англии. Причем, как правило, это либо политики, либо бывшие министры, либо отставные высокопоставленные офицеры, вплоть до генералов и адмиралов и так далее. Вот. В общем, работа поставлена на широкую ногу.
0: То есть, Александр Павлович, на секундочку прерву вас, чтобы акцентировать внимание. Речь идет не о не как бы общем, в общем и обо всем понятном, да, не о теории заговоров, не о какой-то конспирологии, а конкретная фактура, да, представлена.
10: Да, в том-то и дело, что это не какие-то домыслы, это не построение диванных аналитиков. Это абсолютно четко. Компания такая-то имеет 3 производственные площадки по следующим адресам: в графстве Дорсет, в графстве Оксфордшир и так далее и тому подобное. И так по каждой, в принципе, компании, кто чем занимается, кто что делает, кто харнеты делает, кто, так сказать, занят на разработкой и производством беспилотных разведчиков, кто ударных, кто какие ракеты. И все абсолютно названо с конкретной привязкой к месту. Мы нечто подобное уже ранее у нас Минобороны сообщало, если вы помните, о компаниях и производственных площадках в ряде стран Евросоюза, которые заняты производством дронов для Украины. И там были и Голландия, Германия, Франция, Англия и так далее. Здесь вот и разблюдовка полная, да, она только по Англии, как правило, есть там, правда, парочка и других компаний из других стран, они упоминаются мельком, это Германия и Франция. Вот. Но по Британии все очень подробно рассказано. Не хватает только совершенно точных координат с точностью до минуты и секунды географических. Вот. Но я думаю, что это все уже имеется. И, собственно говоря, вот после этой статьи Медведчука становится абсолютно понятно и заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он в августе сделал, о том, что Британия буквально в шаге от прямого участия или уже сделал этот шаг в войне. И тем более ответ 1 сентября президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, когда он на вопрос, является, будут ли так сказать, производственные, промышленные объекты на территории Британии, являются ли они объектами для удара, вот, Владимир Владимирович сказал коротко, но загадочно: это военная тайна, это секрет. Вот. Собственно говоря, понятно, что у Путина такой информации гораздо больше. И в данном случае статья Медведчука, я так полагаю, что это последнее предупреждение британцам о том, чтобы они несколько меньше стали гадить России, как они привыкли это делать в течение последних нескольких столетий, что называется, где-то века 17-го, если не ранее даже.
0: Вот тут что интересно, ну, вся фактура, конечно, она вот специалистам нужна, и, но мы здесь вот на таком бытовом уровне, вот почему я начал с этого, да, как бы для нас не новость. Да, Лондон зачинщик, да, Лондон плотно работает, да, они втягивают с собой и тащат в это во всю и Германию, и Францию, но в целом вот по восприятию здесь у нас, ну, выйти на улицу можем сами, выйти, да, спросить, вам скажут, что, конечно, вся Европа воюет сейчас с нами руками Украины. К этому сводится вот вся суть, опуская все детали, где именно производят дроны, там на каком заводе, кто, как. Они делают и дроны, и ракеты, все это поставляют, деньги дают, разведку, да, там, космическую связь. И все, начиная от формы, шнурков, заканчивая, ну, все, да, специалисты военных. Как бы что нам делать с этой информацией? Ну, вот Британия готовит ракетные удары по России под флагом. Так они начинали с того, что они поставляли, помните, 3 «семерки», потом поставили другие ракеты, атака МС, там, все это у них кончилось, все. Теперь поставляют, значит, Firepoint, да, ну, вот наши хорошо склады срезали там, но все-таки понятно, что что-то они успевают производить, доставлять и так далее. То есть, ну, вроде как и не новость, да, но вот, хотя ходят по опасной черте, но, с другой стороны, давно ходят уже, поэтому, наверное, не чувствуют.
10: Ну, просто, как вам сказать здесь, поднимается градус эскалации, поднимается не нами, да. Вот, несмотря на то, да, что они заявляют. Вот. И Медведчук в этом тексте достаточно убедительно доказывает, кто этот градус эскалации поднимает, вот, зачем и для чего. Что нам делать? Что нам делать, я думаю, решение будем принимать с вами не вы, решения эти будут приниматься.
0: Ну, СВО вот это и есть фактически, да, ну, но, вот, действия против всего этого.
10: Как, но как сейчас уже, как я понимаю, не зря ответственные сотрудники в определенных ведомствах, в том числе в Минобороны, отчитывается о построении зональной системы ПВО, вот, для того, чтобы быть готовым к отражению не только тех ударов, которые сейчас есть, но и гораздо более серьезных и мощных. Я думаю, что все, что необходимо в этом направлении, делается. Вот. Но главное, что Украина – это только руки в данном случае. Это только руки, в которые вкладываются. Вот. Сами они на такое обострение ни англичане, ни другие европейцы не пойдут, вот, чтобы выступать под своим собственным флагом. А эскалация путем задействования Украины грозит в первую очередь той же Украине гораздо более серьезными ударами. Вот. Ну, это вот лично мое такое мнение.
0: Спасибо. Вот. Да. Александр Павлович, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды» на КП.ру, как всегда, все в деталях. Ну, а далее к новостям высочайшей мировой науки, от которых захватывает дух.
11: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
12: Сказано реклама.
13: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, теперь о величайших научных умах планеты, которые двигают прогресс прямо из туалетных кабин и драконьих гнезд. Состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премии, той самой. Физики годами высчитывали математическую модель идеального писсуара, из которого брызги не летят на брюки. Химики доказали, что доить живородящих тараканов – это будущее. Их молоко в 3 раза питательнее коровьего вива. Если вы сейчас, как я, завариваете кофеек и хотите молока туда залить, то одумайтесь, может быть, уже надо посовременнее. Усатого поищите вокруг. Японцы увековечили аэродинамику правильного сморкания – тоже важно. А инженеры научились запрягать комариные хоботки в 3D-принтеры. По-моему, прекрасный, гораздо интересней всего остального, с учетом специфики времени, в котором мы с вами живем. Популяризатор науки Михаил Каптюк с нами. Михаил, приветствуем. Сколько тараканов нужно подоить, чтобы заварить хотя бы одну чашечку?
18: Кстати, очень интересный вопрос. Мы живем в мире, где с продовольствием не все хорошо, поэтому...
0: А с тараканами все отлично.
18: С тараканами, к сожалению, получше, чем иногда с продовольствием. И вот на самом деле эта работа хорошо иллюстрирует главную мысль Шнобелевской премии. Ее многие неправильно воспринимают как некую, знаете, золотую малину, то есть как некое порицание, то есть как некую антипремию. А она таковой не является практически никогда. То есть обычно Шнобелевская премия – это просто веселая премия. И часто есть несколько случаев, когда один и тот же человек получал и Шнобелевскую премию, и Нобелевскую премию. И в том числе есть такой наш с вами соотечественник Андрей Гейм. Он сначала получил Шнобелевскую премию за, внимание, эксперимент по магнитной левитации лягушки, а через 10 им дали уже Нобелевскую премию за исследование графена. Так что, повторюсь, это
0: наш физик, по-моему, да?
18: Не является.
0: Известнейший.
18: Да, совершенно верно, да.
0: Он здесь у нас не уехал?
18: Он уехал, но, скажем так, начинал он в Черноголовке, и научный базис, за который его потом дали Нобелевскую премию, заложил у нас. Так что, безусловно, да, мы можем считать его ученым.
0: Известный ученый, действительно. И знаете, вот что, вот мне кажется, важно то, что вы прояснили. Смех смехом, конечно, но ведь, наверное, важнейшее, что Шнобелевская премия подчеркивает даже больше, чем Нобелевская, это вот тот самый какой-то обычный интерес, да, возникающие начинаются. А почему? Вот почему аэродинамика сморкания? Ну, смешно, но ведь действительно это просчитать, да, разложить на формулу. Это же невероятно интересно. И это именно то, что может с детства и дальше вовлекать уже в ту самую большую космическую, да, академическую науку.
18: А еще, кстати, важно, что Шнобелевская премия позволяет привлечь внимание к объективным проблемам общества. Вот мне нравится одна из Шнобелевских премий. Коллектив один исследовал, что будет, если в компании повышать людей не за какие-то заслуги, а повышать вот просто по жребию. Вот просто вот ты сейчас станешь начальником. И вот выяснилось, что компания, где повышали людей случайным образом, в них результаты экономические были выше. А это уже повод задуматься вообще о том, как у нас строится управление корпорациями, если случайное повышение приводит к увеличению их эффективности. Так что иногда Шнобелевская премия, она действительно подсвечивает те проблемы, которые у нас есть в обществе.
0: Невероятно интересно, да, целые науки, да, диссертации засчитанные, а в академических университетах учат управлению правильному, а оно складывается из случайно, которое тоже до конца не случайно, да, там непонятно, гауссовское распределение идет этой случайности или
18: вот
0: какой-то еще.
18: Да.
0: Да, ну, а может быть, еще какие-то примеры интересно, вот вы упомянули наших физиков, да? Да, наши же, вот мне кажется, у нас этого даже больше, чем у всех остальных, да, вот с детства узнать.
18: У нас, могу вспомнить, недавно одна из больших корпораций российских получила Шнобелевскую премию по математике за использование комплексных чисел в процессе объяснение, почему у нее нет прибыли. Но это было несколько лет назад. А вообще моя любимая Шнобелевская премия, ее не наши ученые получили, но тем не менее, один немецкий ученый доказал, что коты с физической точки зрения лучше описываются как жидкость. То есть он буквально доказал, что с физической точки зрения коты – это жидкость. И, на самом деле, если у вас кот когда-нибудь ляжет, например, на сушку для белья, вы прям увидите, как вот он начнет, скажем так, просачиваться туда, и только поверхностное натяжение кота будет его уберегать от диспергирования, например. И видите, сколько людей заинтересовалось тем, что такое поверхностное натяжение, что такое диспергирование, когда бы еще вот широкая аудитория бы задумывалась о поверхностном натяжении кота.
0: Ну а да, то есть не просто, раз... а все же по-настоящему раскладывается-то, да, просчитывается, потому что без шуток, да.
18: Так что Шнобелевская премия – это отличный повод привлечь внимание людей к науке. Я уверен, что чем больше люди интересуются наукой, тем в более хорошем мире мы будем все с вами жить. Так что я очень за.
0: Да, а напомните, может быть, нам, ну, кто это, что это? Это в Цюрихе, да, значит, там же это все они, наши бывшие партнеры.
18: Раньше было в Америке. Раньше было в Америке, а в этом году сказали, что не хотим подвергать опасности людей, которые поедут к нам. Там же сейчас в Америке не все в порядке со своим миграционным законодательством, и в Цюрихе проводится впервые в истории вообще. То есть это тоже некий такой акт, знаете, привлечения внимания к тому, что в американских академических кругах есть недовольство политикой нынешней администрации Америки. Тут все, видите, как завязано, интересно.
0: Ну да. А вот то, что ближе нам, и о чем хотелось бы тоже почаще говорить, про науку. Как у нас с этим дела здесь сегодня? И в целом, вот как вы видите, и вот по таким интересным частностям.
18: Смотрите, я коротко скажу. Смотрите, в России с наукой, я так скажу, нормально. А вот с популяризацией науки, мне кажется, миру есть чему у нас поучиться. То есть в России есть разные инициативы. И вот именно популяризация науки, на мой взгляд, опять же, я пристрастный человек, я сам занимаюсь популяризацией науки. Но мне кажется, что именно популяризация науки в России устроена прям вот неплохо. И миру есть чему у нас в том числе поучиться. То есть там тому же нашему, не знаю, фестиваль «Наука 0+», которые посещают миллионы людей, это же круто, он вот через месяц будет, вот, и туда реально приходят миллионы людей и смотрят, что умеют ученые делать, и так далее. Есть очень разные форматы. В общем, популяризация науки в России – это, на мой взгляд, очень мощная отрасль.
0: Невероятно интересно. Спасибо, Михаил. Михаил Каптюк, популяризатор науки. Вот, пожалуйста, Шнобелевская премия мира таких интересных, на первый взгляд, забавных, да, но все-таки интересных открытиях и изобретениях. Ну и напоследок тревожные, но очень трогательные вести из наших лесов. В России стартовал второй пик активности клещей. Биологи предупреждают, из-за аномального потепления кровососы намерены охотиться на дачников и грибников, а также их четвероногих спутников и спутниц, которые состоят из воды, как мы только что выяснили, аж до самого ноября. Нашему Юрию Кораблеву вдруг стало жалко, почему все обижают этих несчастных членистоногих или кто они там.
12: Осенний пик активности клещей начался в России. В 2026 году он может продлиться до ноября. Клещи осваивают новые территории. Их все чаще находят в центральных регионах – Московской, Ленинградской, Тверской и Ярославской областях. А также они продвигаются дальше на север – в Архангельскую область, Республику Коми, Карелию и в горные районы Алтая. Основные причины изменения поведения и распространения – потепление климата и мягкие зимы, которые позволяют выживать яйцам и личинкам, а также более продолжительный теплый сезон, который дает возможность пройти весь жизненный цикл. Кроме того, клещи меняют время активности. Помимо привычных утренних и вечерних часов, они стали проявлять активность и днем. Комментирует радио «Комсомольская правда» вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.
19: Много разных факторов, которые могут влиять на их популяцию, потому что каждый год очень сильно отличается по погодным условиям. Причем надо учитывать не только вот то температуру, которая сейчас, а вообще, предположим, как проходило лето. Это лето было, на самом деле, очень отличалось от предыдущего. Например, очень много травы, гораздо больше, чем в прошлом году. Потом вот это вот просто довольно сухое было лето, очень теплое. Это все влияет на то, как выплаживаются вот эти клещи, насколько они, вот их популяция возрастает. Это такая вещь, которую очень трудно предсказать.
12: По данным страховых компаний, число обращений после укусов членистоногих выросло. Лаборатории фиксируют, что значительная часть исследованных клещей является переносчиками боррелиоза, а в отдельных случаях – вируса клещевого энцефалита. В некоторых регионах период возможного нападения клещей увеличился до 7-8 месяцев в году. Осенний период сдвинулся и теперь длится дольше, иногда вплоть до ноября. Хотя, конечно, основной пик активности клещей – весна, отмечает Петр Чумаков.
19: Пик клещей обычно приходится на раннюю весну, когда вот сходит снег, еще сухая трава. Тогда, собственно, весенний вот этот пик, который, когда пробуждаются эти клещи, они, в общем, по травинкам поднимаются на самую верхушку и сидят там, клешни выпустив. И вот когда человек проходит, они цепляются за одежду и таким образом, значит, проникают. Обычно где-то вот, ну, не знаю, конец апреля до начала июня.
12: Эксперты считают, что теперь клещей можно встретить в местах, где раньше их почти не было, и в периоды, когда их активность обычно была ниже. Поэтому важно не забывать о профилактике. После прогулок осматривать себя и домашних животных, использовать защитную одежду и репелленты, а при укусе как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
20: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
21: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Общественный деятель Николай Доронин о конкуренции России и Запада на северных территориях.
23: Противостояние между Россией и Западом, оно приобретает разногеографическое значение. И Арктика, которая всегда считалась территорией мира, диалога, сотрудничества международного, она сейчас вот превращается в, ну, условно говоря, арену геополитического противостояния. Я напомню географию, потому что мы, с одной стороны, в западной части наших арктических владений граничим с странами Скандинавии, которые входит блок НАТО, а с восточной стороны у нас по Беринговому проливу граница с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот это наша огромная территория, огромная наша страна, огромный наш континент евразийский по северной его части, мы, по сути, окружены не очень дипломатично настроенными коллегами, бывшими партнерами. Видим, естественно, и настроение по части формирования всевозможных учений, специальной арктической миссии, арктический часовой, которая направляет все усилия на то, чтобы показать, что западные страны, особенно блок НАТО, готовы воевать в арктических условиях.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
25: О конфликтах.
24: Тегеран может быть настроен на продолжение конфликта с США. Такие данные получила американская разведка. Сообщается, что Иран стал более уверен в способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и рассматривает значительную эскалацию. Это пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Несколько американских чиновников отмечают, что в таких условиях достичь завершения конфликта будет сложно. По их словам, Иран вряд ли готов к заключению какой-либо сделки с США и намерен лишь усугубить политические проблемы Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Штатах. Как уточняют несколько источников, в ближайшие недели Иран может совершить новую атаку на американские военные базы на Ближнем Востоке и нанести удары по судам в Ормузском проливе. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Иран готовится к широкомасштабному нападению на Израиль. В атаке Тегеран может задействовать всех союзников в регионе, включая Хамас в секторе Газа, Хизбаллу в Ливане, движение Ансар-Аллах в Йемене и шиитские группировки в Ираке. Норвежские власти пообещали оказать необходимую помощь гражданам России, которые оказались на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов». Суд Норвегии арестовал это судно 2 сентября по ходатайству украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». В российском МИДе назвали арест судна актом пиратства. Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии авиабомб примерно на 5 миллиардов долларов. Сделку должен одобрить Конгресс. Как говорится в сообщении Госдепа, возможная продажа авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования может пройти по программе зарубежных военных продаж. Главным подрядчиком по сделке станет корпорация «Боинг». Госдеп считает, что поставка боеприпасов в Саудовской Аравии позволит стране укрепить оборону и расширить возможности по противодействию региональным угрозам.
26: О спорте.
24: Россиянка Диана Шнайдер проиграла американке Тейлор Таунсенд в матче третьего круга открытого чемпионата США по теннису. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-7, 6-3 в пользу Таунсенд. В четвертом круге она встретится с первой ракеткой мира Ариной Сабаленко из Беларуси. 22-летняя Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Она 5 раз побеждала в турнирах WTA. Вероника Борисенкова, служба информации.
27: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года.
28: Часть первая.
29: Джеффри Эпштейн – миллиардер, повеса, плейбой, шантажист, авантюрист.
30: Андрей Баранов – международный обозреватель «Комсомольской правды».
29: Появился на политическом, скорее, так сказать, тусовочном небосклубе Америки где-то в середине 90-х годов. Себя зарекомендовал тем, что стал приглашать на вечеринки сомнительного свойства, а вообще, прямо скажем, оргии с участием несовершеннолетних, в частности, наложниц, знаменитостей всякого рода, и политических, и звезд шоу-бизнеса, естественно, воротил бизнеса. Потом, когда это дело уже раскрутилось, выяснилось, что посетителями его частного острова в Карибском море были такие известные люди, как бывший президент США Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, легендарный фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, поп-идол Майкл Джексон, певица Дайана Росс и многие-многие-многие другие. Да, английский принц Эндрю. Что он делал? Он организовывал доставку на этот остров на своем частном бизнес-джете влиятельных людей, устраивал там оргии. Для этого туда поставлялись девушки, в том числе несовершеннолетние. Не только американки, не только представительницы Карибского бассейна, но и европейки. Среди них были и бывшие модели, например, из России. Их фамилии известны, следствие, которое сейчас ведется, но пока не разглашаются. И лица этих девушек в файлах Эпштейна, сейчас опубликовано 30 тысяч документов различного рода, в том числе и фотографии, там лица, значит, по требованию жертв сексуальных утех, закрыты. Более того, буквально 24 декабря этого года, на днях, выяснилось, что есть еще миллион файлов. И следствие сейчас разбирается, что это за документы. Там совершенно уникальные вещи находятся. Ну, например, вот документ, следственный протокол вскрытия сейфа Эпштейна. Что там нашли? 38 бриллиантов. Горы наличности всевозможных стран. Одних только долларов на 72 тысячи. Британские фунты, евро, швейцарские франки, шведские кроны и вишенка на торте, что вы думаете? 230 российских рублей. 5 бумажек, как описано в следственном протоколе, 2 по 100 и 3 по 10 с Красноярской ГЭС. Зачем они нужны там оба были, неизвестно, но, тем не менее, вот есть. Но это все смешные цветочки. Есть и дурно пахнущие вещи. Фальшивый паспорт на имя австрийского гражданина, бизнесмена, реально существующего. Но фотография склеена кого? Джеффри Эпштейна. Паспорт, использовавшийся для поездки и в Ниццу, и в Париж, и в Дубай. Зачем? Почему? Вот сейчас все это выясняется. На фотографиях, которые уже опубликованы, можно заметить оковный арсенал Эпштейна. Это всевозможные секс-игрушки, наряды для ролевых игр, костюмчики всевозможные. На стенах висят совершенно непристойные картины и фотографии. Кое-где засняты и эпизоды того, что там творилось, или после того, что там творилось. Например, Билл Клинтон во всем своем безобразии откровенном. Джакузи с девушкой в бассейне, с девушками. Фотография Билла Клинтона в синем платье а-ля Моника Левински и в женских туфлях. Движение ЛГБТ запрещено у нас и признано террористическим. И подобное.
5: У него был невероятный талант знакомить важных людей с друг другом.
6: Джон Варули, американский журналист.
5: Это, надо понимать, специфика жизни в Нью-Йорке, потому что очень часто на политический и экономический лимпа, бизнес-лимпа, люди властные, влиятельные, богатые, они часто не разговаривают с друг другом. И у них очень большая проблема знакомиться. Появляются такие посредники, которые находят свой ниш. И они понимают, что заниматься знакомством – это фактически целая индустрия. Заниматься знакомством – это очень, на самом деле, очень прибыльное дело, очень важное дело. И, собственно, Эпштейн один из таких. Он когда-то там 30-40 лет назад занимался этим. Начинал знакомить людей с друг друга, влиятельных, богатых людей. И таким способом он сам приобрел невероятный круг знакомства влиятельных и богатых людей. Дальше подробности, но мало кто знает всякие подробности, как он дальше жил и работал. Здесь очень много тайны вокруг Эпштейна, очень много теорий заговора или просто разные теории. Может быть, он работал на американские спецслужбы, может быть, он работал на израильские спецслужбы. Но это все действительно правоподобное, потому что он является такой nexus. Он был такой ключевой фигурой в американской элите. И понятно, что в конце концов, он привлекло внимание спецслужбы, и не только американские, и других стран. Потому что Эпштейн можно было бы получить доступ к важным, влиятельным, богатым людям. И это то, что особенно американская спецслужба хочет. Потому что, как вы знаете, американская элита, она реально очень большая, разбросана по стране. И не так просто держать все под контролем. И это главная задача американской спецслужбы. Все держать под контролем, чтобы все элиты работали на благо американской империи. Давай называем все так, как это есть.
7: Эпштейн, нельзя сказать, что он возник ниоткуда, он вполне себе известен, где он родился, где он вырос.
8: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
7: Он из Нью-Йорка, родился в 53-м году в Бруклине. Изучал в университете физику и математику. Диплома не получил. Но, тем не менее, значит, с середины 70-х годов в одной из частных школ Нью-Йорка, в Далтоне, стал преподавать и математику, и физику. И вот с этого начался его неожиданный взлет. Как в кино, на самом деле. Там получилось так, что отец одного из учеников Эпштейна был настолько впечатлен способностями учителя физики и математики, что познакомил его со своим другом, который оказался старшим партнером инвестиционного банка Bear Stearns на Уолл-стрит. И Эпштейн неожиданно, значит, из учителя физики и математики становится инвестиционным банкиром, через 4 года становится партнером этого банка, а еще через несколько лет создает собственную фирму Джеффри Эпштейн & Co. И эта компания практически сразу, почти с нуля, начинает управлять активами клиентов на сумму более миллиарда долларов. Бывают в жизни чудеса, летает добрая фея. Это все мы знаем. Но вообще, по большому счету, конечно, очень похоже на операцию спецслужб по созданию легенды. Причем легенды, которая сразу позволяет агенту вращаться в тех кругах, которые, собственно, разведке нужны. И советская разведка в свое время тоже проделывала такие операции. У нас тоже были разведчики, которые неожиданно становились там преуспевающими бизнесменами, миллионерами и так далее. Но доказательств как бы нет, это просто чисто все на косвенных.
8: Родился в Нью-Йорке в еврейской семье.
9: Александр Гурнов, журналист «Арти».
8: Мама, насколько я понимаю, у нее не работала. Причем она, по-моему, была польского происхождения, его мать. А отец был прямо вот правоверный иудей. Работал он, на самом деле, садовником в парке где-то в Нью-Йорке. Да? То есть это была такая простая иудейская, очень невыдающаяся семья. У них было два сына, вернее, у Эпштейна был еще младший брат. Ходил в школу. Причем, знаете, он очень хорошо учился. Он школу закончил, по-моему, уже в 16 лет. Что говорит о том, что он пропустил, видимо, один или два года. То есть, ну, как бы через класс шагнул. Вот. У него были очень хорошие способности к математике. Он закончил школу, поступил в какой-то колледж, значит, там же в Нью-Йорке, что не очень характерно для мальчиков из бедных семей, поскольку в Америке ни тогда, ни теперь нету обязательного среднего, тем более высшего образования. Да? Первые деньги он стал зарабатывать в той же самой школе. Уже в 20 лет он преподавал математику. Был таким типа репетитором. Но не на дому, а такая репетиторская контора была. Да? Он преподавал математику, физику. Но потом быстро через какого-то приятеля перешел в какой-то инвестиционный банк, как-то очень быстро себя проявил, его повысили, где-то примерно лет 30 ему было, он организовал собственную фирму, это было то, что называется консалтинг таким, как бы, общим термином, но на самом деле он называл себя охотник за головами высокого уровня. Вот, это на самом деле смешно, я думаю, такой человек как раз нужен сейчас Ларисе Долиной, потому что его фирма занималась тем, что возвращала людям деньги, похищенные мошенническим путем. Он заработал очень много денег. Его ассеты, как в Америке говорят, принадлежащие ему активы, да, по-русски, квартиры, виллы, дома, два острова, да, и так далее, оценивались в несколько миллиардов долларов. Довольно быстро он вошел в круг богатых и знаменитых, в элитную тусовку в Соединенных Штатах. Хотя, вы знаете, я встречал некоторых людей, может быть, они, конечно, сейчас так говорят, но, в общем, думаю, что это недалеко от истины, которые говорили, что он, конечно, был такой модный парень, вот, обаятельный такой, да, очень симпатичный внешний мужчина, но некоторые люди брезговали как бы с ним общаться близко, потому что не очень было понятно, на чем он поднялся, как так довольно быстро. И, в общем, было понятно, чем он зарабатывает сегодня.
5: Откуда у него свои состояния и статус, я это не знаю.
9: Джон Варули, американский журналист.
5: То, что он, у него что-то уже было, какой-то статус и состояние, это точно. Но факт есть факт, что он целенаправленно решился этим заниматься. Люди, которые занимаются, это знакомство богатых и влиятельных людей. Часто, да, они приглашают разных людей к себе домой, на свою дачу, на свой дворец, даже бывает на свой остров. И заниматься социализацией американская и мировая элита. Это обычная практика. Дальше, по поводу проституции и малолетней проституции, ну, понятно, что это абсолютно ужасно. ужасно и кошмарно, и противозаконно. Почему они этим занимались? Вот это вопрос. Я сам не понимаю. Что, не хватает взрослых проституток, чтобы заниматься своими грязными делами? Почему эта элита, это было в основном, ну, их можно называть глобалисты. В основном это люди, которые из глобалистической элиты. Почему именно у них такая страсть к малолетним проституткам? Это говорит реально уровень, как это можно назвать? Только сатанизм. Реально какой-то сатанизм. Низкий уровень упадка и абсолютно криминальная сатанистская элита на Западе. Вот это говорит. Я как журналист, как аналитик, я такой вывод сделал. Потому что если это было просто элиты, которые хотят гулять там, с девчонками, но с женщинами, это было бы как бы... Это тоже ужасно. Но это можно было бы немножко понимать, несмотря на то, что это ужасно. Но когда касается малолетней проституции, это абсолютно уже другой уровень ужаса и реально преступления и сатанизма. Вот это то, что это говорит мне, как журналист и аналитик.
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
10: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано. Сказано.
0: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть вторая.
7: В отличие от многих других инвестиционных банкиров, которые кропотливо работают, приумножают свое состояние своих клиентов и так далее, Джеффри Эпштейн практически сразу начал тратить деньги, вообще не задумываясь о расходах.
15: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
7: Он купил виллу во Флориде, недалеко от дома Трампа. Он купил ранчо в Нью-Мексико. Он купил большой частный дом в Нью-Йорке. Говорили, что даже самый большой частный дом в Нью-Йорке. И начинает вести активную светскую жизнь. За 5 лет до этого скромный учитель физики становится таким великим Гэтсби. Да? В 2002 году Трамп, который тогда с Эпштейном дружил, в интервью «Нью-Йорк Магазин» сказал: «Я знаю Джеффа 15 лет. А замечательный парень, с ним очень весело». Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды. Но, как бы, значит, еще про педофилию речь не идет. А когда Трамп узнал о педофильских склонностях Эпштейна, он с ним поссорился, выгнал его из своего дома Мар-а-Лаго, и потом они больше не общались. Ну, по крайней мере, такова официальная версия Трампа. На самом деле, там, скорее всего, была какая-то не очень понятная ситуация в отношениях Эпштейна с обслуживающим персоналом самого Трампа. И тут важный момент. Одна из девочек Эпштейна, которая потом стала одной из главных свидетельниц против него. Такая была Валерия Джуфре. Она работала изначально хостес у Трампа в одном из его клубов во Флориде. Тогда, естественно, Трамп еще был просто миллиардером, никаким не президентом, вообще не политиком. Девочка тогда была молодая, ей было там то ли 15, то ли 16 лет, и никто бы ее не взял на эту работу, если бы ее папа не работал у Трампа в поместье. Трамп заметил, что сотрудница Эпштейн или Максвелл подбивает к этой Джуфре клиент, хочет ее переманить на работу к Эпштейну. И поскольку, значит, девочка была молодая, а Трамп уже, в общем, я думаю, подозревал, чем занимается Эпштейн, то, в общем, вот это послужило причиной их ссоры. И после этого они действительно не общались, он его выгнал, и все.
5: Здесь просто надо сделать четкое разделение между просто гостями на его острове.
30: Джон Варули, американский журналист.
5: Он пригласил гостей, пригласил много людей. Это не значит, что все занимался это страшными делами. Потому много людей, может быть, они просто побывали там какое-то время, и потом уехали, и ничего не видели, и ничего не знали план это ужасное преступление. Поэтому здесь, к сожалению, проблема в том, что мы остались

0: якобы есть закон, который заставляет Минюст обнародовать все документы. Но документы обнародуют в таком стиле, что мало видно. Все самое главное информация вычеркнуты. Все продолжается американским государством, продолжается скрывать правду от своего народа, от всего мира. Тогда вопрос, почему? Кого американское государство защищает? Почему американское государство не хочет, чтобы свой народ, в общем, весь мир, чтобы не знали правду? Почему? У нас нет ответа. Но можно догадаться, понять, что надо защищать своих, своих олигархов, своих политиков, своего президента. Надо всех защищать.
1: Разоблачен он был по жалобе, которую одна из жертв все-таки нашла все смелость на него подать.
2: Андрей Баранов. Международный обозреватель «Комсомольской правды».
1: За это дело сразу политически ухватились те люди, которые пытались в Соединенных Штатах потянуть на дно сильных мира сего, который вместе с Эпштейном забавлялся. Начала раскручиваться эта история, и где-то в 2015 году все это всплыло наружу, его арестовали, посадили, но ненадолго, где-то на год с небольшим, в комфортных условиях он отсидел, потом вышел. Все это, видимо, продолжалось. Затем дело приняло новый оборот. Тогда он же был действительно осужден за педофилию и за секс-торговлю. И в 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере в нью-йоркской тюрьме. Обстоятельства его смерти до сих пор непонятны. Видеозапись камер показывает, что никто туда не входил, но видеозапись отсутствует одна минута. Почему это произошло? Толком объяснения не получено. И что там могло быть, тоже неясно. Но, тем не менее, человек мертв. А с ним ушли, наверное, в небытие и многие тайны, связанные с этим. Что происходит сейчас? Какое политическое звучание получил этот скандал? Значит, демократы в Конгрессе протащили в свое время решение о том, чтобы к 19 декабря 2025 года были опубликованы все найденные файлы Эпштейна. Но опубликованы были только 30 тысяч, отредактированные, замазанные. Подняли вой в Конгрессе демократы и в средствах массовой информации подконтрольных им о том, что якобы администрация Трампа пытается таким образом избежать разоблачения, потому что Трамп, как доказано, был знаком с Эпштейном, собственно, он сам этого никогда не скрывал. Есть много фотографий, где он вместе с ним, но не на этом пресловутом острове, а на различных официальных вполне мероприятиях в Нью-Йорке и в других городах. Кстати, в обществе своей второй жены, потом вместе с Меланией, в числе других гостей. Там все благопристойно. Но, а вдруг есть что-то еще, говорят демократы, опубликуйте, покажите. Кстати говоря, вот это редактирование, видимо, по недосмотру, по недомыслию, очень легко стирается, как выяснили эксперты, обычным текстовым редакторами. Кое-что уже открылось. Например, мы в «Комсомольской правде» провели этот эксперимент и стерли одно из заретушированных, затемненных мест в документе, и там оказалось под ним, что бывшая русская модель получила порядка 300 тысяч долларов по чеку, выписанному Эпштейном. Имя ее не разглашается. Ну, вот интересно, кто эта женщина, и, возможно, если она когда-нибудь появится на горизонте, следователи или общественности будут много рассказать о том, что же там происходило на этих вечеринках. Будет ли политический ущерб для Трампа? Демократы очень надеются, что что-то всплывет обязательно. И тогда может речь идти уже о постановке вопроса об импичменте ему в Конгрессе, тем более, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, в ноябре, возможно, республиканцы утратят контроль над Палатой представителей, и тогда действительно будет очень сложно Трампу выставить против обвинений, которые его политические противники ему готовят.
3: Я так понял, что главная тусовка у него происходила в его имении.
2: Александр Гурнов, журналист RT.
3: Имение, раньше, я уж не знаю, как это точно назвать, дом, был недалеко от знаменитого Мар-а-Лаго. То есть они с Трампом, ну, практически соседи. Жили они на расстоянии пешей доступности, что называется. И, естественно, друг друга знали. Они не могли друг друга не знать, потому что они были рядом. Оба миллиардера, оба вели красивый образ жизни. Причем Трамп же тоже он был известен тем, что он посвятил свою жизнь тому, что окружил себя молодыми, привлекательными девушками. То он занимался конкурсами красоты. Но вот Трамп почему-то стал президентом. А вот Эпштейн стал уголовником. Чем он занимался? Ну, обвинение у него в педофилии, то есть в сексуальных связях с несовершеннолетними, а также в торговле людьми. Это значит, что он использовал людей, девушек в основном, я так понимаю, ну, как у нас говорят, подкладывая их под своих друзей, да, все это как бы за деньги. Весь этот скандал с Эпштейном, он начался в 2003 году, когда журнал Vanity Fair попросили журналистку, звали ее Вики Уорд. Вики Уорд должна была написать статью вот об этом Эпштейне, очень влиятельном человеке. И она, значит, ходила, писала, искала всякие, кто о чем будет рассказывать, и она

0: познакомилась с женщиной по имени Мария Фармер. Мария Фармер – это художница. И ее в свое время Эпштейн где-то заметил и сказал: «Слушай, Мария, не хочешь пожить и поработать у меня дома?» Она сказала: «Ну, спасибо». Это была не трешка в спальном районе, да? Вот, он ей выделил какое-то помещение, студию, она там писала картины. Как заявляет эта самая художница, через некоторое время непристойно себя вести в ее присутствии стала подруга Эпштейна. А подруга Эпштейна, она была женщина знаменитая на самом деле. Она была дочка Максвелла.
1: Эпштейн, в общем, хранил свою личную жизнь в тайне.
2: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
1: В какой-то момент он стал избегать светских мероприятий, несмотря на то, что вот начинал как такой светский персонаж. Главной его партнершей была Гилейн Максвелл. Ее называют в наших иногда источниках Гислейн, но на самом деле это французское имя. Жилейн, но «С» в любом случае не читается. Это дочь издателя Роберта Максвелла, британского медиамагната. И это тоже очень интересный персонаж. И сам Роберт Максвелл интересный, и дочка его интересная. Роберт Максвелл, который никакой не Роберт и не Максвелл, а венгерский еврей, он, в общем, начинал свою карьеру не как медиамагнат, а как торговец оружием, который помогал недавно созданной израильской разведке Моссад в закупках и доставке больших партий оружия, в том числе сделанного на заводах Восточной Европы, в Израиль для вооружения, соответственно, израильской армии. Закончил он свою жизнь тоже достаточно загадочно, как, собственно, наверное, и может закончить там агент всех разведок мира. Он утонул, упав в палубу своей яхты. Яхту, кстати, звали в честь его дочери, вот этот Гилейн. Команда ничего не заметила, было все это ночью. И вот до сих пор есть версия, что на самом деле не сам он упал. Но в любом случае, значит, дочь Максвелла, Гилейн Максвелл, тоже, в общем, судя по всему, хранила какие-то контакты папы со спецслужбами Израиля. И, вероятно, была связующим звеном между Моссадом и Джеффри Эпштейном. Когда федеральный прокурор Александр Акоста занимался делом Эпштейна в середине 2000-х, то он сначала заключил соглашение о признании вины, но это неудивительно, да, это так многие делают. А затем, незадолго до смерти самого Эпштейна, подал в отставку, заявив, что он не может больше этим делом заниматься, потому что за фигурой Эпштейна маячат какие-то спецслужбы, явно намекал на Моссад.
3: Продолжение через несколько минут. Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
5: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: О политике.
10: В вопросе урегулирования российско-украинского конфликта власти США должны учитывать реалии на земле, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывая в том числе и реалии на Земле, и первопричины, и ту ситуацию, которая меняется постоянно не в пользу Киева. Конец цитаты. Ранее портал Axios и Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники писали, что сегодня в Москву на переговоры с Владимиром Путиным прилетят американские спецпосланники Стив Уитков и Джаред Кушнер. На следующий день они направятся в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп сообщал, что переговорщики предложат президентам России и Украины план прекращения боевых действий. Власти Литвы и Латвии рассматривают возможность остановки поставок российского зерна. Это пишет Рейтер со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, после атак Украины на российские порты в Балтийском море, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в порты стран Балтии. Речь идет в первую очередь о Латвии. Рейтер указывает, что в октябре поставки могут резко вырасти. Латвийское правительство планирует обсудить полный запрет на транзит российского зерна. Власти Литвы пока не раскрывают конкретно ограничения. При этом премьер страны заявлял, что экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит ценностям республики.
11: О происшествии.
10: В турецкой Алании задержан гражданин России, который находился в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола. Как и передает турецкое издание «Хабер», в России мужчина объявлен в розыск по делу о мошенничестве. После получения уведомления от Интерпола прокуратура Турции начала собственное расследование и установила, что подозреваемый находится в Алании. Полиция задержала мужчину по адресу, где он проживал, и в ближайшее время его экстрадируют в России. Мужское бесплодие стали диагностировать в России на 40% чаще. С этой проблемой к врачам все больше обращаются пациенты в возрасте от 30 до 35 лет, сообщают медицинские специалисты. Эксперты связывают такую динамику с малоподвижным образом жизни, дефицитом витаминов и сосудистыми заболеваниями. Поэтому советуют сдавать не только спермограмму, но и расширенные анализы крови. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 86,59, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
11: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть третья.
1: Погорел он, как, в общем, любой педофил, на том, что его жертва, собственно говоря, заявил в полицию.
2: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
1: Удивительно, что это произошло там спустя много лет после того, как он начал заниматься этой педофильской деятельностью. Но тем не менее, в 2005 году, значит, родители там 14-летней девочки заявили в полицию Флориды, что Эпштейн надругался над ее дочерью в своем, значит, поместье. Полиция пришла в дом и обнаружила там, значит, много всего интересного. В том числе по всему дому были спрятаны фотографии обнаженных девочек, несовершеннолетних. И тогда же газета «Miami Herald» сообщила, что преступления, в общем, Эпштейна против несовершеннолетних девочек продолжались много-много лет. Первый раз присудили, значит, ему 18 месяцев тюрьмы, но при этом такая тюрьма была очень мягкая. Он мог 12 часов в день проводить за пределами тюремной камеры. Он ходил в офис свой 6 дней в неделю. И его условно-досрочно освободили через 13 месяцев. Это произошло, собственно, именно потому, что вот Александр Акоста, федеральный прокурор, заключил с ним сделку о признании вины. И эта сделка, хотя и позволила, как бы, Эпштейна посадить вот на недолгое время, она скрывала масштабы преступления Эпштейна и заканчивала, вот это очень важно, расследование ФБР. А ФБР как раз занималось тем, что выясняло, были ли какие-то другие жертвы или были вовлечены какие-то влиятельные люди в это все дело. Но вот что интересно, вот относительно недавно, когда трамповский Минюст стал публиковать постепенно документы, связанные с делом Эпштейна, всплыли удивительные документы, доказывающие, что сам Эпштейн следил за агентами ФБР, за федеральными агентами, которые занимались его делом. Этот человек нанял частных детективов, которые следили и шпионили за агентами ФБР, вытаскивали из мусорных корзин, значит, их бумаги. И вообще запугивали как бы агентов ФБР. Вот это вот выходит даже за рамки голливудской как бы истории, да, потому что обычно там ФБР такая организация, которая наводит страх на преступников. Да, а тут сексуальный преступник, торговец с людьми, значит, нанимает частных детективов, которые следят и запугивают агентов ФБР. Даже, значит, там один из федеральных агентов вынужден был сменить место жительства и переехать в закрытый жилой комплекс с охраной, потому что чувствовал себя не в безопасности.
0: Статью Вики Уорд в Vanity Fair так и не опубликовали, потому что, как говорят, были угрозы и давление со стороны Эпштейна.
2: Александр Гурнов, журналист RT.
0: Дело получило огласку, потому что с журналистами в Америке, в общем, связываться нехорошо. Дело начало раскручиваться. Примерно там около 4-5 лет все это тянулось. И в итоге Эпштейну объявили такие обвинения, предъявили первое обвинение – использование детей в целях проституции. Ну, там, естественно, произошел договорняк. Это все было в юрисдикции, опять же, Флориды. Рука руку моет. И в итоге человек получил 18 месяцев тюрьмы, из которых отсидел всего 13. 6 дней в неделю он проводил по 12 часов на свободе. То есть он в тюрьму ходил спать. Только один день в неделю он проводил сутки. Как бы по понятиям он сутки проводил. Причем никто не знал, что он делает. Он просто уходил и должен был вечером вернуться. Да? Больше того, его даже один раз отпустили на его этот остров знаменитый. Он сказал, вы знаете, надо на остров слетать. Это проблема. Он слетал, его отпустили. Да? Плюс он денег заплатил. Он заплатил, значит, 20 примерно жертвам. Его, значит, склонение к проституции. Его адвокаты выплатили от 50 тысяч до миллиона. Все. Через 13 месяцев он вышел, и вроде все хорошо. И опять появился в тусовке. Но это был 8-й год. В 9-м он вышел. Но спустя 10 лет до него опять докопались. И ему уже предъявили серьезно. Ему предъявили создание сети для сексуальной эксплуатации детей. И вот это уже было серьезное преступление. И вы знаете, мне кажется, что все-таки то ли он кому-то перешел дорогу, то ли кто-то очень сильно хотел разделаться с кем-то из его клиентов. Потому что там клиентов было великое множество. Я думаю, что наши слушатели прекрасно видели вот этот портрет Билла Клинтона в женском платье, который висел у Эпштейна в кабинете. Да? И это же не был как таковой публичный дом. Просто он знакомился с людьми и сказал, старик, приезжай, у нас тусовка, там вот Билл приезжает ко мне, значит, этот приезжает, тот, да, приходи, там, выпьем, в гольф поиграем. Ты скажи, когда ты свободен, и тебя будет ждать самолет. А что я могу дать, чем я? Ничем. Просто, ну вот, будешь моим другом. Если нужно будет, там, ты чем-нибудь потом мне отплатишь. То есть, вот, понимаете, это такая вот ты мне, я тебе. Естественно, девушки тоже присутствовали. Девушек было много, девушки были замечательные, привлекательные. И, как потом выяснилось, многие из них не достигли совершеннолетия.
12: Почему американское государство защищает, ну, скорее всего, преступников? Почему?
2: Джон Варули, американский журналист.
12: Она говорит, что нет, мы защищаем личность жертвы. Нет, мы уже знаем, кто жертвы. Они сами выступают открыто. Их не надо защищать. Они наоборот, жертвы преступления Эпштейна публично выступают. Они сами говорят, надо обнародовать все файлы, все документы. Поэтому тогда возникает вопрос, почему американское государство даже предпринимает усилия, чтобы скрывать много информации. Что они скрывают? Если у кого-то есть способ раскрыть то, что там написано, и в конце концов, к сожалению, с помощью искусственного интеллекта сейчас, может быть, действительно, люди могут сами придумать что угодно, фабриковать какие-то документы, якобы из дела Эпштейна. Сосредоточимся на то, что американское государство сам выпускает. И в каком виде они выпускают эти документы? Еще раз, почти весь черный. Самый главный вопрос. Кого американское государство защищает? И почему? Это абсолютный цинизм, потому что так работает американское государство. То, что совершалось преступление на остров Эпштейна, это никому не интересно в американском правительстве и правоохранительные органы. Они были готовы наблюдать это и терпеть это. Они абсолютно знали об этом и позволяли это продолжаться, потому что главный цель был собрать компромат на разных богатых и влиятельных людей, чтобы потом их шантажировать. Мы можем это говорить с большой вероятностью, что это был самый главный цель всей операции дела Эпштейна. Понятно, что до конца никто не скажет нам всю правду. Но поэтому мы как журналисты, мы как аналитики, нам придется делать какие-то выводы, основанные на информации, которая у нас есть в руках. И основан на наше знание, как работает американское правительство в общем, как работает американские структуры. Мы понимаем, что это антинародные структуры. Государственный аппарат американский абсолютно антинародный, античеловеческий. Тогда мы можем сделать заключение в рамках этого понятия в американской государственности, как античеловечный, антинародный, который способен на всякий вид преступления, преступления против своего народа, преступления против детей, преступления против всего человечества. Мы это видим каждый день. Посмотрите, что происходит на Украине, Венесуэла, Сирия. Каждый день американское правительство убивает много сотни и даже тысячи людей. Каждый день.
0: Я ни в коем случае не умаляю вины Эпштейна. Я ни в коем случае не умаляю тех травм, которые наверняка испытывают женщины, подвергающиеся сексуальному насилию в той или иной форме.
2: Александр Гурнов, журналист RT.
0: То, что в Америке так все цинично, все продается, начиная от федеральных судей и заканчивая девственностью провинциальных девушек, дело Эпштейна показало и показывает это, конечно, просто, ну вот открыто, просто можно вот учебник написать по американским нравам. Дело Эпштейна, оно не столько говорит о его ужасных человеческих качествах, что он там делал. Он, конечно, человек, у которого с совестью, в общем, конечно, не лады, да? Но очень много говорит об Америке, о стране, которая продается все. Продается суд, еда, которую педофилу дают 13 месяцев, как бы свободного посещения тюрьмы, да? Продаются женщины, продаются политики, продаются несовершеннолетние, продается девственность. Вот рассказ одной из девушек, кстати, на суде. Да, вообще, вы знаете, там же были сотни изначально было найдено вот этих вот жертв Эпштейна, но в итоге обвинения предъявляли буквально 2-3. Остальные забирали, потому что брали деньги. Есть такой специальный фонд компенсации жертвам Джеффри Эпштейна, и он тут намедни отчитался о том, что он, значит, завершил разбирательство и присудил потерпевшим свыше $100 миллионов. Эта самая девушка развлекалась, получала за это бонусы, вела красивую жизнь с богатыми и знаменитыми мужчинами, кинозвездами и рок-звездами. А спустя много лет решил, что можно еще по-легкому, что называется, срубить еще миллиончик. Ты вместе со всеми пошла, сказала «Me too». И я тоже. Да. Скажем такой пример. Вот они одну девушку там соблазнили. Значит, она работала где-то в каком-то фитнес-клубе, и ей Эпштейн увидел ее симпатичной, предложил поработать у него в фитнес-клубе. У него был свой фитнес-клуб в этой вот в его имении во Флориде. Она пришла работать туда. Он, значит, стал к ней приставать. Ну, как бы, в общем, склонил ее к тому, что нужно как-то вот меня любить тоже. Вот я хороший, добрый папик. Она его полюбила. Потом, значит, он стал ей предлагать также и вступать в отношения там с другими мужчинами, не бесплатно, естественно. Девушке, как утверждается якобы, было 14 лет. Но, как утверждает Эпштейн, ну не дашь. Но выглядела гораздо старше. Причем, смотрите, она потом заявила, что это было как бы над ней насилие. Но, простите, пожалуйста, если это было над тобой насилие, ну почему ты, ну мало того, что сразу не ушла, когда поняла, к чему идет дело, но после того, как оно произошло, почему ты, ну как минимум, не ушла, не уволилась, не пошла к маме, я не знаю, 14 лет, да? Вот уж никогда там пойти в полицию. Нет. Она продолжала у него жить, работать, заниматься, вести красивую жизнь. Больше того, эта девушка по просьбе Эпштейна вербовала своих подружек. То есть она говорила своим подружкам там на тусовке: «Девчонки, пойдемте ко мне, там классно, там еще все хорошо, приходите, вам понравится». Это она тоже, кстати, потом вменила Эпштейну как обвинение, что он меня принуждал к тому, чтобы я своих подружек, значит, ему туда вербовал.
3: Продолжение через несколько минут.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Сказано реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
15: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
18: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда».
20: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года.
21: Часть четвертая.
1: Сейчас будет расследование документов, файлов Эпштейна. Там, возможно, всякие открытия.
22: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
1: Он возил не только на свой остров, он возил детей в Африку. В частности, в 2002 году, согласно записям в бортовых журналах, Эпштейн возил Билла Клинтона и актеров Кевина Спейси и Криса Такера в своем частном самолете на «Лолите Экспресс» в Африку. Ну, в Африке они, соответственно, тоже, в общем, эксплуатировали совершеннолетних девочек. Валерия Джуфре, главная свидетельница обвинения по делу Эпштейна, покончила с собой при странных обстоятельствах в Австралии. При очень странных, на самом деле. То есть она собиралась тоже давать какие-то показания. Потом она попала в странную аварию. Ее машину врезался автобус. Она осталась жива, но получила какие-то, значит, довольно серьезные травмы. И заявила о том, что жить ей осталось там буквально пару дней. Тем не менее, она прожила еще месяц. И потом покончила жизнь самоубийством. В общем, конечно, очень похоже, что все концы зачищаются. Остается только, вот, собственно, значит, только документы. Трамповский Минюст и, собственно, генеральный прокурор Пэм Бонди сначала заявляла, что у нее на столе вообще лежит список Эпштейна. Потом сказала, что никакого списка нет. Ее стали обвинять в том, что они, значит, там скрывают какие-то чувствительные для Трампа и республиканцев факты. В ноябре 2025 года подавляющее большинство голосов Конгресс принял закон о прозрачности файлов Эпштейна, обязывал Минюст в течение 30 дней, не позже, значит, опубликовать все файлы Эпштейна. Минюст начал публиковать, но как бы порциями, там, ну, большими на самом деле порциями, там, по десяткам, по сотням даже тысяч документов, но вообще всего файлов по этому делу больше миллиона, поэтому все сразу опубликовать, наверное, нельзя. Дело в том, что многие из опубликованных документов, они закрашены черным или там какие-то места закрашены черным. И, в общем, прямо вот таких сенсаций, которых, наверное, ждали сторонники Трампа и его враги, пока не произошло. И вряд ли, кстати, произойдет.
0: В истории США 20-21 веков было 4 президента, про которых общеизвестно, что они такие, как они говорят, горячие кролики. Это Гардин, Кеннеди, Клинтон, вот теперь Трамп.
23: Александр Гурнов, журналист «RT».
0: Что касается вот конкретного дела сегодня и результаты, все будет зависеть вот для Трампа, по крайней мере, от ноябрьских выборов в Конгресс, которые будут происходить уже меньше, чем через год. Ведь в чем дело? Когда вот это дело Эпштейна начало раскручивать во время предвыборной кампании, это был очень хороший ход, потому что в Америке так отлажена система, что у них 50-50 практически голосуют. Но общество не выбирает любимца. Так ловко работают с той и с другой стороны политтехнологи, что люди не знают точно, за кого проголосовать. Но кто-то голосует традиционно, как вот я болею за «Динамо» всю жизнь. Так и болею. Не знаю почему. Просто болею за «Динамо», потому что так болел папа, дедушка и сын мой тоже болеют за «Динамо». Также в Америке голосуют за республиканцев. Другие за демократов. Некоторые, колеблющиеся, так называемые, о них много говорят во время выборов. Их немножко. Но вот как их на свою сторону привлечь? Значит, либо ты шибко умный и читаешь все эти программы там, да, и так далее. Таких меньше. Больше все-таки, я думаю, таких людей, которым, в общем, все равно наплевать. Я тут торгую булочками своими. Вот, и все. Кто мне предложит меньше налогов, с того проголосую. И вдруг появляется Трамп, который говорит, вы слышали про дело Эпштейна? Это вот дело, в котором вот самые богатые, известные люди насильничали, бегали там в женском платье, в одних трусах. Вот я вам раскрою все файлы. Если вы меня выберете президентом, то вы получите мыльную оперу в телевизионных новостях длиной в несколько лет и будете каждый день узнавать сенсации про личную жизнь знаменитостей. И это, поверьте, это помогло ему выиграть выборы, потому что я уверен, что огромное количество людей в том числе проголосовали именно за то, чтобы посмотреть эту мыльную оперу про Эпштейна. Но это бьет по Трампу бумерангом, потому что, видите, вроде бы у него не было там ничего, у него ему своих хватало на конкурсе эту «Мисс Вселенная», как он делал, да, и так далее. Ему, в общем, я думаю, не было необходимости скакать на этом самом острове. Но он есть в файлах. Есть вот этот вот диалог, записанный с неким водителем лимузина, который говорил, значит, что вот я слышал, когда вез клиента на машине, да, водитель, что был разговор с участием Трампа там аж в 95-м году, когда действующий президент ехал в аэропорт, и во время разговора Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и упоминал о том, что вот насилие над какой-то девушкой. Вот. И в файле в этом упоминается, что вот эта неназванная женщина заявила, что Трамп изнасиловал ее вместе с Эпштейном. Ну, возможно, это такая же подделка, как, например, последнее письмо Эпштейна. Он же покончил с собой, опять же, якобы покончил с собой в камере, в тюрьме. Там тоже очень мутная история. Но у него есть письмо, которое он так и не отправил, которое адресовано еще одному уголовнику по его делу, Ларри Нассеру. И в письме сказано вот буквально: наш президент, я вот читаю сейчас по бумажке, разделяет нашу любовь к молодым привлекательным девушкам. Когда мимо проходила юная красотка, он любил хватать ее за, простите, промежность, и мы заканчиваем тем, что воруем еду в тюремной столовой, а он президент. Жизнь несправедлива. Вот это конец цитаты.
12: Томас Масси, Маргарет Тейлор Грин, некоторые конгрессмены, которые настоящие герои, борцы за справедливость, которые делали все, чтобы Трамп не закрыл это дело.
23: Джон Варули, американский журналист.
12: Еще летом Трамп сказал, что все это пустяк, это фейк-ньюс, никакого нет дела Эпштейна. Но потом оказалось, что есть свыше миллион документов. Но как? Президент Трамп сказал, что это все пустяк, это все фейк-ньюс. So, оказалось, что опять мы видим, как Трамп врет. И все равно много его сторонники, это консерваторы, они поддерживают президента, который защищает педофила, друга, его бывшего друга Эпштейна. Это невероятно. Кто является самым ярым врагом Трампа? Как вы думаете, это демократы? Нет, это Маргарет Тейлор Грин, это Томас Масси, два конгрессмена. Они оба республиканцы, и они являются самым ярым врагом Трампа. Что Трамп скрывает? Почему он так боится? Почему он постоянно врет? Если демократы победят через год на выборы, может быть, будет импичмент. Но это ничего не значит. Это ничего не решает. Уже было два импичмента Трампа, и что? Он опять стал президентом. Самая главная задача здесь – это компромат против самого Трампа. Потому что глубинное государство использует этот компромат с какой-то конкретной целью. Допустим, брать контроль над президентом, над сенаторов, на миллиардеров. И это очень полезное орудие в руках глубинного государства. Мы знаем, что Трамп исполняет все желания глубинного государства. Мы это видим. В течение года мы это видим. Трамп до сих пор поддерживает Украину. Да, он остановил войну на Украине. Нет, не остановил. Он обещал за 24 часа и не остановил. Почему? Потому что глубинное государство, люди, которые реально руководят и отвечают за американскую внешнюю политику, они говорили ему: господин президент, мы на самом деле, мы являемся реальные игроки, которые решают ход американской внешней политики. Любой президент всегда будет под контролем глубинного государства. Как раз с помощью компромата.
1: Трамп там тоже в файлах упоминается и много раз, и это неудивительно, потому что Трамп действительно дружил с Эпштейном.
23: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
1: То, что Трамп там запечатлен в фотографиях с Эпштейном и девушками, девушки, в общем, уже старше 20 лет. Трамп, на самом деле, при всей своей любвеобильности, он действительно никогда не ввязывался в сомнительные какие-то истории с несовершеннолетними. Пока на данный момент вся эта шумиха вокруг дела Эпштейна принесла больше ущерба демократам. Ну и среди республиканцев есть такие, которые, в общем, настаивают на полном раскрытии всего там всяких купюр. В общем, очевидно, что впереди еще много неприятных открытий. Я не думаю, что будут какие-то прям сенсации. Вряд ли там кто-то будет еще из тех, чьи имена вообще не всплывали. Но, конечно, какие-то мелкие неожиданности могут быть. Вообще, это дело Эпштейна, конечно, такая бомба замедленного действия, которая будет взрываться еще на протяжении, там, не знаю, месяцев так точно, может быть, и лет, которую можно будет использовать как в политической борьбе Трампа и его противников и так далее. Но просто в силу времени, в силу того, что вот это все происходило там в конце 90-х, а начале 2000-х, в этой истории окажутся незамазанными политики, ну, нового поколения, условно говоря. То есть Джей Ди Венс, с одной стороны, да, и там Александрия Окасио-Кортес, с другой стороны.
4: Трамп может каким-то образом повлиять на то, чтобы остановить поток этих разоблачений.
5: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
4: Из тех 30 тысяч файлов, которые были опубликованы в декабре 2025 года, вдруг совершенно неожиданно, буквально через несколько дней, некоторое количество испарилось, исчезло. В частности, фотографии с Трампом. Выяснилось, что нью-йоркский судья в целях защиты, privacy, то есть личной жизни, персонажи, которые на этих снимках находятся или упоминаются в документах, они не должны быть не то что в интерактивном виде представлены на суд общественности, а вообще изъяты. А демократы говорят, что тут не обошлось, конечно, без влияния администрации и лично Дональда Трампа. Вот такими путями, через личные связи в каких-то судах, Трамп может каким-то образом повлиять. Но сделать ему будет очень сложно. Это скрыть все концы в воде не удастся. И демократы, и республиканцы замешаны в этом скандале. Но демократы – это вчерашний день. Это Билл Клинтон. А Трамп – ныне действующий президент. И если все-таки наружу всплывут непристойные страницы его общения с Эпштейном, для него это чревато потерей власти. Поэтому демократы и пытаются раскрутить этот скандал до конца – все, что можно выгрести, и все, что можно представить на суд общественности, подав это так, что Трамп ничем не отличается от всех других, замазанных в этой непристойной, неприглядной истории. Уйдет ли Трамп в результате этого скандала, неизвестно, скорее всего, нет, но попытка подвергнуть его импичменту будет. Это сильный репутационный и политический ущерб для него, естественно. И в этом случае его шансы на продолжение той политики, которую он начал, значительно сократятся.
20: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года.
6: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
20: Реклама.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
24: Комсомольская правда.
25: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
26: Для лиц старше 12 лет.
27: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Министр просвещения Сергей Кравцов о предстоящих нововведениях в детских садах.
29: Мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры по пятницам». Надо, конечно, наводить порядок с игрушками. Потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, там, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Ямпольская этой работой занимается, и мы отбираем игрушки наши отечественные. В ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
27: О конфликтах.
2: Тегеран может быть настроен на продолжение конфликта с США. Такие данные получила американская разведка. Сообщается, что Иран стал более уверен в способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и рассматривает значительную эскалацию. Как пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, несколько американских чиновников заявили, что в таких условиях достичь завершения конфликта будет сложно. По их словам, Иран вряд ли готов к заключению какой-либо сделки с США и готов лишь усугубить политические проблемы Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Штатах. Как уточняют несколько источников, в ближайшие недели Иран может совершить новую атаку на американские военные базы на Ближнем Востоке и нанести удары по судам в Ормузском проливе. Ранее издание «Маариф» со ссылкой на источники писало, что Иран готовится к широкомасштабному нападению на Израиль. В атаке Тегеран может задействовать всех союзников в регионе, включая «Хамас» в секторе Газа, за Хизбаллу в Ливане, движение Ансар-Аллах в Йемене и шиитские группировки в Ираке. Власти Норвегии пообещали оказать необходимую помощь гражданам России, которые оказались на Шпицбергене после ареста судна профессор Молчанов. Норвежский суд арестовал Молчанова 2 сентября по ходатайству украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». В российском МИДе назвали арест судна активом, актом пиратства.
27: А США.
2: Увольнения из Пентагона могут продолжаться новыми кадровыми перестановками. Это пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, ведомство уже ищет замену заместителю министра Стиву Файнбергу. Решение об его отстранении пока не принято, хотя рассмотрение кандидатов на пост замглавы Пентагона продолжалось с июня по конец августа. Белый дом и Пентагон информацию о новых кадровых перестановках отрицают. В течение нескольких недель Пентагон покинули сразу несколько высокопоставленных чиновников. 1 сентября в отставку подал министр армии США Дэн Дрискол. Американские СМИ писали, что увольнение произошло из-за конфликта Дрискола с Питом Хексетом. В России зарегистрирован препарат против оспы. Он также доказал свою эффективность, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Он предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Вероника Борисенкова, служба информации.
27: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Если мы раньше начинали некоторые выпуски военного ревю с песни, то сегодня мы начнем с частушек. И сейчас вы поймете, почему. Катя вам поможет.

0: Да. Мы поговорим сегодня о Ельцин-центре. А каким боком, казалось бы, Ельцин-центр имеет отношение к военной тематике? А к тому, что переформатирование этого гнезда либерализма, вонючего гнезда либерализма, участвует министр обороны Белоусов и полпред президента по Уральскому округу Андрей Жога. Да, Артем Жога. Запомнили, да? Не все сразу запоминается. Вот потому я и решил разобраться, что же там происходит, о каком переформатировании идет речь и какие вопросы и у Жоги, и у Белоусова вызывает работа этого гнездилища, как я сказал, либеральной демократии, каким боком здесь Белоусов. Я сразу хочу сказать, что те инициативы, с которыми выступил полпред президента по Уральскому округу, Жоги Белоусов поддержал. Почему? В каком военном отношении? Потому что там планируется, что будет и центр подготовки специалистов по беспилотникам. Там будет и реабилитация. Там будут работать специальные структуры, которые помогут возвратившимся со специальной военной операции как-то обосноваться уже в гражданской жизни, ну и так далее. Вы же помните, дорогие друзья, что в военном ревью много-много раз говорили о этом Ельцин-центре. И я даже, помните, даже похвастался тем, как один гражданин Российской Федерации очень остроумно предложил переименовать Ельцин-центр во Всероссийский центр лечения алкоголиков. Было такое. Было. Идея, между прочим, тоже была хорошая, но Жога нашел более такой приемлемый вид в интересах и России, и армии, и военно-промышленного комплекса. Теперь переходим к самому главному. Когда страна идет на выборы, в средствах массовой информации появляется гигантское количество тезы, которые легко вешаются, которые вешаются в виде лапши на уши простодушного гражданина Российской Федерации. Когда я стал заниматься вот этим вопросом, услышал, что Жога очень серьезно поставил вопрос. Там, извините, Екатеринбург месяц стоял на ушах, когда он сделал свое первое заявление. Это, по сути, был достаточно мужественный вызов тем, кто хорошенько пользовался этим Ельцин-центром не для пропаганды величия России и правды о ее истории, а для вот, чтобы опорочить нашу историю. И вот когда я пытался разобраться, а мне лапшу на уши случайно не повесят, потому что вы знаете, вы если сегодня откроете Яндекс, наберите Ельцин-центр, наберите Жога, вы найдете там огромное количество комментаторов, реплик и так далее, высказываний политологов и так далее. Вы знаете, вот в некоторые эти высказывания не всегда надо верить. Единственное, что я в чем убедился в позиции Жоги, то, что он выступил, по-моему, в декабре прошлого года выступил. Это была его публичная пресс-конференция с огромным стечением уральских журналистов, бизнесменов, которые хорошенько там кормились за счет этого Ельцин-центра, переваривая там свою кашу и так далее. Потому что Ельцин-центр – это не только замкнутое пространство гигантским количеством квадратных метров. Нет. Эта структура распустила свои щупальцы и по всему Уралу. Там проводится масса таких бизнес-проектов, варится какая-то капиталистическая каша и так далее. И со всем этим, когда Жога разобрался, он решил, я не побоюсь сказать, Прямо. Я восхищен смелостью этого человека. И только тогда, когда я прочитал стенограмму его выступления, я понял, что вот этому можно верить. Ну что? Жога сказал очень много прекрасных, хороших, темпераментных слов. Если перевести на простой обывательский язык, то я бы сказал так. Первый тезис – хватит обгаживать нашу историю. Это раз. Во-вторых, если это Ельцин-центр, то нужно объективно относиться к главному герою этого Ельцин-центра, Борису Николаевичу Ельцину. Если вы хотите показать его как сплошного революционера, забившего последний ржавый гвоздь в гроб коммунизма, да, это одно. И вот это прославление, оно, конечно, во многих отношениях оно ложное. Если вы показываете Ельцина, который забрался на танк, как Ленин на броневичоке, толкал речь о счастливой жизни России при его владычестве, то это один Ельцин. Но тогда показываете и Ельцина, который совершенно в пьяном состоянии радостно дирижировал немецким оркестром, когда наши войска со слезами на глазах убегали из Германии. Вы этого Ельцина покажите. Покажите Ельцина, который расстрелял законно избранный Верховный Совет. Тоже показывайте. Показывайте Ельцина. Вы хотите показать Ельцина как героя? Правильно, это ваше право. Но тогда покажите и как преступника. Тогда это будет уже объективная правда. Потому что это одно, что волновало Жогу. Другое. Его очень гневало то, что для проведения лекций, выступлений, каких-то семинаров Ельцин-центр приглашались откровенные враги России, ее армии и нынешней власти. Ну вот хотя бы взять дочку Хрущева. Да, вы знаете, что папаша этой самой дочери, да, он же очернил Сталина изо всех сил. Он рисовал Сталина исключительно в черной фигуре, а доченька тут уж постаралась дерьмеца привезти в Екатеринбург и вымазывает Иосифа Виссарионовича наотмашь. Жога тоже обратил на это внимание. Его логика проста, и она очень тяжело поддается перелому или искажению. Да, у Сталина были недостатки, пожалуйста. Но скажите тогда, что Сталин великого сделал для страны. А этого нет. Понимаете, вот только кровожадный усатый тиран, который по самые ноздри стоит в крови. Вот это Сталин в Ельцин-центре. Ну и тем более, что еще Жога, чему, в общем-то, переживал. Приезжала на выступление в Ельцин-центр, который вообще-то стал таким, знаете, клоакой перевербовки населения, граждан Екатеринбурга, и старых, и молодых, вот на западный манер. Приезжали, безусловно, светочи западной философии, демократии, и читали откровенные лекции, которые просто издевались, гнусно издевались над Россией. Вот с этим тоже решил покончить Жога. Но больше всего, самый сильный удар в печень он нанес от этим деловарам, которые там варили свой бизнес, кстати, за государственные деньги. Это вот обгаживали дерьмом Россию за государственные деньги. И Жога сказал, я разберусь в экономике, в бизнесе вот этого центра. И, в общем-то, пообещал, что превратит его в хорошую структуру, которая будет работать на Россию, на армию, на нашу историю, на военно-промышленный комплекс. На этом я ставлю точку.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказана реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Я тут накануне вам говорил, что по мере приближения к выборам в Государственную Думу в средствах массовой информации России появляется много дезы. Ну, вы знаете, соревнуются партии, соревнуются кандидаты в депутаты и выбрасывается очень много ила. Я хотел бы вас предупредить, дорогие друзья, что когда вы будете читать про Жогу, про Белоусова, про Ельцин-центр, обратите внимание на те искажения, которые явно говорят, что в этой дезе участвует искусственный интеллект. Потому что маломальски образованный россиянин никогда не будет говорить, а это же в ролике все это говорится, указ президента. Понятно, да, понятно, указ. Дальше. Указ Белоусова. Министр обороны никогда не издает указ. Он может издать директиву или приказ. Вот что, в общем-то, чем пользуется в таких директивных документах министр обороны. Но уж, конечно, Жогу называть Жога, это уже явный признак того. Потому, пожалуйста, еще раз я призываю, пережевывайте такую информацию очень и очень тщательно. Я буду благодарен екатеринбуржцам, которые слышат меня, которые скажут, какие там уже телодвижения начались после того, когда Жога выступил с революционной речью о том, что так мы больше жить не будем в Ельцин-центре. Еще я бы хотел высказать свое восхищение работа Министерства иностранных дел России, внимание, почему, которое после этого гадостного решения ФРГ о высылке нашего консульства из Германии и ликвидации русского дома, уже через несколько часов приняли первое решение, зеркальное, вышвырнуть, извините за выражение, на к черту из России немецкие институты имени Гёте. Посольство очень рыдает, гансовское, что так получилось. Вот понимаете, когда нас дерьмом мокрой тряпкой бьют по лицу, вы знаете, мы должны это терпеть. Да, это... Но когда Гансика ударишь совершенно, он тебе в одну скулу, ты ему в другую, обидно, сопли пускают, размазывают и так далее. Нет, Гансики, так будет всегда. Поехали, кто у нас в эфире? Сергей Брянск у нас, здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. В принципе, у меня был другой вопрос, но вот про Ельцин-центр, его давно надо было прикрыть, еще Михалков Никита, я уже несколько лет это говорил. И вот я хотел задать вопрос. Ельцин, который дирижировал оркестром германским и просил «Господи, спаси Америку», получил Героя России. Это как это может быть? Президент, он Героя России ему дал. А Чернобырдин, который возглавлял самое коррумпированное правительство в истории России, назван какой-то кораблем. Скажите, пожалуйста, в каком тогда патриотизме у молодежи мы можем требовать, если вот эту пьянь, которая уничтожала Россию, распродавала, и получил Героя России? Или, может, я что-то не так понимаю? Заранее спасибо вам за ответ.
0: Спасибо. Ну что, дорогие друзья, у Ельцина, если...

0: буду отвечать по этому поводу. Хорошо? Потому что я часто попадаю в неловкое положение. Мне подбрасывают мульку какую-нибудь гнилую. Я с умным лицом комментирую, а потом оказывается, что этого нет. А человека, которого я стыжу за то, что ты зачем мне брехню подбросил, а я слышал по телевидению. Так жить нельзя. Так жить нельзя. Найдите, потрудитесь, пожалуйста. Это же легко делается. Яндекс, когда ель... Сейчас люди мне позвонят и скажут. Все, дорогой мой человек, я отвечу на этот вопрос. Мне даже интересно. Кто-то же сейчас найдет и указ, кто-то же и дату найдет, и кто его подписал. И тогда я продолжу с удовольствием отвечать на ваш вопрос. Поехали дальше. Кто в эфире? Ростислав, Москва у нас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Случайно увидел в интернете блестящее объяснение Михаила Тимошенко, почему 2 года назад был пожар в Киеве, в их генштабе ВСУ там. Вопрос. А как отличник инженерной академии Тимошенко, вот не говорил ли он, что его удивляет, что у нас осенью 99-го у каких-то самоучек так успешно для них получилось Москву да и Россию запугать? А там, где не получилось, оказалось, что это не самоучки, а какие-то рязанские учения,
0: Отключите,
1: про которые
0: пожалуйста,
1: даже...
0: этого болтуна. Отключите. Извините, я вам прямо хочу сказать, вы просто болтун. Причем совершенно пустой болтун. Тут дураков, которые могут внимательно слушать, больше нет. Люди просят меня отрубать вас, потому что вы не умеете, вы не владеете элементарным, ну, элементарной возможностью. Запомните, элементарной возможностью задать вопрос. Вы наваливаете кучу хвороста, а потом начинаете с арбузов, а заканчиваете пожаром ВСУ. Так нельзя. Дураков больше нет. Ростислав, я буду очень аккуратно к вам относиться. Понимаете? Я уже 1000 раз спросил. У вас такая манера какую-то чушь, брехню, возможно, рассказать, убедить в этом радиослушатель, а вопрос задать совершенно по другому тему. Так не пойдет. Лохов здесь нет. Приучайте себе поэтому, Ростислав, пожалуйста. До свидания. Сергей Рязанов, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, как выплачивала Япония милитаристская, побежденная после войны репарации Советскому Союзу? Как она вовремя полностью выплатила все деньги?
0: Я не занимался этим вопросом. Я не занимался этим вопросом. И врать вам не буду. Что касается немецких репараций, то и тут я уже мог бы вам сказать, потому что несколько раз статьи писал, и в Германии был, занимался этим вопросом и так далее. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Александр Мариуполь, здравствуйте.
3: Я хочу сначала пожелание Омску сделать, а потом вопрос. Я хочу, слыхал, что сейчас центр, Ельцин-центр снесут. Так я хочу пожелание поставить, чтобы был дом, центр Сталина назывался, и сделать это. А теперь вопрос. Вот сейчас скоро выборы будут, да? Опять эти яблочники придут, опять эти валуевы, которые тупые всякие. Как они попадают туда? Вот мы за них не голосуем. Как они туда пролазят? Интересно. В эту
0: А вы,
3: тираду.
0: во-первых, таких людей агитируют. Им обещают золотые горы. Всех других называют болтунами, которые вам тут городят прекрасные программы. Не верьте никому. Вот давайте за нас, давайте вот голосуйте за нас. Мы в конце концов сделаем. Мы такие бедные. Нас все время травмировали. Нас кого-то снимали с выборов. Вообще, нам не... Результаты выборов подделали и так далее. Вот так они и пролазят, и все. Вот, казалось бы, такая вот партия, там, не знаю, количество этой партии одной ладошкой можно накрыть, она, тем не менее, переползает через 5% и там имеет какой-то кустик в Государственной Думе. Но вы знаете, в былые времена власть даже заботилась о том, чтобы был представлен весь политический спектр России. Ну, демократия, да, вот надо. Посмотрите, там вот новые люди бьют себя в грудь, они такие, и сякие, и так далее. Мы приняли 300 прекрасных законов, и так далее. Но если приняли, да вы расскажите хотя бы про 2-3 закона, которые действительно улучшили реально жизнь граждан России. Вот это был бы разговор.

0: Поехали дальше. Кто в эфире? Юрий, Москва у нас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброго здоровья, Виктор Николаевич. Отдельное спасибо за шивку. Четко, ясно, понятно. Она бы действительно нам пригодилась. Вопрос такой. Наносим удары градами, смерчами, ураганами. По возможности. В чем отличие дальней стрельбы, точной стрельбы, зоны поражения, что в них напичкано, чем мы почуем врага?
0: Хорошо, хорошо. Такой сумбурный вопрос. Ладно, вы назвали вот эти системы. Начнем с этого, да? Начнем. Эти системы стреляют на разную дальность. Внимание, да? Если вы внимательно захотите поинтересоваться этим, не у Баранца, а где-нибудь там в энциклопедии и так далее, вы найдете, что дальность стрельбы может начинаться от 15 километров и зашкаливать за 45 и еще дальше, дорогой мой человек, и так далее. Очень серьезные взрывчатые вещества. Ладно, я продолжу.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены тысячи встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
2: О валютах.
4: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я пару слов еще позвольте скажу человеку, который интересовался, как, чем заряжаются снаряды и оснащаются снаряды хотя бы того же «Града». Для этого существуют специальные пороховые заряды. Это было долгое время. У порохов есть разные, скажем так, степени горения или интенсивность и так далее. Там целый выводок порохов существует. И в зависимости от их мощности горения и рассчитывают, и от веса, безусловно, снаряда, если у него движок есть и возможности двигателя, и рассчитывается дальность. А с некоторых пор золотые головы конструкторов, инженеров, технологов, которые работали над тем, чем наиболее эффективнее начинить можно снаряд, они стали использовать даже твердое ракетное топливо. У нас в российской армии целый выводок великолепных реактивных систем залпового огня. Вы помните, там начинали с 20, потом 45, потом 70, потом вдруг мелькнуло 120. Бабах, не буду говорить, какая система, уже мелькает в отдельных экспертных оценках, уже подбираемся к 200 километрам. Приличное оружие. Ну что, поехали, у кого другие вопросы есть. Юрий Химки, он же Пиноккио.
7: Норвегия арестовали российский корабль, а Путин месяц назад давал команду флотскому начальству о зеркальных методах борьбы с этим злом. Как вы считаете, если сейчас флотские наши не арестуют норвежский корабль, можно ли этот приказ считать очередным пшиком и пустым звуком?
0: Вот когда мы поймаем норвежский кораблик и за морду его на буксире притащим в один из наших портов, несмотря на вой не только Норвегии, всей Европы и так далее, мы должны это сделать, Юрий. Вы тут правы. Потому что вы понимаете, что очень важно, чтобы за словом всегда следовало дело. Но я вам, извините, демагогические вещи говорю. Внимание, да. задержали норвеги. Но если раньше задерживали там, пытались обыскать, шмонать наши, если там это было судно, которое принадлежало так называемому теневому флоту, там, может быть, там внутри нефть там, или газ, это еще как-то было понятно. А это научно-исследовательское судно. Братва, вам что надо? И вы знаете прекрасно Норвегии, что там не впервые, там ученых целая команда огромная, причем, и так далее. Тем не менее, вот эта карликовая Норвегия, она сейчас очень серьезно щелкнула по носу великую Россию. И вы абсолютно правы, Юра, я тоже с нетерпением жду, огромным нетерпением жду, когда мы ответим хотя бы для начала адекватным образом. Спасибо за вопрос. Сегодня вы блистательны. Кто у нас в эфире? Евгений Ярославлев. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Евгений.
8: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот поскольку некоторые люди считают, что мы с вами договариваемся, вот разрешите мне несколько дней пообижаться. Ладно? А вот насчет Ростислава, просто он никакого уважения просто к людям не имеет. Или жует постоянно перфоленту. Как знаете, в ВВМ есть. Там перфоленту заправят, и она... Ну, все, Виктор Николаевич, спасибо всем. Всем привет.
0: Спасибо. Спасибо. Мы переходим к следующему радиослушателю. Итак, это Герман из Москвы. Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Хотел бы спросить вас о таком моменте. 08 числа 10 месяца 1998 года был такой момент в Кремле. Представление офицеров, высших офицеров вооруженных сил Ельцина на церемонии. Чем это закончилось таким конфузом. Насколько я помню, мне было 13 лет, я смотрел телевизор, это было такое напряжение. Потом Ельцин сделал какое-то замечание, якобы, что пока я там у власти, я верховный главнокомандующий.
0: Так он сделал или якобы сделал? И вы это слышали, это показывали по Первому каналу. А что же он такого обидного сказал? Говорите, пожалуйста, не якобы. А что вы услышали от Ельцина? Да, давайте, говорите. Что сказал Ельцин?
9: Ну, пока я у власти, вы должны питать ко мне пиетет, и не я к вам должен подходить, а вы мне озвучивать уважение и как бы выражать...
0: Я этого не слышал, уважаемые. Я этого не слышал.
9: Я
0: потому, честно,
9: спросить,
0: вам и говорю.
9: Да. Я хотел спросить, как бы вот эта ситуация на их карьере отразилась негативно?
0: На чем?
9: Если вы в курсе. На их карьере и на судьбе вот этот вот случай как-нибудь отразился.
0: А как это может отразиться на их карьере? Ну, как вы считаете? Что, им мстил? Или наоборот, тех, кто ему щелкал каблуками и руку целовал, он тех до генеральских званий поднимал? О чем вы меня хотите спросить? Пьяный Ельцин сказал, вы меня должны уважать. Вы должны за мной идти до конца, твою мать. Поняли? И что же? Ну что, может, он так говорил? Да ничего не понятно. До свидания, дорогой мой человек. Люди, ну пощадите, а? Где-то слышал, читал. Его спрашиваю, что сказал? Вроде бы. Ну, я вам тоже буду отвечать, уважаемые. Все, договорились. Вроде бы. Это хорошее резиновое слово, которое меня спасет всегда от ошибок. Поехали. Кто следующий в эфире? Олег Барнаул. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, я из города Барнаула, и у меня вот такой вопрос по поводу бомбоубежищ. То есть я живу в крупном городе, и как-то в интернете даже поинтересовался, где ближайшие какие-то убежища. Написано, что информация скрыта, но вы можете использовать подвалы крупных городов, крупных предприятий, заводов и больниц. Ну, вот меня ваше мнение интересует вообще, как по стране этот вопрос, они остались вообще эти убежища или в каком они состоянии?
0: Прежде чем я буду отвечать на ваш вопрос, я обязан спросить у вас. Вы сказали, где написано, что информация закрыта. Кто, где вы это читали? Отвечайте.
10: В Ютубе, в поисковой странице написал «Бомбоубежище, город Барнаул».
0: Кто вот написал? Бомбоубежище само написало? Или какой-то чиновник писал? Давайте разговор в мужскую плоскость переводить. Кто написал эту информацию?
10: Ну, я откуда знаю? Я в интернете поискал, я не нашел.
0: До свидания, до свидания. Немедленно на Барнаульский базар. Немедленно и картошку продавать.
10: Вы зайдите в YouTube и
0: мне не надо, вопрос непонятен. Все, только так, посерьезнее готов. Где-то слышал, читал, кто написал, не знаю, вроде бы написал. Уважаемый, хреновая ситуация с бомбоубежищами в России. Я об этом уже 1000 раз говорил. И я ездил, и материал об этом писал. Приезжаешь, великолепное бомбоубежище, справа шиномонтаж, там парикмахерская, там склад, ну и так далее. Прямо матушке России, в Москве. Да, хреново, уважаемый. Но в некоторых городах мы разосуетились. Вы, наверное, видели по телевидению большими буквами «Стрелка в подвал», написано «Бомбоубежище». Ну что, мы не думали, что будем жить еще под бомбежками. Оказалось, мы опрометчивые люди. Кто в эфире? Будьте добры. Вячеслав Мурманск, здравствуйте.
11: Виктор Николаевич, сколько доброго мы делаем Эрдогану, и сколько он нам делает гадостей. Когда это прекратится? В течение 5 лет.
0: Например, единственный факт, приведите внимание, я запрещаю вам дальше говорить. Один факт приведите, умоляю вас, один факт гадости Эрдогана. И дальше мы будем продолжать разговор. Чтоб не ля-ля, понимаете? Я жду вас, гадости Эрдогана. Поехали.
11: Сейчас они в течение 5 лет поставляют на Украину свои байдасары. И до сих пор поставляют. Это не гадость?
0: Хорошо. Вот это уже мужской разговор, уважаемый. Вот это мне нравится. Спасибо, что вы не сказали, что читал где-то или слышал. Да. Эрдоган так делает. И мы его пока еще терпим. Тут вы абсолютно правы. А вот вы знаете, я уже 1000 раз говорил, в шутку, конечно. Люди, если Эрдоган представляет Украине оружие, которое убивает ваших родственников, детей, племянников, зятьев, да? Да. Ну, давайте объявим. Хватит ездить в Турцию мыться. На турецких берегах. Давайте договоримся. Давайте будем игнорировать помидоры, перец, абрикосы и так далее. Люди! Вот тогда мы будем как бы единая семья. Нашего кого-то обижают, а мы тоже ФЭ покажем этому самому Эрдогану, который одной задницей умеет сидеть на 6 стульях. Да. А тут же и другой, уважаемый. Мы тут притопили парочку суденышек, которые были напичками как раз вот военной техникой турецкого типа, а? Там, на дне Черного моря, обиделся Эрдоган и сказал, блин, хрен тебе через проливы в ваши корабли промочу. Перерыв, дорогие друзья.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама. Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Журналист-международник Федор Лукьянов о действиях Запада в международной политике ради собственной выгоды.
12: Сейчас мир устроен, ну, он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все, что угодно во внешнем контуре. Раньше все-таки, ну, скажем так, это было более, ну, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. ну, я не знаю, тот же Израиль, но мы видим, что с одной стороны там, да, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны, выборы через месяц, полтора, Нетаньяху вот просто... позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе, с инициированным Израилем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я с нетерпением жду ваши вопросы. Сейчас мне подскажут, кто-то звонился. Поехали. Вологда у нас. Здравствуйте. Где, где, где? Привет.
13: Вологда, Геннадий.
0: Да, привет.
2: Реклама. Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
15: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую дочь американский рэпер Канье Уэст назвал Норт. И теперь она представляется как Норт-Уэст, то есть Северо-Запад. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Были молодыми, то у нас были войска гражданской обороны. Вы наверняка это слышали. Потом их стали гнобить со страшной силой. То введут в МЧС, то выведут из МЧС. А сейчас какие-то огрызки осталось. Они даже стыдятся сейчас показываться перед телекамерой. Вот эти структуры гражданской обороны, они тоже первым делом должны отвечать за ту проблему, о которой вы сейчас мне сообщили, уважаемые. Вот так вот. Бомбоубежище не везде найдешь. Кто отвечает за это, не везде найдешь. А если даже бомбоубежище, заходишь, там жабы квакают, вода по колено, плесень, вонь и так далее. Вот это тоже называется бомбоубежище. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Тула.
16: Здравия желаю. Здравствуйте. Пожалуйста, как вы относитесь к тому, что на саммите ШОС Пашинян говорил на армянском языке, хотя великолепно понимает, что он великолепно знает русский язык?
0: Ему какой-то очень захотелось выпендриться, уважаемый. Я хреново, отвратительно отношусь к этому. Это дешевый выпендреж. Но я надеюсь, что придет время, и он научится говорить еще раз по-русски. Да. Ему просто хотелось, может быть, даже таким образом унизить, с одной стороны, Россию, да, с другой стороны, показать значение суверенитета Армении. Ну, так ему захотелось. Ладно, давайте просто ждать, что получится, самое главное, с нашей военной базой. Потому что он по-армянски попой повелял и сказал, если вы хотите убирать, убирайте. Если не хотите, пусть остается. Давайте обсудим этот вопрос. Мы почему-то, вы знаете, слишком много стали уделять внимания Армении, которая повернулась к нам задом. Я бы сказал, может быть, и по-другому. Вот слишком. А то уже у нас уже вздохи раздаются. Ойканье, мы теряем стратегические. Люди, мы и приобретаем, и теряем. Такая жизнь. Да, в данном случае. Ничего. У нас найдется место, куда надо поставить 102-ю военную базу в Армении. Кто у нас в эфире? Владимир, Москва у нас. Здравствуйте.
13: Виктор Николаевич, вы самое главное там промолчали. Президент ведь сделал громкое заявление. Вот этих всех, которые там, как его, разгоняют, что мобилизация будет, все. Он даже не стал на этот вопрос отвечать. Говорит, все это, говорит, фейк. Вот, для всего народа. Разгоняет специально.
0: Владимир, извините, да? Пожалуйста, Владимир. Не, Владимир, слушайте, спасибо. Спасибо за замечание. Вы правы. Вы абсолютно правы. Володя, скажите мне, пожалуйста, Путин, по-моему, час отвечал на вопросы. Мне сейчас все его выступление надо пересказывать. Как вы говорите?
13: Нет,
0: я спрашиваю, мне все выступление Путина пересказывают.
13: Вам постоянно задают этот вопрос, на этот вопрос вы вообще чего тебе конечно сказать. Так,
0: дорогой мальчик, не соскакивай, не делай, шлангом не прикидывайся. Вы забыли, вы упустили вопрос о мобилизации.
13: Не, ну вам задают каждое военное ревью. Виктор Галь, будет мобилизация.
0: А при чем здесь другое ревью, дядя? При чем здесь? Мало чего, я 15 лет веду. Мне других вопросов много задают.
13: Что? Володя,
0: научись, пожалуйста, по-русски общаться. До свидания. Я не могу. Не могу. Ты еще мне запомни, 10-летней давности какие-то вопросы поднимали. Вот вам часто задают. Нет. Вы начали свой вопрос с того, что, Виктор Николаевич, вы забыли упомянуть еще важное заявление Путина про мобилизацию. Потому я говорю, а у Путина да все важное. Надо его все пересказывать, Володя, если не ку-ку. Поехали дальше. Кто следующий? Алексей, Москва. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Путин на Курилы ездил. После этого возмутились японцы. Незаконно, можно сказать. Почему посол Японии не пришел, когда его звали разбираться с этим? Ему две встречи назначили, он ни на одну не пришел.
0: Это был знак протеста. Бывает такое в дипломатической практике. Это его высшая степень. Все, вы задали вопрос, я ответил. Такое в дипломатической практике бывает. Бывает, что зовут раз, два, три, может, только на десятый раз человек очень обиделся японец, японское правительство. Очень обиделись. Я ответил на ваш вопрос. Всего вам доброго. Нет. До свидания. Что нет? Я ответил на ваш вопрос. Говорите, я запрещаю вам другие говорить слова. Я ответил на ваш вопрос.
17: Почему его не выслали вот тогда?
0: Вот, такого нет. Это уже второй вопрос. Ах так, вы отказались отвечать на ваш вопрос, а я теперь буду учить вас, а я не буду отвечать на второй вопрос. Я буду учить культуре общения и так далее. Хорошо, дорогой мой человек? Я материться перестал, слава богу. А теперь третий вопрос. А его казнят или нет? А потом четвертый вопрос, уважаемые люди, ну пощадите. Поехали дальше. Кто в эфире? Астрахань, здравствуйте.
18: Вопрос такой. Северная Корея не словом, а делом доказала свою союзную функцию по отношению к России, посылая своих солдат на гибель за нашу Родину. Вопрос такой. Как вы считаете, а не взять ли нам, не предложить ли Северной Корее вступить в ОДКБ, которая реально доказала свою союзную функцию даже больше, чем страны ОДКБ, которые есть у нас? И как вы думаете, есть ли такое мнение в Кремле и обсуждается ли такой вариант?
0: Вы молодец. Я все-таки хочу вам сказать жирный комплимент. Такой вопрос действительно рассматривается. Я думаю, что Северная Корея сначала пройдет несколько инстанций, там наблюдатель, кандидат и так далее. Я думаю, что этот вопрос, возможно, будет решаться. Но, понимаете, здесь есть страны, которые входят в Северную Корею, они ее, может быть, не очень-то долюбливают. Я прозрачно вам говорю. Нет, нет, это только не Китай. Китай – это надежный, верный друг Пхеньяна и даже учитель Пхеньяна. Но ваш вопрос имеет государственную важность, очень большую. Я недавно, когда готовился к ШОСу, когда там смотрел его заседание, правомочия, участники и так далее, я думаю, что Северная Корея ничем не хуже Ирана, который уже фактически, можно сказать, ну, не ногой, а половиной ноги уже стоит в ШОСе. Спасибо за хороший вопрос. Поехали дальше. Александр, Москва у нас. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос простой. Что известно о стадии, на которой находится реализация военно-космической программы США, которую Дональд Трамп назвал «Стрелы Бога»? На каком она этапе, когда ожидается ввод ее в действие, и что мы противопоставим ей?
0: Значит, вы только не обижайтесь. Я вам скажу, вы слышали звон, но не знаете, где он. Стрелами Бога американцы называют кинетическую часть боеприпаса, которая запускается с помощью ракет. Вот это называется стрелами Бога. А замутить решил Трамп свой, но уже не железный, а золотой купол. Ну, вы же знаете, о чем недавно, по-моему, Белоусов на одном из совещаний сказал, что сегодня нет, еще очень скоро не будет никакого купола, который бы мог бы сдержать от ударов российских ракет. А сейчас я обязан извиниться перед вами, что же закончилась передача. Извините, если что было не так.
14: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Реклама.
21: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
22: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
26: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
27: Об атаках.
1: Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 53 беспилотника над российскими регионами. Как сообщает Минобороны, БПЛА перехватили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. На территории Тульской области объявляли беспилотную опасность. Информации о пострадавших нет. Власти регионов ночные атаки пока никак не комментировали. Но, как пишет РИА Новости, по последним данным, один человек погиб и 15 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки из-за атак БПЛА.
27: О происшествии.
1: Россиян среди пострадавших в пожаре в отеле в Стамбуле предварительно нет. Пострадавших 10 человек. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на власти муниципалитета района Бакиркей. Пожар произошел в отеле в стамбульском районе. Постояльцев сейчас эвакуируют. На вопрос о наличии российских граждан среди пострадавших представители местных властей отвечают, что по предварительным данным все пострадавшие – это граждане Турции. Причины пожара неизвестны. Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 1344. Такие данные привели в полиции страны. Почти 5000 человек, непальцев и иностранцев, по-прежнему числятся пропавшими без вести. Общее число пропавших без вести иностранцев 698. В списке пропавших посольства России в Непале 12 россиян. 26 августа на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стихийного бедствия стало сход лавины на границе с Китаем.
27: О спорте.
1: Россиянка Анна Калинская обыграла украинку Елену Свитолину в третьем круге US Open. Игра продлилась 1 час 52 минуты. Завершилась со счетом 6-3, 2-6, 6-3 в пользу Калинской. Россиянка впервые прошла в четвертый круг US Open, где она сыграет с американкой Эммой Наварой. 27-летняя Калинская занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На счету россиянки 4 титула под эгидой организации в парном разряде. На турнирах «Большого шлема» ее лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Australian Open в 24 году и Ролан Гаррос в 26. Вероника Борисенкова, служба информации.
27: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Мария Баченина. В России ответили на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации. Кремль увидел в объединениях Германии продолжение эскалации. И чем занимаются в тюрьме бывшие губернаторы, министры и генералы? Взяточники. Об этих и других темах поговорим подробнее в ближайшее время. Президент России Путин заявил, что угрозы в адрес гражданской авиации со стороны Зеленского – это, цитирую, заявка на государственный терроризм, а с террористами переговоров не ведут. И подчеркнул, что Россия найдет, чем ответить, если угрозы киевского режима в адрес гражданской авиации воплотятся. Цитирую, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается. Также высказался глава Минтранса России Андрей Никитин. Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. Это также прозвучало в адрес угрозы Зеленского. И в кулуарах Восточного экономического форума Никитин заявил, что Минтранс работает в тесном контакте с Минобороны, с Росгвардией. Добавил, что временные ограничения в аэропортах, конечно, могут вводиться, потому что приоритетом остается безопасность полетов. Но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. С нами на связи эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонель Кассат» Борис Рожин. Борис Александрович, приветствуем вас. Но сначала, исходя из заявлений нашего президента, что пусть никто не сомневается, мы найдем, чем ответить, с террористами переговоров не ведут. Я не знаю, это какой-то тип комбинированного ответа? О чем может идти речь? Может, мы увидим окончательную ликвидацию так называемых центров принятия решения? Ваша точка зрения?
5: Ну, опять же, центр принятия решений находится не на Украине. Все решения на эскалации принимаются за ее пределами. Для того, что ликвидируется кто-то там из киевских марионеток, эскалационный курс, который проводит ЕС, опять же, при поддержке США, он будет продолжаться. Я напоминаю, что угроза атаковать гражданские самолеты в нашем воздушном пространстве идет параллельно с эскалационным курсом, который сейчас проводит Германия. То есть это параллельные элементы одного и того же процесса, направленного на эскалацию. Почему это делается? Потому что на линии фронта дела у противника идут, прямо скажем, неважно. Инфраструктурную войну противник, прямо скажем, также не вывозит. Все надежды на то, что они смогут чему-то склонить Россию, не оправдались, а обратный ущерб оказался кратно более серьезным. Плюс наблюдается серьезное падение морального духа на Украине. Вот такими заявлениями они пытаются поддержать моральный дух, опять же, угрозами терактов. Ну, то есть это привычная тактика террористов, которые грозят после очередных там каких-то неудач, поражений, грозят новыми терактами. То есть и при этом я обращаю внимание, они говорят, что вот сначала угрожают терактами, потом говорят, что вот мы хотим там переговоры. То есть это опять же в стиле там боевиков. Сделайте то-то, то-то, или мы там кому-то отрежем голову. То есть, ну, естественно, с таким подходом никаких серьезных переговоров там не будет. Ну, собственно, европейским поджигателям войны только этого и надо. Они не хотели никаких переговоров, естественно, руками киевского режима. Они любые попытки переговоров будут срывать таким образом безотносительно демографических, территориальных, материальных потерь Украины. Для них это не существенные издержки.
3: Я поняла, что цель не дойти до переговоров. Но вернусь к эскалации. Давайте разберем хотя бы так коротко, что в данном контексте подразумевается под эскалацией. Ну вот, допустим, если они нам угрожают, мы здесь сейчас в подвалы поселимся, мы будем дрожать от страха, я не понимаю. Я понимаю, что они что-то там понимают, что мы этого не сделаем. Тогда смысл всего происходящего?
5: Ну, опять же, они делали ставку вот недавно, что вот мы там будем атаковать склады Wildberries, мы будем атаковать склады Озон. Что это якобы вот россияне встанут, пойдут, там Путин, прекращай войну. То есть, ну, очевидно, инфантильность этого расчета. Ну, все прекрасно приспособились к ударам, приспособились. До этого была история, давайте сейчас ударим по НПЗ, будут проблемы с бензином, россияне, о, Путин, прекращай войну. То есть, вот такого уровня скоротечное планирование Россия раз за раз находит на это ответ. При этом плата, которую платит за это Украина, вот за подобную так называемую стратегию, многократно больше. Проблемы с бензином есть на Украине. Склады на Украине подъедут сейчас самому настоящему геноциду. Прямо сейчас, там, во время эфира, еще новые склады уничтожаются в районе Киева. То есть это многократно больше, чем вот эти попытки там бить по Wildberries и Озону. И, соответственно, самолеты, тем более я напоминаю, что атаки там, в направлении аэропортов-то они проводят уже далеко не первый год. У нас часть аэропортов на юге России с 22 года не работает, а некоторые аэропорты работают в условиях периодических налетов дронов. Я напоминаю, что тоже ростовский аэродром, там недавно пресекли операцию, связанную с запуском FPV по аэродрому. То есть террористическая угроза в отношении аэропортов она была, есть и будет сохраняться. Да, при этом что-то новое, ну, то есть они что не могут сделать? Они могут направить больше дронов в направлении именно аэропортов, то есть пытаться поражать какие-то объекты на территории аэропортов. Ну, к чему это приведет? Ну, при первых же, допустим, ударах по аэропорту, видимо, все киевские, ну, все более-менее крупные аэропорты Украины, учитывая текущую обстановку с ПВО, они достаточно в течение месяца просто прекратят свой, ну, в прежнем виде свое существование, то есть Украина сразу понесет огромные материальные издержки. То есть это и придется после войны строить новые терминалы, если там будет кому строить, ей придется строить новые терминалы для аэропортов, которые, ну, там, 2-3 ракеты, и нет, ну, в нормальном виде терминала, его надо фактически восстанавливать. Mm-hmm. То есть, так далее. То есть цена... То есть понятно, что западным поджигателям войны как бы без разницы, будут Украины аэропорты, не будут аэропорты. То есть, ну, я уверен, что найдут чем ответить, что уничтожить. Тем более, как бы, возможности для этого у нас сейчас расширились, и все это прекрасно видят.
3: Знаете, вице-премьер Новак на Восточном экономическом форуме сделал, на мой взгляд, резонансное заявление, мол, что российские НПЗ защищены лучше, чем аналогичные объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Я буквально неделю назад видела, как защищены энергообъекты, их защищают гигантскими клетками против дронов. Ну, чтобы слушатели представили, если вдруг не видели. То есть представьте себе огромные хранилища для горюче-смазочных материалов, а сверху у них клетка. И все это масштабируйте, ну вот как хранят там, да, вот эти нефтебазы. Гигантские размеры. У нас я такого не встречала. А, может быть, вы в курсе, какие конкретные, может, какие-то уникальные наработки, инженерные решения? Что это может быть?
5: Ну, во-первых, наше ПВО сбивает гораздо больший процент дронов, чем ПВО заливников. То есть у нас в среднем 91-95% сбития дронов. Там заливники ПВО сбивают гораздо меньше. То есть в этом плане, с точки зрения ПВО, мы имеем более серьезное преимущество над теми же Эмиратами. При этом, да, безусловно, упаковывать бочки с топливом подобного рода коробки из металла, это имеет смысл. То есть в определенных обстоятельствах они могут спасти. То есть они не гарантируют, что, допустим, реактивный дрон не пробьет, и какая разница, есть решетка или ракета, тем более. Но от определенных типов дронов она может спасти, где-то защитить. Так что такие дополнительные меры укрепления объектов, они не лишние, сам видел. Не, не знаю, что у нас так не делают. Но у нас есть подстанции некоторые, которые зашивают в подобные коробки. Я видел вот не так давно подстанцию, которая вот такая же коробка, где дрон попал в крышу этой подстанции, условно, в решетчатую крышу, там застрял, и трансформатор, который был под ней, не, ну, собственно, уцелел. То есть это работает. Но это не, не, это не дает гарантии, но чем лучше укрепленные объекты, тем меньше потом тратится на их ремонт, замену трансформаторов, тушение сгоревших бочек и так далее. То есть, собственно, вот эта мера по поводу с угрозой ввода внешнего управления, она, собственно, и направлена на то, чтобы подтолкнуть владельцев НПЗ, владельцев крупных складов, как бы немножко вложиться в инфраструктурную защиту собственных объектов. Это не потому, что государство прикопит их защищать, потому что, в первую очередь, государство сбивает большую часть дронов,
3: да, которые туда государство летит. На себя берет ПВО, а вы, ребят, упакуйте, и это будет все равно, хоть и дорого, дешевле, чем чинить потом завода. Ну, вот так по-детски, но, если выражаться.
5: И типа я напомню, что еще осенью Путин же издал указ, который разрешал выдавать оружие ЧОПам условным для охраны объектов. Вот, то есть государство законодательно обеспечивает, усиливаются, внедряются новые технологии по устройству больше дронов, того, МОГов и так далее. Но опять же, не может, ну, как бы собственник крупного объекта вообще ничего не делать. То есть, собственно, об этом и посыл новый, как, ну, ребята, давайте, государство серьезные ресурсы, серьезные усилия, ну, как бы вы там тоже, как бы, извольте уж там раскошелиться на то, чтобы ваши же объекты не сгорали от одного дрона. То есть зачастую, ну, смешная ситуация. Там один где-то пролетел, пропустил, бац, и склад сгорел с огромными убытками. То есть, если бы была лучше организована охрана объекта, то есть, возможно, бы не и расходы на охрану объекта и на его укрепление зачастую многократно меньше, чем расходы на потом выплату компенсации, ремонт и так далее.
3: Борис Александрович, а что с нашей, ну, с нашими войсками, там топливный голод не наступил, там все нормально, и это как-то вот наши власти же сдвигали плановые летние ремонты.
5: У военных идет отдельное снабжение, плюс они во многом опираются на дистопливо. Ну, а дистопливо вот в Крыму, ну, даже в Крыму, где вот есть серьезные перебои, ну, в принципе, вот доступно. Вот ехал недавно по Крыму, да, вот А-92, А-95 отсутствует в свободной продаже. А вот дистопливо практически на всех заправках наблюдалось. А при этом важно понимать, что всегда для, ну, любые виды топлива, даже на заправках, где якобы топлива нет, там есть всегда запас для госучреждений, спасателей, пожарных, там, скорой помощи. И, безусловно, военные при необходимости могут там заправиться. То есть всегда существует НЗ, ПВО, военные, государственные нужды.
3: Причем они это, друзья, делают, это я наблюдала уже в Черноземье, без очереди, что правильно, конечно же. Просто
5: нет права.
3: Да, что я просто свидетельствую, что так оно и есть. Борис Александрович, я не прощаюсь. Сейчас послушаем последние новости, а затем вернусь как раз про Берлин. Узнаю вашу точку зрения. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонны Касат» Борис Ружин с нами в эфире.
27: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
6: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
27: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем вместе с Борисом Александровичем Рожиным. Борис Александрович, значит, русский след будем сейчас искать. Я напомню, для слушателей и Песков, и Мария Захарова жестко отреагировали на обвинение Германии в якобы причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Назвали это надуманным предлогом для закрытия консульства, о чем было сказано немецкими властями накануне. Консульство в Бонне и российского дома в Берлине. Я напомню, что это было вообще. Это было в начале августа. Инцидент произошел в зоне безопасности грузового терминала аэропорта. Там был обнаружен беспилотник с неизвестным взрывным устройством, которое не сработало. А вот в тот момент на территории аэропорта находился украинский транспортный Ан-124. И немецкие СМИ утверждали, что именно этот самолет мог стать целью этого беспилотника, этого аппарата. Вы мне скажите, пожалуйста, вот наш посол говорит, что они готовятся вовсю к эскалации на рубеже 29-30-х годов. Они участвуют во всех санкционных пакетах. Они перво-наперво поддерживают официальный Киев. Я как бы понимаю, что это одна из политических целей, вот эти провокации Берлина. Они полностью с нами сейчас будут рвать отношения? Все каналы коммуникации? Нет, да. Или как вы думаете?
5: Конечно. Ну, Германия, она напрямую участвует в прокси войне против России, помогает каждый день убивать наших граждан. То есть оставшиеся какие-то рудименты прежних отношений, соглашений будут последовательно демонтированы и уничтожены. Германия действует откровенно реваншистски. Участие в этой войне она рассматривает как способ избавиться от тех ограничений, которые были наложены на Германию после Второй мировой войны. Это для них очень, как они считают, очень удобный способ.
3: А что, что там из них осталось на сегодняшний день?
5: Ну, практически уже ничего, но Германия остается политически зависимой от США, Германия ограничена по ряду военных параметров, Германия не имеет ядерного оружия и так далее. Но, опять же, эта текущая ситуация дает возможность Германии при необходимости избавиться и от этих ограничений. То есть Германия – это чисто реваншистское государство сейчас, которое участвует в войне против нас. Поэтому питать иллюзии насчет каких-то еще оставшихся соглашений не следует.
3: Не, я вообще не питаю. Я так понимаю, что вот таким образом, если ты разрываешь отношения с какой-либо страной, ты в первую очередь это направлено на подготовку общества своего к большему вовлечению в конфликт.
5: Да, они готовы. То есть эти подобные провокации, они направлены на то, чтобы пытаться именно направлять общество на подготовку к войне с нами, уже горячей. Отсюда, надо же как-то обосновывать, зачем вот эти прогревы на постоянную армию с призывную, зачем нужно выделять еще больше денег при известных экономических проблемах в Германии, на войну на Украине и так далее. То есть при этом известно, что рейтинги самого Мерца давно уже улетели там к плинтусу, коалиция правит очень неустойчивая, там самая популярная партия – это АДГ. То есть, и опять же, создание образа внешнего врага очень удобный способ для юридических лиц как бы пытаться удерживать власть, обвинять своих оппонентов, что вот вы там работаете там на Россию, вот, а вот только мы знаем, как правильно, что немцам надо лучше затянуть пояса. То есть этот метод управления со стороны ставленников евроглобалистов, он типичен для большинства стран. Если вы посмотрите, как, допустим, ведут себя условные элиты и лидеры какой-нибудь Молдавии, Прибалтики, они все как под копирку. То есть где-то есть центры принятия решений, вот эти люди, они вот реализуют ценой существенных издержек для всех этих государств, при этом эти издержки для них также прекрасно известны.
3: Понятно. Что мы должны в этом случае делать? Плюс к этому скажу вот о чем еще. ВМС Германии, военно-морские силы Германии, в строжайшем секрете провели испытания израильской баллистической ракеты «Лора» с борт своего фрегата в Атлантике. И теперь намерены массово закупать эти комплексы. То есть у Бундесвера может появиться дальнобойное баллистическое ракетное оружие массового базирования. Это, наверное, меняет баланс сил в Балтийском, в Северных морях. И мы что-то с этим должны делать. Плюс еще вот то, о чем мы до этого говорили. Как вы думаете?
5: Ну, безусловно, наши противники активно вооружаются, в том числе компонентами дальнобойного высокоточного вооружения, помимо лоры, которая, ну, скажем,

0: действия с массированными ракетными ударами и так далее. То есть, ну, это конвенциональный сценарий, который они на военных учениях обкатывают еще с середины 10-х годов. То есть это проблема Суалкского коридора, проблема строительства укреплений в Прибалтике для повышения оперативной устойчивости группировок НАТО в Польше и Прибалтике. То есть там целый комплекс проблем. Ну, а ударные возможности у них нужны, в первую очередь, для ударов по линии Петербургу, Калининграду, и другим крупным городам северо-запада России.
1: С уверенностью можно делать вывод, что после вопроса Путину, на который он, ну, по поводу заводов военных на территории Великобритании, на который он ответил, это секрет, военная тайна, что Лондон, ну, вряд ли, как хочется сказать, отдуплился, что он понял, что есть опасность, красная лампочка зажглась, что-то в этом роде.
0: Ну, раз всерьез, опять же, безусловно, какие-то параметры военных ответов никто, конечно, раскрывать не будет. Возможности технически наносить удары как по каким-то целям на Украине, безусловно, ну, так каким-то целям для Европы, то, безусловно, у России имеются, в том числе и те, которые европейское ПВО парировать не может. Нормальных средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами в Европе нет. Соответственно, конечно же, Россия может спокойно поразить определенный набор объектов. Но это, опять же, уже сценарий прямой военной конфронтации. То есть надо учитывать, что в ответ на такие удары, безусловно, последуют удары по Калининграду и, возможно, по Петербургу.
1: А, то есть у них ракеты, которые долетают только до этих двух точек, вы это подчеркиваете?
0: Да не только. Теоретически они могут и по Москве ударить теми же крылатыми ракетами из Балтики, попытаться. Ага.
1: Ну, просто разные системы защиты, да, и уровень. Тогда об этом
0: ну,
1: речь.
0: Понятно, что опять же вопрос, это уже вопрос борьбы с ракетами, чисто технически, но потенциальные угрозы для ударов в России есть, но у той же Германии есть там, по разным оценкам, до 500-600 ракет Storm Shadow. Это она где-то месяца два интенсивных ракетных ударов.
1: Борис Александрович, ну вот времени мало остается, я все-таки как-то вот остаюсь неудовлетворенной. А у нас, получается, раз Запад коллективный не воспринимает всерьез больше в силу разных причин. Ядерное оружие, значит, и продолжает и эскалировать, и готовиться, и прочее, не буду повторяться, то видите ли вы какой-то способ, метод, рычаг, который действительно покажет серьезность?
0: Ну, тут, с моей точки зрения, опять же, необходимо, ну, само собой, это делается, да, продолжать укреплять наши ядерные возможности с точки зрения расширения количества и качества пусковых платформ для того, чтобы избежать каких-то неприемлемых потерь в случае каких-то неожиданных нападений на нашу ядерную триаду, это раз. И второй момент, доводить до противника деятельно, доводить не просто словами, но и разными демонстрациями, что любая прямая горячая война между России и НАТО будет ядерной.
1: Вот так то вот. То есть в этом мы способны убедить противников?
0: Ну, словами, как мы видим, это их не убеждает. Вот.
1: То есть ядерные испытания, они убедительны?
0: Как минимум, это один из тех инструментов, которые можно задействовать, тем более полигон на Новой Земле для них подготовлен еще, по-моему, с 2024 года. Там вопрос не в технической реализации, а в политической отмашке, потому что фактически договор о запрете ядерных испытаний в различных сферах сейчас уже фактически мертв, но его пока еще не... Никто напрямую деятельно не нарушал, хотя он уже не работает. То есть никто не хочет первым проводить такие ядерные испытания, потому что проще провести их в ответ, сказать, раз вы первые провели, и мы проведем.
1: Давайте-ка испытаем под шумок. Да, я поняла, Борис Александрович, большое вам спасибо. Но пока что, подождите, там есть пару слов, может быть, они самые важные. А я вас оборвала.
0: Все,
1: хорошо.
0: Что хотел,
1: Борис Александрович, огромное спасибо. Главное, успеваю вас поблагодарить. Друзья, с нами на связи был эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонель Касат» Борис Рожин.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Сергей Шнуров. сочинил гимн для всех работников.

Оставшихся летом без отпуска. В песне 24 на 7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24 на 7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены тысячи встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
0: О валютах.
2: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневая мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
5: Я напомню, что с 1 сентября, друзья, у нас в ходу, начал ходить, вот так верно, наверное, будет сказать, цифровой рубль. В России появился новый рубль, цифровой, был рубль наличный, был безналичный, а вот теперь и такой. Зачем он нужен, в чем его выгода, разбирался в порядке эксперимента журналист КПРУ, а с нами на связи обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Владимир Николаевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте всем.
5: Да. Знаете, у меня первый вопрос, где вы его взяли? Я понимаю, что что-то цифровое взять нельзя. А я вот, если бы хотела, я не знаю, с какой стороны подойти. Где взять, как завести этот цифровой кошелек? Вот с этого начните, пожалуйста. Куда идти?
6: Так, прежде всего, вот вы сказали, что был наличный, был безналичный, они остаются наличные, безналичные, они были, есть и, я думаю, еще будут. Второе, что очень удобно, никуда ходить не надо. Вот можно вообще гулять по улице, главное, чтобы был мобильный телефон с собой, в котором есть мобильное приложение банка, ведущих банков, можно завести, абсолютно точное слово подобрали, да, вот завести, его не взять, его не потрогать, на него можно купить, но завести самое точное слово. Mm-hmm. Вот. Для того, чтобы завести вот этот цифровой счет, нужно зайти через мобильное приложение своего банка. Доступ к этому счету имеют 22 банка. Может быть, их число будет увеличено. Ага. Там все ведущие. Альфа-банк, Амазон-банк, Сбер, Газпром-банк. В общем-то, все такие, которые...
5: Понятно. 22. То есть в приложении, которым пользуетесь лично вы, есть возможность завести цифровой кошелек. Хорошо. А если говорить, точнее спрашивать о ключевом преимуществе цифрового рубля, он же числится не за коммерческим банком, где мы заводим этот кошелек, а прям напрямую за Центробанком. И что это нам дает?
6: Да, Мария, это дает ряд преимуществ. Но и есть определенные недостатки в порядке. Кстати, я вот дополню в отношении открытия. Открытие идет через госуслуги. Там такая многоступенчатая процедура. Я вначале даже испугался и подумал, да ну его вообще. Но все-таки решил начатое довести до конца. Тем более, что читатели ждут вот от меня объяснений. Вот. Ну, нужно иметь госуслуги. Вот, угу. Если госуслуг нет, тогда не получится. Вот. Кроме того, там еще и к этому счету дополнительный пароль, отдельный от того, что в мобильном банке, и отдельный от того, что есть в госуслугах.
5: Это генерация уникальных ключей. И да, главное их не забыть.
6: Да, называется вот так вот таким неподъемным словосочетанием, но на самом деле это достаточно просто. Я убил на это, потратил на это 15 минут, на все эти заходы. Ну, в общем-то, счет в обычном банке открывается быстрее. Теперь вот к вашему вопросу, вот в чем это, что это дает. Да?
5: Да.
6: Смотрите, можно себе представить это так, вот, как будто бы вот, банк, через который вы открываете двери в хранилище, вот всего 22 двери, а сам цифровой счет – это хранилище ваших денег, и он находится в Центробанке. Так что само даже вот, понятие страхования этого вклада даже неуместно, потому что Центробанк может рухнуть, не дай бог, только вместе с государством.
5: Ну да, да? Центробанк не обанкротится, поэтому нечего волноваться, что ваши средства исчезнут. Да.
6: Если вдруг там рухнет какой-то банк или отзовут у него лицензию, то с вашим счетом ничего не случится, он остается на платформе Центробанка. Какие? Вот это одно из преимуществ. Его сохранность. Ну, и сложность в том, что мошенникам до него дотянуться сложнее. Точнее, для нас это хорошо, мошенникам сложнее. Еще чисто процедурные вещи. Там нет ограничений на переводы и на снятие денег. Многие жалуются, ну, и у меня немного другие условия, вот, но ну, тоже есть свои лимиты. Но люди жалуются на то, что переводы из банка в банк другим пользователям, за них нужно платить какую-то комиссию. Так вот, если переводишь деньги в цифре, то никакой комиссии платить не надо. И нет ограничений на снятие. Но маленький нюанс, что перевести деньги можно только тому, кто тоже имеет вот этот... цифровой счет.
5: Да, Владимир Николаевич, не представляете себе, уже мой ближайший родственник... мой ближайший родственник, муж, прислал мне скриншот, что в нашем с ним банке появилась вкладка «Цифровой рубль». Благодарю, пользуясь служебным положением. Да. Ну что, подтверждение ваших слов вот буквально по-живому. А вы же пытались расплатиться всем этим добром в магазинчике-то за какие-то обычные...
6: Сейчас расскажу, да. Ну вот закончу это достоинство, а недостаток в том, что нет процентов. Ты положил эти денежки на счет, и все, никаких процентов тебе за это не начисляются. Там депозиты, все эти вклады, они не предусмотрены. Так что если...
5: То есть у нас нету каких-то вкладов в цифровых рублях. Либо вы ведете речь только о том, когда вот эта услуга остаток по счету, на который начисляются какие-то процентики, да?
6: Ничего нет. Никаких
5: Может, это будет в ближайшее время. Просто остаток по счету под проценты... Остаток по счету это какая-то ерундистика, потому что мы тратим быстрее обычные простые граждане. Что за остаток по счету? Какие там на него проценты? Ну, кошкины слезы какие-то, смешно даже. Вот кэшбэк, он дорог моему сердцу, он меня греет. Вот его тоже.
6: Кэшбэк, потом депозиты. Депозиты сейчас замечательные, все еще. Хоть и понижаются. Ну и вот в банке на цифровом счете вот этих пряников нет. Ну, зато он безопаснее, зато есть какие-то преимущества, как я уже сказал, по переводам и по снятию. Дальше непосредственно идем в магазин.
5: Давайте.
6: Вот. Я идел вчера вечером и сегодня утром. Не все магазины подключены к этой системе. Мини-маркет около дома не подключен. Там кассирша пошутила, я говорю, цифровые принимаете. Она говорит, лишь бы не фальшивые. Но вот нужно навести на этот штрих-код, QR-код, и тогда тебе должна подгрузиться вот эта система, которая снимает деньги с цифрового счета. Не подгружаются, все. Пошел в пятерочку, то же самое.
5: Так.
6: Зашел в перекресток, и вот она удача. Все подгружается. И купил я там венгерскую ватрушку.
5: Я вас поздравляю. Это не реклама, друзья мои. Но вообще это, конечно, магазины одного такого владельца, гиганта, да, просто перекресток, по-моему, на порядок какой-то выше, чем пятерочка. Но дойдут и до нас.
6: Ну, там пятерочка, да. Может быть, там в конце недели или на следующей неделе.
5: А на маркетплейсах можно платить?
6: Смотрите, и еще что интересно, когда я в перекрестке заплатил, там же есть свои бонусы в перекрестке, отдельно от банковских, да?
5: Да.
6: Мне начислили, вот, так что все.
5: Ну, классно.
6: Не так все безысходно, вот какие-то пряники получаешь, да. На маркетплейсе в Озоне не получилось у меня заказать, я задал вопрос, мне ответили, что пока еще не подключились. Что касается Wildberries, то там есть такая опция оплата цифровым рублем, но это если оплачиваешь заранее, до того, как ты...
5: А, предоплата. То, что мы не любим. Да. Мы не любим предоплату.
6: Да, да. Мы это не любим. Я не стал вот кликать, я не стал тратить свои деньги.
5: А то как они действительно вернутся в цифре? Они могут вернуть как-нибудь по какому-нибудь курсу? Кстати, курс есть?
6: Вот они вернут с товаром. Булочка, вот эта ватрушка была не цифровая, а самая натуральная.
5: Да, но, допустим, я предоплачиваю на маркетплейсе и не беру. Рубль, ну, сумма возвращается на счет, с которого я платила. Вот, по крайней мере, в одном, соответственно, маркетплейсе такие правила. К чему я веду? Они тоже вернут цифровым рублем, или они вернут эквивалент, но в обычных безналичных рублях?
6: Блин, вам бы экзамены принимать, вот вы меня это посадили.
5: Я просто курс думаю, сколько за один безналичный рубль дают цифровых, или наоборот, за один цифровой безналичный?
6: Курс один к одному, а вот как они будут возвращать в случае... Если не возьмешь, вот это надо вот к следующему материалу подготовиться. Спасибо за интерес.
5: А вы верите в то, что вот они же, торговые сети, маркетплейсы, не платят за эквайринг? То есть это как наличкой вы получаете, получается, рассчитываетесь. Они будут снижать цены?
6: Нет, я, конечно, не верю. Цена образуется не по затратам, а по тому, покупают продукцию или нет. Если вы, допустим, покупаете какую-то булочку по 50 рублей, а себестоимость булочки уменьшилась, но ее все равно покупают по 50, то ни один здравомыслящий торговец не будет устанавливать цену 45.
5: Поняла вас, друзья мои, более подробно, взвешенно, чтобы осмыслить материал-эксперимент Владимира Николаевича, читайте на сайте kp.ru под названием «Эксперимент журналиста. Как я завел кошелек с цифровыми рублями и получилось ли ими расплатиться». Ну, а с нами на связи был обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Большое спасибо.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Война и мир».
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: Первый чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц прожил 64 года по числу клеток на шахматной доске.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
15: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
5: Друзья мои, у нас гости, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Ну, какие гости? Дина, коллега. Да, пожалуйста, включите микрофон. Дин, я прочитала статью, чем занимаются в тюрьме бывший губернатор, министры, генералы-взяточники, и что-то меня удовлетворил только один вариант. Ну, конечно, пожизненный. Вот, но все знают мою кровожадность, поэтому я предоставляю слово тебе. Расскажи, пожалуйста, действительно, что происходит, и вообще исправляют ли, или комсомолка узнала, что там им все хорошо, все классно?
16: Нет, далеко не все хорошо и классно. Если быть точнее, то не у всех все далеко хорошо и классно. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Я напомню, что лет там 7-8 назад был такой бум, целый ряд крупных арестов и посадок, там порядка 10-15, я сейчас точно цифру не назову, но прям плеяды губернаторов уехали из своих теплых кабинетов за решетку. Там же были и высокопоставленные МВДшники. И вот как бы на сегодняшний день некоторые сидят уже по 10 лет, некоторые готовятся к выходу, а некоторые добавились в эту плеяду сидельцев класса ВИП. Вот я прошлась...
5: Хорошо, что не люкс, да.
16: Вот я прошлась по таким самым громким делам. Например, самый богатый полковник Захарченко. Если помните, у него там в квартире у сестры нашли наличка 9 миллиардов рублей. Тогда эта сумма всех шокировала. После этого были более крупные уже найдены залежи закрома, так скажем, взятнических карманов. Но, тем не менее, Захарченко тогда прогремел очень громко. Это несколько сот килограммов денег.
5: Но это была комната, заложенная деньгами. Не завалена, а заложенная в стопки всякие.
16: Вот Захарченко уже 10 лет находится за решеткой, и ему там очень несладко. Его недавно перевели в новую колонию в Печорах. Это Республика Коми. И там ему прямо всякие препоны ставят и всякие выписывают нарушения и сажают в карцер.
5: А что он такой непослушный? Что значит нарушения какие?
16: Ну, например, одно из нарушений, не на той стороне висело полотенце по регламенту, оно с одной стороны должно Ясно. Быть на другой. Там не вовремя убрал руку за спину. Но, как считает юрист, адвокат Захарченко, это все делается намеренно, потому что уже несколько лет Захарченко добивается права пойти служить на СВО.
5: По закону после этой статьи на СВО можно?
16: Можно. можно, но там всячески им, как юрист уверяет, препоны. Захарченко готов хоть штурмовиком, хоть там кем угодно, хоть в первых рядах, его не берут. И он уже через суд собирается добиваться этого права. Еще интересно, что на зоне многие работать не любят, и не работа или работа в каких-то теплых местах, типа библиотеки, считается тоже привилегией. Недавно по телеграм-каналам прошла информация, что экс-мэр Сахалина Александр Хорошавин работает каменщиком. Но в СИН тут же опровергли эту информацию и сказали, что никем он не работает, потому что он пенсионер. Так вот, не работать на зоне пенсионером – это тоже своего рода привилегия, потому что работа – это одна из ключевых мер исправления. И там, если человек отказывается ходить на работу, прогуливает, просыпает, то это все идут взыскания и отсрочка по УДО и так далее. То есть это серьезные нарушения. Я общалась с правозащитником Иваном Мельниковым. Он рассказывал, что мало кому на зоне удается отлынить от работы, или там не отлынить, а официально получить отвод. Но вот у Хорошавина это получилось, судя по всему. Но есть его коллега, по несчастью, экс-сенатор Рауф Арашуков.
5: Который, вот это самый громкий.
16: Да, который сидит в черном дельфине. Это тюрьма для пожизненников. Я напомню, что Арашукова арестовали прямо в здании парламента Верхней Палаты, то есть Совете Федерации, прямо во время заседания. Ворвались, значит, люди в...
5: Ну, маски-шоу мы это называем.
16: Маски-шоу, да,
5: да. В быту.
16: И вот он прямо уехал оттуда.
5: Это
16: прямо
5: те, которые мордой в пол кладут сразу, без вариантов.
16: И получил он пожизненный срок, потому что суд доказал, что он причастен там к ряду заказных убийств. Так вот, Арашуков в этом черном дельфине, наоборот, рвется на работу, объявляет голодовки, потому что для пожизненников работа – это основное развлечение. И там это как поощрение считается даже. Вот. Поэтому он, бедный, сидит там в карцере. В камере.
5: Бедный, и... сказано с иронией, потому что он совсем не бедный. А, в общем-то...
16: Ну, я на самом деле далеко не завидую тем, кто там находится. Это место не самое лучшее, а тюрьма для пожизненно осужденных. Ну, просто я хотела такой контраст показать, что если на обычных даже зонах строгого режима
5: не хотят работать, а тут
16: то
5: хотят.
16: Там, насколько там условия психологические.
5: Ну, тут условия такие,
16: сложные,
5: друзья, чтобы вы знали. Свидания всего 2 краткосрочных в год. Длительные свидания только в качестве поощрения. 1 посылка и 1 бандероль в год, до 30 килограмм посылка. Переписка. Это то, что разрешено.
16: Переписка, да. Вот единственное такое, что...
5: А, кстати, они под амнистией не попадают, насколько я знаю, пожизненные, или попадают?
16: Попадают. Как раз для них амнистия и придумана.
5: Помилование.
16: Амнистия, оно же помилование, да. Но оно очень редко случается, и там выборочные какие-то категории. Последнее помилование было пару лет назад, женщин с маленькими детьми там. И по нетяжким статьям выпустили.
5: Понятно.
16: А тут как бы... Кстати, Арашуков получил еще плюс 10 лет к своему пожизненному сроку в прошлом году, потому что он пытался дать взятку сотруднику в СИН, был с этим пойман. И
5: то есть у него деньги есть, получается. Откуда у него там деньги-то? Ну, вот я понимаю, что вопрос в данном
16: вопрос
5: случае риторический. Я всегда поражаюсь, знаете, когда в соцсетях появляются какие-то посты от тех, кто заключен. Ну, конечно, если у вас есть те, кто сидел, мы прекрасно знаем, как иногда это работает, если правду рассказывают.
16: Как это работает? Рассказываю. Есть Леонид Маркелов, это экс-глава Республики МРЛ, такой экстравагантный чиновник. Он прославился тем, что он много лет возглавлял республику и в Йошкар-Оле устроил такой
5: Венецию.
16: Там и мини-Венеция, там и мини-храм Василия Блаженного, и вообще копии там разных архитектурных шедевров. Mm-hmm. Ну, попался на взятки, получил 13 лет строгого режима, отсидел он из них всего 6, и вдруг его, значит, в мае 2026 года, буквально недавно, Скопинский суд заменил срок ему на 4 года принудительных работ, а значит, его переместили в колонию-поселение. Колония-поселение – это фактически пионерский лагерь по сравнению там со строгим или даже другим режимом. Там люди могут выходить спокойно в город, пользоваться телефоном, жить на съемных квартирах. Ну, там есть ряд ограничений, паспорт у них забирают, и отмечаться нужно. Ну, вот Маркелов, значит, можно сказать, практически на в свободе. Чему очень возмущались некоторые политики, депутаты Госдумы, в частности, говорили, что за безобразие, что за безобразие. Но Маркелов...
5: А вопросы Скопинскому райсуду были заданы?
16: Я думаю, нет. Ну, может быть, состояние здоровья тому поспособствовало, может, еще что-то. Он все-таки человек не молодой, у него довольно серьезное заболевание, врожденная болезнь Бехтерева. Может быть, это как-то повлияло на такое решение.
5: Так.
16: Ну, в общем, посмотрите. Тут есть еще в материале, он есть на сайте Комсомолки, про других.
5: Нет, рассказывай.
16: А, у нас есть еще время, да?
5: Да-да-да.
16: Ну, могу сказать, что тоже наверняка радуется жизни Вячеслав Гайзер. Это экс-глава республики Коми, потому что 18 сентября его тюремная эпопея заканчивается. Отсидел он порядка 8 лет, хотя там были сроки, назывались больше, но... От ряда обвинений, в том числе статья 210 «Организация преступного сообщества», им удалось... подобрать грамотное слово. В общем, они доказали в суде, что нет, не было такого состава преступления. Суд это принял, сроки им, значит, уменьшил. И вот он буквально скоро выйдет на свободу. Но как следует из материалов его дела о банкротстве, он не собирается ехать обратно в Коми, а будет жить в Москве в скромной квартирке 50 метров и уже даже присмотрел себе работу там.
5: Ты вот на сладкое, как говорится, оставила того, кто на меня произвел самое неизгладимое впечатление по фотографии. А я не знаю, вспомните его сейчас, уважаемые слушатели, фотографии сытого, холеного, такого франта. Я веду речь про экс-министра правительства России Абызова, которого арестовали. Я его на фото не узнала. Сейчас это, конечно, совершенно... А по-другому выглядящий человек.
16: Да, это был такой, его называли министр-красавчик, это прямо, не знаю, ну, голливудская звезда, весь, правильно ты говоришь, холёный и так далее. Но тюрьма никому там ничего не красит. Получил он 12 лет строгого режима, уже лет 7 он за решеткой и еще по этапам мотается, потому что у него продолжается уголовное преследование против него, и он периодически приезжает в Москву на суды. Как приезжает?
5: А, то есть еще не закончилось расследование?
16: Да, то есть, возможно, сроки ему еще прибавят, а возможно, убавят, жизнь покажет. Но сейчас он в Кремлевском централе. По слухам, находится это одно из самых таких благополучных СИЗО Москвы. Там и камеры не переполнены, и спортзал есть, и там и вода горячая. И, в принципе, считается таким неплохим местом отбывания срока.
5: В чем его обвиняли, давайте, чтобы не быть голословными, из-за чего он из солнечной Италии переместился в камеру изолятора?
16: Его обвинили в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.
5: Да, это вам не полковник Захарченко?
16: Да.
5: Вывод из России 4 миллиардов.
16: Ну, в общем, не позавидуешь.
5: Ну и вообще его фамилия мелькала в списках Forbes регулярно. Его называли самым богатым министром. Это как-то странно, да, звучало? Самый богатый министр.
16: Ну, какой-то, да, когнитивный диссонанс вызывает.
5: Именно, это именно. Значит, веселые картинки, как я это называю, потому что я к ним без жалости отношусь. Вы можете посмотреть на сайте kp.ru, прочитать большой материал. Автор сейчас сидит передо мной и вот только что закончил свое выступление в эфире радиостанции «Комсомольская правда», спецкор комсомолки Дина Карпицкая. Дина, большое тебе спасибо.
15: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
12: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
15: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
17: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». И правильно делаете.
19: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
5: Средства ПВО уничтожили 53 беспилотника над регионами России минувшей ночью. По данным Минобороны, БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. В Белгородской области один человек погиб, 165 пострадали.
14: О происшествии.
5: Россиян среди пострадавших в пожаре в отеле в Стамбуле предварительно нет, заявляют местные власти. Все произошло в отеле в районе Бакыркей. Постояльцев эвакуируют. Причины пожара неизвестны. Пострадали 10 человек. По предварительным данным, они граждане Турции. Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 1344. Такие данные привели в полицию страны. Почти 5000 человек, непальцев и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Иностранных граждан, по уточненным данным, среди них 698, и также среди них 12 граждан России. 26 августа на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стихийного бедствия стал сход лавины на границе с Китаем.
14: О бизнесе.
5: Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил квалифицировать террористическую угрозу как страховой риск. Но, по его словам, не всякая страховая компания будет готова страховать склады «Озон» или «Вайлдберрис», поэтому нужна перестраховочная технология. А перестраховочная компания у нас одна – российская национальная перестраховочная компания, которая действует по Центробанком. Ее надо докапитализировать, считает Шохин. Также он предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от беспилотников. По его словам, частные охранные предприятия должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом.
14: О спорте.
5: Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на близкий к союзу источник. В самом союзе официальную информацию не комментировали. На этой неделе, по данным РИА Новостей, Международный союз конькобежцев также отозвал нейтральный статус у чемпиона Европы Марка Кондратюка. Предположительно, решение принято по инициативе Украинской Федерации фигурного катания, которая попросила союз пересмотреть вопрос допуска некоторых россиян. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Здравствуйте все, кто голосовал всю неделю и кто просто примкнул к нашему хит-параду из любопытства и из особо праздничного настроения. Праздничное, потому что День Москвы. Москва, звонят колокола. День города. Я вас всех с этим поздравляю. Все-таки это и ваш город. Где бы вы ни находились, это столица нашей Родины. Конечно, будем праздновать, но не будем забывать служебные обязанности, ибо парад должен состояться в любом месте, в любую погоду, при любых обстоятельствах. Надеюсь, обстоятельства у вас прекрасные. Итак, в студии Нуждин и Анатольевич. Слово Александру Вячеславовичу.
22: Ой, как ты представил меня празднично.
1: Я действительно имею отношение к этому городу. Я здесь родился и вырос. Хотя сейчас живу немножечко за пределами.
21: А пределов у Москвы нет?
1: Ну, в принципе, тоже верно. Тем более, если собираются до Санкт-Петербурга аж метро тянуть, то мы скоро окажемся в одном большом мегаполисе. Но это будет потом, а мы вспоминаем Москву, которая она была, благо, собственно, возраст позволяет. Ну, это сентименты. Вернемся к хит-параду, точнее, начнем обратный отсчет, а начинаем мы обратный отсчет на этой неделе с со своеобразного 11-го места, которое у нас уже стало таким
21: как
1: почетным. Как бы оно есть, да.
2: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
1: Как бы Антон Завьялов у нас на 11-м месте, как бы туман.

прошло и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: 11 место настоящего хит-парада, Антон Завьялов, «Туман». Ну, а что нового, Александр?
1: Сейчас расскажу. Ну, будет пауза, расскажу. А, в смысле эфира «Что нового»? А, так это рубрику Александр Вячеславович мне предлагает провести с удовольствием. Делаем так. Объявляем рубрику и говорим о наших многоуважаемых столпах.
2: Что нового? Чувак, что нового, чувак?
1: Совсем недавно Константин Кинчев выпустил сольный альбом. И вот у музыканта уже готов еще один релиз. На этот раз в составе родной Алисы. Ключевое слово «вместе». Правда, подробностей пока мало. Кинчев пока лаконично констатировал.
3: Ну что, у нас радостная новость. Мы записали новый альбом. И он нам нравится. Мы открываем предзаказ, который пройдет 7 сентября и закончится 7 февраля. С чем я нас всех и поздравляю. Мы вместе. Всем гореть.
1: Но пока новых песен нет, слушаем классическую. К словам, к твоим словам от Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы.
0: И обратно.
1: Слушаем классическую песню для классических водителей. Без навигаторов и без до заправок и до остановок. Трасса Е-95.

0: Трасса Е-95.
1: Мне кажется, эту песню я знаю наизусть, несмотря на то, что я не отношусь к поклонникам творчества группы Алиса.
2: А ты когда-нибудь ездил по трассе Е-95?
1: Конечно.
2: Много раз?
1: Ну, бывало.
2: Я один раз только за рулем пролетел. Москва-Питер. Во! Впечатлений хватило, но пока воздержусь. Говорят красиво, говорят быстро, говорят нарядно.
1: Ну, я, честно говоря, не могу поддержать разговор, потому что я уже не автолюбитель.
2: А я ездил по трассе Е-95 в начале 21 века, и с тех пор много чего поменялось на этой трассе. Но я помню...
1: Я уверен.
2: Я помню эту трассу, когда бобры могут перекусить телефонные провода. Ну, это как в клипе. Да бог с ним. В общем, мы объявили нашу рубрику, рассказали, что в ней. Мы порадуемся, конечно, за то, что Константин Кинчев и Алиса, и мы все... Вместе. И продолжаем. Наконец-то десятое место.
0: Десятое место. Десятое
1: место. Хотел объявить десятое место, объяви. А у меня твои бобры в голове. Что ты сказал?
2: Ну, будь бобр, да, будь добр, объяви.
1: Будь бобр. Ну, буду бобр. Десятое место. Айова, мы.

0: Десятое место настоящего хит-парада на этой неделе – Айова. «Мы». Ну, а мы уходим на первый маленький микро-перерывчик и вернемся к вам с Бастой.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Бесконечная реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич.
1: Девятое место.
7: Девятое место.
0: Обещанный Баста и моя Мишель на девятом месте на этой неделе, если я буду танцевать.

0: Баста, величайший исполнитель всех времен, все-таки три дня Лужников с аншлагами и народной любовью. Поздравляем Василия и моя Мишель. Мы с Александром Вячеславовичем на прошлой, по-моему, неделе, да, чествовали другого Мишеля, Жан-Мишеля Жара, которому сколько исполнилось?
1: По-моему, 82, что ли, или что-то.
0: Ты когда-нибудь видел, чтобы он танцевал? Нет. У него слишком много черно-белых клавиш, чтобы на все нажать, надо очень много работать на сцене. Но один из величайших музыкантов.
1: Но он это... выглядит на полтинник.
0: Ну, вот такой вот, да, такой смазливый француз. Маленький, шустрый и безупречный рекордсмен. Кстати, тоже выступал, ну, не в Лужниках, а на Воробьевых горах, в юбилей Москвы. Одно из самых памятных выступлений в мире Жана Мишель Жара состоялось именно на Воробьевых горах.
1: Ох уж эти... Magnetic Fields. Ох уж этот Экинокс.
0: Да-да-да, ох уж этот Оксиджен.
1: Этот Оксиджен.
0: Дорогие друзья, ну, мы говорили про Жан-Мишель Жара просто потому, что мы на нем выросли, и многие из вас тоже, мы знаем об этом. Но на 9-м месте были Баста, моя Мишель, и «Если я буду танцевать». А с новой рубрикой вас познакомит наш Александр Вячеславович.
2: Новая песня.
1: Группа «Альянс» на старости лет развела бурную деятельность. Редкий месяц обходится без новинки от авторов «На заре». И вот свежий релиз. Сами музыканты рассказывают. Песня «Город, в котором я один» родилась в середине 80-х годов, однако тогда не была записана в студии. Почти 40 лет композиция ждала своего часа. «Город, в котором я один» посвящена парадоксу жизни в мегаполисе. Городской ритм, нескончаемый поток лиц, света и движения становятся фоном для личного, почти исповедального переживания. О, какие слова высокие. Приятно, приятно хороший русский язык слышать и слушать. Группа «Альянс». Песня, оказывается, не новая, но премьера у нас. «Город, в котором я...» один.

0: Это была новая песня группы «Альянс». Точнее, новая она для нас, слушателей. А для «Альянса» она уже, собственно, сколько лет? 40, да.
1: Хочешь
0: уже...
1: удивиться? Для многих и группа «Альянс» новая. И все такие думают: «Альянс? Что-то новенькое? А кто это?» Но только стоит услышать хотя бы чуть-чуть любой композиции, особенно на заре, все, всех сносит, потому что гениальный коллектив.
0: Добавить нечего. Вернемся к хит-параду. Восьмое место.
2: Восьмое место. Восьмое место.
0: Павел Артемьев не хочет отпускать настоящий хит-парад. Его хит «Отпускай» вновь вернулся в десятку и сразу на восьмое место, что является достаточно приличным результатом для песни, которая уже практически вылетела из десятки. «Отпускай».

0: Артемьев «Отпускай» на 8-м месте. Вы не отпускаете ваши радиоприемники, если они у вас висят, знаешь, как транзистор на шее. Повесил транзистор на шею и пошел в парк гулять.
1: Повесил это было недавно. Повесил транзистор на шею.
0: Так ходили люди по улице лет 50 назад. Висит вот здесь вот такой радиоприемник. И слушаешь ты любимую радиоволну. Сейчас, наверное, тоже где-то так происходит. Ну, как правило, уже в наушниках или в машине. Да где бы вы ни были. Главное, не отпускайте руль, не отпускайте радиоприемник, не отпускайте поводья, ничего не отпускайте. Просто будьте рядом. Мы сейчас прервемся, ну, а потом вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддержку.

0: поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О происшествии.
2: В Ярославле автомобиль «Мерседес» врезался в остановку, на которой находились люди. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает управление МВД по региону. Авария произошла утром у торгового центра «Рио». На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что сотрудники скорой помощи оказывают помощь одному из пострадавших, потом уносят его на носилках. По сообщениям очевидцев, на остановке в момент ДТП находились три человека. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
1: О конфликтах.
2: Тегеран может быть настроен на продолжение конфликта с США. Такие данные получила американская разведка. Сообщается, что Иран стал более уверен в способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и рассматривает значительную эскалацию, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Несколько американских чиновников сказали, что в таких условиях достичь завершения конфликта будет сложно. По их словам, Иран вряд ли готов к заключению какой-либо сделки с США и намерен лишь усугубить политические проблемы Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Штатах. Как уточняют несколько источников, в ближайшие недели Иран может совершить новую атаку на американские военные базы на Ближнем Востоке и нанести удары по судам в Ормузском проливе. Ранее издание «Маарифа» со ссылкой на источники писало, что Иран готовится к широкомасштабному нападению на Израиль и может задействовать всех союзников в регионе, включая «Хамас» в секторе Газа, «Хизбаллу» в Ливане, движение «Ансар-Аллах» в Йемене и шиитские группировки в Ираке. Власти Норвегии пообещали оказать необходимую помощь гражданам России, которые оказались на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов». Норвежский суд арестовал судно 2 сентября по ходатайству украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». МИД России назвал арест судна актом пиратства.
1: О лекарствах.
2: В России зарегистрирован отечественный препарат против оспы НИОКС-14. Он уже доказал свою эффективность, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Средство предназначено для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Производство планируется в Новосибирске.
1: О погоде.
2: Бабье лето придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказали в гидрометцентре. Теплая погода придет в столичный регион, начиная со вторника, и продержится несколько дней. Предстоящие выходные, как и анонсировалось, будут прохладными и дождливыми. Температура воздуха составит не выше +19, местами сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Это настоящий хит-парад. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас рубрика, которыми мы, в общем, скажем так, разбавляем шествие по лучшей десятке композиций, которые выбрали именно вы. Вот одна из них. «Ой, кого я вижу».
4: Ой, кого я вижу?
5: Певица Женя Любич выпустила совместную композицию с маэстро Игорем Бутманом. Песня «Питер» – музыкальный диалог двух петербуржцев о городе, времени и Конечно, любви. В последние годы Женя Любич регулярно выступает в джаз-клубах, в клубах Игоря Бутмана, в Москве и Петербурге. А также частенько пересекалась с ним, выступая на джазовых фестивалях его фонда. Вот так и появилась идея записать дуэт. Выбор песни оказался очевидным. Оба музыканта родом из Санкт-Петербурга. Но каждый связан с городом своей личной историей, воспоминаниями и, конечно, музыкой. Дорогие друзья, Женя Любич и Игорь Бутман. –

0: Женя Любич и Игорь Бутман, Питер. Вот говоря об Игоре Бутмане, я хочу сказать, что эстетику саксофона и, в общем, эстетика саксофона мне понятна, и я даже собирал в свое время одного из величайших саксофонистов мира, Стана Гетца, пластинки. Игоря Бутмана очень уважаю. Он такой светоч и ледокол.
1: Ледокол как... Бутман?
0: Ледокол.
1: Красиво.
0: Какой хороший.
1: А что нет?
0: Ледокол Бутман.
1: Ну, знаете что? Время летит, и когда твои заслуги вот такие огромные, то можно и корабль в честь тебя назвать. И самому на нем еще вовсю путешествовать. Я лично знаком с маэстро Игорем Михайловичем Бутманом. И могу сказать одно. Конечно, у нас очень много хороших музыкантов и саксофонистов в стране. Но Игорь Михайлович уникальный. Поэтому для многих в аудитории, да и для меня тоже, мы говорим «саксофон», подразумеваем «Бутман». Мы говорим «Бутман», подразумеваем «саксофон».
0: Ну, да, виртуоз. Музыкантов много, а саксофонистов среди них... мало.
1: Да.
0: Вот так.
1: Таким образом, мы передали огромный привет Игорю Михайловичу Бутману, всем его клубам и всем, кто его знает, любит, слушает. Продолжайте музицировать все. И музыканты, и публика. А мы идем дальше. Спасибо вам, Игорь Михайлович. Продолжаем.
2: Седьмое место.
0: Седьмое место занимает у нас на этой неделе музыкант, который помимо вокала еще любит на перкуссии подыграть. Это дельфин.
1: Звучит как пиктусин.
0: Пиктусин.
1: Как средство от кашля, нет?
0: Ну, да.
1: Перкуссин.
0: Да. Перкуссин. Ты помнишь этот замечательный анекдот, когда девочка из очень бедной семьи закончила музыкальную школу по классу ладошек?
1: И... Мы продолжаем нашу приличную программу. Александр Вячеславович, конечно, мне дорасскажет этот анекдот. А если что, пишите в своих комментариях продолжение, свою версию. Так что, жахнем, так сказать?
0: Жахнем яблоко.
3: Вернусь и упаду в траву. Она сомкнет зеленые объятия.

0: Сокровищ, эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.
1: Это было седьмое место настоящего хит-парада «Дельфин». Яблоки.
2: Помнишь, ты все время напеваешь песню
1: «Яблоки на снегу».
2: А я знаешь, какую напеваю? Ну. Мою любимую песню про яблоки. Сказать? Сань, тут так не сердись.
1: А я ее знаю.
2: Да. Я яблоки ела. Группа «Пропаганда».
1: А я не знаю такой.
2: У Александра Вячеславовича очки, брови, все наверх пошло куда-то. Удивление. А я говорил, тебя удивлю. Удивление хочешь? Ты визави.
1: Группа «Пропаганда»?
2: Не клуб, группа. Ну да ладно. Пока Александр Вячеславович приходит в себя, я ему поручаю прям немедленно от вашего имени прочитать все, что требуется произнести в рамках рубрики «Саундтрек».
3: А что это за трек? Да это ж саундтрек.
1: После вымученного и откровенно слабого второго сезона сериала «Ландыши» казалось, что проект приказал долго жить или, как говорю я, надул кеды.
2: О, какой ужас!
1: Однако создатели объявили о старте работы над третьей главой «Саги». А певице Кате Орловой, которая выходит замуж за простого русского солдата Леху. Третий сезон получил подзаголовок «Целоваться не будем». Сюжет будет развиваться одновременно и в прошлом, и настоящем. События разных лет окажутся связаны между собой. К своим ролям вернулись все основные актеры.
2: Благодаря сериалу «Ландыши» наши многоуважаемые зрители и слушатели в России узнали такие группы, как «Комната культуры» и «Beautiful Boys». Посмотрим, чем в плане саундтрека будет удивлять третий сезон. А пока послушаем те самые самолеты. Женя Трофимов и «Комната культуры». Самолеты.
4: Я

0: Женя Трофимов и комнаты культуры. Я не могу понять, это что-то какой-то гибрид комнаты культуры. Это дворец культуры и комната отдыха, да?
1: Комната культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького. В скобках Пешкова.
0: Парк культуры имени отдыха.
1: Имени отдыха.
0: Да. Запутали мы наших слушателей.
1: Это да, мы сами запутались,
0: саундтрек.
1: Извините.
0: Это была рубрика «Саундтрек», а мы вернемся к вам еще с одной рубрикой.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Светов о том, кто может стать новым главой ООН.
7: Вопрос сейчас идет о том, кто будет новым следующим генеральным секретарем, чтобы это не был тот человек, который отстаивает интересы одной страны или одного блока. А Гутерреш, как бывший премьер-министр Португалии, он, конечно, интересы НАТО и коллективного Запада. Он всегда на их стороне. Это видно по Украине, это видно по Ирану, ну, по многим другим конфликтам. Он воздерживается. Там, где надо сказать жесткое слово, он помалкивает. Вот в этом раскладе, конечно, речь идет о сейчас вот названо 5 кандидатур, которые могут быть генеральным секретарем ООН. И там 4 женщины, и они представляют Южную Америку и Африку. И это существенно, потому что, ну, тот же Совет Безопасности, конечно, представительство, когда там Россия европейская страна, получается 3 европейских страны, США и Китай, все. А остальные, ну, самая большая страна мира, Индия, вне Совета Безопасности, ищут, как реформировать. Но реформирование надо в том числе с того, кто будет руководить.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин. Я Александр Анатольевич. Мы продолжаем шествие в настоящем хит-параде с еще одной рубрикой.
8: Реклама.
9: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
10: Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: из искры, как известно, пламя, да?
1: Возгорится.
0: Возгорится. Mm-hmm. Это была Мэри Гу и ЛСП.
1: Сейчас 1% слушателей понял, что мы имели в виду. Из искры возгорится пламя.
0: Ну, зато этот процент какой.
1: Ну, кто-то же был когда-то пионером. И тоже был искоркой. Наверное.
0: Ах, была как Буратино, я когда-то молода.
1: Послушай ты, старый плавучий чемодан. Ну, а дальше все цитаты по фильму. Продолжаем.
2: Шестое место.
0: Шестое место. The Hatters и третье. Прощай.

0: Шестое место настоящего хит-парада на этой неделе «The Hatters» и «Третье». Все мне подмывает сказать «Шляпники», но «Шляпники» звучит как-то не очень хорошо.
1: Да не надо. Ну, люди назвали себя так.
0: Да не надо этого
1: всего. «The Hatters».
0: «The Hatters» звучит гордо.
1: Очень по-питерски звучит. «The Hatters» – группа «From St. Petersburg». Ну, люди любят, вот, чтобы было вот так.
0: Чтобы значит, латинским шрифтом, так. И вот как-то вот, вот прямо вот
1: старик,
0: какой-то...
1: Ну, еще никто не победил питерский нейминг.
0: Это точно.
1: Вот и все. А когда ты хорошо поешь, играешь, хорошо музыкально образован и вообще хорошо выступаешь живьем, а это точно именно так, свидетельствую и отвечаю за каждую букву этих слов. Они очень хорошо выступают. Пусть называются как хотят. Главное, чтобы рубились по-четкому вообще.
0: Ну, собственно, тут нечего добавить. Давайте напомню вам, кто у нас расположился с 10 по 6 место. Айова, мы.
2: 10

0: Дельфин. Яблоки.
1: Седьмое место.
2: Вернусь и упаду в траву. Она сомкнет зеленые объятия. И взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье.
3: The Hatters и третье. Прощай.
4: Шестое.

0: пора сделать небольшой перерыв. Первый час хит-парада завершен. Впереди много информации не только между первой и второй частями хит-парада, но и весь следующий час. Голосовали, передаем, забавляем, балагурим. Это наша задача. А у вас вообще все просто. Слушайте и получайте удовольствие. Ну и смотрите, потому
1: ты
0: что
1: еще
0: есть еще видеоверсия.
1: Расслабься и получай удовольствие.
0: Не-не-не-не-не. Я не люблю вот это вот все. Расслабься, вот это вот. Релаксируй, кайфуй, комфорт туда. Никакого комфорта. У нас парад, так что подтянулись. Сейчас небольшой, так сказать, расход, а потом развал. А потом встречаемся здесь же, на волне радио «Комсомольская правда» в рамках программы «Настоящий хит-парад» в студии Нуждин Анатольевич «Антракт».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Реклама. «Комсомольская правда».
4: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота». Самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
5: Для лиц старше 15 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
7: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
8: Вооруженные силы России нанесли групповой удар по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, сообщает Минобороны. Также там поражены металлургические комбинаты Днепродзержинской, Днепровский металлургический завод. В Николаеве и области поражены логистический центр, использовавшийся для хранения военного имущества и электроподстанция, сообщает Минобороны. И утверждается, что в Одесской области поражен логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения.
2: О расследованиях.
8: В турецкой Аланье полицейские задержали гражданина России, который находился в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола. Как сообщает турецкое издание «Хабер», в России мужчина объявлен в розыск по делу о мошенничестве. После получения уведомления от Интерпола прокуратура Турции начала собственное расследование. Установив, что подозреваемый находится в Аланье, полиция задержала россиянина по адресу, где он проживал. В ближайшее время его экстрадируют в России. Мэру Москвы Сергею Собянину присвоено звание Героя труда России. Указ подписал президент Владимир Путин. Собянин занимает пост мэра Москвы с 21 октября 2010 года. В мае 24-го он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени».
5: о США.
8: Чемпионат мира по футболу принес США более 18 миллиардов долларов. Это заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, проведение Мундиаля обеспечило занятость для более 160 тысяч человек. Чемпионат мира 2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде, Мексике. В США прошло 11 матчей, в том числе финальный. Сборная Испании в финале обыграла команду Аргентины со счетом 1-0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В возрасте 87 лет скончался Тадеуш Касьянов, актер и один из основателей карате в СССР. В кино он прославился как каскадер и постановщик боевых сцен. Именно он работал над трюками в культовых «Пиратах 20 века», где сыграл боцмана в «Черном берете». Также снимался в «Черном треугольнике», в «Зоне особого внимания» и «На бате». Касьянов создал собственную систему, объединившую элементы карате, бокса, самбо и других единоборств и подготовил более 40 мастеров спорта. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Антракт завершен. Мы приступаем к своим служебным обязанностям. То есть мы рапортуем, как вы голосовали всю неделю с понедельника по пятницу. Это радио «Комсомольская правда». В студии Нуждин и Анатольевич. Это настоящий хит-парад. И сию же минуту Александр Вячеславович спешит к вам с новейшей и важнейшей информацией.
2: Песня, которая говорит сама за себя.
3: Анатольевич, угадай, какая песня возглавила чарт Яндекс.Музыки в четверг. Не Unforgiven Metallica, точно.
1: Пожалуйста, пожалуйста, я вам показываю знак. Спасите, помогите. От этой песни спасения нет. Я боюсь, что я знаю ответ на вопрос Александра Вячеславовича. И я боюсь, что мне придется это произнести. Только не надо петь хором. Впрочем, вы это делаете уже который день. Ладно, пойте хором. Все. Значит, давай я притворюсь, что я не знаю, что будет дальше. Значит, у нас сегодня какое... Ага. А накануне было какое? 2 сентября. А потом что?
3: А потом... 3 сентября.
1: Понятно. Михаил Захарович, дорогой, здоровечко вам. Игорь Яковлевич, спасибо за произведение. Игорь Юрьевич, спасибо за композицию. Это, конечно, все прекрасно. Нам-то что делать? Что? Напевать? Но 3 сентября 3 сентябрем. Но тут интересно другое. Вечный хит остался на вершине и 4 сентября. Я думаю, что он будет всегда на вершине. Вот такая вот история. Такими темпами у нас каждый день будет 3 сентября. Давайте слушать оригинал, подлинник. Михаил Шуфутинский. 3 сентября.

0: Михаил Шуфутинский. 3 сентября, не побоюсь этого слова, хотя, в общем...
1: Хотя уже боишься.
0: Уже не 3 сентября, но все равно песня привязчивая настолько, что даже если ты ее даже...
1: То все равно поешь. ...крестным
0: делом не любишь, все равно поешь.
2: Пятое место.
0: Бонд с кнопкой, камушки.

0: Это был Бон с кнопкой. Пятое место. Композиция называлась «Камушки». А у нас еще одна рубрика.
1: Это кино будет вечным.
2: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «А» и «Е» слитно, поэтому «Тает».
0: А вот как это произносится правильно? «Тает»?
2: Да, вот как я и стараюсь. Ну да ладно, к слову, именно «Тает». Хотя этот дифтонг я по латыни прочитал бы как «Тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «Тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь для нас», «Кино» и «Тает».

0: кино и тает дождь для нас. Ну, а мы с вами не прощаемся. Вернемся буквально через минуту со смехом и...
1: радостью.
0: Со смехом и смеховым смехом.
1: Ну да.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказ-глава. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Дамы и господа, настоящий хит-парад продолжает шагать по планете. Конечно, радостно, торжественно и празднично, и очень музыкально. У нас же музыкальная программа, мы же все-таки маленький
9: как
8: оркестр.
9: Как ты догадался?
8: Оркестр! Построились. Вперед!
10: Смех и радость мы приносим людям.
0: На 6-м месте у нас The Hatters вместе с Тритией, но шляпники и не думают вешать свои шляпы на гвоздь. Они уже готовы порадовать поклонников следующей новинкой. Парни выпустили песню «Тупо лежать». The Hatters предлагают на целый день забыть о делах и объявить комендантский день, освободив время для отдыха, безделья и веселья. У меня в институте, между прочим, такой день в московском энергетическом назывался «День самостоятельных занятий», а студенты расшифровывали его как «День самозабвенного запоя».
8: Сказать, как это называлось у соискателей научных степеней в высшей школе?
0: Ну-ка.
8: Вот, например, у мамы день, когда она могла посвятить себя чему угодно, но занималась наукой, он официально назывался «Библиотечный день».
0: А-а-а.
8: Как ты думаешь, ходили люди в библиотеку в этот день?
0: Ну, так же, как и в день самостоятельных занятий.
8: Но мама ходила в библиотеку, поэтому я такой прекрасный получился. И очень скромный.
0: Ах ты букварь, а?
8: Да, я букварь.
0: Резюмируем. Точнее, не мы, а лидер группы Юра Музыченко. «Иногда, — говорит он, — нужно взять себя в руки, найти в себе силы и ничего не делать целый день».
8: Сильно.
0: Кстати, между прочим, один умный человек в свое время сказал замечательную фразу: «Научитесь делать ничего».
8: Чуть раньше, несколько веков назад, это было сказано так: «Дольче фарньенте». То есть ничего не делаем. И это так сладко и приятно. Мы-то это умеем. И вы тоже. Учитесь делать. Иногда действительно надо все вырубить, все выключить, кроме радио «Комсомольская правда». И слушать, например, The Hatters «Тупо лежать».

0: Это была группа The Hatters и композиция «Тупо лежать». Лежите сильнее.
1: Да, стараемся, работаем.
2: Четвертое место.
0: Пикник. Дориан.

0: костры.
1: Это было четвертое место. «Пикник» и композиция, которая называлась «Дориан», в скобочках пояснение «Грей», которая не фрукт «Дориан».
2: Который не 50 оттенков серого, а «Дориан Грей», тот самый, который «Оскар», который «Уайлд».
1: Ну да, конечно.
2: Ну да.
1: Опять ты меня сбил. У нас еще одна рубрика.
3: «Горшочек. Вари еще».
2: По всей видимости, Ант пока не собирается возвращаться в родной коллектив 25-17. Музыкант представляет уже третью сольную песню подряд.

0: Антон Завьялов, что ты дразнишься сразу?
1: А почему нет?
0: Марья Ивановна, он дразнится.
1: Ябеда, а?
0: Ябеда.
1: Сейчас на перемене поговорим. У нас когда там перемена?
0: Вот сейчас перемена.
1: Ну, пойдем поговорим.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа

0: Радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Глава МИДа Словакии Юрай Бланар поручил вызвать посла России. Министр принял решение после удара дрона по зданию СБУ в Киеве. Мы призываем обе стороны избегать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта, заявил Бланар. 4 сентября БПЛА ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, пострадали 5 человек. Украинская страна возложила ответственность на Россию. Минобороны России информацию об ударе не подтверждала. Власти Литвы и Латвии рассматривают возможность остановки поставок российского зерна. Это пишет Рейтер. По словам собеседников агентства, после украинских атак на российские порты в Балтийском море Москва начала перенаправлять экспорт зерна в порты стран Балтии. Речь идет в первую очередь о Латвии. Рейтер указывает, что в октябре поставки могут резко вырасти. Латвийское правительство планирует обсудить полный запрет на транзит российского зерна. Власти Литвы пока не раскрывают конкретные ограничения. При этом премьер страны заявлял, что экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит национальным ценностям. Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии авиабомб примерно на 5 миллиардов долларов. Сделку должен одобрить Конгресс. Как указано в сообщении Госдепа, возможная продажа авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования может пройти по программе зарубежных военных продаж. Главным подрядчиком по сделке станет корпорация «Боинг». Госдеп считает, что поставка боеприпасов Саудовской Аравии позволит стране укрепить оборону и расширить возможности по противодействию региональным угрозам.
0: О происшествии.
1: В Стамбуле 12 человек пострадали при пожаре в отеле. Огонь вспыхнул на первом этаже шестиэтажного здания в районе Бакыркей и быстро распространился наверх. 12 человек госпитализированы, 7 спасены. Россиян среди них нет. Все пострадавшие граждане Турции.
0: О спорте.
1: Футболисты Нижнего Новгорода не вылетели вовремя на матч первой лиги из Сочи. Причина действия – ограничений в аэропорту. Минувшей ночью он перестал принимать и выпускать самолеты. Футболисты должны были отправиться на игру еще 4 сентября. Не исключается, что матч могут перенести. Встреча запланирована на 17:00 субботы. Сейчас в аэропорту Сочи на вылет и прилет более чем на 10 часов задерживаются 28 рейсов. Еще 10 вылетов отменены.
0: Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». После такой перемены, как была у нас, самое время перейти к главному сегодняшнему блюду. Это тройка лидеров. Тройка, надо сказать, с бубенцами.
2: Третье место.
0: Крематорий. Воду в вино.

0: Это было третье место настоящего хит-парада на этой неделе. Крематорий, Вуду, Вино. Анатольевич, твоя любимая?
1: Металл?
0: Металл.
1: Металл.
2: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
1: К изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – арийцев, а живут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария. Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят: «Могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем». Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок.
0: А релиз запланирован когда?
1: Завелся Нуждин, а говорит не металлист. Релиз запланирован на зиму, а зима, между прочим, Александр Вячеславович, скажу жестокую фразу, не за горами. Так что релиз очень скоро. Слушаем прямо сейчас великих и прекрасных. Группа «Ария». Улица Росс.

0: Это была рубрика «Здесь куют металл», в которой Александр Анатольевич с толком, с чувством, с расстановкой, со смаком, я бы сказал, рассказал о том, что происходит у группы «Ария». Но вернемся к реалиям.
1: Второе место.
2: Второе место.
0: Нагард. Проклятие шута.

0: дрянь.
1: Нагард, проклятие шута, второе место. Последний на сегодня пауза. Не будем тянуть резину в долгий ящик.
2: Сказали они хором.
1: Ну да, да, да. Это премьера шутки была.
2: Ага.
1: Очередная премьера шутки состоится буквально через минуту, когда мы вернемся в эфир с еще одним бенефисом Александра Анатольевича. Он вот уже поправляет галстук.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
4: Сказано реклама.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете настоящий хит-парад, его самую главную часть. У нас осталось совсем немного времени, но осталось время для ньюсблока.
4: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
9: Spotify назвал самые популярные песни ушедшего лета. Чаще всего на сервисе включали композицию Арианы Гранде, которая называется «Hate That I Made You Love Me», выпущенную как раз перед началом лета 29 мая. Хит Гранде держался на вершине чарта 22 дня, а в топ-10 пробыл целых 89 дней. Ариана Гранде, или как многие хотели бы ее называть, Ариана Гранде, видимо, они немножко французы, композиция называется «Hate That I Made You Love Me». Красиво, по-девчачьи, и названо, ну и спето, ну и слушать.

0: Hate that they made you love me. Та самая ненависть, которая привела к тому, что ты влюбился в меня, мальчиш-плохиш. Видимо, про это песенка. А может и нет, не знаю. Я не берусь разбираться в творчестве Арианы, но надо сказать, что Ариана молодец. Она хорошо поет, хорошо выглядит. А нас ждет новая рубрика.
1: Чужие.
2: Чужие.
1: Как родные.
2: Как родные.
3: Анатолич, а что ты все рассказываешь про западных артистов? А ну, посторонись.
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста.
3: У меня тоже есть что сказать.
0: Давай, грянь, грянь как следует.
3: Пришла любопытнейшая новость. Российские меломаны чаще всего покупают мерч группы Linkin Park. Они обошли даже Металлику. Социологи опрашивали жителей России футболки, с какими музыкантами те предпочитают. И вот получившаяся шестерка, замыкает которую Depeche Mode, на пятом месте Queen, на четвертом месте Nirvana, на третьем месте Rammstein, на втором Metallica и на первом Linkin Park. Кстати, между прочим, в свое время Честер Беннингтон, царство небесное, ушел из Linkin Park ненадолго и присоединился к его любимой группе Stone Temple Pilots.
0: Прекрасный коллектив.
3: И с ними выпустил мини-альбом.
0: И он у тебя есть на виниле с автографами?
3: Ничего подобного.
0: Должен был вот так закончить?
3: Нет, нет, ничего подобного. Я вам настоятельно рекомендую послушать этот мини-альбом Stone Temple Pilots с вокалом Честера Беннингтона. Это очень круто.
0: А прямо сейчас что жахнем?
3: Linkin Park, конечно. Нам...

0: Нам остается напомнить только, кто же у нас с 10 по 2 место. Айова, мы.
1: 10 место.
2: Если не твоя невеста, положи на место, положи на место.
3: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: 9 место.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
0: Артемьев, отпускай.
1: 8 место.
3: Дельфин, яблоки.
1: 7 место.
4: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
0: Да это за третье. Прощай.
1: 6 место.
2: Плачет наш город, каплями с крыши, громкие крики не сделаешь тише.
3: Бонд с кнопкой. Камушки.
1: 5 место.
0: Крематорий. Воду в вино.
1: 4 место.
5: На всех параллелях и широтах, в бункерах и небоскребах сидят толпы буйно помешанных и производят расчеты.
3: Пикник. Дориан Грей.
1: 3 место.
6: Не хорони его до срок, быть может он король порог.
0: Нагард. Проклятие шута.
1: 2 место.
7: Зарплата не звон монет, а украденный яркий смех.
3: Нам оставалось напомнить, кто на каком месте. Вам остается запомнить, куда пойти. В течение следующей недели вы должны заходить на наш сайт Радио КП, находить нашу страницу и голосовать, голосовать и снова голосовать. Конечно, сердцем за тех, кого вы больше всего любите. Вот в тот самый момент. А мы подведем итоги. В конце недели встречаемся в субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера. Подписывайтесь на все, что у нас есть, и слушайте все, что мы вам предлагаем. До новой встречи через неделю. Меня зовут Александр Анатольевич, а моего коллегу-визави зовут Александр Вячеславович Нуждин, и он громогласно объявит победителя этой недели.
1: Первое место.
0: Горшенев, Леда и Зевс.

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Уитков и Кушнер прилетели в Москву, пишет «Интерфакс». По его данным, бизнес-джет, на котором могут находиться представители Дональда Трампа, приземлился в московском аэропорту Внуково. Ранее сегодня агентство РИА Новости сообщало о скоплении машин с дипломатическими номерами в правительственном терминале аэропорта. Накануне портал «Аксис» со ссылкой на источники писал, что спецпосланник президента США Стив Уитков и предприниматель Джаред Кушнер на выходных посетят Москву и Киев. Визит американских переговорщиков в Россию запланирован на 5 сентября. Дональд Трамп говорил, что они привезут в обе столицы предложение с прекращением конфликта.
0: О конфликтах.
1: США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру около острова Харка в Персидском заливе. Это сообщает иранская СМИ. По его данным, судно выпустили 4 ракеты. Никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа. Танкер находился в 6 милях, более 10 километрах от иранского острова Харк. Агентство SNN опубликовало фото и видео атакованного танкера. И на них видно, что он не получил серьезных повреждений. Очередная эскалация конфликта между США и Ираном произошла на этой неделе. 1 сентября Штаты атаковали 2 иранских танкера в Ормузском проливе, а также несколько военных объектов на территории самого Ирана. В ночь на 2 сентября Иран ударил ракетами и дронами по американским базам в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне. По оценкам Пентагона, вооруженный конфликт может затянуться до 2027 года. Число погибших при оползне и наводнении в Непале превысило 1300. Пропавшими числится около 5000 человек. По данным Национального управления по снижению рисков и устранению последствий ЧС, 314 человек остаются в больницах. Всего пострадавших более 5600. Удалось спасти около 13 тысяч человек, в том числе 274 иностранца. В спасательной операции задействовано более 21 тысячи человек. Власти Непала оценивают ущерб минимум в 4 миллиарда долларов. В числе пропавших 12 граждан России.
0: О спорте.
1: Пари Сен-Жермен объявила продление контракта с главным тренером Луисом Энрике. Новое соглашение с испанцем будет действовать до 30 года. 56-летний специалист возглавил ПСЖ летом 23-го. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Пожалуйста, Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, ну, давайте начнем с угроз Зеленского, да, ограничить российское небо для полетов, в том числе и самолетов иностранных авиакомпаний, и российских авиакомпаний тоже. Угроза довольно жесткая. Что, ну, что будет дальше, соответственно, вопрос.
3: Еще год назад я говорил, что если налеты дронов будут масштабироваться и дальше, то это на практике может привести к прекращению воздушного сообщения. Ну, вот мы на пути к этому. Дело не в том, что кто-то юридически закроет небо над Россией. Это не может сделать ни одна третья сторона, кроме самой Российской Федерации, если она это сделает добровольно, чего она не сделает. И отечественные авиакомпании будут стараться летать, даже если будут очень узкие, короткие окна между налетами. Иностранные авиакомпании в случае масштабирования налета дронов, если они будут идти нон-стоп 24 часа в сутки, могут уйти. Это так. Поскольку просто станет невозможно строить расписание, и чисто экономически станет невозможно. Чисто экономически, подчеркиваю. Даже многие, может, и не хотели бы уйти. Я тут посмотрел статистику, иностранные перевозчики перевезли около 12 миллионов пассажиров. 12 миллионов пассажиров – это хороший заработок. И летает больше 60, 61 авиакомпания до сих пор летает в Россию, в основном из стран Азии. И, собственно, вот, и Северной Африки. Так что угроза серьезная, конечно. Поэтому надо наращивать средства ПВО и стараться сбивать дроны не на подлете к столицам Москве и Петербурга, которые являются основными хабами, а на дальних подступах к ним. Собственно, вот и все.
2: Но это не может быть ответом на то, что если вдруг, да, Зеленский от угроз перейдет к делу, правда ведь? Наращивание сил ПВО.
3: Он, собственно, уже перешел к делу. Что мы видим сейчас? Мы уже не первый месяц видим, что ночью нормально аэропорты не работают. Они и днем подчас тоже нормально не работают, поскольку, во-первых, накапливаются отложенные рейсы. Ну, дестабилизация идет с ночи, потом утром ее не всегда удастся разгрести. Но потом и налеты, и дроны днем тоже продолжаются, хотя днем дроны сбивать легче, но, тем не менее, это так. При том, что Украина может отправлять уже, ну, был рекорд 791 дрон, это по данным Минобороны России, за один день, да, если она будет направлять 2-3 раза больше, то полеты станут на практике.
2: Если возникнет какой-нибудь, не приведи Господь, прецедент с повреждением воздушного судна, который еще и будет находиться в воздухе, какая реакция последует? Ну, должна последовать с нашей стороны. И будет ли реакция международного сообщества вообще? Вот та реакция, которая есть сейчас международного сообщества, вы ее как оцениваете?
3: Сейчас никакой реакции пока международного сообщества нет.
2: Но есть заявление же. Есть заявление. Международная организация гражданской авиации, ИКАО, так называемая. Да. На фоне заявления Украины по воздушному пространству России заявили, значит, о возросшем риске попадания гражданских самолетов под перекрестный огонь. Вот.
3: Да, такое уже не первый месяц происходит, и, собственно, с 2022 года было такое предупреждение, одного из подразделений ИКАО, которое действует до сих пор, его никто не отменял. Тут ничего нового не произошло. И я, честно говоря, надеюсь, что этого не произойдет. В то же время мы помним инцидент над Грозным с самолетом азербайджанских авиалиний. Уже был такой, да? И это не привело, слава богу, к прекращению полетов над тем регионом, и в Грозный, в частности. И азербайджанских авиалиний, в частности, тоже не привело к прекращению полетов. Но, тем не менее, да, такая опасность есть. Я думаю, я могу предполагать, что ответ России в данном случае будет асимметричным.
2: И... Они, у них же никто не летает над ними. Что значит асимметричный? Над ними же никто не летает. У них небо закрыто ими самими.
3: А он будет не в адрес Украины. Он будет в адрес Европы. И я думаю, что этот асимметричный ответ будет заключаться в проведении операций, которые называются хорошим термином «гибридная война». А именно в ответ будут предприняты попытки дестабилизировать авиасообщение над Европой.
2: Ну вот в аэропорту Лейпцига, и как будто бы случайно так вышло, совпадение, не думаю, да, нашли беспилотник с боевой частью.
3: Ну, их там три. Их там три нашли. Два нашли со взрывчаткой, а один чуть не столкнулся с самолетом DHL. Поэтому это такой был тройной инцидент. Ну, вот примерно в этом направлении можно подумать.
2: Последствия какие будут? Европа задумается над тем, что ну ее нафиг вообще всю эту историю, да, и нужно ну как-то снизить уровень эскалации, либо наоборот, она пойдет на повышение эскалации. Но вот прямо сейчас, насколько я могу судить по новостям, русский дом закрыт в Германии, потом генконсульство в Бонне тоже закрывается.
3: Ну, это совершенно очевидные меры, и те страны, в которых будут происходить, если, подчеркну, будут происходить такие инциденты, они будут первым шагом отвечать именно таким образом. Кого-то там еще не довыслали из дипломатов их высылать. Удивительно, что русский дом в Германии еще продолжал существовать до сих пор. Честно говоря, я удивлен. Ну вот, найдут еще какие-нибудь структуры российские, их сократят, вышлют дипломатов, это раз. Поскольку все закусились сильно, со всех сторон, то я думаю, что ну его нафиг в этой ситуации никто не произнесет, а будут дальше ползти по лестнице эскалации вверх.
2: Я-то думал, что как раз ну, вот, перенос войны на территорию Европы, то, что пыталась сделать и ну, с разным успехом пытается делать Украина здесь, в России, они сразу заявили, что мы будем пытаться переносить войну на территорию России, чтобы русские ее почувствовали. Соответственно, если мы начнем переносить войну на территорию Европы, чтобы европейцы ее почувствовали, это каким-то образом повлияет на европейцев?
3: Ну, вот вопрос. Послушайте, вот именно так, как вы говорите, я не могу поддержать этот тезис «перенести войну на территорию Европы». У России нет для этого средств, живой силы и
2: техники. Ну, гибридная война – это что?
3: Гибридная война...
2: Украина тоже, понимаете, не ногами здесь находится.
3: Нет, но Украина ведет не гибридную войну. Давайте все-таки...
2: Ну, хорошо, террористические акты.
3: Будем точны в терминологиях. От того, что мы будем упражняться в грозных терминах, террористические акты, там еще что-то, ситуация не изменится. Идет война между Россией и Украиной. Воюющие страны, воюющие стороны наносят удары по разным объектам друг друга. Точка. Вот. А о том, как брызгать слюной и называть это какими-то там страшными терминами, ситуация от этого не изменится. Что касается гибридной войны, перенесенной на территорию Европы, вот в таком ограниченном масштабе, чего я допускаю, может произойти, то, ну, если, так сказать, через какое-то время это, да, может привести действительно к каким-то военным столкновениям. Поскольку, ну, военное столкновение не может произойти в каком-то аэропорту, но оно может произойти для начала в море. Если какой-нибудь очередной танкер будет остановлен, а сейчас на танкерах Россия, значит, размещает вооруженные группы, ЧОПы там или что-то такое еще подобное, даже станковые пулеметы, вот из этого может что-то вылезти более серьезное. Если та же Германия, например, какой-нибудь танкер, ну, вот они уже выслали, закрыли русский дом, закрыли консульство, это бывшее посольство, кстати, ФРГ, там много было народу, работало, и важные функции оно осуществляло. Вот, захочет арестовать какой-нибудь танкер теневого флота. По кораблю береговой охраны ответ будет открыт ответный огонь из стрелкового оружия. Германия вызовет какой-нибудь линкор, усилит давление. Россия выставит свой военный корабль. Ну и дальше пошло-поехало.
2: Говорят, может быть, кур дают, но тем не менее, что это вообще все предвыборная история Мерца, канцлера Германии. Ему скоро переизбираться, рейтинги низкие, и вот он придумал такую историю.
3: Не верю. Очень какое-то примитивное объяснение. Помимо предвыборных соображений есть другие соображения. Ну, поставьте себя хотя бы на минутку на место канцлера Германии. Ну, представь, поставили. У вас в аэропорту обнаруживается дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолетом. Вы что, не должны реагировать как-то? Должны. Вот вы и реагируете. А как вы реагируете? Вы реагируете в соответствии с тем политическим трендом, который вы уже выстраивали. Вы же не можете его сразу поменять и сказать, что да нет, это операция под чужим флагом. Это сами украинцы поставили этот дрон, подмаскировав его под, значит, дрон российский с российской взрывчаткой. У них есть такие возможности. Зачем вам идти в этом направлении? Вы пойдете в том направлении, в котором дует ветер. Вот он и пошел.
2: Перерыв. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Скоро вернемся.
0: Бофт и Панкин. Реклама.
4: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Общественный деятель Николай Доронин о действиях России в Арктике.
6: Мы развиваем присутствие человека в высоких широтах, когда мы стали восстанавливать военные базы на нашей же территории, на континенте. Да, это вызвало резкую реакцию. Дескать, вот милитаризация Арктики происходит. Хотя это территория Российской Федерации. Это то, что мы по закону, по духу мы должны оборонять. Стали восстанавливаться и гидрометеостанции. Вот сейчас идет речь о том, чтобы конструировать порты вдоль Северного морского пути. Это тоже вдоль нашего побережья все происходит. Это все элементы инфраструктуры, которые используются для того, чтобы жить, работать, добывать полезные ископаемые. На нашем крайнем севере 2,5 миллиона человек, которые живут у нас в Российской Федерации за полярным кругом, они составляют больше половины всего населения арктического, если можно так выразиться, которые проживают по всему земному шару.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Бофт и Панкин.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, ну вот мы большую часть первого блока посвятили Берлин. Посвятили обсуждению, ну, найденному беспилотнику в аэропорту Лейпцига в Германии и, в общем, реакцию на это на все. И
4: реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты эксперты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: И в суде все это было открыто, изложено. Тогда можно было бы рассуждать о том, что обосновано, что не обосновано и так далее.
2: Кстати, многие очень серьезные люди, которых, в общем-то, в излишнем... Ура патриотизме, ну, именно излишним, не заподозришь, ну, не заподозришь на первый взгляд, а говорят о том, что чего стесняться-то, пусть это будут русские беспилотники, но просто это нормальный такой ответ в качестве, ну, вот в рамках гибридной войны немцам, чье оружие действительно поступает на Украину, а что еще, а как по-другому? Вот у вас какая реакция на это?
3: Если встать на минуту на... позиции таких ура-патриотов, зетников, да, то даже с этой точки зрения, если это был задуман как акт гибридной войны, то он неэффективен оказался. Потому что, во-первых, украинский самолет, с ним ничего не произошло. Во-вторых, авиасообщение не дестабилизировано. В-третьих, Россия понесла ущерб и убыток гораздо больше. Закрыт важный центр работы в Германии, бывшее посольство ФРГ, ныне консульство, в котором в том числе работали прикомандированные сотрудники.
2: Так, и? Ну, собственно, этот русский дом, говорят, он и так работал не особенно активно, поэтому, ну, закрыли и закрыли.
3: Нет, про русский дом я ничего не говорю, там... Просто Германия в данном случае, о чем уже сказал Лавров сегодня, лишится дома Гёте в Москве и в Питере, который будет закрыт. Он до сих пор тоже работал, как ни странно. Но русский дом, не знаю, ценность его с точки зрения политической, стратегической, не думаю, что была велика. Консульство, оно в этом плане, как и всякое дипломатическое учреждение, оно работает не только для того, чтобы справки выдавать и визы выдавать, но и в других целях тоже. А вот теперь этого центра не будет. Поэтому чего достигли те, кто отправлял этот дрон, который не взорвался и который обнаружили и так далее. То есть я готов поверить даже в операцию под чужим флагом со стороны военных противников России. Потому что, ну...
2: Логики нет, да?
3: Ну, или логика была, но это не дошло до конца. Или логики нет, и тогда это вообще не мы. Ну, вот одно из двух.
2: Хорошо, но видите, я уж не знаю, что касается Гёте, но главное, чтобы музей Канта не трогали. Ну, и могилу, разумеется. В Калининграде, я имею в виду. Вот лишь бы до этого не дошло. Но это в качестве такой злой иронии, но тем не менее. Кант, а что касается...
3: Кант нам не враг, да.
2: Вот, а Гёте?
3: Гёте тоже.
2: А, ну, вот видите. А тогда вот этот ответ, а мы любим так и формулируем это следующим образом. Зеркальный ответ. Он логичен, как вы думаете?
3: В дипломатии так, к сожалению, принято.
2: Почему, к сожалению?
3: Я не знаю, почему, к сожалению, потому что, ну, как бы это... Не знаю даже, как это объяснить. Нельзя не отвечать, да, ты тогда потеряешь лицо. Для дипломатов это важно, поэтому они отвечают всякий раз.
2: Угу. Ну, что касается вот дальнейших тогда уже, дальнейших наших отношений с Германией, вот коротко скажите, пожалуйста.
3: Они плохие.
2: Ну, это, ну, понятное дело, что они плохие. Как дальше они будут развиваться, если будут развиваться? Вообще, Германия заинтересована, вот прямо говорят, заинтересована в восстановлении отношений с Россией из-за энергоресурсов. Понятное дело, экономика хромает и прочее, прочее, прочее.
3: Слушайте, а можно говорить, что вообще все заинтересованы?
2: Все, а ведь это правда. Все,
3: да, восстановление отношений с Россией. Только никто из заинтересованных не будет их восстанавливать в условиях войны. Недавняя встреча Силуанова с Бессентом, его визави, министром финансов американским, это показало. Когда Силуанов пытался продвигать линию, которую раньше продвигал Кирилл Дмитриев, давайте развивать там какие-то экономические проекты, мы четко сказали, пока идет война, ничего не будет. Я это говорил, собственно, уже года 3 или 4. На протяжении всего военного конфликта ничего не будет, пока идет военный конфликт. Никакой Трамп не поможет.
2: Ну, кстати говоря, тот же Скотт, который Бессент, глава Минфина США, обвинил Украину в росте мировых цен на топливо. Заявил, что действия Украины против российских энергетических объектов способствуют росту мировых цен на энергоносители. Такие дела.
3: Я не согласен с ним.
2: Опа.
3: Извините.
2: Со Скоттом Бессентом не согласны.
3: Да, со Скоттом Бессентом.
2: Да, вы же не любите оскорблять. Это вот моя привилегия. Там, да, оскорбителями, да, всякими,
3: ну,
2: разбрасываться.
3: Со Скоттом Бессентом я не согласен в данном случае. Потому что объективные данные говорят об обратном. Это он сказал для того, чтобы опровергнуть более правильный тезис о том, что именно действия США в Персидском заливе и война с Ираном приводят к энергетическому кризису и росту цен на нефть. А действия Украины в отношении российских нефтеперерабатывающих комплексов ведут к тому, что Россия наращивает экспорт нефти вовне.

0: взаимных связей на период после окончания войны.
1: Вот придется тогда Украину во всем обвинять, Георгий Георгиевич, если хотите укреплять.
0: Я же вам сказал, почему он обвинил Украину, чтобы не обвинять самих себя.
1: Так вам придется, да, вот вам придется, кстати говоря...
0: Да ну, это ничего, переобуться в воздухе.
1: Сумеете.
0: Как Штирлиц, он же тоже много чего говорил такого, да, поэтому не страшно.
1: Хорошо, что касается нового саммита с Владимиром Путиным, Трамп уверен, что он, новый саммит с Путиным, состоится в будущем. По словам президента США, он готов к переговорам с российским президентом, когда будет согласовано мирное соглашение по Украине. А оно, как мы знаем, не за горами. Вот дорогу перейти, и вот, пожалуйста. Я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда конфликт будет заканчиваться. И я думаю, что это произойдет. Оп.
0: Это ответ на, может быть, существующее предложение Москвы провести переговоры прямые с Трампом или даже устроить саммит с Трампом. И эти слова следует понимать как отказ. До тех пор, пока не созреет соглашение, я с вами встречаться не буду. Вот так это можно понимать.
1: А кто виноват, что не созрело соглашение? У нас же как раз все наши требования, четко прописаны.
0: Я бы не формулировал это в категориях «кто виноват, а кто не виноват». Идет война, и обе стороны проявляют неготовность подписать мирное соглашение на тех условиях, которые противоположная сторона выдвигает. Тут не следует говорить о вине кого-то, да? Каждый просто отстаивает свои позиции в данной войне и не хочет идти на уступки, и не хочет идти на компромиссы. Поэтому мирное соглашение в обозримом будущем невозможно. Соответственно, и саммит невозможен. Все, Трамп и сказал.
1: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь. Перерыв.
2: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены 1000 встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство.

0: Ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории. Будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
1: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Бофт и Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Георгий Георгиевич, у аналитического центра ВЦИОМ вышел хороший опрос. Какие объекты могут быть символом России сегодня, по мнению россиян? Я перечисляю с 1 по 10 места. Проценты не всегда буду называть, это не ключевое. Но вот первое место – это классики литературы, хотя они и не объекты. Пушкин, Толстой, Достоевский, если речь не о памятниках, конечно. 59%. Далее на втором месте собор Василия Блаженного, 41%. Большой театр, 40% на третьем. Четвертое место – за медведем, 37%. Пятое
7: – за кем? За медведем?
6: Да, просто медведь. Пятое место – автомат Калашникова, целых 35%. Ледокол – 34, он на шестом. Седьмое место занято матрешкой, не неваляшкой, просто матрешкой, 33%. Космический корабль «Союз» идет далее, потом атомный реактор, 18%. Балалайка на 10-м месте, 17%. Ну и вот уже за скобками, да, валенки 15, ракета 10, атомная бомба 8. Есть атомный реактор, у него 18, а у атомной бомбы 8. Боевой дрон тоже 8, печь 6%. Автономный робот-доставщик и самолет у них по 4%. Ну, я от вас жду, какой объект может быть символом России сегодня, по мнению Георга Бофта. Скажите, пожалуйста, есть у вас мнение на этот счет?
7: Может быть, любой. Я бы выбрал Большой театр.
6: Большой театр. Любит кто-то, а я люблю команду «Ротор». Была у нас такая кричалка в свое время, она и сейчас есть, просто не такая популярная.
7: Они в какой лиге сейчас играют?
6: Ну, чтобы вы понимали, есть премьер-лига, есть первый дивизион. Вот в первом дивизионе, который второй после премьер-лиги. Вот, да, там, да. Ну, выходили, потом снова уходили, и вот сейчас, да, пытаемся вернуться. Дело не в этом. Вопрос, что это все из прошлого. Вот в этом, да, наверное, есть, да, проблема. Да? В том числе Большой театр.
7: Да.
6: А вот, ну, что-нибудь, ну, если не выбирать, может быть, у вас есть какие-то мысли. Вы знаете, сегодня люди звонили мне в эфир и предлагали разные варианты. Кто-то «Медный всадник» говорил, Петр Первый, я так понимаю. Кто-то говорил значит, рабочие колхозницы. А, кстати, в принципе, как символ-то это хорошо, рабочие колхозницы. Это рабочие люди, да, ставка на рабочие специальности, профессии, тоже неплохо. Вот. Ну, а что-нибудь новенькое придумать можно?
7: Можно.
6: Давайте.
7: Но для этого нужно нечто большее, чем просто придумать. Все те образы, которые вы перечислили, они, с одной стороны, опирались на прошлое, с другой стороны, опирались на настоящее, на тренды в современной тем, временам культуры, я извиняюсь за корявую фразу, и с третьей стороны, они устремлены были в будущее. Так же, как вот, ну, возьмем номер один, русская классическая литература.
6: Угу.
7: Она выдвигала смыслы, которые были устремлены в будущее. Проблема постсоветской России заключается в том, что у нее нет образа будущего. И сейчас его нет тем более. А без этого никакой образ, его можно выковырить из носа или еще из какого места, но утвердить в качестве такового на уровне массового сознания невозможно.
6: Угу. То есть вы ничего не предложите из новенького?
7: Я объяснил.
6: Не, ну большой театр-то это ладно. Ну, все-таки, ну что, ну неужели.
7: Вы просили выбрать из десятки, а выбрал десятки.
6: Нет, я в принципе.
7: Следователь НКВД, ей-богу, вот, укажи пальцем. Я указал пальцем. А, значит, вы теперь говорите, выдумайте новый образ какой-нибудь. Я говорю, новый образ выдумать нельзя, потому что нет образа будущего. Если он появится, то можно его выдумать. А так
6: ну, то есть, а вы, значит, написать не возьметесь образ будущего.
7: Образ будущего?
6: Да. Ну, вот вас Владимир Владимирович к себе вызывает, говорит, Георгий Георгиевич, напиши образ будущего. Мы тебе гонорар выпишем.
7: Хороший гонорар.
6: Да, вот, да, мы за ценой не постоим, Георгий Георгиевич.
7: Образ будущего будет сформирован в зависимости от того, когда и чем кончится специальная военная операция.
6: Ну, хорошо, ладно. Знаете, давайте, коль уж с опросами пошло, еще исследовательский центр РАМИР тут тоже... Есть от него определенный замер. Самые авторитетные публичные персоны с точки зрения россиян. Там десятка, но и за десяткой тоже кое-кто есть. Ни в десятке, ни далее нас с вами не имеется, сразу оговорюсь. На первом месте зато Владимир Соловьев. Далее Никита Михалков, Андрей Малахов, Константин Хабенский, Павел Воля, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Сергей Безруков, Маргарита Симонян, Ольга Скобеева. Да, там еще есть, конечно, кроме прочего, Владимир Познер, Екатерина Гордон. Да, где-то далеко Александр Гордон, Юлия Меньшова, Ярослав Дронов и вроде даже Павел Воля. Да? Как вам этот рейтинг?
7: Странный какой-то. Не
6: почему?
7: Знаю.
6: Почему? Что вам не нравится в этом рейтинге? Почему-то ну, все, кто его выкладывали, подписали без комментариев. Почему без комментариев?
7: Это люди из телевизора. А телевизор в данном случае давит на мозги и определяет... Ну, просто кому-то дают трибуну телевизионную в прайм-тайме, а кому-то не дают. И это люди из прайм-тайма. Причем, ну, Познер тоже был в прайм-тайме. И по остаточным там воспоминаниям его еще причисляют десятки. Хотя он сейчас не является действующим лицом активным на телевидении. Ну, вообще никаким является на телевидении. А остальные все это люди из телевизора. Вот, поэтому зависит от того, как распределен прайм-тайм. А распределение прайм-тайма зависит не столько... Хотя и от этого тоже не столько от массовых настроений, хотя и от них, конечно, зависит, сколько от решения начальства. А решение начальства во многом политическое. Ну, ведь это же политическое решение поставить в прайм-тайм какое количество всяких ток-шоу на актуальные политические темы.
6: Ну, потому что
7: это имеет пропагандистский эффект, который нужен начальству в современной текущей военно-политической ситуации. Отсюда, конечно, Соловьев, он, так сказать, везде, да, поэтому понятно, что узнаваем и на первых местах.
6: Угу. Но ведь и другие люди сейчас на слуху, в том числе в определенном смысле оппозиционные, да, ввиду там, того, что скоро выборы, но о них почему-то вот ни слова, да, почему-то. Никто их не выбирал. Почему?
7: У них нет трибуны, прежде всего, а поэтому нет аудитории. Вы там упомянули парочку иноагентов.
6: Я? Иноагентов? Боже упаси, вы что такое говорите про меня? Вы что, кто тут иноагент? Нет, кто? Нет тут иноагентов, вы что? Я иноагентов упомянуть в нашем с вами эфире.
7: Где там во втором половине нет, разве нет?
6: Нет, вы что, Соловьев, Михалков, Малахов, Хабенский, Воля, Собчак, Бузов, Безруков, Симонян, вы что?
7: Какие иноагенты? Значит, в мороз меня впал.
6: Потому что... Старость скоро пройдет, Георгий.
7: Потому что нет трибуны, да. Нет трибуны.
6: Ну, хорошо, ладно, трибуны нет, без трибуны, видимо, как и без кота, жизнь не та. Ладно, я-то думал, что все-таки не только трибуны решают, откровенно говоря. Ну, вот мне так казалось. Тут, видимо, что-то другое. Нет спроса, видимо, на другую повестку. Вот вы не находите? Нет спроса. Это в контексте разговора про скорое окончание специальной военной операции.
7: Слушайте, повестка формируется во многом сверху. Будет трибуна, будет повестка. Понимаете, если, ну, условному новому Жириновскому, да,
6: да,
7: дать прайм-тайм в эфире, он будет формировать повестку, и он будет узнаваемым лицом.
6: А у него опять... и так был прайм-тайм.
7: Вот он и был популярен, как фигура. Прикольный мужик. Вот, поэтому вопрос в трибуне. А какая у него повестка? Вот вы сейчас вспомните, что из того, что, так сказать, говорил Жириновский, было там насущным. Он откликался очень на острые проблемы, умел, кстати говоря, очень неплохо освещать, ставить и по-своему препарировать. Он удачно играл в национальном вопросе, на шовинизме. И, в общем, это был сильной стороной его фигуры. Но в то же время он был разрешенным спикером в прайм-тайме, и поэтому соблюдал определенные правила игры. Поэтому зависит от трибуны. Будет трибуна, будет повестка.
6: Выйду из образа сотрудника НКВД, не буду вам тыкать вот в список. Просто могли бы вы назвать человека, которого бы вы хотели увидеть в этом списке?
7: Нет, не могу.
6: Почему? Ну, может, меня назвать, хотя бы меня назвать.
7: Не хочу.
6: Из уважения.
7: Я должен сказать, что надо подписаться на канал Панкин и посмотреть к этой восходящей...
6: Я там ничего не пишу.
7: ...к этой восходящей звезде современного агитпропа.
6: Как вот, знаете, как вот звучит неоткровенно, вот откровенно говоря, простите.
7: Мне кажется, у вас есть будущее. Ничего серьезно говорю.
6: Да, спасибо большое, Георгий Георгиевич. Я все-таки, да, надеялся, что вы что-то серьезное скажете. Нет, ладно, я тоже могу пожелать, чтобы и Бовт оказался в этом списке. Одна, кстати, из самых популярных программ на радио «Комсомольская правда» – это вот программа «Бовт и Панкин». Бовт знает, если по-старому говорить. Вот. На всякий случай скажу. А то...
7: Вдруг еще. Потом что...
6: Да, видите.
7: Кстати говоря, именно благодаря вам, потому что вы вполне удачный вот спарринг-партнер.
6: Да, помогаю вам раскрыться, так сказать, да, что называется. Ладно, Георгий.
7: Не брыжите слюной там бешеный с клыков. Это приятно.
6: Вы, кстати говоря, вот Георгий Бовт, сам-то он, как мы знаем, либерал, да, и вот вообще против такого подхода не читал, но осуждаю мое интервью.
7: Причем правый.
6: Да, мое интервью с Памфиловой сначала не посмотрел, кинул мне там в личку несколько обвинений про то, что я там гнилые вопросики и задавал по поводу иноагентов. Ну, же такое не в чести такое спрашивать, это, знаете, такой квасной патриотизм. Потом выяснил, что интервью не смотрел. Я его буквально заставил.
7: Да, совесть заиграла свою. Посмотрел, да.
6: Да, да. Ну, все, ладно. Георгиевич, давайте, значит, скажем в завершении, что все будет хорошо. Будем надеяться, что действительно все будет хорошо. Войны с НАТО все-таки, ну, по крайней мере, за неделю, что мы с вами не увидимся, не состоится. Но если это не так, вы можете меня поправить, конечно, на этой неделе.
7: За неделю я поручусь, да, тоже. Надеюсь, что нет.
6: Все, слава богу. На этом мы закончим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь.
7: Спасибо.
6: До свидания.
7: До свидания.
5: Бовт и Панкин. Сказано
8: реклама.
9: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штатного штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
13: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск».
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
15: У вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Приветствую вас, и сегодня необычный день. Вы узнаете, почему он сегодня необычный, чуть позже. Но для начала я хочу пожелать всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также хочу пожелать вам быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. А у меня сразу к вам вопрос. Хотите ли вы, используя один единственный прибор, пить водородную воду и делать ингаляции? Молекулярным водородом, да, именно молекулярным водородом ингаляции. А зачем это нужно, спросите вы меня, да? А я вам отвечу. Дело в том, что исследование на пациентах с диабетом показало снижение оксидативного стресса на 30% за 8 недель ингаляции. Одна ингаляция стоит в среднем там, от 3 до 6 тысяч рублей. И не только в Москве, во многих городах России уже в клиниках предлагают такой инструмент оздоровления. А вы можете сами дома делать каждый день, вся ваша семья. Что это даст? Ну, во-первых, это защита легких от, и воспаления от воспалительных процессов, да, и восстановление после COVID-19. Это профилактика и защита на будущее. Но если был COVID-19, то исследования показали, что у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 90 до 97% и исчезла отдышка. И это официальные данные академика Чучалина из Российского национального исследовательского института, да, медицинского университета, прошу прощения, имени Пирогова. Он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов. И вы можете каждый день дома делать ингаляции и пить воду, насыщенную молекулярным водородом, всего лишь при помощи одного единственного прибора. Что еще вам это даст? Это борьба с хроническими воспалениями и болью. Артрит и аутоиммунные заболевания. Вот данные исследования. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения при болезни Паркинсона. Ингаляция молекулярным водородом замедляет прогрессирование двигательных расстройств. Пример, друзья, вот примеры жизни. Женщина 60 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Улучшение когнитивных функций, защита мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у пожилых пациентов с когнитивным нарушением после 6 месяцев ингаляции молекулярным водородом улучшилась память и концентрация внимания. Общие преимущества для здоровья. Укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна и повышается эластичность. Если вы не привыкли верить на слово, друзья, вы можете найти статью в российской газете. Она была опубликована 2 мая 2024 года. Она называется «Академик Чучалин ингаляция водородом эффективна при лечении многих заболеваний. Пожалуйста. Он говорит о том, что равного лекарства по эффективности природе не существует. Понимаете? Вот в чем суть. Попробуйте, начните. Ингаляция молекулярным водородом оказывает положительное влияние на метаболизм организма человека. Их все чаще включают не только в схемы лечения, но и активно используют в программах оздоровления в санаториях при широком спектре заболеваний сердечно-сосудистых, эндокринных, респираторных, нейродегенеративных. Друзья, все, пожалуйста, все, пожалуйста, друзья, доставлять молекулярный водород в организм можно несколькими путями. Ингаляцией и пить молекулярный водород. Но согласитесь, что гораздо эффективнее и пить, и делать ингаляции. Это доказано наукой. Попробуйте и вы. Прямо сейчас набирайте 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата, кстати, при получении. Мы являемся заводом-производителем приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что она становится действительно помощником в улучшении здоровья. Друзья, сегодня это важный момент. 29 тысяч рублей за эту цену вы покупаете сразу два прибора. Генератор водородной воды Aqualife Premium, при помощи которого вы готовите воду, насыщенную молекулярным водородом, чтобы пить ее, да, там, в двух режимах. Можно сделать ионизированную щелочную воду с помощью него. Там есть специальный набор минеральных шариков, да, он идет в комплекте. Он готовит вам, еще раз говорю, в двух режимах ионизированную воду водородную, да, в 2 минуты, там 10 минут. При помощи генератора водородной воды премиум вы можете делать ингаляцию, что важно, о чем я вот сейчас говорил. В комплекте есть специальная конюля, при помощи которой вы и делаете ингаляции молекулярным водородом. Кстати, абсолютно безболезненно, очень даже приятно, и не нужно специально там как-то дышать. Просто подсоединили к носу конюлю и делайте, занимайтесь тем, чем вы привыкли заниматься. Можете хоть на беговой дорожке это использовать. Друзья, в комплекте есть также зарядное устройство. Заряжайте как мобильный телефон, и в любую точку можете отправиться с ним, потому что он работает от аккумулятора, этот прибор. И напомню, вы получаете сегодня сразу два генератора водородной воды. Модель Aqualife Premium, как я описал, да, и ионизатор воды, и генератор водородной воды Light. И весь этот комплект сегодня стоит для вас 29 тысяч рублей. Я вот специально повторяю, 29 тысяч рублей за два. Давайте посмотрим правде в глаза. Один только генератор премиум, цена на сайте, ну, заходите, называется он aqualife.club, наш сайт, заходите и увидите, там его цена 29 900 рублей. Ну, может, если у вас есть там промокод, он будет немножко дешевле. А здесь вы за эти деньги получаете сразу два аппарата. Это не ошибка, это наше специальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Потому что мы в прямых эфирах уже больше 10 лет и всегда стараемся для вас создавать особые условия. Оплата, напомню, при получении, подчеркну, сейчас вы не платите ни копейки, вы просто совершаете заказ. Когда посылка придет в пункт выдачи, тогда и оплатите, да? И как только получите два генератора, не откладывая в долгий ящик, начинайте использовать прямо сразу, в тот же день. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум на режим 10 минут, приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик, да? Потом снова залейте свежую воду, подключите конюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается. Одышка отступает, если она была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. Два прибора по одной цене сегодня для вас. Друзья, заканчивается просто партия, которая была ранее изготовлена. Да, я еще раз говорю, мы производители. Но, к сожалению, уже пришла новая партия, уже новые, скажем так, составляются компоненты прибора, они уже по другим ценам. Поэтому для того, чтобы воспользоваться максимально выгодным предложением, нужно сделать это прямо сейчас. Потому что сегодня это можно... Прям я вынужден это сказать, последний день акции. Так что звоните 8 800 505 0855. До 19.00 у вас еще есть время. Звоните 8 800 505 0855. Помните, с Aqualife вы не просто побеждаете жажду, друзья, вы побеждаете болезни. Когда у вас дома появляются приборы ионизаторы Aqualife или генераторы водородной воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, да, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. Вот. Как бы это ни звучало пафосно, но это так. Вот кто начал пить ионизированную воду, это отмечает. Просто многие думают там годами, но потом делают вывод, когда после приобретения просто жалеют об одном, что не приобрели сразу Поэтому не нужно вот сейчас откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. Друзья, звоните 8 800 505 0855, это наш колл-центр. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Код, с которого, ну, номер, который будет вам звонить при перезвоне, если вы не дозвонились, он так звучит. 495, это код Москвы, 248-0808. Мы видели этот номер, там еще может написано быть «Фабрика здоровья», это мы, наше юридическое название именно такое. Так что звоните, друзья, 8 800 505 0855, это номер телефона для звонков со всей России. И еще хочу сегодня рассказать об одном приборе, технологии NeuroDance. Эта технология избавила меня от постоянных болей после физических нагрузок. Вот у меня с юношества была одна проблема со здоровьем. Она появлялась тогда, когда я даю нагрузку на позвоночник. Если не рассчитаю там свои силы и чуть-чуть больше нагружу ее, то происходит, вот, ну, что-то происходит в поясничном отделе, и я превращаюсь в старичка, который еле ходит, еле сгибается и разгибается, да, с жуткими болями. И вот восстановительный период длился у меня не меньше 3 недель. Но все изменилось весной 2024 года. После очередного вскапывания грядок я еле дополз до кровати, мысли были мрачные, все, огород пропал без моего участия. Да. Но тут я вспомнил про NeuroDance Axon, компактный прибор, который как раз только у меня появился. И вот NeuroDance — это технология, которая использует этот прибор, нейродинамическая электростимуляция. Так вот, я взял прибор, приложил к пояснице, чуть-чуть увеличил силу тока, чтобы почувствовать воздействие, и стал ждать. Прибор работает 15 минут, потом сам выключается, не нужно ничего засекать, кстати. И вот считается, этого времени достаточно для того, чтобы получить результат. Прошло 15 минут, я попытался встать и понял, что не ощущаю никакой боли. Небольшая усталость, но боли нет. Друзья, этот прибор предназначен именно для устранения боли. Неважно, где это, какая это боль. Главное то, что он устраняет не только боль, но и причину ее появления. В отличие от таблеток, которые дают и нагрузку на печень, и постоянно нужно куда-то их покупать, этот прибор только заряжается. Да, прибор маленький, размером со спичечный коробок, приятный на ощупь. Просто приложил к месту боли, через 15 минут сам он отключился, и боль прошла, друзья. И причина ее возникновения тоже прошла. Друзья, звоните, успейте заказать его по максимально низкой, потому что заканчивается и он по этой цене. 4900 рублей этот прибор для вас сегодня стоит. Можете купить 2 прибора по цене одного. Но все подробности и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Сегодня необычный день. Поэтому успевайте. Звоните 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Я желаю всем здоровья и активного долголетия.
16: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Комсомольская правда.
20: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
21: Для лиц старше 12 лет.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
23: Друзья, будущее наступило.
24: Радио уже давно не шипящий приемник.
23: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
1: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
21: О визитах.
4: Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, сообщает корреспондент ТАСС. В аэропорт Внуково их приехал встречать спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщала, что спецсамолет США пересек границу России на фоне ожидаемого визита американских переговорщиков. Их визит в Россию запланирован на 5 сентября. Президент США Дональд Трамп говорил, что они привезут и в Москву, и в Киев предложение прекратить конфликт. Уиткоф и Кушнер уже встречались с Владимиром Путиным в январе. Тогда переговоры в Кремле продолжались около 4 часов.
21: Об атаках.
4: При атаке ВСУ в Крыму погиб исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для победы» Анатолий Чернышов, сообщили в пресс-службе фонда. Ему было 58 лет. Мужчина получил минно-взрывные травмы в ходе воздушного удара. Чернышова доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Его посмертно наградили орденом мужества за самоотверженность и преданность своему делу. Фонд «Народный фронт. Все для победы» был создан для поддержки российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Анатолий Чернышов занимал пост исполнительного директора фонда с октября 2025 года. Число погибших при оползне и наводнении в Непале превысило 1300. Пропавшими без вести числится около 5000 человек. Как следует из отчета Национального управления по снижению рисков и устранению последствий ЧС, пострадали более 5500 человек, из них 314 остаются в больницах. Удалось спасти более 13 тысяч, в том числе 274 иностранных гражданина. В спасательной операции задействовано свыше 21 тысячи человек, в том числе полиция и военнослужащие. Власти Непала оценили ущерб минимум в 4 миллиарда долларов, в числе пропавших 9 граждан России.
21: О политике.
4: Представители консервативной партии Британии предложили урезать льготы для инвалидов и жилищные пособия ради роста военных расходов до 3% ВВП к 2030 году. Ранее канцлер Германии заявил, что рост военных расходов важнее, чем выплата родительских пособий. Фридрих Мерц в интервью телеканалу АРД также пообещал, что Германия будет создавать дешевое оружие вместе с Киевом.
21: О погоде.
4: Лето 2026 года в России стало рекордно теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. По данным синоптиков, экстремально высокие температуры были зафиксированы преимущественно на Урале и в Сибири. Средняя температура воздуха летом превысила норму на 2-4 градуса и не только в России. Ирина Самойлова, служба информации.
25: Джентльмены спорта.
26: Это радио «Комсомольская правда», это программа «Джентльмены спорта», в студии Андрей Вдовин и Павел Садков. А сегодня у нас совершенно фантастический гость, человек, которого мы, честно говоря, давно хотели пригласить к нам в программу. Даниил Глейхенгаус, заслуженный тренер России, человек, который, я его назвал одним из творцов побед наших фигуристов многочисленных. Это абсолютная правда. Даниил, спасибо вам огромное, что вы пришли, мы вам очень рады.
27: Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Я тоже очень рад с вами пообщаться. Надеюсь, у нас получится интересная беседа.
28: Даниил, я тогда сразу не о фигурном катании. Вы недавно были на свадьбе у Евгении Медведевой, и, судя по видео в вашем телеграм-канале, все прошло очень здорово.
27: Свадьба – это всегда же праздник, да? А здесь это была настолько еще творческая свадьба, потому что, ну, мы все знаем, да, что Женя Медведева – наша прославленная легендарная фигуристка, двукратная чемпионка мира. И муж ее прекрасный танцор Ильдар. И у нас получилось так, что прям вот пополам был разделен зал. Со стороны Жени там весь фигурный такой круг и известные фигуристы, а со стороны Ильдара это целый почти балет «Тодос» и из Большого театра люди. Так что там просто творчество лилось отовсюду, и очень были трогательные и видео, и поздравления, и моменты у ребят. Ну и в целом было все очень классно, красиво, поэтому такое было соединение прям миров, и мне кажется, прошло все замечательно.
28: Вы как хореограф-постановщик, наверное, где-то посередине сидели.
27: Ну там, да, я не один был хореограф-постановщик, так что мы где-то были в центре.
28: На самом деле, знаете, про что хотел спросить? Вот каково видеть, как вот те девчонки, да, с которыми вы делали номера, с которыми выступали, они взрослеют, да? Вот Медведева замуж вышел, у Александры Трусовой ребенок родился, да? И в какой момент к вам самому, как к тренеру, приходит осознание, да, девчонки выросли, с девчонками, может быть, уже не так общаться, как раньше?
27: Слушай, ну это на самом деле интересное чувство, я даже еще до конца, мне кажется, не разобрался в них, потому что... Саша вообще, да, вернулась в спорт, и сейчас как раз-таки у нас тренируется. И когда вы снова начинаете работать, вот здесь вот ты чувствуешь, что да, все-таки прошло столько времени, все изменилось, она была совсем такой малышкой, когда только пришла, и мы начали работать. А сейчас это уже взрослая девушка с мужем, с ребенком. И... Но когда вы на льду, вы все равно как будто погружаетесь в ту же атмосферу и обстановку. Конечно, вы уже совершенно по-другому там разговариваете, общаетесь, по-другому строится тренировочный процесс. Но все равно вот этот дух, что спортсмен-тренер, он как бы остается. А когда нету тренировочного процесса, и вот как сейчас, да, вот на свадьбе там у Жени, то здесь ты такой, правда, думаешь, да, уже... взрослая девушка, уже совершенно другая у всех жизнь. Но там были и другие наши ученицы, и Анна Щербакова была со своим женихом. Так что скоро тоже, я так понимаю, будет еще одна свадьба.
2: Послушайте, я такой вопрос задам. Я понимаю, что... о себе, что называется. Я когда в 20 лет вошел как учитель русского языка и литературы в класс, я понял, что вот этот момент установления из дистанции... Ну, там, детям было по 17, 18, 16 лет, да, грубо говоря, там, 10, 11 класс. Установление дистанции – это самое сложное. И потом в любом случае, когда ты видишь спорт, да, ты понимаешь, что особенно в фигурном катании, где роль тренера и наставника, и постановщика крайне велика, вот эта разница в возрасте, установление дистанции... мы видим все, как весь фигурный мест относится к Татьяне Анатольевне Тарасовой, да, но там не будет ни понебратства, как бы там можно не пошутить и так далее, но тем не менее, вот это ощущение того, что это человеку надо относиться с определенной дистанции, но оно очевидно. Вот тут вы молодой человек, у вас вы давно в этой профессии, вы когда начинали, вам было сколько, 20, я подозреваю?
27: Когда я начал работать уже с Этери Георгиевной, да, мне было, получается, где-то 23-24.
2: Года. Я понимаю, что там девочки, но они там моложе, но не намного, это все равно ваше поколение, грубо говоря. Как вы эту дистанцию устанавливаете? Насколько было тяжело, ну, поставить себя, там, не знаю, показать, что я тренер? Ну, это же необходимо для, в рабочем процессе.
27: А, да, ну, конечно, очень сложно именно в первые годы, да, когда ты стал тренером и начал работать с известными там спортсменами уже на тот момент, когда я пришел к Этери Георгиевне. Самое забавное для меня было то, что в тот момент в группе катался Сережа Воронов. Он был у меня старше. То есть мы, когда катались вместе в спорте, мы были, ну, не то, что прям соперниками, но он был у меня старше, и тут я прихожу, и такой, Серёж, ну, теперь я твой тренер.
28: То есть вот... Он сразу к вам по имени отчеству должен?
27: Ну, вот он, конечно, сразу начал шутить, так, теперь Данил Маркович, да. А здесь очень многое зависит еще и от... других тренеров, да, как они поставят и представят тебя своим спортсменам, своей группе. То есть Этери Георгиевна здесь сразу же показала спортсменам, что нужно относиться с уважением по имени, отчеству и так далее. Поэтому все равно все зависит от того, как ты сам себя поставишь. Конечно, у меня не было цели там, с ребятами, которые или меня старше, или моего возраста, чтобы они меня называли там, по имени и отчеству. То есть я спокойно разрешал и говорю, можете меня называть Даниил, там, Даня и так далее. То есть и с Женей Медведевой у нас были достаточно такие, не Даниил Маркович, а она меня всегда Даня называла. Но это никак не связано с уважением, которое ты можешь добиться или заслужить только именно своей работой, своим подходом и... то, как ты будешь там транслировать свои мысли, объяснять спортсменам замечания и вообще в целом им какие-то давать советы по жизни. Конечно, когда это совсем там дети, им без разницы, когда нам 10 там, лет, нам все равно 23 или 35, ну, да, ну, это все равно взрослый человек.
28: Глубоко старик.
27: Но как мне кажется, спустя уже много лет тренерской карьеры, мне еще повезло, что, когда я начал работать тренером, что сейчас это стало намного сложнее, потому что вот эта смена поколений, конечно же, мы все говорим, что вот, в мое время такого не было.
2: И вы уже начали, да?
27: И вот, да, и вот уже даже я начал, что сейчас, конечно, дети по-другому абсолютно воспринимают и взрослых, и могут тебе ответить что угодно и послать тебя куда угодно, если что. То есть такого, конечно, не было раньше. Когда я был спортсменом, и мы могли шутить про своего тренера, ну, там где-то в раздевалке или как-то его обсуждать, но когда мы находились на льду или в лицо, ты всегда, ну, все, взрослый, там, уважаемый, ты стоишь, молчишь, как бы, что бы тебе ни говорили.
28: Вам же, как художнику-постановщику, хореографу-постановщику, да, надо все-таки вытаскивать внутренний мир из человека, да, из спортсмена, чтобы выставить эту программу. Насколько Трусова, она изменилась вот как вот именно внутренне, как человек, насколько она стала, не знаю, взрослее, может быть, наоборот, как-то как по-другому как-то. Вы это чувствуете?
27: Ну, здесь как хореографу-постановщику, и когда ты хочешь погрузить спортсмена в постановку или в свою идею, очень многое зависит от того, как ты это подашь, как ты об этом будешь рассказывать. И если в спортсмене это будет вызывать интерес и отклик, тогда и постановка будет идти легче. То есть, конечно, когда ты будешь рассказывать там спортсмену про какую-то идею или там фильм, или мюзикл, спектакль, а он этого не смотрел, без понятия, что это, или это очень было там много лет назад, то тут сложнее. А здесь мы поставили произвольную программу вместе с Этери Георгиевной под сериал «Очень странные дела», потому что я этот сериал смотрел. Ну, во-первых, там и музыка классная, и идея, и это немножко такая супергеройская тема, а Саша всегда у меня вызывала вот ощущение, да, супергероя настоящего. Ну, а кто еще прыгнет 5 четверных, да, там, на Олимпиаде в женском одиночном? И поэтому я как раз-таки попросил Сашу и посмотреть сериал, то есть она полностью в это погрузилась, и даже буквально там на днях мне писала, записывала сообщение, причем поздно, там, под ночь: «Даниил Маркович, а вы знали, что у меня там, что я родилась в один год с главной героиней, с актрисой этой, что у нее в этом же году и ребенок появился в семье? Вы это все знали, когда?» Я такой: да, конечно.
2: Класс. Слушайте, ну, правда, я понимаю, почему Андрей спросил про Сашу, потому что, действительно, это тот случай, когда взросление человека на наших тоже глазах происходит, как зрителей, да, как вы же в этой системе, когда мы видели, ну, она эмоциональная, она такая яркая, она не скрывает какие-то свои чувства. Что абсолютный кайф, потому что мы устали от закрытых спортсменов, да, то есть это очень хорошая история.
28: Паша, я немножко перебью. Я пару раз сталкивался с Александрой Трусовой, еще она показалась мне очень колючей. Но это было после Олимпиады той самой. Ну, вот прям вот такой вот.
2: Ну, нормально же в этом возрасте.
27: Ну, это как колючее время было.
2: Да, и, кстати, время было колючее. Ну, и... Но вообще, вот это, вы же попадаете на этих девочек в момент, когда их даже дома невозможно в этом возрасте терпеть. Это же подростковый слом, это бунт, это постоянный вот этот взрыв мозга. Это, ну, и с мальчиками тоже. Если бы меня в сексизме не обвинили, потому что это правда. И мальчики, и девочки в этом возрасте примерно одинаково ужасно. Как с ними работать вам? Это ваше тоже на это все? Или вы как-то это все умудряете?
27: Да, мне кажется, что, к сожалению, даже не все зрители или болельщики это понимают. Насколько, ну, сложно быть тренером не только спортсмена, а ты в этот момент, правда, тренируешь человека, у которого период взросления, все бурлит, все меняется, и повышенная эмоциональность, и возникают какие-то споры, ссоры, эмоции, и ты вот как тренер все это должен сглаживать, где-то успокаивать, где-то поднадавить и искать вот эти вот точки соприкосновения. И, конечно, это такое уже работа, и там ты и психологом становишься, и родителем, да, и педагогом, все вместе. И это, конечно, именно эмоционально очень так тяжело. То есть ты тратишь огромное количество энергии на то, чтобы... У тебя же не один спортсмен. У тебя на льду, например, там, да, группа 10-12 человек. И каждый день, ну, у кого-то что-то идет не по плану. То есть для них это вот у меня сегодня один раз вот у меня не пошла тренировка. А для тебя, для тренера, каждый день у кого-то что-то не пошло, и ты кого-то хвалишь, кого-то успокаиваешь, кто-то ничего не делает, на кого-то ты ругаешься, и все это вместе, конечно, такой аврал.
28: Но это и психологическое выгорание.
26: Конечно. Мы прервемся буквально на несколько минут. Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта». Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. А у нас чудесный совершенно гость Даниил Глифенгаус, заслуженный тренер России, звезда нашего фигурного катания.
5: «Джентльмены спорта». Сказано. Реклама.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Джентльмены спорта.
26: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта». У нас в гостях Даниил Глифенгаус, заслуженный тренер России, хореограф-постановщик, ну и Андрей Вдовин, Павел Садков в качестве ведущих этой программы.
28: Даниил, вы лидеры в этой профессии, да? Ну а как вот технически создается программа? Вот если вот взять, вот, не знаю, что сначала идет: идея, музыка, внутренний мир спортсмена. Вообще, как собирается этот конструктор? Технология есть какая-то?
27: Ну, мне, наверное, сложно сказать, что есть стандартная прям технология, да, потому что это все-таки такая творческая вещь, и эта творческая искра, которая появляется, она может тебя настигнуть в любой момент жизни.
28: Ну, триггер-музыка.
27: По-разному бывает. Самое классное – это когда спортсмен тоже заинтересован и начинает гореть. Не когда ты говоришь, там, давай вот это сделаем, он повторяет, не очень. Ты такой, давай вот так вот сделаем, тоже не очень. Ну, там, на третий вариант вы что-то находите. А когда ты вот начинаешь что-то показывать, спортсмен сразу повторяет, а потом чуть-чуть по-своему еще что-то добавляет. И вот этот вот творческий процесс, который идет, он и позволяет создать вот самые там известные или шедевральные программы. Это когда вот все вместе сплетается вот воедино. И музыка, и спортсмен, и постановщик, и все вот это вот творчество идет, идет, идет, и вот в итоге выходит вот этот большой продукт.
28: Кого зажечь легче всего было? Вот так вот, кто воспоминается прям вообще?
27: Ну, на самом деле, все равно все зависит от периода. То есть с каждым спортсменом, да, были моменты и постановки, когда было все невероятно классно, было тяжеловато. То есть это все зависело от настроения, от возраста, от периода. И, конечно, с Алиной Загитовой мы всегда классно работали, и она повторяла в секунду. Вот ты только начинаешь показывать, и она делает сразу же. И то есть никогда не было такого, что ты показал, а что вы там сделали, можно еще раз. То есть человек был полностью в процессе.
28: Извини, пожалуйста, чисто записывай.
27: Да, ну, конечно же, и с Камилой Валиевой у нас были классные постановки. Ну, то есть я могу перечислять, потому что это и с Аней, и с Сашей, и с Аленой Косторной, когда мы там ставили и Ангела, и Сумерки. С каждым спортсменом были свои какие-то вот теплые и моменты, и воспоминания с постановок, когда вы прям сливались вот в это творчество, и это было очень классно.
2: А на каком этапе, когда вы придумываете программы, подключается Этери Георгиевна, когда сами ребята, вот тут же надо, мало того, что вам это понравилось, вам же еще на определенное количество условий должно...
28: Можно чуть-чуть перефразирую? Да. Когда приходит Этери Георгиевна, говорит, все никуда не годится.
2: Обидно ли это?
27: Ну, мы столько лет уже вместе работаем, что мы нашли как бы друг другу подход, и мы доверяем друг другу. Ну, в основном, конечно, я приношу музыки, но иногда бывает, что ты слушаешь музыку на льду, то есть вы выбрали музыку, вы ее слушаете, начинаете кататься, погружаться, и вот здесь еще может родиться какая-то новая идея, потому что почувствовали совершенно по-другому, и тогда вы уже в процессе именно постановки на льду эту идею начинаете развивать.
2: Нового поколения этого нет. В наше поколение существовала история, что спортсмены тупые. Был такой стереотип, извините. Я, как спортивный журналист, Андрей, тоже, мы все знаем, что это бред, но мы сделали вывод в свое время, что, в принципе, количество умных там людей в любой профессии примерно одинаково, ровно как и чувственных, ровно как и там, не знаю, взрывных, невзрывных. Но вот этот момент, вы же тоже сталкивались, все же люди разные. Я знаю, что большинство фигуристов, фигуристок, да, это люди, очень тонко чувствующие какую-то художественную историю. Это все-таки, вы правильно говорите, это во многом творчество. Это действительно как вид спорта на стыке с искусством. Но, тем не менее, когда вы чувствуете вот эту душевную глухоту, что делать? Ну вот, правда же, большой спортсмен, мы же видим, как они это проигрывают. Все вот до сих пор, я посмотрел, количество просмотров видел Ягудина, когда он идет эту свою дорожку, она какой-то миллион бесчисленными, потому что люди смотрят и видят в этом абсолютный кайф, настоящее искусство. Вот этот момент, как вы вот это развиваете, чувствуете, как с этим работать? Можно ли с этим работать, если человек не слышит музыку, не понимает кайфа?
27: Но здесь какой момент важен? Все-таки не стоит забывать, что за каждой программой и за каждым движением стоит еще целая команда, да, тренеров, постановщиков за спортсменом, которые... Даже если спортсмен что-то не чувствует или не понимает, не смотрел, ему это неинтересно, но через отработку, через правильные движения, через правильные акценты, музыку, бровки, где-то там так посмотреть, просто там не рассказывай, что ты смотришь там влюбленными глазами на это, на там любимого человека, да, там, не знаю, там, ну, представь себе там свой любимый десерт. И вот посмотри работает, так, что ты хочешь. Там. Ну, то есть, как бы это же вопрос...
28: Фигурным картами точно,
27: да-да. Конечно, да, это вопрос подхода. То есть мы не забываем, что не каждый спортсмен, да, там, в возрасте особенно там 15, 16, 17 лет смотрел какой-нибудь там великий фильм там 90-х или 2000-х годов и думает, что... Именно об этом думает, катая под эту музыку или образ спортсмен, не стоит. Конечно, вы просто доводите каждый взгляд, каждый жест так, чтобы зритель тоже что-то почувствовал. Если спортсмен, главное, искренне делает любое движение и вот любой вот такой взгляд, то тогда у нас у каждого что-то затрагивается, когда ты на это смотришь. Конечно, если абсолютно с пустым, там, потухшим взглядом и так далее, спортсмен катает даже там, нереальную хореографию, то это все равно не будет работать. Все равно в нас всегда попадает что-то, что даже, может быть, не объяснено, но ты вот смотришь, а тебя почему-то это растрогало, или там что-то ты почувствовал. И каждый из нас сам для себя додумывает, что он почувствовал и что он в этом увидел.
2: Расскажите про вашу историю с участием Юры Борисова в постановке «Гамлет» для Петра Гуменника. Как вообще идея возникла?
28: Здесь
2: как...
28: что было первично?
2: Да.
28: Говорил, вам хотелось, чтобы Юра Борисов был в программе? Или вам хотелось, чтобы кто-то вот-вот-вот сначала «Гамлет», а потом...
2: Или вообще Юра Борисов сам предложил? Как это было?
27: Было достаточно все просто. Я со своей женой. Мы всегда смотрим весь список «Оскара», всех фильмов. И у нас был месяц, когда мы занимаемся просмотром. И среди фильмов был, конечно же, «Хамлет» фильм. Mm-hmm. И он и получил «Оскара». Мы его начали смотреть. Меня сильно как бы... попало, подразнесло от самого просмотра. И музыку, особенно в конце, это главная тема, к этому фильму написал Макс Рихтер. Это современный неоклассик, композитор, которого я и так уже брал. И он часто используется в фигурном катании, он очень хорошо подходит к нашему виду спорта. И все вместе... поняв, что есть еще и другие треки у Макса Рихтера. Здесь, в этом фильме, играет музыка, там новая написанная, саундтрек к нему. И дальше мы приходим к тому, что это Шекспир, Гамлет. Как это перенести на лед? Все-таки не было, ну, на моей памяти программ по Шекспиру там, и так далее в фигурном катании. И я начал думать, как это все соединить, перенести это на лед и поставить хореографию не только на музыку, но и уже была мысль, когда как раз-таки там в самом фильме идет, когда Шекспир начинает ставить свою пьесу и работает там с актерами, объясняет им, как это должно быть, и вот он требует их зачитать монолог, ему не нравится, он их требует еще раз, и вот я тоже использовал вот этот момент, что каждый раз надо пытаться по-новому, так, чтобы наконец-то это прочувствовать и понравилось, и я понял сразу, что мне нужен будет и голос, который надо будет наложить на музыку. Дальше я начал думать, ну а кто это может скатать из спортсменов? Ну, по-любому это должен быть мужчина, да. Мы уже 4 года, да, работаем с Петром Гуменником, и поэтому, когда они ко мне обратились с желанием поставить новую произвольную программу, я сразу же предложил эту идею. Да, музыку еще, но не скомпонованную послушать, чтобы вот это все. И дальше это было то время, когда еще не было в МХТ.
2: Еще до
27: спектакля. То есть, и мне просто моя супруга показывает, что вот скоро еще в МХТ будет премьера Гамлета, и там будет Юра Борисов. Было бы классно, если у вас еще получилось повзаимодействовать с ним или там попросить его для вас записать.

0: Сейчас, получается, в августе Петя вернулся, и как раз мы смогли договориться, чтобы Юра приехал на каток сначала. Он очень так серьезно прям подошел ко всему. То есть это не было так, что...
1: Где-то там записал,
0: где-то просто отправил, записал, да, не видя нас, 10-15 минут там или прислал, и вот нет, это прям... Поразило меня, что сначала Юра
1: работа,
0: да, приехал на каток, посмотрел, попросил все это прокатать, записать на видео, чтобы он еще дома это все посмотрел, пораспрашивал, что Петя чувствует, что я хочу видеть и так далее, вот это все. И после этого на следующий день мы только поехали на студию, где мы еще час-полтора сначала беседовали, общались, как он спрашивал, какую мы хотим подачу, как вообще это все провести сквозь программу Петю своим голосом. И вот потом, спустя там, да, часа 3-4 мы все это записали, поехали обратно уже с Петей на каток, и дальше это начали еще дорабатывать, дожимать. Так, чтобы вот получилось вот это соединение именно фигурного катания, театра, ну вот все вот это творчество.
1: Очень хочется на это посмотреть, честное слово. Прямо вот я не знаю, я в предвкушении. А это радио «Комсомольская правда». Прервемся буквально на несколько минут. Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта». И у нас в гостях Даниил Глинкенгаус, заслуженный тренер России, хореограф-постановщик.
2: «Джентльмены спорта». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О визитах.
5: В Москву уже в третий раз прилетели спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Теперь они выехали из Внуково, кортеж направился в сторону центра Москвы. Накануне Дональд Трамп заявил, что его представители обсудят с российским руководством американское предложение о прекращении конфликта. Из российской столицы Кушнер и Уиткоф должны отправиться в Киев. Это будет их первая поездка на Украину.
2: Об атаках.
5: 5 человек, среди них подросток, погибли за сутки в ЛНР от атак ВСУ. Еще 5 ранены, сообщил глава республики Леонид Пасечник. В Запорожской области в ходе атак погиб один человек, пострадали еще 2. Об этом рассказал Евгений Балецкий. Он добавил, что ВСУ также нанесли серию ударов по гражданским грузовикам. В МИД Словакии вызвали посла России. Решение принято из-за удара беспилотника по зданию СБУ в Киеве. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Юрай Бланар, Братислава призывает обе стороны избегать эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта. Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии авиабомб примерно на 5 миллиардов долларов. Сделку должен одобрить Конгресс США. Как указано в сообщении Госдепа, возможная продажа авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования

0: может пройти по программе зарубежных военных продаж. Главным подрядчиком по сделке станет корпорация «Боинг». Госдеп считает, что поставка боеприпасов Саудовской Аравии позволит стране укрепить оборону и расширить возможности по противодействию региональным угрозам.
1: О спорте.
0: Топ-пара российских фигуристов не допущена к международным соревнованиям. Международный союз конькобежцев отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в выдаче нейтрального статуса. Таким образом, прославленный танцевальный дуэт, пятикратные чемпионы России не смогут принять участие в международных соревнованиях. Конкретные причины отказа не разглашаются, однако ранее Международный союз конькобежцев отозвал нейтральные статусы у других российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, что указывает на ужесточение подхода к допуску российских спортсменов.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на выходные 86 рублей 59 копеек, евро 157, юаня 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 17. Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге в воскресенье до плюс 13, кратковременный дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
1: Джентльмены спорта.
2: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. У нас сегодня чудесный гость Даниил Глихенгаус, заслуженный тренер России, хореограф, постановщик, человек, которым во многом нас ассоциируется наше современное фигурное катание.
3: Даниил, я так понимаю, что Петр представит эту программу международному сообществу как раз вот сейчас в ближайшие дни в Токио. Какие у вас эмоции по этому поводу? Ура или там тревога, там ожидание какое-то?
2: Да, вот, такое? Вот вы как? Мы же вас смотрим, когда вы смотрите, как вы смотрите, когда выступают ребята. Это душераздирающее зрелище. За всеми нами наблюдать, вот честно.
4: Да, конечно, когда ты за бортиком выставляешь и спортсмена, и потом смотришь прокат, это такие эмоциональные качели, и это тяжело именно с точки зрения того, что уже ты ни на что не можешь повлиять, то есть ты тут должен как тренер понимать, что вот отпустив руки спортсмена, сказав последние слова, все, дальше от тебя уже ничего не зависит. Конечно, иногда бывает, что мы там из-за бортика что-то кричим, и спортсмен там пытаемся подсказать, но это такие минимальные уже вещи. А по поводу того, как ребята сейчас, и Саша Трусова, и Петя будут выступать в Японии, ну, я, конечно, нервничаю и переживаю. То есть первые международные соревнования, когда нас допустили, ну, для взрослых. То есть у нас сейчас уже юниоры феерично выступили в Китае на юниорском этапе гран-при, выиграв сразу же все 4 золотые медали, показав, что вот, ну, как бы, вы нас только допустите.
3: И берегитесь.
4: Да, и берегитесь. Ну вот я пока жду, мне просто хочется посмотреть, как все это будет выглядеть и звучать в соревновательном режиме на международной арене, потому что, ну, со взрослыми спортсменами все равно немножко работает все иначе. Это только начало сезона, то есть не может спортсмен быть на пике формы, и в этом нет никакого смысла. Это такое вкатывание идет в сезон, потому что основные там соревнования чуть позже, и, конечно, там, ну, с первого раза там идеально откататься, ну, оно просто и не нужно. Угу. То есть в любом случае каждая программа, она вот наполняется в течение сезона с одного соревнования на другое, потом уже все запомнили что-то, появились какие-то у кого-то любимые моменты, и на это накладываются прыжки, накладывается еще и результат, или там победный прокат, и особенно вот это все вместе, когда это приходит к пику, вот там чемпионатам мира, к основным турнирам, и вот если там еще этот прокат выдается чистым, и все совпадает, и вот тогда вот программа запоминается для зрителя вот только именно вот там в этот момент соревнования. Никто уже не помнит, как она выглядела там в самом начале и так далее. Поэтому это для меня именно вот я хочу такая проба пера.
3: Угу. В связи с этим тренерский вопрос. Да, у нас на чемпионат мира квоты минимальные. И тут вот вопрос к вам как к тренеру. Когда подводить к пику спортсмена? Именно тогда, когда он отбирается на чемпионат мира, место одно, или тому чемпионату мира, на котором он должен выступить?
4: Ну, на самом деле у нас есть такая возможность делать все-таки траекторию вверх, вниз,
3: вверх. Синусоиду такую.
4: Да. То есть спускать и поднимать форму. То есть невозможно, особенно взрослому спортсмену, продержать наверху весь сезон. В любом случае идет подготовка там, к первым каким-то, да, соревнованиям, то есть немножечко форма наверх идет. После этого, может быть, она останется на этом уровне, потом чуть-чуть добавится. И, ну, к чемпионату России в этом году в любом случае все будут пытаться выйти на пик формы, потому что выбора нет.
3: Вот главный старт, не чемпионат мира.
4: Но просто такого даже не было на моей памяти как тренера, чтобы у нас во всех видах была одна квота. То есть у нас такого никогда не было. Уж где-то у нас было там 3-2. И, конечно, то, что будет происходить на этом чемпионате России, это как будет...
3: Ну, прям, бойня будет.
4: Ну, бойня. Такая бойня, да, потому что желающих много, а место одно. И все-таки там с чемпионата России до чемпионата мира будет время для того, чтобы чуть и подвосстановиться, и снова пойти на пик.
3: На ваш взгляд, вообще вот эти вот несколько лет изоляции, как на нас отразились, на нашем фигурном катании? Может быть, это была и передышка, которая нужна спортсменам, или нет? Или мы пытаемся
4: найти
3: что-то хорошее?
4: Нет, я бы, конечно, это не называл передышкой, которая нужна спортсменам, потому что многие спортсмены просто потеряли 3-4 года из своей спортивной карьеры международной. Та же Аделия Петросян за эти... 4, да, там, года, выиграла 3 чемпионат России, была там на пике своей формы и мастерства. То есть, когда она выиграла чемпионат России, по-моему, предыдущего года, то есть не вот не который был перед Олимпиадой, а до этого, там был шедевральный прокат двух программ, и в той форме, в которой была, будь там чемпионат Европы, чемпионат мира, ну, было понятно, что она туда поехала бы и выиграла. И, конечно же, ну, это ничего, ну, да, кроме плохого, тут
5: заняться
4: нет.
5: Да.
4: Потому что, конечно, ничто не провалилось, то есть не развалилось, все смогли удержаться. Было сложно помогать спортсменам, находить мотивацию, самим себя мотивировать. Но само фигурное катание в России не развалилось. То есть этого, конечно, не произошло. Но карьеры и годы, которые потеряли вот эти спортсмены, которые именно по возрасту попали там, на свое лучшее время, а они не смогли представлять нашу страну, для них это, конечно, трагедия.
5: Ну, для той же Адели то, что произошло на Олимпиаде, мы все очень болели, переживали, все понимали, там, ну, господи, вот этот момент ощущения вообще боления за фигурное катание, это самое жуткое, по-моему, что может быть, когда ты смотришь финал, не знаю, что вы там испытываете. Но я знаю, что вся страна буквально с холодными руками смотрит, чуть не плачет и так далее. Но вот этот момент отсутствия стартов, отсутствия максимальное давление, это же как это не ломает или ломает вообще ребят? Как им выйти из этого? Той же Адели, насколько тяжело было это все дело,
3: ну, вы же все это наблюдали.
5: Пережить, да.
4: Да, конечно, это именно психологическая нагрузка, с которой очень сложно справиться. То есть это мы, как взрослые люди, чувствуем ее, чувствовали это давление, все, но понимали, да, там, как с этим справляться, ответственность, и пытались, как могли, помогать, и с этим справляться Адели. Но здесь все было прям вот очень тяжело шло. То есть, как я и говорю, вот сезон с самого начала не задался, у них были травмы, повреждения, мы там восстановились, вышли, потом уже вот это чувствовал сразу давление. Уже вот с момента, как стало известно, что вот точно от нашей страны, это же так никогда не было. То есть спортсмен, сейчас объясню, что я имею в виду, что все решалось на чемпионате России. То есть понятное дело, что были лидеры, они все примерно понимали, что если они хорошо выступят, они поедут, но ты в любом случае просто катаешься, входишь в форму июнь, июль, август, в сентябре начинаешь сезон, поездил там по гран-при, отобрался в финал, и потом вот у тебя в конце декабря чемпионат России, на котором ты занял место в тройке, и вот ты поехал на Олимпиаду. А здесь уже в мае месяце идет объявление, все знают, кто поедет на Олимпиаду. То есть ты уже с мая знаешь, что другого никакого варианта нет.
3: И заменить нельзя.
4: И заменить нельзя, то есть нет такого. И это давление, вот оно, вот все было хорошо у нас до этого объявления. То есть, и мне кажется, что многие вещи, с которыми у Адель не получалось там справиться и так далее, что это все-таки было именно от давления этого и от психологии. Потому что ну, вот как-то мы заканчивали сезон, все было прекрасно, ушли в отпуск, услышали вот это объявление решения, и дальше прям вот мы вот тяжело-тяжело вот все вот шли весь сезон. И, конечно, что Адели, что Петру было как никому сложно выступать, потому что в нашем виде спорта все равно есть рейтинг,
5: конечно,
4: фактор судей, человеческий фактор, что когда ты выступаешь там до Олимпиады год, два на международной арене, ты становишься известным, ты выигрываешь чемпионаты Европы, чемпионаты мира, ты уже набрал какой-то рейтинг, набрал какой-то статус, и ты выступаешь в последней разминке, ты уже звезда этого вида спорта, то тебе что-то могут там подпростить, ты в любом случае получишь хорошие компоненты. А здесь мы ехали как там представители, я не знаю, там, страны, которая никогда не была на международной арене. Угу. То есть вот у нас одна квота, мы катаемся в первой разминке, первыми, вторыми. То есть как будто вот, ну, нас не существовало. И, конечно, выходя на старт или готовясь к этому моменту, ты прекрасно понимаешь, что катаясь первым, вторым, ну, как бы ты ни откатал, то есть даже там после короткой программы первое место или второе, там, или третье даже, ты не можешь занять, что бы ты ни сделал там. Ну, надо совсем что-то гениальное показать, там, на 10 голов выше. Конечно, вот, ну, мы и хотели так подготовиться, но вот у нас не получалось быть на 10 голов выше. Мы ехали примерно на одном уровне. И короткую программу Адели, например, откатала очень хорошо. Да, не было тройного акселя, но все равно, катая также свою программу на предыдущих Олимпийских играх, что Анна Щербакова, набирали совершенно другие баллы. И будь у нас возможность до Олимпиады там 2-3 года выступать, то Адель, грубо говоря, была после короткой, там не шестая, а там вторая, ну там, предположим, не первая даже, но вторая. И когда ты потом будешь выходить на произвольную, ты немножечко спокойнее себя чувствуешь. Ты понимаешь, ну ты второй, там, или первый, или третий, все в порядке, у тебя есть компоненты, у тебя есть там уважение, ты можешь там позволить себе какую-то одну ошибку, но все равно там останешься в тройке. А здесь мы в такой ситуации, что вот одну программу откатали, заняли шестое место, слава богу, там попали в эту последнюю разминку, и теперь здесь снова нельзя ни одной ошибки допустить, иначе ты не сможешь забраться выше. И вот это вот давление, вот это все вместе, оно и сказалось вот на вот этом падении, как мне кажется, с четверного тулупа, потому что все мы понимали, что только сделав четверной, у нас есть хоть какой-то шанс туда забраться выше. Не идя в него, мы не имеем такой возможности.
5: Но, тем не менее, мы все болели, мы с огромным уважением относимся к той работе, которую вы проделали, Аделия проделала, и уверен, что победа еще впереди, и всех наших девочек, мальчиков, у нас всех наших ребят, они обязательно будут. Это программа «Джентльмены спорта», мы прервемся буквально на пару минут, и я напомню, что в студии Андрей Вдовин, Павел Садков, и наш чудесный гость, заслуженный тренер России Даниил Глейхенгаус.
1: «Джентльмены спорта». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказана реклама.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ, всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Джентльмены спорта.
2: Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Даниил Глейхенгауз, заслуженный тренер России, хореограф, постановщик, человек, который работал со всеми нашими выдающимися фигуристами в последних лет. И надеюсь, что еще принесет нам большое количество радости как болельщикам.
3: Даниил, вообще вот эти вот победные истории на Олимпиаде, они задают определенный тренд в фигурном катании? Вот, допустим, Алиса Люс, да, вот, ну, в чем-то сенсационная победа. Она, не знаю, предопределила, как будет фигурное катание развиваться следующие 4 года? Или это так мы себе надумываем?
4: Ну, я бы не сказал, что она предопределила или что-то изменила в этом плане. Она показала, что вот и так можно, что совершенно в другом формате, подходе. Но я все равно еще не встречал ни одного спортсмена, кто также смог бы относиться к своему там шансу жизни, выступлению на Олимпийских играх так легко, свободно. То есть она все равно в этом плане
3: уникум
4: и выделяется. Но у нее тоже свой абсолютно путь. Это не то, что она вот ни с того, ни с сего. Алиса всегда была супер талантливой девочкой. Она же, это не первая Олимпиада. То есть она уже была на одной Олимпиаде. Возможно, там этот опыт тоже. Там я не видел, чтобы она улыбалась, радовалась. Mm-hmm. Там она была совершенно другим человеком. И после этого она завершила карьеру, все вот переосмыслила и совершенно с другим подходом вернулась. Поэтому это просто история одного человека. Но сказать, что это что-то меняет прям в подходе к фигурному катанию, этого нет, конечно.
3: Если взять грядущий сезон, у вас в голове есть какой-то внутри вот календарь свой, да, вот, окей, Токио смотрим, здорово, понятно, что будет интересно, что как и Саша Трусова, как и Петр Румейник, тем более с такой произвольной программой. А дальше что вот для вас, какие вот, ну, такие вот главные вопросы этого сезона?
5: Да,
3: вот
5: так точки вот. Такие, да.
4: Ну, так, чтобы попроще попробовать объяснить, этапы гран-при, которых 6, и с возможностью там отбираться в финал гран-при, мы пока не допущены. То есть для них нужен рейтинг, соответственно, у нас он пока 0. И вот чтобы на следующий год мы уже могли попасть и на эти этапы гран-при, нужно набирать рейтинг. Рейтинг можно набирать на соревнованиях там чуть ниже уровня. А челленджеры как раз-таки вот как соревнования в Японии. Таких соревнований в течение года очень много, то есть по всему миру. И сейчас основная будет задача у всех российских спортсменов во всех дисциплинах как можно больше проехать, насколько это возможно, всех этих турниров, чтобы у основного каста, скажем так, нашей сборной, у всех был рейтинг. Чтобы, например, кто бы там не поехал на Европу или на мир, у него был рейтинг, и он не катался там в первой разминке. И, соответственно, на следующий год рейтинга хватало, чтобы поехать уже на гран-при. То есть мы просто этот сезон, он такой вот прям вот набирающий.
3: Втягивающий.
4: Да, мы то есть вот втягиваемся так снова вот это, в это мировое фигурное катание. И именно задача вернуть свои позиции. Конечно, больше такого не будет по одной квоте на основные турниры. То есть у нас всегда было так, что кто выигрывает первая там тройка чемпионат России, практически борется за эту же тройку на чемпионате Европы. Но самое главное здесь – это то, что Олимпийские игры через 4 года, и как раз-таки к Олимпиаде мы уже наберем полностью все наши и квоты, и рейтинг, и это будет уже совершенно другая Олимпиада, не как вот, которая только что прошла в Милане.
2: Я понимаю, что это такой вопрос, наверное, не очень правильный, но тем не менее, я понимаю, что у нас это называется рубрика «За кем следить?», на кого смотреть. На кого вы делаете ставку, ну, даже не как тренер, а вот за кем следить в нашем фигурном катании, такие вот, кроме уже известных нам имен. Но понятно, что интересно, что с Александрой будет. Понятно, куча интриг. Вот основные интриги этого сезона, наверное, так, по людям.
4: Но если мы говорим про взрослых, да, наших, да, спортсменов, то, конечно, это возвращение Саши Трусовой и Камилы Валиевой. Сложный будет сезон для нашей спортсменки Алисы Двоеглазовой, потому что она восстанавливается после травмы, но мне нравится, как у нас идет этот процесс, и я думаю, что к чемпионату России мы наберем нужную нам форму. А в мужском одиночном у нас вообще будет прям какая-то сумасшедшая борьба, потому что как раз-таки в последние годы мужское одиночное у нас прям поднялось, и за этим очень приятно смотреть, потому что был прям очень долгий провал. Угу. После Ягудина и Плющенко мы прям растеряли свои позиции в мировом мужском одиночном катании. Сейчас наши ребята и Петя Гуменник, Марк Андратюк, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и остальные, то есть все на очень таком достойном уровне. Поэтому даже интересно сейчас посмотреть, как они себя представят на международной арене. Дальше, что касается парного катания, Да, вечное противостояние уже Байковой, Козловского и Мишина Галямова. И противостояние у них будет опять, да, на чемпионате России. Одна квота, две известнейшие наши пары. Посмотреть, как вообще оценят наши пары на международной арене, потому что у нас всегда вот это есть ощущение, что в парном катании у нас практически там нет соперников, и вот сейчас надо выйти и показать всем свой уровень. Но их там ждут немцы, которые чемпионами мира стали, пара из Грузии, которая у нас тоже тренируется, Лука Берлава с Анастасией Метелкиной, поэтому тоже так все просто не будет. Но про танцы на льду там вообще говорить сложно, это отдельный мир фигурного катания, где ни спортсмен, ни тренер, мне кажется, до выставления оценок не знает, хорошо было или плохо.
3: У нас и для одиночки.
5: Нет, есть такой вопрос. Я понимаю, что, простите за такой дилетантизм, но тем не менее, я понимаю, что для большинства людей фигурное катание – это большие турниры, и это шоу-программа. Количество шоу-программ, которые появилось в фигурном катании за последние, там, ну, пускай 5-10 лет, оно ошеломляющее. Ощущение, что достаточно спортсмену один раз выступить, чтобы выиграть какую-нибудь любую медаль любого достоинства, и после этого безбедно жить, катаясь там, принимая участие в этих шоу-программах. И порой это действительно очень круто смотрится. Но, тем не менее, это не размывает саму ценность фигурного катания. Как вы относитесь вообще к шоу-программам как альтернативу? Потому что, ну, всегда же есть соблазн у профессионального спортсмена, ну, чего я буду в количестве? Я уже всего достиг, пойду я туда.
4: Конечно, соблазн такой есть, и здесь все зависит именно от желания каждого спортсмена. Понятное дело, что все мы, и спортсмены, и не спортсмены, вот, и все мы работаем и пытаемся своим трудом заслужить какое-то уважение в своей профессии, узнаваемость, чтобы нам потом это, да, приносило какие-то дивиденды. То же самое со спортсменами. Они идут с самого детства к цели, к основным турнирам, чтобы там стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом, и после этого, да, иметь возможность выступать. Поэтому я считаю, что это просто два разных мира, и профессиональный спортсмен может участвовать в шоу, но, да, это должно быть очень дозировано и в определенные периоды сезона, чтобы это не мешало спортивной карьере. А когда спортсмен уже закончил карьеру, и у него есть возможность кататься в шоу, зарабатывать деньги, ну, это прекрасно. Поэтому здесь у меня такое к этому отношение. Плюс шоу у нас, правда, много, и они все равно разные. То есть, например, там наше шоу, да, Тим Тутберидзе,
5: да,
4: отличается тем, что у нас это не как у Татьяны Навки, у
5: Ия
4: Вербуха, да, и Евгения Плющенко. То есть у них это сказки на льду, больше такое на семьи, на детей, на спецэффекты, красоту, декорации. То есть это свой мир такого театра на льду. Наше шоу совершенно другого плана. Это именно про такой спортивный уровень. То есть мы не снижаем планку относительно там самого сезона. То есть у нас спортсмены катают полюбившиеся программы зрителям, которые они катали на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. И мы стараемся прыгать те же самые четверные прыжки в шоу. Добавляем какие-то новые постановки. Поэтому у зрителя всегда есть возможность выбирать, пойти с ребенком посмотреть сказку, потом пойти посмотреть на тех же там олимпийских чемпионов, но которые будут катать полноценную соревновательную программу и шоу-программу. И да, эта индустрия на таком, скажем, уже пике в плане, да, вариантов, но пока вроде держится.
3: Тоже, может быть, дилетантский вопрос, вопрос со стороны такой, да, я хотел бы вернуться к тому, с чего мы начинали, к некой психологии, да. Кажется, что все-таки со стороны кажется, что фигурное катание – это достаточно такой, не хочется говорить токсичный, но достаточно жесткий вид спорта, да, именно за счет болельщиков, за счет, может быть, такой вот сложной конкуренции. И здесь для спортсменов и для тренеров, наверное, тоже нужна прямо вот такая вот толстая, непробиваемая шкура, да, которую никаким хейтом не пробьешь. Вы долго себе наращивали такую?
4: Ну, сначала давайте первое, небольшое такое парирование. Мне кажется, что с точки зрения токсичности и так далее, тот же, например, футбол в 100 раз токсичнее и, ну, столько, я не знаю, там, хейта, сколько получает игрок от чужих болельщиков, да, там, команда, которые друг с другом борются, от своих прилетает, то есть от всех, со всех сторон, да, то есть, я не знаю, там, сколько людей там, тому же Месси или Криштиану чего только не пишут и желают, да, то есть одни одному, другие другому, то есть объем этот и уровень этого хейта, он еще больше. Единственное, в чем наша разница, и что вот мы здесь неправильно и так далее, то, что люди иногда забывают в фигурном катании, что очень много несовершеннолетних. И когда это все читают и это все пишут еще, по сути, детям или подросткам, потому что, ну, одно дело я прочитаю в своем возрасте хейт про себя, мне будет где-то неприятно, где-то я посмеюсь, где-то я отпущу, то есть я по-разному буду на это реагировать, но
5: взрослый человек,
4: я все равно уже понимаю, что это не самое главное в моей жизни, меня это никак там не должно задевать. А когда ребенку там 15, 16, да даже 18 и 19 лет, ты это воспринимаешь как что-то личное, тебя это погружает и в какие-то раздумья, переживания, то здесь, конечно, вот, ну, если обращаться к фанатам, зрителям и так далее, кого бы вы любили, кого бы вы не любили, конструктивная критика там возможна. Но просто не забывайте, что не переходите на личности, не унижайте и не оскорбляйте все-таки юных спортсменов.
5: Шикарный финал нашей программы. Будьте добрее, да, и оставайтесь людьми. Даниил Глихенгаус, легенда нашего фигурного катания.
4: Спасибо,
5: правда, действительно, заслуженный тренер России, хореограф-постановщик, человек, которого мы всегда рады видеть. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за эту программу. Приходите еще.
4: Да, спасибо большое, что пригласили, с удовольствием.
5: Спасибо.
2: Спасибо. Джентльмены спорта.
11: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
15: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: О визитах.
0: В Москву уже в третий раз прилетели спецпосланники президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Сообщается, что они уже выехали из Внуково. Кортеж направился в сторону центра Москвы. Накануне Дональд Трамп заявил, что его представители обсудят с российским руководством американское предложение о прекращении конфликта. Из российской столицы Уитков и Кушнер должны отправиться в Киев. Это будет их первая поездка на Украину.
13: О конфликтах.
0: Иран рассчитывает использовать предстоящие выборы в США, чтобы усилить давление на президента Дональда Трампа и добиться более выгодных условий в конфликте, пишет Wall Street Journal. Похожую тактику Тегеран применял в 1980 году, когда освобождение американских заложников было отложено до победы Рональда Рейгана на выборах. Сейчас иранские лидеры учитывают непопулярность войны в США, в том числе из-за роста цен на бензин. По словам экспертов, в Тегеране могут считать, что не стоит ослаблять давление на Трампа перед промежуточными выборами в ноябре.
13: О спасении.
0: Из туннеля в Непале спасли еще одного работника гидроэлектростанции. Это гражданин Китая. Живой мужчина был эвакуирован из тоннеля на реке Тришули в Непале в субботу. Об этом сообщил представитель непальской армии, ведущий спасательные работы. Он провел в туннеле 10 дней после того, как на границе Непала и Китая из-за обвала ледника случилось разрушительное наводнение, жертвами которого стали более 1300 человек. Пропавшими считается около 5000. В пятницу из тоннеля были спасены двое непальцев-сотрудников ГЭС. Они провели под землей 9 суток и были ослаблены из-за нехватки кислорода.
16: О происшествии.
0: 12 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Новосибирской области, заявили в прокуратуре. Среди пострадавших двое детей. Авария произошла в Тагучинском районе на 45-м километре автомобильной дороги К-19Р. Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области.
16: О работе.
0: Восьмичасовой рабочий день перестают считать эталоном продуктивности. Исследователи и специалисты по эффективности отмечают, что человек способен на глубокую интеллектуальную работу лишь несколько часов в день. Остальное время часто съедают созвоны, почта, уведомления и мелкие задачи, которые лишь создают ощущение занятости.
16: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 16, завтра днем до плюс 17. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге в воскресенье до плюс 13. Также местами пройдет кратковременный дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
16: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
17: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», я Александр Коц, и сегодня у меня в студии особенный гость, я рад его представить, это герой России, кавалер 3 орденов мужества, 2 медалей за отвагу, полковник Андрей Владимирович Козлов, приветствую тебя, Андрей, мы с ним давно знакомы, поэтому не удивляйтесь, что мы будем на «ты», и сегодня решили поговорить об операциях, которые являются, ну, по сути, наверное, уникальными, но о них мало кто знает. Я и сам к стыду своему, когда мне Андрей о них рассказал, а Андрей – ветеран управления В, Федеральной службы безопасности, спецназер такой со стажем, да, то есть начинал еще с первой чеченской кампании. И через вот эти все невзгоды, через которые проходила наша страна, с чем были связаны и боевые действия, и теракты, вот он практически всегда был в гуще событий. И вот мы сидели за рюмкой чая, да, и Андрей мне рассказал про события 98-го года, как раз сентябрь, собственно, почему мы решили в эти дни поговорить об этих операциях. Я приветствую нашего гостя, Андрей, добрый день.
4: Александр, здравствуй.
17: Слушай, расскажи вообще, как ты пришел в армию, да, как ты пришел вот к этому ремеслу, что толкнуло?
4: Ну, наверное, этот тот самый момент, как в фильме «Время выбрало нас». В 1993 году вернулся из вооруженных сил. По образованию к этому времени я был строитель. Ну, и мы все помним это время. Строить было нечего. Нужно было разбираться с таким злом на тот момент, очень серьезным. Это бандитизм. И я пошел служить в полицию. На тот момент это была милиция еще. Вот. Была рота специального назначения, управление ФСБ России по Мурманской области, которая потом преобразовалась в ОМОН, и после службы в ОМОНе я служил в СОБРе. В СОБРе в ходе первой чеченской кампании руководство Федеральной службы безопасности, видимо, как-то наблюдало и оценило мои способности и заслуги. Мне предложили в дальнейшем пройти службу в Федеральной службе безопасности в региональном отделе специальных операций, на тот момент он назывался Управление ФСБ России по Мурманской области.
17: По Мурманской. Ну, собственно, там и происходили, в окрестностях, так скажем, да, вот все эти события. Я сейчас буду упоминать события давно минувших лет, поэтому Андрей, наверное, расскажет больше, чем он рассказывал раньше, в том числе и назовет участников тех событий. Мало кто помнит, но в начале сентября 1998 года 4 по-моему, матросов-срочников из Дагестана захватили в заложники школьников. Вот расскажи. Как ты там оказался? Что там происходило?
4: 4 сентября 1998 года
18: в пейджерах, которые у нас тогда были, прозвучал сигнал, которого, ну, нас на самом деле, наверное, ждет каждый спецназовец по всему миру. То есть, бах, боевая тревога, прибыть на базу. За мной, за простым сотрудником, прилетел водитель с шальными глазами. Я понял, что это все по-настоящему. Мы поехали на службу. По прибытию в отдел до нас довели информацию, что на Новой Земле, в поселке Рогачево, происходит нечто страшное и очень важное, какое-то событие, что были захвачены заложники, дети, сколько их, где они были на тот момент, сколько террористов, кто они такие, ничего понятного изначально не было, готовились ко всему, предполагая любое развитие событий. Затем начала поступать уже более детальная информация. Мы поняли, что четверо матросов, срочников, которые находились на гауптвахте, убили выводного, завладели его оружием, захватили автомобиль «Урал-вахтовку», прибыли на нем в школу и в школе захватили более 40 заложников детей из различных классов. Там были, по-моему, дети с 3 по 7 класс. Я могу сейчас ошибаться, прошло почти 30 лет. Вот. Но на тот момент такая информация поступала, так я ее помню. И потребовали предоставить им самолет для вылета на Северный Кавказ. Там они не могли определиться, куда они хотели лететь, в Чечню или в Дагестан, в общем, на Северный Кавказ. И было принято решение руководством Федеральной службы безопасности о направлении для решения задач по нейтрализации террористов, освобождению заложников подразделения управления ФСБ России по Мурманской области, наш отдел, в составе которого на самолете Ан-12 мы и прибыли на Новую Землю.
17: Я тут добавлю, что это были матросы-дагестанцы Тамерлан Мальсагов, Дмитрий Хазятов, Рандин Бугаев и Гусейн Шарипов. На гауптвахте, собственно, они отбывали наказание за пьянство и неподчинение приказам командира того выводного, которого они убили, звали Евгений Никитин. И, собственно, вот после его убийства, завладения оружием, они и взяли в заложники детей. Да, вот что дальше было?
18: Из Санкт-Петербурга за нашей группой вылетел самолет Ан-12. Мы не знали, какой характер действий у террористов. Террористы там предполагают, чем они будут заниматься. Мы взяли все. То есть самолет загрузили под завязку, загрузили его альпинистским снаряжением для решения задач по проникновению в какие-то высотные здания. Было оборудование для решения задач в акватории порта, по проникновению на суда, если будут предоставлены или они будут ими захвачены. Боеприпасы, различные спецсредства, все, в общем, в экстренном порядке. Пока самолет из Санкт-Петербурга летел, мы получали эту информацию, мы готовились. Прибыл самолет, загрузили самолет, сели в него. Значит, несколько сотрудников нашего отдела были внесены в полетные списки самолета как члены экипажа для того, чтобы находиться в рядах, так скажем, на законных основаниях, замаскированными, находиться в рядах экипажа самолета.
17: Извини, чуть перебью. Все-таки 98-й год, да, период такого безвремени, безденежья. Как отряд был экипирован вот со всем этим оборудованием? Как, в каком состоянии вообще тогда было управление?
18: Обстановка была совершенно верно, Саша, ты говоришь, очень сложно. И единственное, что у нас было, это как бы вера в свои собственные силы, очень серьезная. И была очень хорошая подготовка. Она не прерывалась никогда, несмотря ни на что. Снаряжение и обеспечение было по-разному. Но мы еще держались на остатках антитеррористического центра, АТЦ ДБТ изначально. Наше подразделение называлось в Мурманской области. Оно снабжалось хорошо по таким серьезным нормам. Были модные вещи такие, я вот уже говорил, там, пейджер. Часы мне выдали, Casio, который я разбил про десантирование и очень сильно переживал, ни о чем уже не думал в этот момент. Ну, такое было время, да. Но я на свой первый штурм, вот я прослужил на тот момент меньше года в подразделении, и на мне были штаны камуфляжные, в которых я из армии уволился в 1993 году, свитер, который мама мне купила, когда ваучер продала. Вот. Был бронежилет надет, хороший шлем, а пистолет был в руке не потому, что я все время хотел воевать, а потому что положить в нормальную кобуру удобную не было возможности, не было просто. Вот такие были времена.
17: Ну, продолжая, вот вылетаете вы.
18: Вылетели мы из Мурманска постоянно. Я знаю, что наш командир Юрий Петрович Мясоедов находился на связи с оперативным штабом и и с руководством полигона, получал информацию о том, где находятся террористы, какой характер действий, что сейчас там предпринимается. Очень тяжело было вообще принять решение на десантирование, то есть не понимали, как это сделать, но потом, пока летели, значит, вместе с экипажем приняли такое решение, так как там очень большая длинная взлетно-посадочная полоса, предназначенная для военных самолетов. Мы приняли такое решение, приготовились к десантированию из летательного аппарата, когда он развернется, откроет рампу и будет ехать, выруливать обратно. То есть так и сделали. Самолет снизил скорость в конце взлетно-посадочной полосы, развернулся, открыл рампу, и мы начали выбрасывать все это снаряжение. Самолеты выпрыгивают сами. Я помню, крайний сотрудник нашего подразделения выпрыгивал на бетонную полосу, скорость уже была больше 60 км в час. На борту остались только члены экипажа и личный состав, который прибыл туда в качестве переговорщиков и, в общем, замаскированный под экипаж самолета. Мы все высадились, и противник, ну, террористы, они не знали о прибытии подразделения специального назначения на территорию Новой Земли, поэтому, в общем-то, действовали нагло, свободно, и это самая, наверное, большая роль сыграла о том, что они не были готовы к такому развитию событий.
17: К тому моменту какие события происходили уже в самом Рогачёво?
18: К тому моменту, к сожалению, террористы вели себя агрессивно, и, к сожалению, им требования, которые они выдвигали, их всех вооружили, то есть их выдали каждому по автомату, выдали патроны, выдали по пистолету, и они потребовали бензин. Не помню, какое количество канистр, по-моему, 4, для того, чтобы, если что-то пойдет не так, чтобы поджечь эту вахтовку или поджечь самолет в случае его предоставления, в котором вот будут находиться дети. То есть серьезные были намерения, от которых они отказываться не собирались.
17: Они все это время в школе находились или где?
18: Когда мы прилетели, вахтовка с детьми уже находилась на взлетно-посадочной полосе, и они пытались контролировать ситуацию. Когда самолет уехал, развернулся, мы выпрыгнули и ехал уже к, будем говорить, к перрону, да, они поехали навстречу, потому что самолет пропал из видимости, то есть они были подготовленные товарищи, в общем, понимали, что делать.
17: Друзья, сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, вернемся, дальше будет интересно.
16: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
19: Здрасте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
16: Реклама.
20: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему Европа не решается изъять замороженные активы России.
22: Право ведь не в вакууме существует, ни в какие времена оно не было отдельно от всего остального. Поэтому политику никуда не денешь. Есть случаи, когда правовые системы развитых стран, ну, не только развитых, но просто в данном случае мы о них говорим, понимают, что они могут создать прецедент, который потом обернется против них же. Не обязательно даже со стороны России, а просто все смотрят, значит, делают выводы. Вот опять же, ну, большой самый случай с этими нашими активами. Почему Бельгия Россия так упирается. Дело даже не в том, что они боятся, там, что Россия потом подаст суды, и эти суды выиграют, само собой. Но помимо этого, все-таки вот эти вот страны или структуры, депозитарии, которые живут за счет хранения чужих средств, они опасаются, что, создав прецедент в отношении России, и говоря, допустим, нет, ну вы понимаете, это особый случай, это другое, Россия, ну уж вы понимаете, это агрессор, все такое, других это не касается. Саудовская Аравия, нет, все нормально, там Индонезия, там, но так не бывает, потому что все смотрят, все понимают, что раз один раз с этими, это подрывает саму систему, на самом деле, извлечения прибыли, на которой Европа всегда основывалась.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
17: Это радио «Комсомольская правда». С вами Александр Коц. И сегодня у меня в гостях герой России, мой хороший друг Андрей Козлов. Сейчас он работает советником губернатора Калининградской области по безопасности и по работе с участниками специальной военной операции, с ветеранами СВО.
7: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсам.вл.ру».
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
24: А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press.
16: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
18: Жиев, это был сотрудник ЛОВДТ в Мурманске. По согласованию с МВД его включили в состав группы из-за его этнической принадлежности. Он по национальности был лакец, и он там, значит, играл роль юриста, адвоката из Дагестана, помощника депутата Государственной Думы. Вот они в условиях, непривычных для себя, в ситуации, в которой они никогда не были, и в такой ответственность, которая на их плечи легла, они сделали как бы самое важное. Они вели переговорный процесс, убеждали террористов отказаться от намерений своих первоначальных, убеждали выпустить детей, и в это, все это время вели наблюдение, собирали информацию и передавали в штаб, передавали командиру, который принимал решение по дальнейшим действиям нашей группы.
17: То есть благодаря им все-таки часть детей была отпущена?
18: Да. Не часть, все дети были отпущены. Сначала они отпустили всех детей, и это заслуга переговорщиков. Это был уже вообще сразу же огромный успех. Затем выпустили всех гражданских, будем так говорить. Остались на борту только военные. Кроме этого, в ходе переговоров их удалось убедить террористов в том, что матрос, который их выводил выводной, он жив, и что даже зла на них не держит. Вот,
17: расскажи подробности, вот, что рассказывали переговорщики, как шел этот диалог, как они общались с террористами?
18: Во-первых, они прекрасно понимали, что Выводного они убили очень жестоко. Я не буду сейчас в эфире говорить таких подробностей. И они смогли, ну, то есть те люди, которые это совершили, должны были понимать, то есть, ну, не маленькие дети, что они сделали. Но вот этим нашим переговорщикам удалось убедить их в том, что он живой, и что и зла на них не держит, и заявление писать не будет, как говорится. И убедили их в том, что, ну что ж, вы раньше не говорили нам о том, что вот там вы недовольны тем, что служите не дома, что вам хотелось бы домой, да, конечно же, бы перевели, но без документов никак нельзя. И вот часть террористов, они самое главное сделали, они их разделили, то есть эту группу они разделили на два. То есть часть террористов поехала оформлять документы в штаб, часть террористов осталась в самолете. И эту задачу уже сильно облегчило, поэтому кого-то мы задержали, да, и нейтрализовали уже на территории воинской части, в которой они служили, кого-то в самолете. То есть две группы действовала, одна в штабе, грубо говоря, другая в самолете. Все это сделали как раз вот переговорщики, которые вели переговоры.
17: Как шла вот эта нейтрализация?
18: О, военные – это люди с удивительной судьбой, и у них еще очень хорошо работает фантазия. Вот у военных все сделано в таких тяжелейших условиях севера, где белые медведи заходят на полигон, у них все для отдыха там сделано. С виду очень здорово в кабинете начальника полигона был такой шкаф, в который заходишь, открываешь дверь, а дальше там у него нормальная комната отдыха оборудована была, потому что, ну, тяжелая работа, север, и командир иногда должен отдыхать. Вот, это было сделано как-то так не специально из-за того, что помещение было так устроено. Ну, прям как нужно для проведения таких мероприятий. И мы, значит, в одном простом шкафу спряталась часть группы, другая группа вот в этом замечательном месте, я вот в нем находился в составе группы, и мы прекрасно слышали, нам не нужно было оборудовать никакой техники, ничего, мы прекрасно слышали все, что происходит в этом помещении, и прекрасно понимали и слышали визуальную условную команду, визуально щелкать кто-то видел, кто имел возможность наблюдать. Я просто слышал условное слово, которое сначала команду для штурма. По этой команде мы открыли двери с двух направлений, практически параллельных, как в тиски зажали террористов, в общем, применили боевые приемы борьбы. Один, к сожалению, предпринял попытку стрелять и в ходе короткой перестрелки получил тяжелое ранение. Насколько я знаю, впоследствии он скончался. Все остальные были захвачены и, в общем, предстали перед судом. В это время, практически одновременно, с небольшой задержкой, наши сотрудники, которые входили в состав экипажа самолета, они осуществили захват, сблизились с террористами, осуществили захват самолета. В общем, на тот момент это было самое большое количество детей-заложников до Беслана и самое быстрое освобождение воздушного судна.
17: То есть там в самолете осталось два человека и только экипаж плюс те, да, кто был под легендой.
18: Да, залегендирован в составе экипажа.
17: И этих двух оставшихся в самолете их взяли живыми.
18: Да,
17: совершенно. И они позже были осуждены.
18: Да, совершенно.
17: Как-то отметили после этого вот эту операцию участников и операции государства, я имею в виду, опять же, памятуя, что это 98-й год и совсем другая страна, нежели сейчас.
18: Ой, я помню, когда нас построили перед вылетом с новой земли и сказали, что вот, ребята, вот все спецназовцы вообще нашей страны, а то и мира, мечтают, чтобы в их карьере произошел вот такой вот знаменательный случай, что, во-первых, они дождались то, что они будут применены по назначению, во-вторых, так здорово выполнили поставленную задачу, и говорит, если бы была книга, сейчас вот существовала книга спецназа, то вы в нее были бы навечно внесены прямо вот золотыми буквами в эту книгу, и на этом все.
17: То есть ни наград, ни там...
18: Ну, это было такое время, когда, наверное, и к наградам еще по-другому относились, и не было еще вот прямо таких событий, которые сейчас происходят, не было какого-то такого подвига массового, как сейчас, и оценивали тогда все очень просто. Ну, вы же живые, никто не ранен, вас не убили, это просто ваша работа, ну, поздравляю. Я потом в дальнейшем, было еще одно проведено мероприятие, мы, наверное, о нем тоже поговорим сегодня. И вот по итогу этих двух мероприятий я был прямо материально очень здорово награжден. Это была премия в размере 10 минимальных окладов труда на тот момент.
17: Угу. То есть даже не зарплаты бойца вымпела, а просто МРОТ.
18: Да, я просто хочу немножко поправить. Тогда еще не был вымпеле, это региональный отдел специального назначения ФСБ России по Мурманской области. Только сотрудники этого подразделения в этих двух мероприятиях принимали участие. Вымпел, до вымпела я дослужился позже.
17: Скажи, с детьми удалось тогда пообщаться, увидеть их вообще, в каком они были состоянии?
18: Нет, мне не удалось пообщаться с детьми, но потом судьба так меня вот свела совершенно случайно, когда я уже прибыл служить в Калининградскую область, в управлении ФСБ по Калининградской области служила девушка одна, которая вот тогда вместе со своими родителями жила и училась на Новой Земле в этой школе, и которая была свидетелем этих событий. Она в школе была, но среди заложников, то есть она захвачена не была, но очень хорошо эти помнят события. Я с детьми не виделся, но я видел их родителей. Видел этих родителей до того, как мы начали выполнять свои задачи. Во-первых, нужно понимать, что это суровые люди, которые служат на Новой Земле в условиях севера. Все они вооружены с карабинами. И самая главная задача была руководство еще не допустить, чтобы кто-то из родителей участвовал в освобождении заложников, потому что они это делать не умеют, но порыв и мотивация у них серьезная в этот момент. И видел родителей по

0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
2: Минобороны сообщил об ударе по логистическому центру в Киеве. Поражен объект в селе Чайкино, западной окраине столицы Украины. По данным российского военного ведомства, применялись беспилотники «Герань».
0: О политике.
2: Глава Минфина Антон Силуанов рассказал подробности встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом. По словам Силуанова, между Россией и США сохраняется геополитическое напряжение, и министры пытались найти точки соприкосновения по финансовым вопросам. Встреча Силуанова и Бессента состоялась на заседании министров финансов G20 в американском Ашвилле, которое проходило 31 августа и 1 сентября. Как сообщили тогда в российском Минфине, министры рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия внутри G20.
0: О конфликтах.
2: Израиль нанес новые удары по югу Ливана, заявив об атаках по членам Хизбаллы и объектам инфраструктуры группировки в ответ на запуск беспилотника в сторону израильских сил. Ливанские власти сообщили о 3 погибших в ходе израильских ударов. В Белграде началась церемония прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов генералом Ратком Младичем. Как сообщает корреспондент ТАСС, у Дома армии Сербии собрались несколько сотен человек.
0: Об авиации.
2: Исламабад работает над запуском прямого авиасообщения с Москвой, заявил ТАСС посол Пакистана в России Файсал Нияз Термизи на полях Восточного экономического форума. Он отметил, что сейчас идет работа над транспортной системой между странами Шанхайской организации сотрудничества и в том числе над первым рейсом компании FlyJinna из Пакистана в Домодедово. Генассамблея ООН призвала перейти на географическую карту Equal Earth. Отмечается, что она точнее передает реальные пропорции и размеры континентов. Разработчики Equal Earth стремились исправить искажение классической карты, преувеличивающей площади северных стран. Документ одобрили 164 государства. Единственным противником инициативы выступили Соединенные Штаты Америки.
0: Обо всем.
2: Слово «Шумахер» официально внесли в словарь Института

0: русского языка имени Виноградова. Теперь так можно называть не только знаменитого пилота Формулы-1, но и любого гонщика или лихача.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на выходные 86 рублей 59 копеек, евро 157, юаня 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 17, завтра днем также до плюс 17, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Петербурге в воскресенье до плюс 13, также возможен кратковременный дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц. В гостях у меня мой хороший друг Андрей Козлов, герой России, ветеран управления В Федеральной службы безопасности, ветеран специальной военной операции, а ныне советник губернатора Калининградской области по безопасности и по работе с участниками специальной военной операции. Мы в прошлых двух частях поговорили про дела давно минувших дней. 98-й год, захват заложников, школьников на новой земле. А ровно через неделю Андрею Владимировичу пришлось участвовать в еще одной уникальной операции. И это без натяжки, я использую это слово, потому что 11 сентября, если мне не изменяет память, 98-го года была впервые в истории, впервые в мире захвачена атомная подводная лодка. Как для тебя эта операция начиналась?
3: Как всегда, неожиданно происходят такие вещи. Но здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот. Мы находились в той же самой базе через несколько пирсов и выполняли задачи по отработке специального комплексного занятия по освобождению атомной подводной лодки. И накануне 10 числа весь день тренировались проникать и освобождать атомную подводную лодку.
2: Это был Северный флот?
3: Северный
2: Гаджиево
3: флот.
2: Гаджиево?
3: Гаджиево, сел Гаджиево. Да, правда, другого типа, но тем не менее. И день закончился совместным чаепитием с командиром лодки. Он нас поблагодарил и сказал: «Хорошие вы ребята, но занимайтесь вы ерундой. Атомную подводную лодку захватить невозможно».
2: А вы сами себе не задавали вопрос, а зачем вот атомная подлодка? Кругом военный гарнизон, да? Вот.
3: Ну, мы к тому моменту и руководство Федеральной службы безопасности понимало, в каком состоянии находятся не только дела вообще в государстве, экономика, но и в вооруженных силах. И необходимость защищать объекты такие, как места хранения ядерных боеприпасов, места хранения отходов от атомной энергетики нашей страны, корабли и другие какие-то суда есть гражданские, есть атомный электровоз у нас, да, охранять их просто необходимо. И к тому моменту уже не только еще не закончилась работа с бандитизмом, уже началась работа с терроризмом. Мы это помним все в 98-м году, что происходило. Поэтому руководство ФСБ уделяло огромное внимание охране, обеспечению безопасности объектов с ядерными энергетическими установками. Это была одна из основных специальностей регионального отдела специального значения ФСБ России, по-моему, Московской области, в котором я служил. Поэтому учения, несмотря на трудные времена, проходили постоянно, подготовка
2: вот
3: не
2: важно,
3: прерывалась.
2: Да? То, что не забронзовели, не заржавели, а все время вот эти шестеренки все равно крутились еще по инерции, видимо, да, еще советской, может быть, не знаю.
3: Да.
2: Так.
3: Отработали мы все мероприятия, учения должны были начаться утром, вменяемым утром, часов 8, может быть, 9 утра следующего дня, 11 числа, по отработке комплексного занятия. Но в районе 3 часов ночи примерно, насколько я помню, могу ошибаться, сейчас уже прозвучали в коридоре такие бум-бум-бум тяжелые шаги, заходит матрос, скрипнула дверь, заходит матрос и задает вопрос: ребята, у вас же оружие есть? Мы говорим: что надо? Да там, говорит, атомную лодку захватили. Мы подумали, что вот такой сюрприз нам наше руководство подкинуло.
2: Легенда учения, да?
3: Да, и мы поехали, в общем-то, на учение. Но когда подъехали, мы видели, что эта лодка совершенно другого проекта, который стоит у пирса, и мы около пирса увидели, на пирсе, точнее, увидели матроса убитого. К тому моменту мы уже хорошо отличали живых людей от неживых, и я подумал, ничего себе, какие реалистичные учения. Ну, стало ясно, что это не шутки, стало ясно, что это все серьезно. Мы начали готовиться, а так как тренировки на таких объектов без использования боевого оружия проходит либо с исключительно незаряженным оружием, то есть патронов у нас практически не было, но всегда найдется один хороший предусмотрительный парень, вот, у которого были 8 патронов, эти патроны разделили на штурмовую группу. Первый раз, когда я спускался в лодку, у меня в пистолете был один патрон.
2: Я добавлю, что к вашему приезду матрос, его звали Александр Кузьминых, он был призван на армейскую службу Приморским военкоматом города Санкт-Петербурга осенью 97 года и должен был служить торпедистом. Вот что произошло к вашему прибытию вот до этого события? Как был убит этот матрос?
3: Ну, так как это небольшие экипажи таких лодок, все друг друга знают. Матрос, который осуществлял охрану, прекрасно знал матроса, который впоследствии его убил и стал террористом. Он мог спокойно к нему подойти, постоять, покурить, поговорить о чем-то. Так и произошло примерно, только в ходе этого разговора неожиданно ударил его кувалдой, убил сразу же, забрал автомат. И офицер, который, к своему счастью, на тот момент покидал лодку, вепрь, он в него, матрос, выстрелил, не попал, или ранил, по-моему, не помню точно. И, значит, этот офицер спустился снова в лодку и через другой выход, через рубку выскочил, в общем, проявил такую смекалку, выскочил, остался живой. Убежал, он и предупредил. В это время матрос спустился и расстрелял сначала, во втором отсеке расстрелял отдыхающую смену, затем зашел в первый торпедный отсек, и расстрелял еще двоих матросов, которые несли службу и отдыхали на этот момент в торпедном отсеке.
2: То есть сколько убил?
3: К прибытию, к моменту нашего прибытия, он убил 8 своих сослуживцев, один из которых был его хорошим товарищем, он называл его другом, говорил, ну, друг там просил меня не убивать, но я подумал и убил.
2: Это уже позже он рассказал?
3: Да, это уже выяснилось позже в ходе переговоров, которые вел Сергей Яникович Шарапов, капитан 2-го ранга.
2: Ну, не будем забегать вперед, все-таки вот вы прибыли, дальше что, какие действия? Лодка неизвестная вам, да, незнакомая?
3: Пустились в лодку, прошли по отсекам, обнаружили убитых, стали собирать, считать гильзы, чтобы понять, сколько патронов у него осталось. Что-то нашли, что-то не нашли, составили такое представление о том, что у него еще примерно половина магазина. Так как мало того, что он человек, который, ну, в принципе, служил на лодке, это не десантник, там, не который там участвует в стрельбах на полигоне. То есть предполагалось, что оружием он не должен хорошо владеть. В итоге все ранения были смертельными. Кроме того, насколько я уже потом узнал, он, войдя в первый отсек, включил систему лодочного огнетушителя химического и подал, это, ну, такая смесь специальная, которая мгновенно кислород из воздуха удаляет, насколько я знаю, и он подал его во второй отсек, тем самым вообще всем раненым, если бы они там были, никаких, ну, лишил их шансов выжить в любом случае. То есть действовал очень хорошо, зная материально-техническую часть лодки. При этом руководство лодки, когда их попросили дать характеристику о том, что он знает, что он умеет, отзывалось о нем как плохом специалисте, который по определению не должен знать, да, своей специальности, потому что он всю свою службу провел на камбузе, то есть он работал на камбузе. Но на самом деле оказался он высококлассным матросом, минером-торпедистом, что потом впоследствии доказывал.
2: Ну, то есть он знал, куда нажимать, что нажимать, вот когда он пустил. Ну, это же фактически, если бы были люди, можно было бы их отравить. Вот вы заходили, люди были живые?
3: Нет, живых в лодке не было.
2: На тот то момент. Есть все уже, кто был, либо бежали, либо были убиты?
3: Не, никто. Единственный офицер, вот этот, который остался живой, вот единственный.
2: А, все, остальных он убил.
3: Да, все остальные, кто был в лодке, они отдыхали, и все, в общем, были застрелены, кто во сне, кто вот только проснулся, в общем, в беспомощном состоянии, они сопротивление матросу этому.
2: Насколько сложно было сориентироваться в лодке?
3: Ну, лодки все примерно, мы все, на всех типах лодок были, в том числе и на этих. В общем, мы в лодке ориентировались хорошо, сразу понимали, были все эти действия отработаны, поэтому были сформированы оперативно-боевые группы, которые каждый заходил в свой отсек, связь, и все мы понимали. То есть он закрылся, к тому моменту находился в первом торпедном отсеке, в котором был, который разделен переборкой на два этажа, он находился на втором этаже, и вот эта вот переборка, она закрыта не была, что облегчило очень сильно нам потом дальнейшие действия.
2: Вроде специалист, но вот зачем-то он эту переборку не перекрыл. Может, рассчитывал на то,
3: что никого нет, потому что все события, ну, что такое будет быстрая реакция, что кто-то туда зайдет и будет там ему противодействовать.
2: Я напомню, у нас в гостях Андрей Козлов, Герой России, ветеран управления ВВ, ветеран специальной военной операции. Об окончании вот этого уникального штурма поговорим в последнем нашем кусочке. Не переключайтесь, будет интересно.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио Комсомольская правда.
4: Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов о закрытии Русского дома в Берлине.
5: Культурный центр, большое здание, много помещений для просмотра фильмов, для организации выставок и так далее. Магазин с русскими книгами, конференц-зал хороший, где можно было проводить мероприятия. В любом случае, это часть нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. В России существует институт Гёте с курсом немецкого языка, с мероприятиями. Но вот одно из немногих ниточек, которое сохранялось и с 2014 года, и с февраля 2022 года, в гуманитарно-культурной сфере немецкая сторона разрывает. Сложно сказать, зачем. Как и закрытие генерального консульства в Бонне, последнее генеральное консульство, которое расположено в крупнейшей федеральной земле, которое обслуживает, ну, скажем, миллионы российских немцев, наших бывших граждан, сограждан советского периода, да, то есть не только из России, но и из других бывших республик. Поэтому теперь консульство переносится только на территорию посольств. Назвать это глупостью, можно назвать, что это глупость, политическая глупость. Назвать это предвыборной кампанией в рамках предстоящих выборов в Восточной Германии, но опять, на мой взгляд, неверный шаг, потому что настроение антимерцевской земли здесь делать такой грубый шаг.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц. В гостях у меня герой России Андрей Козлов. Говорим о первом в мире захвате атомной подводной лодки, который произошел в 1998 году, почти 30 лет назад, 28, если быть до конца точным. И мы остановились на том, что вы зашли в лодку, каждый по своим отсекам провели работу. Что дальше происходило?
3: Установили, что террорист находится на второй палубе первого отсека торпедного. заблокировали его там, значит, переговорщики, которые были назначены на учения, это тот же самый Сергей Яковлевич Шарапов, командовал тогда руководителем учения был Сердюков Леонид Дмитриевич, которые на самом деле приняли на себя серьезную такую ответственность сразу на свои плечи. Я еще раз хочу сказать, что это глубокая ночь, там, да, связь, сразу пошли доклады, но они начали действовать. Леонид Дмитриевич удалил из лодки всех лишних руководителей, в том числе там командиров флотских, оставил только тех, кто там должен был принимать решения, отвечать на вопросы, то есть организовал работу штаба на борту лодки. Вот, Сергей Яковлевич Шарапов вступил в переговоры, зашел.
2: А до него кто-то пытался с ним разговаривать?
3: Нет.
2: Из командования, из лодки, из командования
3: нет,
2: флота?
3: Нет. Мы прибыли первые, мы сразу начали действовать. Затем уже прибыл командующий Северного флота, и командующий Северного флота в переговорах участвовал. Но на первом этапе Сергей Яковлевич Шарапов вступил в такие сложные переговоры лицом к лицу, на него постоянно был направлен автомат, он там представился сотрудником ФСБ, который будет там решать все вот эти вопросы, которые связаны напрямую прямо с руководством Федеральной службы безопасности. И когда разговор зашел, вот просто пример приведу, холоднокровие, да, матрос, когда разговор зашел о патронах, он требовал патронов больше, тут говорит, зачем ему нужно, у тебя есть, он говорит, у меня всего 3 патрона, он говорит, ну тебе, полковник, отстегнул магазин, показал ему 2 патрона в магазине, говорит, ты не дергайся, полковник, тебе одного хватит. Вот в таких условиях Сергей Яковлевич вел переговоры. Значит, изначально мы не понимали, изначально думали, что 2 человека находятся у него в заложниках там на второй палубе первого отсека, но в ходе разговоров Шарапов увидел, убедился в том, что он всех убил, что заложников у него нет. Это очень прискорбный факт, но облегчает задачу в ходе штурма. Шарапов всячески там с ним пытался коммуницировать и попросил, давай удалим неприятных соседей, и тот согласился, но помогать отказался. То есть, когда Шарапов попытался вытащить их оттуда, он, конечно, этого сделать один не смог, это тяжело, и он покинул эту...
2: А о чем шел разговор? Что хотел террорист?
3: Очень странный был человек, потому что... Несмотря на такую ситуацию, в которую он попал, он четко понимал, что он сделал, что он совершил, и он четко понимал, что он пытается совершить, проявлял холоднокровие удивительное. Командующий флота задает вопрос: что ты хочешь, солдат? Он управляет, говорит: я не солдат, я матрос. Завесил камеры, которые наблюдают за отсеком, да, за работой механизмов в отсеке в походе, да, и во время боевого применения, и лег спать. И больше часа просто спал, не выходил на связь, не отвечал. Потом, когда вышел, снова начал разговаривать там. По-всякому пытались, значит, его разговорить, вот попасть как-то в доверие, да, к нему. Он ни на какие вот эти вот моменты не шел, попросил, согласился на еду, да, ему капитан второго ранга Шарапов принес эту еду, он заставил его самого все попробовать. То есть Шарапов там все это пробовал, что ему принес. Он понимал, что когда ему говорят, ну, выходи, мы тебе вот дадим сейчас заложника, там офицер флота очень серьезный, высокопоставленный, вызвался добровольцем, я, говорит, буду, чтобы только лодку покинул. Вот он говорит, нет, как только я на поверхность выйду, меня сразу, как это прямая цитата, он у меня сразу на лапшу порубит, он говорил. Отказался категорически общаться со священником, категорически отказался общаться с матерью, согласился разговаривать только со своим братом.
2: С матерью который... предлагали, да?
3: Да, конечно.
2: И что он на это ответил?
3: Ни в коем случае. Сказал, приведете мать, сразу взорву лодку. А нужно отметить, что он хорошо понимал, что он делает, потому что он сложил костры из регенерации, да, регенеративных патронов, насколько я помню, правильно они так называются, подготовил тряпку с маслом в случае, если бы он бросил на эти костры, которые он там выложил вдоль торпед, это привело однозначно к пожару. Он на себя индивидуальный дыхательный аппарат надел, постоянно с ним находился и был готов его применить в случае, если бы его попытались как-то воздействовать какими-то специальными средствами, либо тем же самым лохом.
2: Угу.
3: То есть был такой, полностью отдавал себе отчет, что собирался сделать.
2: А в самих торпедах он понимал, как торпедист, что-то с ними, он там какие-то махинации проводил?
3: Понимал. Он, не знаю, правда это или нет, насколько нам тогда говорили, что он перевел управление этими торпедами, да, в ручное управление, то есть из отсека мог ими управлять. Это ни к взрыву этих торпед не привело бы, этот пуск этой торпеды, но к какой-то экологической ситуации, ну, вообще негативным последствиям привести могло. Но я утверждать этого не могу, это я уже просто из разговоров, которые были после этого всего проведенного мероприятия. Ну, вот такой человек. Насколько потом, я знаю, проводились
2: мероприятия. С братом он согласился, да,
3: да,
2: поговорить?
3: Да, с братом он согласился, и он разговаривал с ним, ему предоставили телефон, разговаривал он с братом, но от своих действий, от своих намерений не отказался. То есть эта беседа никак не помогла ему. И, значит, в Москве тоже, насколько я знаю, была создана комиссия, которая разбирала вот эту ситуацию с торпедами. Лодка была готова к походу, и она была, у нее полный боекомплект. Думаю, даже по прошествии 30 лет сейчас, да, почти 30 лет, я говорить не могу о том, какой боекомплект был на борту, для того, чтобы там секретов не рассказать. Ну, достаточное количество и ракет, и торпед, и мин на борту лодки.
2: Ну, и ядерная установка, сама вся.
3: Ну, конечно, да. И вот комиссия пришла к однозначному выводу, что в случае пожара в отсеке произойдет взрыв атомной подводной лодки в базе, чего категорически допустить было нельзя, и было принято решение оперативным штабом. Все действия, конечно, согласовывались с центром, все мероприятия, которые планировались провести и проведились, докладывались руководству Федеральной службы безопасности, и мы получали команду от руководителей оперативного штаба. И их, в общем-то, выполняли. Было принято решение на проведение штурмовых действий, которые командование подразделением приняло решение вот проводить. И в ходе этих мероприятий, значит, матрос, захвативший лодку, был уничтожен.
2: Очень много слухов, мифов. Я вот насколько успел почитать прессу того времени, как он был убит, был ли он убит, или он сам застрелился. Вот все-таки как проходила эта операция?
3: В ходе штурма.
2: У вас по-прежнему было мало патронов? Или что-то уже подвезли?
3: Нет. Ну, к тому моменту, так как я был снайпером изначально, к тому моменту уже привели снайперские винтовки. Дальше я участвовал в блокировании, почти там 20 часов находился на своей позиции, наблюдал, докладывал обо всех там передвижениях.
2: Каждый... Так, где была позиция?
3: Моя позиция была на пирсе. На пирсе стоял кран, механизм выходного крана. Мы вдвоем там со своим вторым номером были замаскированы и вели наблюдение за погрузочными люками лодки, так, чтобы никто эту лодку не мог покинуть. Другие штурмовые группы выполняли задачи по своему предназначению. Блокировали первый отсек и проводили мероприятия другие. Должен сказать, что еще рядом на соседнем пирсе стояла лодка такого же типа, да, которая называлась, если мне не изменяет память, «Ягуар». И вот на этом «Ягуаре», пока нам не привезли патроны, не привезли оружие, мы сразу же готовились проводить штурмовые действия. И когда мы были уже готовы, полностью понимали, что вот мы откроем этот люк, и если лодка заряжена, этот люк с грохотом бьется о торпеду, которая стоит там в барабане, вот. Но нам говорят, ну что поделать, вы же спецназ, давайте. И вот мы между мягким и прочным корпусом со своим напарником пробрались к этому люку, уже вставили ключ, и мы слышали, как матрос Кузьминых с той стороны проводит мероприятие по блокированию этого люка, чтобы мы не открыли. То есть вот на 2 минуты раньше мы бы открыли, лицом к лицу столкнулись с ним, в автомате были патроны, для нас бы это однозначно закончилось не очень хорошо.
2: Это для первого раза, когда...
3: Да, это когда вот в начале еще первые действия, до при того момента, когда из Мурманска привезли оружие, начал
2: работать. А у тебя был один патрон, да?
3: Да. Ну, и у Димы был один патрон. В общем, была такая...
2: Вспоминая вот те события и как бы экстраполируя их на наше время, насколько сама служба эволюционировала с того времени, спецназ российский и в принципе, угрозы, да, вот на сегодня, насколько они...
3: Да, ну, спецназ с того момента улетел в космос нашего, в том смысле, что какая подготовка серьезно сейчас ведется, ну, огневая подготовка, тактика специальная подготовка, она ведется постоянно, не прерывается ни на минуту, несмотря на участие подразделений специальной военной операции и других мероприятиях, которые проводятся. Соответственно, снаряжение, вооружение, специальные средства, все совершенно другое. Тогда буквально все делалось из подручных средств. Тогда там самое, не знаю, вот, доступное и там самое страшное специзделие — это было ножницы, которым арматуру перебивать. Ну, там все остальное — это было где-то на грани фантастики. А сейчас это все есть в доступе, с этим всем проводятся мероприятия, все учения очень реалистично проводятся, подход серьезный на постоянной основе, плановый. То есть сейчас, конечно же, это совершенно другой уровень. Тогда тоже мы и старались, но было другое время, опыта такого не было, который можно было бы проанализировать, обобщить, да, и выработать какую-то тактику. Все командиры все делали на ходу. Я вот все время говорю, когда вспоминаю эти события, нам было легко. То есть простым спецназовцам, как сейчас говорят, штурмовикам, было легко, потому что мы ежедневно занимались этим делом, мы болели, жили на работе, и нам это было привычно. А вот те люди, которые вели переговоры, не имея реального опыта ведения таких переговоров, находились в постоянно стрессовой ситуации, их жизни угрожала смерть, и командиры, которые принимали на себя такую ответственность, да, и вот руководители всех звеньев, кто там был, вот это люди, которые сыграли действительно самую важную роль во всем, что происходило потом в дальнейшем.
2: Это был скромный герой России Андрей Владимирович Козлов. Я Александр Коц. Спасибо вам за внимание. Не переключайтесь, оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
0: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета продажа со 2 сентября.
10: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О визитах.
0: Владимир Путин сегодня примет спецпосланников США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Путин дал указание с полуночи сегодня в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Связано это с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, пояснил представитель Кремля. Тем временем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился кадрами встречи с Уиткофом и Кушнером в аэропорту Внуково. Их самолет приземлился несколько часов назад. Накануне Дональд Трамп заявил, что его представители обсудят с российским руководством американское предложение о прекращении конфликта. Из Москвы Уиткоф и Кушнер должны отправиться в Киев. Это будет их первая поездка на Украину.
1: О Москве.
0: Владимир Путин поздравил москвичей и всех россиян с Днем города. Президент приехал в концертный зал «Зарядье» на торжественное мероприятие. В ходе своего выступления Путин поблагодарил Сергея Собянина за вклад в развитие столицы. Он назвал Москву душой и локомотивом развития всей России. В этом году в Москве исполняется 879 лет. Праздничные мероприятия пройдут 5 и 6 сентября.
1: О судебных делах.
0: Российские суды в пилотном режиме начали применять 4 разные модели искусственного интеллекта, обучающиеся на судебной практике. Это заявил Игорь Краснов, выступая на форуме председателей верховных судов стран БРИКС. Он также отметил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы цифровое правосудие для внедрения технологий искусственного интеллекта на всех этапах судопроизводства.
1: О преступлениях.
0: Двойное убийство в Подмосковье совершил бизнес-партнер из-за конфликта, сообщили ТАСС в МВД по Московской области. Предварительно между бизнес-партнерами произошел конфликт из-за финансов. Один из них несколько раз выстрелил в оппонента, его жену, из незарегистрированного пистолета. Мужчина и женщина скончались, а злоумышленник попытался избавиться от тел. Он расчленил их, положил части тела в пакеты и закопал в разных местах на участке вблизи своего дома, отметили в ведомстве. Преступник задержан, уточнили в Следственном комитете. Монетный двор США распродал все так называемые золотые монеты с изображением президента Дональда Трампа, которые были выпущены в честь 250-летия независимости страны. Монеты Трампа имеют золотистый цвет, но не содержат золота. По данным Монетного двора США, они изготовлены по большей части из меди, а также содержат 6% цинка, 3,5% марганца и 2% никеля. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
10: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио КП. Меня зовут Мария Баченина, и по правую руку от меня я счастлива представить соведущего этой программы в студии радиостанции «Комсомольская правда» научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Сергеев. Александр Михайлович, добро пожаловать.
12: Здравствуйте, Мария.
10: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях еще один интересный человек, друзья мои, я, честно говоря, волнуюсь, потому что титр, вот те, кто у нас смотрит по видео, да, вот такой показываю я руками. Итак, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор физического института имени Лебедева, РАН, специалист в области прецизионной лазерной спектроскопии, рентгеновской нелинейной квантовой оптики, лазерного охлаждения, Николай Калачевский. Николай Николаевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мария.
10: Друзья мои, тема сегодняшнего заседания – это квантовая революция. Меня восхищает это название, знаете, ну, как-то очень такой пафос, претензия в хорошем понимании этого слова. Но, честно говоря, я вообще не могу понять, почему так назвали. И вообще, давайте начнем, что такое квантовая революция? Как понимать это словосочетание?
13: Квантовая революция, ну, это те изменения, наверное, в нашей жизни, которые привели к существенным изменениям быта фактически нашего, да, уклада жизни. Революция – это всегда изменения в хорошую или в плохую сторону. Мы, правда, как-то больше к плохой привыкли, но в данном случае это в хорошую сторону, что мир поменялся существенным образом за счет появления квантовых технологий, квантовых идей, начиная с элементов ядерной физики, потом, конечно, это лазеры, которые мы все воспринимаем, и уже даже иногда и не воспринимаем, потому что вся коммуникация по интернету осуществляется с помощью лазерных источников, мы это не всегда даже осознаем уже, и химия, естественно, которая тоже сугубо квантовая наука, материалы, лекарства, магнитные материалы, это чисто квантовые истории, и это настолько глубоко вошло в нашу жизнь, что мы даже вот сегодня, общаясь по радио со слушателями, и не очень-то осознаем, какие квантовые механизмы в классическом в классическо-квантовом понимании, в понимании первой как бы волны квантовых достижений разделяют слушатели и вот нас здесь, да, а их там много.
12: Ну, действительно, квантовые явления, мы привыкли, что это на каком-то микроуровне совсем какие-то проявления, но поскольку это все появляется в нашем макромире, то есть просто такой термин – квантовая макрофизика. Это означает, что внутри лежат квантовые эффекты, но на самом деле мы их просто используем в быту.
10: А если я сейчас задам детский вопрос. То есть есть отдельная физика, такая, которую в школе изучаем, потом в институте, если продолжаем, а есть квантовая, совсем другая физика.
13: Ну, наверное, самый простой пример на стыке квантовой и классической, такой вот, где мы думаем, что это классическая, а на самом деле квантовые магниты. Дети, которые играют и выкладывают магнитные шарики, это сугубо квантовый эффект, который обеспечивает вот эту постоянную намагниченность, что сейчас можно делать и домики, и моторы, и квадрокоптеры летают. То есть это или запись на магнитные носители, например, на магнитные диски, которыми мы сейчас все пользуемся. Это тоже квантовая наука, которая за этим стоит. И это мы используем в быту, просто на таком интуитивном уровне.
10: О, как интересно. А правда ли, что первая квантовая революция, которая, как пишут, определила развитие физики в 20 веке, стала предпосылкой для появления ядерного оружия? Ну, не только. Давайте я буду справедлива, а то я люблю вот этого журналистского вау-эффекта. Транзисторы, лазеры, вы о них только что сказали, мобильная телефония, связи, интернет, о чем вы тоже говорили. Но это было, получается, вот когда я читаю такие вещи, что это было принципиально нечто новое в физике.
13: Ну, мы, как бы, любая революция предшествует, на самом деле, эволюция. То есть, конечно, нельзя сказать, что там на протяжении 5 или 10 лет что-то радикально поменялось. Это все-таки квантовая наука в ее сегодняшнем понимании возникла, ну, наверное, в 1923-28 году, то есть около 100 лет назад, когда люди начали вообще термин более-менее широко использовать, история, теории Гейзенберга, Дирак, Поль и так далее, и так далее. Вот. Но вот те осязаемые результаты, которые люди начали чувствовать, да, это действительно физика ядра, оптика, то, что называется сейчас квантовой оптикой, раньше это, так скажем, проявление квантовой оптики, они, конечно, возникали существенно раньше этого термина, и все, что вы перечислили, это действительно результат в большой степени вот этих достижений физики, чрезвычайно бурный период середины 20 века, когда мы вот сегодня все это получили, и до сих пор иногда не знаем, до конца.
10: Что с этим делать?
13: Ну, как бы, исчерпали ли мы возможности до конца, или нам надо делать следующие шаги, потому что много что осталось, ну, не то чтобы недопонято, но можно ли делать еще какие-то шаги вперед, увеличивать точность, увеличивать скорость и, может быть, увеличивать качество каких-нибудь химических веществ, препаратов медицинских, используя, в общем-то, уже известные принципы.
10: Угу. Если бы ребенок задал вопрос, собственно, с чего началась квантовая физика, вот это вот, в принципе, словосочетание, с какого момента и в связи с чем оно появилось, то все равно я чувствую некое разграничение, потому что я обучаюсь в школе, ну, правда, это не проходило. Может, тогда еще не было, я слишком старенькая.
12: Проходили, на самом деле, Мария, это точно.
10: Я болела. Александр Михайлович, каюсь. Вот действительно, с чего?
13: Не, ну, смешать. В шариках эта же история, она неплохо отображена, и самый, наверное, простой пример это фотоэффект, наверное, действительно, один из ярких и таких очень интуитивных демонстраций, который, кстати, до последнего времени был в ЕГЭ, а его потом из ЕГЭ убрали, чтобы не перегружать наших бедных одиннадцатиклассников. Вот. Но фотоэффект, когда Эйнштейн, собственно, за что получил Нобелевскую премию, когда есть материал, мы его освещаем светом с определенной, так скажем, ну, длиной волны определенного цвета, вот мы берем красный свет, он никак не действует на поверхность вещества. Переходим к зеленому, опять ничего не происходит. Светим синим, и начинают вылететь электроны.
10: Ну как?
13: Причем нет, не важно, сколько мощности мы вкладываем, все равно вот эта последовательность сохраняется. И вот это вот сугубо квантовый эффект, который является фотоэффектом, потому что, чтобы оторвать электрон от поверхности, ну, не знаю, металла, или там не обязательно металл, металл просто самое простое, нужна определенная энергия светового кванта. И вот в этот момент, наверное, это один из первых, наверное, моментов, таких наиболее наглядных, когда вот на пальцах можно показать квантовость окружающего мира. Ну и Нобелевская премия, в общем-то, Эйнштейну, несмотря на то, что мы знаем его по другим направлениям больше, там, по теории относительности и гравитации, но это вот за что ему была присуждена Нобелевская премия.
12: Николай Николаевич, а вот если говорить все-таки, понятно, фотоэффект – это интересное явление, ну, наверное, не очень широко применявшееся и применяемое в промышленности. А на ваш взгляд, вот где вот именно квантовая физика впервые показала свою мощь в плане приложений?
13: Конечно, это ядерная физика, это, ну, одно из направлений квантовой физики, хотя, опять же, это не очень широко обсуждается, но ближе-то всего, конечно, то, что наиболее обсуждаемо, это лазерная физика. Да? То есть появление лазеров – это абсолютно однозначное проявление такой вот в сознании, наверное, общества, причем мирового общества, квантовости света, что это квантовый генератор, да, ведь если лазер переводить, это квантовый генератор. И то, что дальше мы все понимаем примерно, хотя бы на интуитивном уровне, как лазеры работают, в чем их специфичность, чем лазер отличается от лампочки, очень легко продемонстрировать, да. И здесь, наверное, это один из таких был существенных шагов, правда, это гораздо позже фотоэффекта возникло, лазеры все-таки появились уже там в 70-х фактически годах, поэтому ну, на несколько фактически десятилетий позже. Но это уже не поспоришь.
12: Да, но мне кажется, что все-таки вот освоение ядерной энергии и, так скажем, в мирных и военных целях, наверное, это вот по масштабу был очень такое мощное явление. Хотя, конечно, мы, ну, наверное, даже если взять «Росатом», госкорпорацию, и разговаривать с коллегами, все-таки вот там уже как-то квантовая природа всех этих ядерных реакций, деления, реакций синтеза, она как-то даже ушла, немножко забылась. Работают атомные станции, работают, да и 20% электричества в нашей стране. Ядерная энергетика признана сейчас самой такой перспективной, зеленой и прочее-прочее. Так вот, внутри вот этих вот элементарных процессов, которые нам дают энергию, это принципиально квантовые явления. И эти квантовые явления действительно были поняты в 30-е годы, после того, как основы квантовой механики были заложены, подтверждены экспериментально, но дальше вот все эти эксперименты по делению урана и так далее, там это просто квантовый мир вот такой вот.
10: Такой маленький-маленький, микро-микро.
12: Да, мир микро, его, да. Но макропроявление его – это вот то, что мы сейчас с вами имеем в том числе довольно в заостренном таком варианте в плане нашего сложного геополитического времени.
10: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор. Тема сегодняшнего заседания вторая – квантовая революция и, конечно, ее последствия. Сегодня у нас в гостях физик Николай Калачевский.
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Друзья, будущее наступило.
14: Уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.
17: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
18: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
10: Снова здравствуйте. Это «Время науки» на Радио КП. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. А в гостях у нас доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор физического института имени Лебедева РАН Николай Калачевский.
19: А вот возможно ли, что с помощью развития квантовых технологий люди... Вот тогда было изобретено и произведено ядерное оружие, а сейчас возьмут и придумают еще более такое невиданное, ну, не знаю. Вы меня простите, пожалуйста, за, может быть, некий наивный тон вопросов, но мне кажется, масштаб отвечает вот задаче.
12: Это очень интересный рассказ в смысле оружия, потому что оружие, когда мы сравниваем там с ядерным оружием, предполагает, что это концентрация, это взрыв и так далее. Но есть же другое оружие. Мы, кстати, по-моему, Мария, с вами на одном из предыдущих наших вот таких вот собраний обсуждали,
10: про говорили,
12: говорили про искусственный интеллект.
10: Да.
12: Вот искусственный интеллект – это сильнейшее оружие, которое сейчас появляется. И поэтому вот Николай Николаевич тоже, наверное, да, может вот подтвердить и рассказать, если объединить возможности квантов и создать квантовый искусственный интеллект, то это может быть вообще сильнейшим оружием, но которое действует, так сказать, не взрывным характером, а постепенным.
13: Совершенно синхронно немножко дополню ощущение, что если раньше, действительно, и сейчас мы понимаем часто под оружием концентрацию энергии, то это не обязательно. Информационное оружие гораздо иногда страшнее, чем оружие такого физического воздействия, да, и мы это на себе уже испытываем, я бы сказал. То есть жулики, которые нас терроризируют по интернету, и как бы не относиться к этому, но потери граждан ежемесячные, они исчисляются огромными миллиардами рублей, это же тоже достижение квантовой революции первой. То есть мы от цыган, которые раньше выманивали деньги просто на улице, перешли к телефонным звонкам, к безопасным счетам. И если сюда еще подключить искусственный интеллект, последствия могут быть еще более тяжелые, потому что это уже на крупном банковском уровне могут начаться потери. Но это, наверное, не самое страшное. Я вот думал, есть еще, наверное, более страшная история, связанная с тем, что, не дай бог, реализуется мечта всех темных сил последних, там, может быть, столетий. Это, ну, генетическое оружие. То есть, когда то, о чем много мечтали, я говорю, темные силы, естественно, создать какие-то селективные болезни, селективные там препараты, которые повлияют на существование там, не знаю, целых континентов там, по какому-то выборочному принципу, да, там, национальному и так далее. И здесь роль информационных технологий с учетом квантовости потенциальной, поскольку все взаимодействия внутри молекул – это сугубо квантовое взаимодействие, и описывать их, ну, даже с помощью суперкомпьютеров сегодня оказывается очень тяжело. Вот это вот, я думаю, что одна из таких угроз, которая, ну, это уже этического уровня вопросы, потому что к этому очень много раз подступались, вот даже тот же самый ковид, который думали, что это искусственно созданный и до сих пор непонятно, искусственно созданный вирус или нет. По поводу вируса иммунодефицита был вопрос, насколько он искусственно создан или это действительно...
10: От обезьяны.
13: И вот эта вот история с таким вот генетическим, я бы так назвал, оружием, оно не сходит с, как говорится, с повестки.
10: Ну, а вы вот как считаете, это генетическое оружие, оружие против определенного этноса, определенной национальности, сколько я ни говорила, и с микробиологами, и с генетиками, мирного, конечно, характера люди, я имею в виду не военные, а армия мне никогда не ответит, сами понимаете, почему. Но я верю в то, что дым без огня не бывает. И раз об этом начинают говорить, значит, где-то что-то ведутся эксперименты. Вот как вы считаете, действительно работают над этим темные силы?
13: Ну, над этим, я бы сказал, темные силы работают уже не одно десятилетие. В том или ином виде, поэтому не надо обольщаться, что люди взяли и забыли про это, да, то есть всегда любой прогрессивной идеей, это и наука, и мир всегда так устроен, да, там исправление изменение генома, повышение долгожительства, создание каких-то, ну, более... Борьба, в конце концов, с онкологией с помощью генетических методик. То обратная сторона медали тоже наверняка присутствует. То
12: есть... Я думаю, что любопытство ученых, помноженное на рыночную экономику, назовем так, это как раз та взрывная сила, которая запускает и всякие темные действия, всяких темных сил и так далее. Вот смотрите, действительно, если говорить о генетике, о медицинской генетике, сейчас очень серьезные результаты по лечению разных генетически наследуемых заболеваний. И да, это дорого. Но это сейчас делается. Но понятно, что одновременно с этим, ведь, еще раз, любопытства ученых нет предела. И те же самые эксперименты в направлении евгеники, да, улучшения, так сказать, качества, они тоже наверняка ведутся в различных лабораториях. А дальше как это будет и кем это будет использовано? Понимаете, если, допустим, взять миллиардера из некоторой страны, у которого, скажем, дочка болеет каким-то таким вот генетическим заболеванием, и он готов заплатить средства для того, чтобы ее излечить, то, зная это, он по дороге может попросить, а нельзя ли при этом еще какие-то, так сказать, внешность ее каким-то образом улучшить, там, цвет глаз и так далее. И вот это то, что, да, с одной стороны, это развивается все как под флагом, и правильно развивается под флагом борьбы с медицинскими различными проблемами, это все заведомо может быть, так скажем, дальше экстраполировано в другом направлении. Это точно ведется, и здесь, конечно, всякая такая регуляторика, она должна быть на очень серьезном и на международном уровне. Вот что интересно, Мария, я попытаюсь чуть-чуть в сторону сместить. Николай Николаевич уже бросил вот эти вот слова, связанные с информатикой современной. Потому что когда мы говорим «вторая квантовая революция», вот она где-то тут произошла, ну, нельзя сказать, наверное, в каком году, но в этом году мы столетие это празднуем.
10: Начало 21-го столетия.
12: Да, давайте. Вот да. И это как раз связано с тем, что квантовые эффекты оказались очень интересными с точки зрения обработки, передачи информации. А мы же с вами живем как раз в веке, когда информационная наука вырвалась вперед, и, наверное, 21 век – это век информатики. И здесь вот эти вот новые возможности использования квантовой физики в информатике, вот это как раз то, чем эта вторая квантовая революция отличается. И здесь вот на эту тему, наверное, очень правильно поговорить, тем более, что Николай Николаевич, он и в Российской академии наук, и сейчас в госкорпорации «Росатом» занимает очень важные такие позиции с точки зрения развития современных квантовых технологий именно в направлении квантовой информатики. И здесь действительно вот те непонимаемые, что ли, в квантовой механике вещи, вот эти законы на уровне микромира, здесь оказываются дополненными, но совершенно удивительными законами, настолько контринтуитивными, типа квантовой телепортации, что, ну, вроде бы, ну, вот ну, не поймешь.
10: Я боялась это сказать, правда, подумала, сейчас сумасшедшая городская, а вот по неким законам, я просто иду как по минному полю, вы меня простите, мячик мы кидаем об стену, и на какой-то раз он пролетит сквозь стену. Это же отсюда?
13: Фактически,
10: вот,
13: да.
10: Вот, да. Понимаете, это вот все как на грани, как будто ты читаешь научную или околонаучную фантастику. Но ведь в это очень сложно поверить. Тогда вот и объясните мне, почему мы об этом сейчас говорим в научной программе. Значит, это то, во что нужно верить? Потому что мне очень сложно выстроить вот так вот вопрос. Я вас, Александр Михайлович, вроде как хорошо поняла, а, знаете, как-то собака. Я все поняла, а сказать не могу.
12: Мария, вот вы, ну, как бы не думайте, что вот одна такая вообще в этой аудитории.
10: Я
12: вам точно могу сказать, что и я, и Николай Николаевич в некоторые вещи, но они настолько контринтуитивны, их можно объяснить с помощью уравнений каких-то, еще чего-то. Но рассказать, ну, грубо говоря, из первых принципов, которыми мы руководствуемся, из опыта нашего, ну, просто невозможно.
10: Ну, например, вот можно объяснить уравнение? А, я поняла, я задаю вопрос. Нет, вы мне объясните, я так поняла, что он так звучит.
13: Я немножко огрублю. Есть такое высказывание американского физика одного по поводу квантовой механики, который в переводе звучит как «заткнись и вычисляй». То есть, действительно, как ни странно, в квантовой механике, именно в квантовой механике, вот те постулаты, которые были заложены, там, понятие волновой функции, понятие волновой функции системы сложной. Те результаты, которые получаются в результате иногда очень простых даже математических упражнений, то же самое перепутанное состояние или состояние Белла, настолько непонятны человеческим мозгом, что там Эйнштейн же, он с этим очень сильно, опять же, возвращаясь к Эйнштейну, он с этим сражался, он в это не верил, он считал, что это все надувательство, простите, да, и потребовалось очень много лет, поскольку вот эти те идеи квантовой механики, которыми мы сегодня пользуемся, и их приняли, так скажем, у нас курсы идут в университетах, они возникли действительно 100 лет назад, и были горячейшие споры, а эксперименты возникли гораздо позже. Вот эта вот пресловутая квантовая телепортация, которая сегодня уже упоминалась, или там квантовая запутанность, которая лежит в основе квантовых вычислений. Это вообще, вот, собственно, с чем Альберт Эйнштейн, он это не воспринимал. Даже тот принцип, что вот эта вот суперпозиция, это кота Шрёдингера, да, то есть мертвый или живой, и то Эйнштейн в его логике, он же говорил, что Бог не играет в кости, вот, что все должно быть предопределено, все должно подчиняться определенным так называемым динамическим уравнениям.
19: Мне вот это вот как-то
13: на самом
19: близко.
13: Деле выяснилось, что природа абсолютно случайна в этом смысле, что она вот вправо или влево ничем не предопределена, и это такие глубокие философские споры, но эксперименты сегодняшнего дня, люди научились за последние, наверное, лет 20, собственно, это и есть предпосылки квантовой революции, второй, вот этими одиночными объектами пользоваться. Вы привели пример шарика, который вы кидаете в стену. Да, если шарик большой, теннисный, он не пролетит через стену. Если вы начнете уменьшать, делать его очень легким.

0: в первую очередь с геополитическим и геоэкономическим противостоянием, потому что очень много ресурсов, очень много надежд этот регион вызывает, и поэтому мы видим, что западные страны пытаются поставить ногу на ступень входящего поезда для того, чтобы ну, хоть как-то догнать Россию именно в этом аспекте. Я подчеркну, потому что Россия является лидером в арктической повестке, в арктических технологиях и вообще в жизни человека на Крайнем Севере. Нам просто нужно делать то, что мы делаем, и не обращать внимания на те эскалады, которые идут от наших партнеров. Они пытаются вот среагировать чем-то на не на наше военное присутствие в Арктике, а на то, что вообще Россия восстанавливает свое присутствие в Арктике в целом, потому что это экономическая угроза, это политическая угроза. Вот так это трактуют наши бывшие партнеры.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О переговорах.
3: Кремль проинформирует журналистов по итогам встречи Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что речи о новых идеях по урегулированию конфликта на Украине пока не идет. И напомнил, что вчера об этом же сказал сам Дональд Трамп. Уитков и Кушнер сегодня днем прибыли в Москву. Их примет президент России. Из Москвы американские переговорщики должны отправиться в Киев. Это будет их первая поездка на Украину.
1: О Москве.
3: Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии новых инфраструктурных объектов в Москве, сообщает РИА Новости. Церемония проходит в режиме видеосвязи. Сегодня в столице запускают движение на первом участке Рублево-Архангельской линии метро от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар генерала Карбышева». Новый вокзал «Серп и молот», обновленный стадион «Торпеда», а также третью очередь объектов парка развлечений «Остров мечты». Ранее Владимир Путин поздравил москвичей и всех россиян с Днем Москвы, а еще президент своим указом присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести», в их числе Березники, Бийск, Вятские поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев.
1: О политике.
3: Министр финансов Антон Силуанов на саммите G20 пожаловался на то, что Россию отключили от мировых финансовых инструментов. Недопустимо их использовать в качестве оружия, отметил министр. Работающая инфраструктура должна быть доступна и нейтральна. Россия столкнулась с ограничениями и была вынуждена искать альтернативные решения, подчеркнул Силуанов.
1: О расследованиях.
3: Турецкие правоохранительные органы задержали россиянина Марата Дрезина. Он был объявлен в международный розыск через красный бюллетень Интерпола. СМИ пишут, что речь идет о некогда известном игроке на рынке ритуальных услуг Санкт-Петербурга. Сейчас мужчина находится в руках турецкой полиции.
1: О спорте.
3: Топ-пара российских фигуристов не допущена к международным соревнованиям. Международный союз конькобежцев отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в выдаче нейтрального статуса. Таким образом, прославленный танцевальный дуэт, пятикратные чемпионы России не смогут принять участие в международных соревнованиях. Конкретные причины отказа не разглашаются. Однако ранее Международный союз конькобежцев отозвал нейтральные статусы у других российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, что указывает на ужесточение подхода к допуску российских спортсменов.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара на выходные 86 рублей 59 копеек, евро 157, юаня 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 16, завтра днем до плюс 17, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Петербурге в воскресенье до плюс 13, также возможен кратковременный дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными.

0: России.
1: Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Программа, которую ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. Я, Мария Баченина. А в гостях сегодня доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский.
2: То есть, работая с этими примерами, ну, вернее, ухватившись вот за этот пример, я, как человек вне научного поля деятельности, могу предположить, что таким образом мы можем работать над машиной времени, над перемещением человека в пространстве. Ну, вот телепортация уже звучала здесь, да, слово? А над чем ведутся работы? Куда смелость физика приводит, в какие вот фантастические дали? Вот действительно, что вчера звучало, как в книге из жанра фантастики, а сегодня, вот вы мне говорите...
3: Ну, наверное, вот самый такой, может, ненаглядный, но прямой пример, вот Александр Михайлович потом тоже передам слово, но это квантовая передача информации. То есть полностью защищенные каналы, пока которым с помощью одиночных фотонов, если правильно их шифровать, то нет способа никакого, причем это доказано достоверно, подслушать или подглядеть эту информацию, или скопировать ее каким-то образом. Это работает сегодня. Мы это не очень распространенная технология, пока в России она сейчас развивается под эгидой госкорпорации или акционерного общества «Российские железные дороги», но, в общем-то, это то, что сегодня работает. Да, это не звучит так же фантастично, как проход сквозь стену.
2: Я там не то чтобы разочаровалась, я
3: платформа
2: просто, наоборот,
3: 9¾, как в «Гарри Поттере». Но это то, что сегодня уже работает. Наверняка есть еще примеры, если подумать.
2: А почему это нельзя расшифровать? Что там такого? Вот, ну как так? Я не понимаю. Что там такого, что нельзя расшифровать? Значит, нет, правда. Я даже, видите, я не могу сложить вопрос. И это не потому, что я не знаю, о чем хочу спросить, а потому что на любой код должен быть ключ. Иначе логика кода, она бессмысленна. Вот объясните мне, как там вот зашифровывается так, что я вам что-то передаю, кто-то хочет перехватить. И в этот момент частицы как-то начинают вести себя иначе, когда кто-то влезает вот в эту передачу информации и в данном моменте зашифровывает. Так, что ли?
4: Вы знаете, эту информацию, в принципе, можно перехватить, но если ее перехватят, то те, кто обменивается этой информацией, об этом сразу узнают и прекратят общение между собой. То есть, в принципе, когда мы говорим о вот таких вот, так скажем, секретных коммуникациях, которые, кстати, очень популярны, и особенно сейчас в связи с развитием, там, скажем, того же самого интернета вещей, и, ну, понятно, что если есть возможность пообщаться как-то так шепотком, чтобы тебя никто не услышал, то многие за это будут платить деньги. Собственно, в этом и большой бизнес, почему это развивается. И государственные структуры, и банки сейчас активно освоили вот это вот шифрование и его используют. Вопросы, когда мы говорим, почему нельзя объяснить, ну как же так, вот если это работает, почему это нельзя объяснить?
2: Вот.
4: Вы знаете, здесь, наверное, скорее всего, ответ такой, что человеческий мозг устроен, естественно, таким образом, что он оперирует с тем, что он получает, в, ну, так сказать, с таким с опытом своим, да, вот мы с вами живем, наверное, общаемся, но ведь совершенно понятно, что мы, имея вот эти, так сказать, наши органы чувств, наш мозг, мы же не можем претендовать на то, что мы посредством этого все можем объяснить. То есть, когда мы уходим на уровень микромира, то там вот эти наши уравнения, которые нами понимаемы, да, там ускорение пропорциональной силе там, и так далее, уравнение Ньютона, там уравнения, которыми описывается микромир, они такие, что ничего подобного в нашем житейском опыте мы не встречали. Поэтому мы этого и не можем понять.
2: Постичь, да.
4: Вы
2: да,
4: знаете,
2: да.
4: Тут даже, когда говорят, ну, а вот есть какие-то примеры? Я говорю, ну, вот, коллеги, а мы же знаем, даже из школы учили про движение с очень большими скоростями, скоростями, близкими скорости света. Мы знаем, что там происходит и, значит, предмет, который летит с размером большим, чем отверстие, может влететь в это отверстие и так далее. То есть там тоже это все контринтуитивно, но где-то постепенно, ну, после того, как это, мы об этом много слышим, когда мы что-то тут начинаем сами даже обсуждать, как-то это становится нашим житейским опытом. Но законы квантовой механики и квантового мира, они такие, что этого действительно нет в нашем макромире. И поэтому мы воспринимаем это так. Очень хорошо, Николай Николаевич сказал, заткнись и вычисляй, да? Все равно не объяснишь ничего.
3: Я здесь мог бы немножко поспорить. Вот именно в плане передачи и вот этих зашифрованных сообщений, наверное, на таком примитивном уровне он не совсем правильный, но любая утечка информации – это, ну, условно говоря, ее отщепление. То есть вы яблоко можете пополам разрезать и понять, что было пол-яблока.
2: Да.
3: Сколько косточек, примерно понять, какая вторая половина. А вот когда вы передаете информацию на уровне одиночных уже частиц, там фотон, который используется один, его нельзя пополам разделить. Ну, физики говорят,
2: пока
3: нельзя,
2: мы так думаем.
3: Нельзя скопировать квантовое состояние, это другая немножко история. Но на бытовом уровне его просто нельзя взять ножик и разрезать фотон пополам. Поэтому на самом деле, ну, 50% правды в этом есть, что если дойти вот до этих вот совсем почти неделимых частиц, которые, ну, опять же, много чего не знаем про природу до сих пор, вот, то просто вот эти вот уравнения же часто вот Александр Михайлович использовал, ускорение, сила, она вся относится к каким-то, ну, объектам достаточно уже сложным, да, то есть много частиц должно участвовать, все эти уравнения газа, например, это же все, ну, макроскопические уравнения, там миллиарды-миллиардов частиц в газе, да, а когда вот одна частица как себя ведет, там немножко по-другому. Она...
4: Николай Николаевич, а когда несколько, это как раз и есть вторая квантовая революция.
3: Это вторая квантовая революция.
4: Вот, Мария, интересный такой момент. Казалось бы, ну вот, наверное, мы привыкли, что атом, там есть какие-то уровни, там из-за этого, значит, спектр, там спектроскопия, вроде к этому привыкли. А вот вторая квантовая революция, то, что есть сейчас, она имеет дело, я бы сказал, не с квантовой макрофизикой, не с проявлением в макромасштабе, то, что мы в самом начале хотели и обсуждали, и не со свойствами отдельной частицы одной, а именно с тем, что этих частиц несколько. И вот тут вот начинаются вот эти вот чудеса, которые и квантовый компьютер дают, и современные квантовые сенсоры. Ну, как-то так получилось, что вот физика, она развивалась таким образом, что отдельный атом мы писали, да, отдельные фотоны писали, проявления какие-то макроскопические, типа спины, которые создают магнитное поле. А вот когда этих квантовых частиц счетное количество, вот здесь наступают такие чудеса, которыми вот Николай Николаевич как раз занимается.
2: Как эти чудеса видеть? Ну, через что?
3: Часть этих чудес тоже можно объяснить, наверное. То есть вот вы хороший вопрос задали, я задумался, а, собственно говоря, какая была бы амбициозная такая, но при этом благоразумная цель, да, наверное, пройти сквозь стену, это вот мне бы, чтобы было интересно, да, это...
2: А я вам скажу, врач без рентгеновского аппарата, прям зашел пациент, он его сразу...
3: Такие есть врачи, хорошо, уже и сейчас. По радужной оболочке
0: такие
3: глаза.
0: Такие были давно, это великие врачи, которые по виду пальто сразу диагноз ставили.
2: Так, ну хорошо, какие, на ваш взгляд?
3: Ну, это же действительно задача актуальная, когда у тебя сложная довольно молекула, там тысячи атомов, может быть, там десятки тысяч, и понять вообще, устойчива она, неустойчива, как она выглядит, когда там все эти вот взаимодействия между частицами, вот то, что, о чем Александр Михайлович сказал, то есть это не одна частица, но и не уже там вот чай в чашке, да, где их там огромное количество, а такая вот промежуточная история, которая очень плохо считается до сих пор все еще на классических компьютерах, требует очень больших таких вычислительных мощностей, а для нашей жизни весьма актуально, поскольку то же самое генетическое редактирование и создание новой фармы, и тем более там же есть очень высокомолекулярные сейчас вещества. И часто люди делают это сегодня, ну, с помощью интуиции. Действительно, у химиков интуиция очень ярко развита. Да? Вот. И если... Ну, вот это как бы моя такая... Ну, не то чтобы мечта, но то, что я бы счёл реалистичным на горизонте, там, не знаю, может, 20 лет, и при этом уже это был бы в области вот такой квантовой технологии большой прорыв, да, вот если можно было бы каким-то образом с помощью вычислительных методов или, может быть, с помощью сборки каких-то частиц, опять же, в вакууме, как они там будут взаимодействовать модельно, достичь вот такого результата. Вот. Дальше уже фантазия пусть дальше нас ведет через 20 лет.
1: Еще одна пауза, и время науки снова вернется в эфир радио «Комсомольская правда». Не отключайтесь, потому что квантовая революция продолжается.
5: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
6: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Министр просвещения России Сергей Кравцов о начальной военной подготовке в школе.
8: Мы в прошлом году закупили необходимое оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. Этот предмет будет состоять из двух основных частей. Первая часть касается в целом гражданской обороны и реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Не дай бог, конечно, но тем не менее, все бывает в жизни, все может произойти, какие-то природные явления и так далее, и так далее. Когда школьник и оказать первую медицинскую помощь этому, мы учим и будем учить в школах. И расширим курсы, связанные с начальной военной подготовкой. Сейчас он у нас занимает примерно 25% времени, будет занимать 50% времени. Это будет интересный курс, участие в таких мероприятиях, как «Зорница» и других. Поэтому это будет интересный курс. Мы планируем привлекать к его преподаванию в том числе бойцов, которые возвращаются в зону специальной военной операции нашей. Герои, они пройдут необходимую переподготовку. У нас создан центр «Вершина», который как раз этим и занимается. И эту практику будем развивать.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Мы снова в эфире. Это «Время науки» на Радио КП. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. Сегодня у нас в гостях...
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: То есть то, что показывают вот нам в мультиках, это не примитив, это не Леди Баг и Суперкот.
2: Слушайте, ну надо говорить в нашем российском мультике смешарики пин-код, да. И это Нобелевская серия, это просто фантастически успешный проект, я считаю, для детей. Мои оттуда столько почерпнули, что я думала иногда, откуда ты это знаешь? А оказывается...
3: Поэтому я не знаю, будет ли это влиять сильно на общество, и каким образом, главное. Но то, что люди к этому сейчас уже гораздо более привычные стали, ну, все начинается, как говорится, с лос. Ну, да. Слово, оно много чего играет роль. Да.
2: Конечно.
3: То есть...
2: и премия тоже играет. Я сейчас про премию хочу, как раз уже коснулась Нобелевской премии. Но вот, собственно, наши действительно в области квантовых технологий получали Нобелевские премии, среди которых яркое место мы занимаем. И за что россияне получали вот эти квантовые Нобелевские премии? Интересно.
3: Ну, несколько веток есть. Они все вообще, когда начинаешь про историю науки рассказывать, всегда это вдохновляет. Конечно, это ну, вот ветка, связанная с низкими температурами, сверхтекучестью. Да, то есть Петр Капица, который впервые обнаружил экспериментально сверхтекучесть в жидком геле, это типичное квантовое явление, это базоконденсация фактически, когда ты охлаждаешь атомы геля, они начинают вести себя как нечто единое целое, теряется трение, вообще сам факт, что трение теряется, исчезает трение.
2: Между частицами гелия.
3: Между частицами, между поверхностью и гелием. То есть он начинает течь совершенно без...
2: Над поверхностью лететь как бы?
3: Поверхностью? Течь над поверхностью. Это вот...
0: Ну, это как сверхпроводимость, в которой ток течет без сопротивления, а здесь просто перенос вещества, перенос осуществляется тоже...
3: Ну, это как...
2: А это можно увидеть?
3: Можно.
2: Ну, так в этом момент можно с ума сойти. Что-то не касается, то есть левитирует над поверхностью.
3: Ну, вот некоторые физики сходят с ума, потому что есть такая очень неприятная штука, называется сверхтечь, когда у тебя... При охлаждении криостата гелий переходит в сверхтекучее состояние и пролезает куда-нибудь, портя вакуум. Вот. Есть люди, которые от этого сходят с ума. Это уже присутствует. Вот. И, конечно, Лев Ландау, который уже теорию сверхтекучести, он много что там объяснил. Ну, мы все знаем учебники Ландау-Лившица. Да? Ну и, наверное, если вот эту ветку продолжать по нашим российским великим ученым, это Виталий Гинзбург, который уже высокотемпературный, уже это вот то, что мы говорим там...
2: Здесь
3: все-таки температура жидкого азота, он дал очень существенный вклад в теорию высокотемпературной сверхпроводимости, тоже фактически движение без трения, только проявляющееся, значит, в электрическом контексте. Конечно, это, наверное, это то, что ближе всего ко мне, это работа Басова-Прохорова, да, это чисто квантовая наука, связанная с... принципами теоретическими мазерно-лазерной генерации, а дальше изобретение лазера, изобретение мазера. Нобелевские премии, правда, уже за сами изобретения приборов они от нас ушли, но, собственно, мы гордимся тем, что идеи и первые, на самом деле, фактически прототипы, там такая тонкая очень конкуренция была по этим работам экспериментальным, они закреплены за нашими великими учеными. Николай Геннадьевич Басов был директором ФИАНа, Александр Михайлович Прохоров – директором Института общей физики.
2: И вы продолжаете это делать.
3: Да.
2: Да, я понимаю.
3: Потом есть, конечно, очень яркая Нобелевская премия, это Жорес Алфёрова, это тоже чисто квантовая история, то есть это то, чем мы сейчас пользуемся просто повседневно в плане лазеров, вот в лазерных указках, наверное, ну, самое простое, а чуть более сложное – это телекомовские лазеры, по которым мы передаем информацию в интернете. Это такие квантовые слоистые пирожки из материалов, выращенные, значит, эпитаксиальным способом, такой, в общем-то, элементы микроэлектроники. И выяснилось, что вот такие вот гетероструктуры, они очень, ну, надежные, устойчиво работают, позволяют излучать свет, опять же, когерентный, лазерный. Ну и, наверное, все-таки приписал бы, может, я, конечно, кого-то пропустил, это вот все-таки по графену Нобелевская премия, хотя это не совсем российская Нобелевская премия, это все-таки наши соотечественники, выпускники Московского физико-технического института Гейма Новоселов, которые, ну, в общем-то, этот материал и создали, точнее, поняли, как его делать, однослойный двумерный материал, и электроны там ведут себя совершенно по-другому, как по сравнению с такими другими материалами, которые люди пытались до них выращивать, и это тоже, в общем, очень такая серьезная квантовая история, квантовая наука.
2: Ну вот смотрите, я про графен прекрасно помню, потому что это не так давно было, но вот придумали, а где он сейчас используется, вот... Химия в быту. Я помню, у меня книжка такая была в детстве, я картинки там любила рассматривать.
3: Ну, вот быстрого, к сожалению, к моему, появления графена в наших, как бы, устройствах не появилось, но есть транзисторы с графеновыми, так скажем, сенсоры графеновые, есть датчики некоторые графеновые, которые пытаются сейчас делать. Есть такая управляемая сверхпроводимость на графене, когда два слоя графена совмещают, в зависимости от угла между этими слоями. То есть это такие очень тонкие, прецизионные, в общем-то, скорее я бы сказал, датчики на сегодняшний день. До конца такого массового использования пока нет.
2: Ну, значит, всему свое время. Нет, я свято в это верю, потому что я знаю, что, значит, наука, она вот не лежит спокойно, она просто настанет день, настанет час, и она будет использоваться в нашей жизни или где-то в каких-то вот, или в медицине, или же, я даже не знаю, вот в обучении. Это обязательно случится. Просто...
3: А долго, на самом деле, ну, смотрите, Басов, Прохоров, да, то есть изобрели, ну, фактически мазер водородный, ну, давайте так говорить, да, угу. До внедрения водородного мазера в быт, давайте, быт какой? Система ГЛОНАСС, значит, первый водородный мазер на борту системы ГЛОНАСС был установлен 2 года назад. То есть прошло больше 50 лет.
2: Вы представляете?
3: 50 лет.
2: Мазер еще слово смущает, как бы это как мама.
3: Ну, это мама лазера, да.
2: Фазер энд мазер водородный.
3: Вот, поэтому, не, ну, это довольно простой прибор относительно, связанный просто с тем, что он, ну, как микроволновый излучатель, как маленькая микроволновая печка такая.
2: А почему так долго?
3: Технологии, я бы сказал.
2: То есть сначала они придумали, а потом еще люди должны придумать, как это использовать.
3: Да. Понимаете? Опять же, от изобретения лазера, ну, до массового использования в, действительно, смотрите, эпохи, рубежи, да, то есть Басов, Прохоров, потом Мейнман, потом люди научились там с помощью тоже нескольких, я могу перечислять фамилии, этими лазерами для большой науки, значит, использовать там те же самые Муру, те же самые там Хенш. Потом, чуть позже уже, Жорес, Алфёров с его гетероструктурами, а потом только лазеры, которые мы вот для интернета используем повсеместно этому, ну, не знаю, 20 лет.
2: Я очень надеюсь на то, что вот физика будет, ну, все любимее и любимее. Знаете, я это говорю не ради красного словца, а потому что чем больше мы о ней говорим, тем мы к ней, ну, чуть-чуть, но ближе и лучше начинаем понимать. И от этого зависит самый главный интерес, который закладывается вначале в школе. Потому что если ты начинаешь понимать, то дальше жутко интересно. А если сразу не понимаешь, то хочется рвать на себе волосы и бежать. Не знаю, как у вас, но вот я просто... Физика – это такая для меня, как сказать, гештальт, что ли, которую я закрываю на протяжении...
4: Мы поэтому и физики, что мы в молодом возрасте почувствовали вот этот вот восторг, когда ты понял. Вот это самое важное.
2: Да, да, и я, конечно, вам завидую, но мне повезло, что я могу прикоснуться к этому знанию.
4: Хотя по поводу второй квантовой революции еще много восторга впереди, потому что не очень все поняли.
2: Друзья мои, сегодня у нас в гостях был доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор физического института имени Лебедева Российской академии наук, специалист в области прецизионной лазерной спектроскопии, рентгеновской, нелинейной и квантовой оптики лазерного охлаждения Николай Калачевский. Огромное вам спасибо.
5: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
13: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите ли...

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву с полуночи в течение 3 суток, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это связано с подготовкой визита спецпосланников США в столицу Украины. Сегодня Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. У них запланирована встреча с Владимиром Путиным, подтвердил представитель Кремля. При этом он отметил, что речи о новых идеях по урегулированию конфликта на Украине пока не идет. Тем временем ТАСС сообщает, что Уиткоф и Кушнер замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов вместе со спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым. Он встречал их в аэропорту Внуково.
0: О спецоперации.
1: Российские военные поразили завод по производству БПЛА для ударов по России в Днепропетровске, сообщили в Минобороны. Ранее в военном ведомстве отчитались об ударе по логистическому центру в Киеве. Поражен объект в селе Чайки на западной окраине столицы Украины. Уточняется, что в ходе операции применялись беспилотники «Герань».
0: Об Украине.
1: Генпрокурора Украины Руслана Кравченка со вчерашнего дня не могут найти, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По их данным, он въехал в правительственный квартал, после чего его больше никто не видел. СМИ также утверждают, что детективы НАБУ задержали замначальника Международного департамента Генпрокуратуры Сергея Крапиву. Ранее сообщалось об обысках НАБУ и САП у Кравченка, его заместительницы и главы Одесской областной администрации. Позднее представитель офиса генпрокурора опровергла информацию о следственных действиях в отношении Кравченко.
0: О спорте.
1: Дональд Трамп рассказал о прибыли от проведения чемпионата мира по футболу. США заработали более 18 миллиардов долларов. По словам американского лидера, проведение турнира обеспечило занятость более чем 160 тысяч человек. Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Это первый в истории случай, когда турнир принимали сразу 3 государства. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыграв в финале команду Аргентины.
0: Обо всем.
1: Шумахер стал нарицательным именем. Слово официально внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Теперь так можно называть не только знаменитого пилота «Формулы-1», но и любого гонщика или лихача. Немец Михаил Шумахер считается одним из самых известных гонщиков и чемпионов «Формулы-1». Сейчас он восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте в Альпах. В России фамилия спортсмена стала использоваться для обозначения любителей скоростной езды.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 16, завтра днем до плюс 17, небольшой дождь возможен. В Петербурге в воскресенье до плюс 13, также местами возможен кратковременный дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. В эфире радио «Комсомольская правда». Надеюсь, связь отличная. Ну, по крайней мере, звукорежиссер мне так сказал. Я надеюсь, что она не будет другой, потому что я очень хочу, чтобы меня было хорошо слышно. Действительно, предлагаю всем усаживаться поудобнее, потому что сегодня тема очень жизненно важная, скажем так. Как долго и счастливо жить, помогая своему организму оставаться здоровым без лишних сложностей. Об этом, обо всем я расскажу обязательно, но напомню номер прямого эфира. Он простой и бесплатный для ваших звонков. Для того, чтобы присоединиться, задать вопросы на тему ионизированной воды, ну и все, что касается этой темы, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Если у вас уже есть какой-то определенный опыт употребления ионизированной воды, может быть, вы уже получили результаты, я уверен, много таких, потому что у нас более 200 000 семей уже пользуются ионизаторами воды «Аквалайф». Недаром мы более 10 лет об этом говорим. Поэтому присоединяйтесь, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, рассказывайте о своих результатах, задавайте вопросы. А я хочу начать с истории. С истории, которая меня лично очень тронула. Женщину зовут Елена Васильевна, ей 64 года. Она обратилась к нам после того, как услышала эфир на «Комсомольская правда». Она рассказала о том, что после тяжелого гриппа, а может это и ковид был, в общем, неважно, важно то, что эта болезнь дала жуткие осложнения. Женщина несколько месяцев не могла вернуться к нормальной жизни. Любая физическая нагрузка, там, подняться на второй этаж, дойти до автобусной остановки, даже просто донести пакет с продуктами до двери превращался в пытку. Отдышка наваливалась так, что приходилось останавливаться, хвататься за грудь, ждать, пока отпустят. Лекарства, которые выписывает врач, немного снимали остроту, но стоило закончиться их действию, все возвращалось. Она чувствовала себя запертой в собственной квартире, потому что выход на улицу каждый раз оборачивался стрессом. И вот ее дочь, которая давно следит за нашими программами, подарила Елене Васильевне на день рождения генератор Aqualife с функцией ингаляции. Сначала женщина отнеслась скептически. Таблетки не помогают, а тут какая-то вода. Да? Но дочь уговорила попробовать. Елена Васильевна начала с двух ингаляций в день, утром и вечером. И параллельно пила водородную воду, ну, которую готовит тот же генератор. Да? Первые изменения она почувствовала уже через неделю. Утром стало легче вставать. Пропала эта разбитость, с которой она просыпалась. Через 3 недели она впервые за долгое время вышла во двор и спокойно прошлась вокруг дома, без остановок, без одышки, что важно. А уже через 1.5 месяца случилось то, что она сама называла вторым днем рождения. Она поехала с внуками в зоопарк, провела там почти 4 часа, ходила, дышала, радовалась и ни разу не присела передохнуть из-за того, что не хватает воздуха. Сейчас, говорит Елена Васильевна, она отрывается за все те месяцы, что просидела в заперти. Водород объяснил, водород, молекулярный водород, я ей объяснил, что снова запустил нормальную работу капилляров, убрал воспаление, которое оставалось в легких после болезни. И организм наконец-то начал получать столько кислорода, сколько ему нужно для полноценной жизни. А знаете, я часто слышу слово «чудо», да? Но здесь, коллеги, друзья, не магия, это чистая синергия. Те же самые лекарства, которые раньше не давали эффекта, начали работать в полную силу, потому что подключился водород. Вдыхая его, Елена Васильевна запустила механизм восстановления капиллярного кровотока и убрала хроническое воспаление в легких. Организм снова начал насыщаться кислородом. Друзья, это не фантастика, а научно доказанный факт. К слову, об этом же эффекте улучшения капиллярного кровотока и снятия воспаления говорил и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, представляя НАПМЭФ 2025 года осенью аналогичный прибор для реабилитации. Пока... Друзья, что такие, пока такие приборы редкость в поликлиниках, но они уже могут быть у вас дома даже сейчас. Да? Давайте вот к науке обратимся. Академик Чучалин, чьи труды по болезням легких известны каждому врачу, я думаю, проводил исследования на медработниках, переболевших COVID-19. Выводы однозначны. Ингаляции водорода – это безопасно и высокоэффективно. Люди перестали задыхаться, у них повысилась толерантность к нагрузкам. Снизилась эндотелиальная дисфункция. Говоря простым языком, они вернулись к активной жизни. И я вот каждый день вижу таких людей, ну не каждый день, но часто вижу таких людей возле поликлиники, рядом с домом, да, идут, останавливаются, хватают ртом воздух. Это проходит, друзья, когда люди начинают дышать водородом. Доказано и наукой, и практикой. Так что если это знакомо и вам, водородная вода и ингаляция – это то, что нужно начать прямо сейчас. Неважно, сколько вам лет, водород – это самый мощный экологичный антиоксидант, известный науке. Он связывает плохие радикалы и превращает их в простую воду, в отличие от других антиоксидантов, которые могут даже пойти во вред. А как мы уже не раз говорили, и я вынужден повториться снова, виной 90% недугов является оксидативный стресс. Но есть еще одна серьезная проблема – это разрушение капиллярной сети. Моя коллега Ася Рак брала интервью у доктора Александра Довги. Он написал книгу, называется она «Жизнь без лекарств». Уважаемый терапевт. Так вот, он привел такой пример. К 60 годам, а многих даже и после 45, даже если нет явных жалоб на здоровье, до 60% капилляров попросту отключаются, перестают работать. Но он же сразу дает и рецепт, что с этим делать. Но для начала давайте включим воображение. Представьте, всего одна простая привычка способна не только остановить разрушение капилляров, но и дать мощнейший толчок к обновлению всего организма. И об этом сейчас говорит все больше и больше специалистов. Ну а теперь ближе к делу. Современная наука доказала, что наше здоровье и молодость зависят не столько от крупных сосудов, сколько от состояния вот той самой капиллярной сети. А вы только представьте, это целых 100 тысяч километров. 100 тысяч! И по этим дорогам жизни к каждой клетке поступают питание, кислород. И тогда капилляры спят. Когда капилляры спят или разрушаются, да, клетки начинают голодать и задыхаться. Вы можете пить много обычной воды, но этого недостаточно. А вот наука подтверждает, если пить воду с антиоксидантными свойствами, другими словами, ионизированную воду или водородную ионизированную воду, а если в комплекте есть, еще есть и делать ингаляции, да, молекулярным водородом, эта технология помогает разбудить и восстановить эти жизненно важные магистрали. И этот эффект видно под микроскопом уже после первых же дней терапии. А как же вообще проверяют состояние этих самых капилляров? Сейчас расскажу. Для этого существует специальное исследование, которое называется капилляроскопия. Как правило, врачи смотрят на капилляры ногтевого ложа. Это такое своеобразное окно в нашу капиллярную систему. По нему можно оценить состояние всей сети в целом. И вот представьте картину. Человек приходит на диагностику, ему под микроскопом просвечивают эти мельчайшие сосуды. У кого-то картина, к сожалению, не очень. Видно, что капилляры сужены, их мало, кровоток вялый. А у других активные, хорошо функционирующие капилляры. И врачи сразу видят эту разницу. Бывает, что результаты настолько хорошие, что специалист удивленно говорит, а у вас и так все отлично. На что пациент, конечно же, может объяснить, что, например, следит за здоровьем, использует какие-то методы, будь то даже водородная вода, ингаляция водородом или другие практики. Сама процедура, кстати, абсолютно безболезненна и наглядно демонстрирует, в каком состоянии находятся наши реки жизни. Какое здесь научное обоснование? В журнале «Диабет» в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, то, о чем мы с вами говорим всегда и постоянно, это вот написано в этом исследовании. Молекулярный водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Вот такой результат. К примеру, вот история от моей коллеги Аси про Сергея, да, молодого IT-специалиста, 42 года ему. Чувствовал себя глубоким стариком. 42 года, друзья. Стрессы, недосып, кофе литрами, и вот результат. Полнейшее выгорание, апатия, туман в голове, как будто пелена перед глазами. Спасательный круг бросила супруга, подписанная на наш телеграм-канал. Называется он «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь и вы, кстати. В Максе мы также называемся, у нас и там канал есть. Так вот, супруга подарила ему на Новый год генератор Аквалайф. Сергей заменил кофе на водородную воду. Привычка пить большими объемами осталась, но напиток сменился. Плюс ингаляция еще он делал. Всего через 2 недели он проснулся отдохнувшим. Да еще и до будильника, представляете? Раньше вставал уже уставшим, а тут силы появились на семью и на детей, и по дому помочь. Голова прояснилась, и секрет здесь прост. Водород — единственный антиоксидант, который проникает через гематоэнцефалический барьер и защищает клетки мозга. Исследования в авторитетных журналах подтверждают, водородная терапия снижает тревожность и улучшает когнитивные функции. И вот тут важный момент. Когда вы делаете ингаляцию, а не только пьете воду, да, молекулярный водород попадает в кровоток мгновенно. Это активнее и эффективнее. Причем сам процесс прост до безобразия. Неделю надели конюлю на нос, да, включили генератор и 10 минут дышишь. Можно даже в эфире сидеть и разговаривать, как я, допустим, сейчас. Детям это тоже нравится. Никакого дискомфорта. Если вы живете как в тумане, друзья, дни смешались, настроения нет, только проснулся, уже устал, голова болит, давление скачет на этой нашей переменчивой погоде, да, кстати, очень она переменчивая, ингаляция водородом это исправит, друзья. Поверьте, это другой уровень качества жизни. Не жить в полноги, да, открыть в себе второе дыхание. И наш генератор, ионизатор воды, генератор Аквалайф премиум, удобно брать с собой, он легкий, и он из тритана, на крышке ручка-крючок. Налил обычной воды, нажал кнопку, через 2 или 10 минут готова водородная вода. Там 2 режима. А если конюля с собой, можно в любом месте присесть и подышать водородом. И сегодня для слушателей «Комсомолки» особенное предложение. 2 генератора. Модель Light и модель Premium. По одной цене всего 29 тысяч рублей за оба. Да, вы не ослышались. Звоните 8 800 500 0855. Они уже заканчиваются, об этом мы уже говорим давно. Но вот уже последний день, так что успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Деньги сейчас не нужны, поэтому вот говорю, оплата при получении. Просто закажите и начните дышать полной грудью. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
4: Реклама.
5: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Всех призываю звонить. Звоните, друзья, делитесь своими историями, подключайтесь к разговору. Не нужно оставаться в стороне, не нужно быть равнодушными. Потому что равнодушие это паралич.
12: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
16: А знаете ли вы что?
17: Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба.
18: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Это красивый, стильный, надежный, удобный, главное, да, и самое главное – полезный. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум-ионизатор, да, генератор на режим 10 минут. Приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик. Почувствуйте, как это вкусно. Это, кстати, еще и вкусно. Потом снова залейте свежую воду, подключите к канюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается, одышка отступает, если она у вас была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. А моя супруга гипотоник, ее обычное давление 100 на 70, и если оно опускалось еще чуть ниже, да, ей становилось очень плохо. Но когда у нас появился генератор с функцией ингаляции, это стало по-настоящему спасением. Реакция почти мгновенная, даже после 10 минут ингаляции. Я знаю, что многие жалуются на проблемы с давлением, чувствуют себя разбитыми, и к тому же уже ничего не помогает. Да, и то пьют, и другое пьют, а воз, как говорится, и ныне там. И вот мой вам совет. Подышите молекулярным водородом. Я считаю, что это самое простое решение и в то же время самое эффективное. Но пока у таких людей нет нашего генератора с функцией ингаляции, они этого не поймут. А у вас, надеюсь, скоро появится, потому что вы прямо сейчас воспользуетесь этим предложением и закажете два генератора по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении, напомню. Теперь подробнее по самим аппаратам. Генератор Light – это абсолютная простота и минимализм. У него одна кнопка, один режим, 5 минут. Залили обычную питьевую воду, нажали кнопку, все, через 5 минут водородная вода готова. Выпили, и все. Можно выпить сразу, можно оставить чуть-чуть, потом допить, можно еще раз поставить режим. То есть он работает аккумулятор, он выполнен из стекла, его удобно носить с собой. По сути, это стеклянная бутылочка, да, только вы заряжаете его дома. Там мини-станция для генерации водорода внизу, в этой станции. Вы заряжаете эту станцию дома, как мобильный телефон, берете с собой, и он вам в любой момент готовит водородную воду из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вода становится восстановителем. Где угодно. Можете оставить себе, а можете подарить кому-то, еще раз говорю, из самых родных, дорогих и близких вам людей, тому, кому от всей души желаете настоящего крепкого здоровья. Второй генератор, премиум. Это аппарат с функцией ингаляции уже. В комплекте с ним идут специальные минералы, чтобы поднимать pH до уровня 9,2. У него две программы приготовления водородной воды. 2 минуты, если хочется быстро, и 10 минут, если хотите получить максимальную концентрацию водорода. Если давление скачет, чувствуется упадок сил или просто хотите пить воду с максимальными антиоксидантными свойствами, выбирайте 10 минут. И, конечно, этот режим используйте для ингаляции. Причем делать ингаляции можно тоже где угодно, даже на беговой дорожке. Если вы, допустим, ходите в зал или у вас беговая дорожка установлена дома, это особенно актуально. В помещении организму часто не хватает кислорода. И чтобы, ну, допустим, на работе вы тоже, да, можете спокойно, это никому не помешает, он беззвучно, и вам никаких, даже украсите свой стол, потому что там, когда в генераторах вырабатывается водород, мы сделали такую стильную подсветку, она изменяет разные цвета, там все цвета радуги переливаются очень красиво. Так вот, эффективно, это нужно необходимо в помещении организму, вот еще раз повторю, часто не хватает кислорода, и вот чтобы эффективно работали все функции, сердце тренировалось, и лишние накопления уходили, используйте ингаляцию молекулярным водородом во время в любое время, когда вам удобно. Да? И поверьте, эффективность и тренировок, и работы вашей, и даже учебы, если кто-то учится, да, вырастет в разы. Берите на вооружение, если вам дорого ваше здоровье, и важно качество и эффективность тренировок. Друзья, оба генератора всегда можно носить с собой. Не обязательно сразу два, берите любой, какой хотите. Премиум выполнен из тритана, он полегче. Лайт из закаленного боросиликатного стекла, очень надежного и крепкого. Какой хотите, такой и носите. Какой хотите, такой и подарите. Выбор за вами. Мы сделали супер предложение. Это цена прошлого года. Она недавно была, и мы говорим о том, что заканчиваются уже генераторы по этой цене, потому что комплектующие их уже выросла их цена. Поэтому, друзья, это, ну, можно сказать, последний день акции. Такой последний шанс приобрести два генератора по этой цене. Такой цены больше не будет. Это финальное предложение в этом году. Сейчас собирается, еще раз говорю, новая партия, она уже будет по другим ценам. Кстати, важная новость. Те, кто закажет генераторы прямо сейчас, получат их еще и в новом дизайне. Обновленные с новым логотипом. Выглядят невероятно стильно. Так что я даже немного завидую всем тем, кто сейчас позвонит по номеру 8 800 505 0855 и закажет наши генераторы. Теперь хочу обратить внимание на то, что некоторые из вас, возможно, уже начали чихать, там, может быть, да, есть же такие. Я прямо вижу, как вы поднимаете руки. Кто с ужасом ждет, кто с ужасом выходит на улицу, у кого-то аллергия, да, а кто-то чихает, потому что в этом, кстати, говорят, сейчас гораздо раньше начнется аллергия, она уже началась, да. и уже кто-то мучается этим полинозом, страшным зверем, да, и я всем сочувствую, кто с ним борется. Вот моя коллега Ася, например, через это прошла, но она справилась. Она поборола аллергию, теперь весной ждет только радости. И летом тоже, да, чтобы пели птички, цвели цветочки, ее это радует, и я уверен, что она желает того же, как вам, и вам, да, как и я. И вот я хочу здесь пример привести от себя лично. У нас в компании работал водитель, зовут его Александр, который каждую весну мучился от цветения. Глаза слезились. Насморк, кашель, да, классическая картина аллергии, которая выбивала его из колеи на пару месяцев. Это был февраль 2015 года. Я ему посоветовал, начни прямо сейчас пить ионизированную воду. Он послушал, начал, и когда пришла весна, друзья, он встретил ее с улыбкой, без единого признака аллергии, просто потому что организм подготовился, да, ушло вот это хроническое воспаление. Другая история, которую поделилась со мной Ася, да, история про молодую женщину, чуть за 30, но из этих 30 с небольшим 12 лет она провела с полинозом. Каждый май и июнь для нее был адом. Слезящиеся глаза, опухшее лицо, опухшее горло, постоянные отеки, и при этом она ходила как сонная муха, потому что все время сидела на таблетках, уколах и прочих препаратах. Она уже смирилась с мыслью, что это навсегда, что ничего не изменить, пыталась как-то к этому привыкнуть, да. Но в прошлом году все изменилось. За 2 месяца до сезона цветения она начала пить ионизированную водородную воду и делать ингаляции. Регулярно, каждый день, делала много ингаляций. Первое, что она заметила, ушел хронический насморк, который преследовал ее даже вне сезона аллергии. А когда пришел май, она прошла его удивительно легко. В ее случае совсем без симптомов не обошлось. Что-то где-то еще чуть-чуть напоминало о себе, но это были крохи по сравнению с тем, что было раньше. Не в полную силу, не в полной мере, друзья. Это не магия, не волшебство и не волшебная таблетка. Это абсолютно научно доказанное действие молекулярного водорода. Почему это работает? Давайте разберемся. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Иитой совершила настоящий прорыв. Они доказали, что молекулярный водород способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. Как это работает? При встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Я не буду грузить вас медицинскими терминами, но суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин — это и есть главный виновник всех наших страданий, зуда, отеков, насморка, слезотечения. Да? Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться, он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. Друзья, я продолжу в следующей части говорить о исследованиях, да, но сейчас хочу вам напомнить, что меньше 30 секунд остается, поэтому напоминаю, что сегодня вы еще можете заказать 2 генератора по цене одного, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. Генератор премиум с функцией ингаляции и функцией приготовления ионизированной щелочной воды и генератор водородной воды Light. Цена этого комплекта 29 тысяч рублей. Последний день акции. Звоните 8 800 505 0855.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
19: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены тысячи встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории, будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
0: О валютах.
2: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
5: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Мы говорим с вами о самом простом и самом экологичном, на мой взгляд, источнике поддержания здоровья. Это о правильной воде. Ионизированной щелочной воде, ионизированной водородной воде, которая получается в ионизаторах, в генераторах водородной воды из обычной воды. То есть обычная вода, к сожалению, является окислителем, а мы знаем, что оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний, а именно 90%, вы только вдумайтесь в эту цифру, 9 из 10 заболеваний вызвано оксидативным стрессом, это первопричина. И вот для того, чтобы побороть заболевание, нужно воздействовать на первопричину. Я думаю, вы со мной согласитесь именно в этом утверждении. И вот с первопричиной борются антиоксиданты, то есть противокисление. Антиоксидантом может быть вода, но, к сожалению, вода из крана

0: Она бутилированная вода, легко доступная нам вода, не является антиоксидантом, она поддерживает вот этот оксидативный стресс, будучи окислителем. Но в считанные минуты, но ненадолго, да, минут там на минут, говорю, на час, часов на 8-12 она может стать антиоксидантом. Потом нужно снова ее готовить. Да. Для этого, для того, чтобы ее приготовить, нужны ионизаторы и генераторы. И вот мы являемся заводом, я являюсь представителем завода-производителя этих ионизаторов, в которых вы в считанные минуты можете приготовить из обычной питьевой воды воду с антиоксидантными свойствами. В прошлой части я говорил об аллергиях. Вообще неважно, еще раз, 9 из 10 заболеваний является причиной оксидативный стресс, но я затронул такую тему, как аллергии. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Итой, она совершила настоящий прорыв, как я уже говорил в прошлой части. Они доказали, что именно молекулярный водород, который появляется в воде после ионизации, способен останавливать вот эту аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто там глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. И вот я начал рассказывать, как это работает. Смотрите, при встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку, грубо говоря, взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин — это и есть главный виновник всех наших страданий, вот этих зуда, отеков, да, насморка, слезотечения. Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться. Он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. И вот исследователи пришли к сенсационному выводу. Водород действует здесь не только как антиоксидант, кстати, но и как сигнальная молекула. Понимаете, он разговаривает на одном языке с нашей иммунной системой, объясняя ей, все нормально, все спокойно, никакой опасности нет. И иммунная система успокаивается, аллергия не запускается. Есть и более позднее исследование 2016 года, оно опубликовано в авторитетном японском медицинском журнале, там обобщается, что клиническое применение водорода эффективно при широком спектре воспалительных и аллергических состояний. Так что сейчас самое время, друзья, начинать дышать молекулярным водородом и пить водородную воду, чтобы через там, пару-тройку недель чувствовать себя и бодрым, и энергичным. И если у вас, допустим, аллергия есть, то она, даст Бог, отступит. Да? Именно поэтому наше предложение сегодняшнее. Два генератора по цене одного премиум, да, при помощи которого вы, кстати, делаете ингаляции, это премиум-ионизатор, и лайт, который всегда под рукой для водородной воды. Он минимальной функции доступен в минимальном исполнении. То есть одна функция, один прибор. Да? И вот вы можете один из этих генераторов подарить, можете один оставить себе, можете кому-то из родственников дать. Да? Но только сегодня, еще раз говорю, до 19.00 цена на этот комплект 29 тысяч рублей. Так что звоните 8 800 505 0855. Заканчиваются эти комплекты по старым ценам. К сожалению, комплектующие уже по новым ценам, они уже появились на складе, их осталось немного. На сегодня, я думаю, хватит для всех до 19.00, но это на сегодня. Поэтому вынужден вас предупредить, просто чтобы потом не чувствовать себя виноватым, что я вас не предупреждал. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, и звонки на номер телефона 8 800 505 0855 бесплатные. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, там скажут, допустим, наш автоответчик, что все операторы заняты, да, то мы обязательно вам перезвоним, только будем перезванивать с городского номера, не с 800-го, на который вы звоните, а с городского, который код его 495, это код Москвы, и дальше номер 248-0808. Вот этот номер, с которого мы перезваниваем. Так что поднимайте трубку. Там часто написано «Фабрика здоровья», так называется наша компания, юридическое название. Так что поднимайте трубку, там мы перезваниваем вам. Ну а сейчас зафиксируйте, забронируйте за собой эту цену, звоните 8 800 505 0855. А также еще есть время дозвониться в прямой эфир, я всегда рад живому общению, да. Но что еще стоит рассказать? Вот что значит на практике вот это вот регулярное вдыхание молекулярного водорода? Оно убирает хроническое воспаление, которое годами сидит в организме, да? Становится свободнее дышать, да? Легкие работают как часы. кровоток приходит в норму, капилляры оживают. Помните, я в прошлой части рассказывал, что это и способствует ангиогенезу, то есть росту новых капилляров. А ведь молодые здоровые капилляры – это и есть молодой вы, да? Все органы начинают функционировать не на 50%, не на 60%, как это бывает с возрастом или из-за вялотекущих воспалений, да, на полную мощность, на все 100. И отдельно хочу сказать про то, что еще раз говорю, что для многих особенно актуально. Аллергия, поленос, вот эта напасть, с ней можно и нужно прощаться. Главное – системный подход и регулярность. Как только вы возьмете за правило каждый день делать ингаляции молекулярным водородом, пить водородную воду, вы просто вычеркните слово «поленос» из своего лексикона. Забудете, что такое проблема вообще существовала. Кстати, я вспоминаю Ася, опять же, сегодня много раз ее вспоминаю, скоро она из отпуска уже выйдет. Да? Так вот, у нее тоже, кстати, был поленос, да, она тоже страдала этой аллергии. Она сама прошла через этот ад. Она помнит, как жутко, как это выматывает, как аллергия буквально крадет у тебя несколько месяцев жизни. Ты существуешь на таблетках и уколах, пытаешься спрятаться от пыльцы, там задумываешься о переезде в другой регион, лишь бы не видеть эти цветущие березы там, и цветущие цветы. Да? Она знает об этом, и на злаке часто у многих вот эта аллергия. Она знает об этом не понаслышке. Именно поэтому она от всей души желает каждому слушателю быть здоровым и не сталкиваться с этим кошмаром. А если столкнулись, избавиться, друзья. Как избавилась она и многие-многие другие люди. Да? Ее рецепт прост. Ионизированная вода и ингаляция водородом. Это сработало у нее и сработало безотказно. Поэтому еще раз повторяю, с удовольствием. Сегодня еще радуясь, говорю об этих ценах. Сегодня для всех слушателей «Комсомольской правды» действует особая цена на комплект из двух генераторов. Вы нигде, говорю, еще раз говорю, подчеркиваю, нигде не найдете такого предложения. Только для вас, для слушателей «Комсомольской правды». Aqualife Light генератор и генератор Aqualife Premium. Вместе они за 29 тысяч рублей. Это реально уникальное предложение. Долго, не то что долго, сегодня. Это вот, долго мы не можем держать эту цену, до завтра она уже не продержится, только сегодня. Да. Звоните до 19.00, успевайте. 8-800-505-0855. Еще раз скажу про ингаляции воды. Это максимально экологичный и безопасный метод. У него нет противопоказаний. Я серьезно. Проведено больше 2000 исследований, посвященных молекулярному водороду. И ни в одном из них не описано побочных эффектов. Представляете, как это здорово? Поэтому и детям, кстати, важно, и можно, независимо от возраста. Им это даже понравится, друзья, поверьте моему слову. Потому что в процессе выработки водорода генератор красиво светится, пузырьки поднимаются, как в шампанском, да, перляж так называемый. Такой легкий такой перляж и легкое дыхание, когда ты дышите водородом, да. Все переливается в этом генераторе разными цветами, детей завораживает, и никаких неприятных ощущений нет. Так что они с удовольствием будут и воду пить, и ингаляции делать. Кстати, напомню, воду, с ней очень легко налаживать питьевой режим, потому что она другая даже на вкус. Ее очень легко пить, как мы такое слово у нас появилось, так оно как-то само появилось в процессе, да, вот в процессе изучения ионизированной воды. Питкая вода, вот пить ее хочется. А давайте еще раз пробежимся по эффектам, которые вы получаете, как только начнете пить ионизированную водородную воду, как только начнете делать ингаляции. Вот возвращаясь к академику Чучалину, к исследованиям Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, вот и академик Чучалин доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов, инсультов, особенно после ковида. Идет регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса сатурация поднялась с 92% до 98%, а одышка исчезла полностью. Да? Дальше, борьба с хроническими воспалениями и болью, артриты, аутоиммунные состояния. У 70% пациентов с ревматоидным артритом после 3 месяцев терапии уменьшились боль, ушли отеки суставов. Что касается неврологии, да, при болезни Паркинсона, ангингаляция замедляет развитие двигательных расстройств. Друзья, и вот пример одного врача, которым поделилась с нами. Да, женщина 58 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Но она ходила в клинику. А вы можете делать это то же самое дома, причем столько, сколько нужно. На генераторе нет лимита. Зарядили, готовьте воду, делайте ингаляции хоть каждый час. Успеете, главное, заказать два генератора по цене одного. Комплект стоит сегодня только до 19.00 29 тысяч. Звоните 8-800-505-0855. Звоните прямо сейчас, а я желаю всем здоровья и активного долголетия.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
5: А знаете ли вы что? Женщине в Таиланде запрещается прикасаться к монаху, даже если она его мать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых...
6: Осенний пик активности клещей начался в России. В 2026 году он может продлиться до ноября. Клещи осваивают новые территории. Их все чаще находят в центральных регионах – Московской, Ленинградской, Тверской и Ярославской областях. А также они продвигаются дальше на север – в Архангельскую область, Республику Коми, Карелию и в горные районы Алтая. Основные причины изменения поведения и распространения – потепление климата и мягкие зимы, которые позволяют выживать яйцам и личинкам, а также более продолжительный теплый сезон, который дает возможность пройти весь жизненный цикл. Кроме того, клещи меняют время активности. Помимо привычных утренних и вечерних часов, они стали проявлять активность и днем. Комментирует радио «Комсомольская правда» вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.
7: Много разных факторов, которые могут влиять на их популяцию, потому что каждый год очень сильно отличается по погодным условиям. Причем надо учитывать не только вот ту температуру, которая сейчас, а вообще, предположим, как проходило лето. Это лето было, на самом деле, очень отличалось от предыдущего. Например, очень много травы, гораздо больше, чем в прошлом году. Потом вот это вот просто довольно сухое было лето, очень теплое. Это все влияет на то, как выплаживаются вот эти клещи, насколько они, вот их популяция возрастает. Это такая вещь, которую очень трудно предсказать.
6: По данным страховых компаний, число обращений после укусов членистоногих выросло. Лаборатории фиксируют, что значительная часть исследованных клещей является переносчиками боррелиоза, а в отдельных случаях – вируса клещевого энцефалита. В некоторых регионах период возможного нападения клещей увеличился до 7-8 месяцев в году. Осенний период сдвинулся и теперь длится дольше, иногда вплоть до ноября. Хотя, конечно, основной пик активности клещей – весна, отмечает Петр Чумаков.
7: Пик клещей обычно приходится на раннюю весну, когда вот сходит снег, еще сухая трава, тогда, собственно, весенний вот этот пик, который, когда пробуждаются эти клещи, они, в общем, по травинкам поднимаются на самую верхушку и сидят там, клешни выпустив. И вот когда человек проходит, они цепляются за одежду и таким образом, значит, проникают. Обычно где-то вот, ну, не знаю, конец апреля до начала июня.
6: Эксперты считают, что теперь клещей можно встретить в местах, где раньше их почти не было, и в периоды, когда их активность обычно была ниже. Поэтому важно не забывать о профилактике. После прогулок осматривать себя и домашних животных, использовать защитную одежду и репелленты, а при укусе как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в МАКС QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить МАКС. Нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении госуслуги «Авто». Запущено в 2021 году. Сначала в виде QR-кода были только свидетельства регистрация. В 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов. В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложила мессенджер МАКС в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью Радио КП заявил, что приветствует все инициативы, направленные на цифровизацию документов в
9: перевод в цифровой формат всего документооборота – это вообще, в принципе, полезно и удобно как для тех, кто контролирует, в данном случае не решен для водительского удостоверения водитель, так и для самого водителя, если он может, допустим, забыть где-то свое водительское удостоверение. И в цифровом формате, конечно, это показать как возможность, это всегда удобно для всех, в том числе, я говорю, для контролирующих органов. Что касаемо работы самого МАКСа, то здесь, мне кажется, как раз перевод максимального количества цифровых документов в МАКСе, это помимо удобства водителю, создает и дополнительные функции для тех людей, которые будут использовать этот мессенджер. Поэтому я думаю, что здесь все, в принципе, удобно и комфортно.
8: Для того, чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, пользователю потребуется создать в приложении цифровой ID, пояснили в пресс-службе МАКС. После этого в мессенджере необходимо открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код, а инспектору отсканировать его. Но расслабляться пока рано. У водителя по-прежнему с собой должны быть документы в бумажном виде, напомнил в разговоре с Радио КП автоюрист Лев Воропаев.
10: Правила дорожного движения не предусматривают на данном этапе возможность предоставлять водительское удостоверение в электронном виде, как и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но за отсутствие водительского удостоверения формально, да, и по действующему законодательству водитель может быть привлечен к административной ответственности, а за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства помимо штрафа машина может быть задержана и помещена на специализированную стоянку. Поэтому действующее законодательство пока вопрос возможности не брать с собой эти документы никак не регламентирует.
8: Некоторые автоэксперты выражают сомнения по поводу возможности предъявления водительских прав в МАКСе. Через некоторое время в сети начнут продавать приложения, мимикрирующие под госмессенджер, и с их помощью будут пытаться показывать инспекторам фейковые удостоверения. На возможные проблемы при разработке постановления указывала и МВД. Одна из проблем в том, что при отсутствии интернета инспектор сможет продиктовать номер прав по рации дежурному ГАИ, чтобы проверить действительность документов. Но сверить фотографию в документах с личностью водителя за рулем – будет невозможно. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
11: В России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями и аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалина государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
12: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали эти школы, сады. У нас теперь только логопункты непонятно на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система, открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как раньше, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше все корректируется, и потом доделывать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
11: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звуком произношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. В целом, число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
13: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России. Были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, там первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. Вот, то есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
11: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
17: Для лиц старше 15 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
20: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
21: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
24: О важном.
23: Россия должна идти по пути укрепления страны в соответствии с Конституцией. Это заявил Владимир Путин на встрече с федеральной пятеркой списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Президент пожелал им успехов, отметив, что они должны быть примером того, как работает партия. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
24: О Москве.
23: Еще 30 станций метро построят в Москве до 2030 года, сообщил Сергей Собянин. Сегодня в столице по случаю Дня города открыли 5 станций новой Рублево-Архангельской линии метро и новый московский городской вокзал «Серп и Молот». В церемонии приняли участие Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Также в День города открыли обновленный стадион «Торпедо» и третью очередь объектов парка развлечений «Остров мечты». В Белграде состоялась церемония прощания с генералом Ратком Младичем. Похороны состоятся 7 сентября. На церемонию пришли около 300 человек, пишет агентство «Франс Пресс». Ратко Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. В 1996 году Международный суд в Гааге обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. В мае этого года суд отклонил просьбу о досрочном освобождении осужденного для лечения. Ратко Младич умер 27 августа в тюрьме в Гааге. Ему было 84 года.
24: О происшествии.
23: Водителя грузовика, допустившего столкновение с микроавтобусом под Новосибирском, задержали, сообщили в полиции. Возбуждено уже второе уголовное дело. В аварии погиб водитель микроавтобуса. Предварительно пострадали 12 человек. 6 из них, в том числе 2 детей, доставили в больницу, добавили в региональном главке МВД.
24: О работе.
23: Восьмичасовой рабочий день перестают считать эталоном продуктивности. Исследователи и специалисты по эффективности отмечают, что человек способен на глубокую интеллектуальную работу лишь несколько часов в день. Остальное время часто съедают созвоны, почта, уведомления и мелкие задачи, которые, по сути, только создают ощущение занятости.
24: О спорте.
23: Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на турнире серии «Челленджер» киношита «Групп Кап» в Токио. Второе место занял японец Сюн Сато. Третьим стал еще один россиянин Евгений Семененко. Для взрослых российских фигуристов это первый международный турнир за долгое время. Международный союз конькобежцев допустил россиян на свои соревнования в нейтральном статусе. Но пока у них ограниченное количество квот на главные турниры из-за отсутствия рейтинговых очков. Ирина Самойлова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот начало у меня такое достаточно стандартное для программ с Федоровым, потому что Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь, и является, скажем так, ведущим-ведущим, да, в своей программе. Но сегодня я буду задавать вопросы, Валерий Валерьевич. Будете вы сегодня интервьюером, точнее, интервьюируемым, а я интервьюером. Ну что ж, начнем. Давайте поговорим о том вообще, как страна живет, Валерий Валерьевич. Вот соцопросы, некоторые соцопросы показывают рост тревожности населения, настроение не очень, скажем так, настроения падают, хотя, ну, обычно же лето, наоборот, это такой достаточно спокойный период, ну, психологически спокойный период, да, и погода хорошая, чего уж тут, в отпуска люди уходят. Так ли это? Действительно мы все тревожимся и тревожимся, или врут, сволочи?
2: Есть тревожность, вот, она повышенная. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, вот, то она сейчас существенно выше. Угу. Вот. Но, с другой стороны, есть и снижение тревожности, как ни удивительно. Тут вопрос, с чем сравнивать, да? Вот если с августом прошлого года, то она выше. Если с весной этого года, с началом лета, то она ниже. Почему? Потому что произошла адаптация, произошло привыкание к тем бедам и невзгодам, которые на нас обрушились вот в течение последнего полугода. Я говорю о бензиновом кризисе, я говорю о расширении пространства обстрелов, бомбардировок, которые ведут вооруженные силы Украины, вот, и о других сложностях, логистических, скажем, да, связанных с бомбежками крупнейшего маркетплейса Wildberries. И так далее, и тому подобное. Вот все это, конечно, радости не прибавляет, прибавляет проблем, тем более, что в целом ряде российских регионов, ну, скажем, Крым, ситуация существенно сложнее стала. Вот, и этим всем объясняется рост тревожности. И есть и другие причины, вот, но они менее значительные. Тем не менее, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Это наш обычный механизм приспособления к изменениям, в том числе негативным. Вот. Нашли варианты, нашли способы, нашли механизмы. И сегодня уже не паникуем, уже не тревожимся сверх значит, обычного, вот, а как-то тянем лямку и, адаптировавшись, живем. Хотя, повторюсь, тревожность есть, конечно, никуда она не делась, по большому счету.
1: Ну, в общем, даже к бензиновому кризису привыкли, хотя в первую волну было очень много панических настроений, и сейчас во вторую волну ситуация хуже, но панических настроений меньше. Это я просто по своему окружению сужу.
2: Ну, хуже или лучше, мне сложно судить, там есть разные метрики. Вот, кто-то говорит, что лучше ситуация, чем в первую волну, кто-то, что хуже, но в любом случае она уже не первая. То есть мы уже понимаем, это с чем имеем дело. Вспомните ситуацию шестилетней давности, пандемия. Первая волна – одна реакция, вторая волна – совсем другая. Вот. Сказать, что лучше стали принимать – нет. Ну, потому что когда волна только одна, есть надежда, что вот она пройдет, дальше будем жить лучше. Когда вторая волна приходит, понимание меняется. Вот. И принятие происходит, что, увы, вот такая жизнь теперь будет полосатая. То взлет, то посадка. Но, с другой стороны, уже не такое драматичное восприятие, потому что мы понимаем, что это можно пережить. Есть лайфхаки, есть способы, есть инструменты. И, в общем, все не так страшно, как казалось в первую волну.
1: Да, первая волна стала всего лишь репетицией или тренировкой. Хорошо, пойдем дальше. У нас на носу парламентские выборы. Они будут практически сразу после 1 сентября, которые нам всем тоже надо пережить. Вот парламентские выборы для нас, для российского общества, это что такое? Это ритуал, это обязанность или попытка донести до, ну, до власти свою точку зрения, что, ну, как, наверное, это и должно быть на самом деле?
2: Ну, на самом деле, это должно быть не первое, не второе, не третье. На самом деле, это должно быть волеизъявление. То есть народ, как суверен, как источник власти, должен эту власть реализовать, выбрав своих достойных представителей. Потому что парламент, напомню, это не только законотворческое учреждение. Это учреждение представительное. Оно представляет всю большую страну во всем ее многообразии и сложности. Вот так должно быть. Но политическая теория и политическая практика вот, всегда расходятся. Не только у нас. Вот тут люди быть не должно. Поэтому вот зачем мы туда идем? Ну, по-разному. Вот, есть тип голосования, который действительно называется ритуальным. Я голосую, потому что всегда голосую, потому что мне в детстве сказали, что надо голосовать. Вот. А потом, если я не голосовал, били больно меня и критиковали, ругали, и я понял, что надо всегда голосовать.
1: Конечно, хотя... и по телевизору говорят, что надо обязательно отдавать свой голос и участвовать в жизни страны.
2: Когда мы спрашиваем, зачем вы идете голосовать, нам часто отвечают, это мой гражданский долг. Вот это что-то из этой серии. А что такое гражданский долг? Вот тут уже ступор. Вот. Ответить люди, как правило, не могут. То есть это такая фраза, действительно выученная хорошо в еще советском нашем прошлом, давно ушедшем, но по-прежнему, так сказать, воспроизводящаяся. Вот. Это ритуальный тип голосования. Значит, есть тип голосования сигнальный. Вот. Он очень интересный. Когда людей что-то не устраивает, они вот приходят и голосуют за партию или за кандидата, не за того, которому они доверяют, в которого они верят, с которым они солидаризируются, в общем, чья программа им, скажем, нравится. Вот. А в того, который, по их мнению, максимально неудобен для действующих властей. Вот. То есть дают сигнал, что что-то идет не так. Вы там наверху в Кремле меняете курс. Вот. Учитывайте наше мнение. Нам это не нравится. Вот это сигнальное голосование. Есть, конечно, протестное голосование, когда ты действительно выступаешь против политики действующих властей, хочешь, чтобы эти власти сменились. И тогда ты уже ищешь, а за кого ты хочешь голосовать? За коммунистов, или за жириновцев, или за новых людей, или еще за кого-то. Но ни в коем случае не за правящую партию. Это вот такой тип голосования. Есть тип голосования лоялистский. Это... люди, которые полагают, что власть нам дана от Бога, вот, и не надо ни в коем случае ее менять. Те, кто придут на ее место, будут обязательно хуже. Вот, ну, разные объяснительные конструкции там люди предлагают. Кто-то считает, что значит, вот новые будут много воровать по сравнению с действующими. Кто-то еще что-то говорит. Вот, ну, это все не так важно. Важно, что эти люди всегда голосуют за власть. Вот сегодня власть такая, они за нее голосуют. Завтра власть другая, они за нее будут голосовать. Это вот такой лоялистский тип голосования. И так далее, и тому подобное. Вот я вам сейчас три назвал. Ну, на самом деле, честно, больше. Вот. Поэтому сказать, что есть какой-то один такой вот тип, нет. Вот. Это более сложная конструкция, более переменчивая. Вот. Да, могу только еще сказать вот что. Совершение. У нас в большом дефиците так называемое идеологическое голосование. Или вот голосование по принципу партийной приверженности.
1: Это что такое?
2: Это очень интересный тип голосования. На Западе, правда, он сейчас тоже уже не в чести. Но вот в качестве примера. В Италии, скажем, коммунистическая партия ну, давно уже самораспустилась, перекрасилась, стала там демократической и прочей. Вот. Но до сих пор в Италии, причем в самой развитой ее части, вот это север индустриальный, есть городки, как правило, небольшие, где люди всегда на всех выборах голосуют за коммунистов. Представляете? Вот. Это почему? Потому что феномен приверженности. Они из поколения в поколение, значит, семейным образом передают друг другу, значит, верность знамени, верность идеологии, верность организации. Как правило, эта приверженность рождается в драматических обстоятельствах. Вот в конкретном итальянском случае речь идет о сопротивлении. Это вот 43-й, 44-й, 45-й годы, когда шла война. Вот, и красные бригады, так называемые, значит, которые, значит, которыми руководили, как правило, коммунисты, вот они возглавили сопротивление фашизму. Вот. И с тех пор народ там вот голосует за них. Это приверженность. Ну вот сами теперь посмотрите, много ли у нас людей, которые с поколения в поколение голосуют за представителей одной и той же партии. Мало. мало, но есть. Вот, но мало. Это вот тоже один такой, ну, вернее, очередной тип приверженности. Прошу прощения, очередной тип голосования электорального поведения. Тоже очень интересно.
1: Валерий Валерьевич, вы прекрасно знаете наш регламент. Нам надо сделать небольшой перерыв на 2 минуты буквально. Сразу после него мы вернемся. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Говорим о нас с вами, о людях, об обществе нашем, чего мы хотим.
24: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
24: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. Валерий Ильич, есть мнение, что партийная система, а кто-то говорит вообще о выборной системе у нас в России, об избирательной системе, да, деградировала. Что люди думают об этом на самом деле? Доверяют выборам?
2: Есть альтернативное мнение, то партийная система у нас прекрасная и полностью устраивает, значит, всем требованиям. Вот я считаю, что ни первое мнение, ни второе не очень верное. Ситуация сложнее. Смотрите, дело в том, что у нас партии, они соревнуются за места в Государственной Думе. Так. Вот. Это их, по сути, единственный приз. Ну, еще на губернаторских выборах, но там другие условия конкуренции, гораздо более жесткие. Вот. И там мало что они получают, прямо скажем. А вот за Думу действительно можно побороться. Но что получают партии, благодаря своим выступлениям, удачным или не очень, на выборах в Госдуму? Да мало что получают. Потому что у нас место Госдумы в конституционном дизайне вот, очень-очень ограничено. Конституция 93-го года, она функции Думы очень, так сказать, лаконично, экономично нарезала. Вот. Понятно почему, потому что эта конституция принималась после конфликта между Верховным Советом и президентом Ельцином, который закончился расстрелом Верховного Совета. В общем, все тогда были в шоке, в ужасе и думали, как бы не повторить такого конфликта, чтобы у нас одна власть не стреляла в другую. И не нашли ничего лучшего, как максимально урезать полномочия Думы. Поэтому Дума у нас сегодня, что она может? Она может принимать законы, она может бюджет утверждать, и она может соглашаться или не соглашаться, значит, с предложениями президента по назначению премьер-министра. А если три раза подряд не согласится, то ее распустят. Вот. В 2020 году прошла реформа Конституции, чуть-чуть расширили полномочия Госдумы. Теперь важные министры перед назначением тоже проходят согласование в Думе. Вот. Это шаг в таком направлении расширения полномочий, усиления этого органа. Но шаг, скажем, прямо не очень большой. Поэтому вот этот приз, за который соревнуются партии, он не очень такой дорогой. Вот. Очевидно, что наша законодательная власть сильно уступает по авторитету, по полномочиям и президенту, и власти исполнительной. Вот. Поэтому можем критиковать партии, вот, пинать их, всячески обзывать, но вот объективно они борются за приз, который не очень интересен. Очевидно. Поэтому и сами партии у нас, в том числе, слабенькие. Вот. Самые активные люди не туда идут. Вот. Такие настоящие политики, карьеристы и так далее. Они идут в исполнительную власть, прежде всего. Там главный куш, там главные полномочия, там значит, главная возможность принести пользу народу, либо, если ты человек более циничный, вот, себе любимому и своей семье, родным и близким. Вот мое мнение о состоянии партии. Поэтому, да, наверное, можно что-то поменять в консерватории. Вот. Каких-то лидеров поменять. Некоторые партии, ими руководят лидеры уже там 30 лет подряд. Вот. Может быть, стоило бы уже подумать об обновлении. Вот. Но это все, знаете, вторично, третично. Главное – это конституционный дизайн. А он у нас такой. И каких-то планов его серьезно поменять нету. Вот пока он будет таким, мы можем ругаться по поводу партий, критиковать их, значит, возмущаться, но сомневаюсь, что радикально что-то изменится.
1: Давайте к следующей теме перейдем. Про специальную военную операцию поговорим. Насколько новости об СВО интересуют общество? Есть ли какая-то тенденция заинтересованности, а я бы даже так сказал, усталости от СВО?
2: Коллеги наши из Фонда общественного мнения, они каждую неделю публикуют список тем, которые людей волнуют на прошлой неделе. У нас тоже есть такой вопрос, но фонд как-то раньше его стал задавать и публично результаты представляет, поэтому вот всем рекомендую туда обращаться. По пятницам они этот список публикуют из недели в неделю. Что можно сказать, посмотрев на него? Несмотря ни на что, несмотря на то, что пятый год уже война идет, все равно новости, связанные со СВО, на первом месте. Сильно превосходят по резонансу все остальное. Это первое. Второе. Внутри новостей про СВО вот баланс поменялся. Если раньше в основном интересовали успехи наших войск, продвижение, занятие новых населенных пунктов, общие перспективы войны и так далее и тому подобное, героин бойцов, конечно, вот, то теперь все это сильно меньше людей интересует, а больше всего интересует обстрелы, бомбежки. То есть вот то самое воздушное наступление, которое Украина предпринимает в этом году и которое наносит большой ущерб и нашей экономике, и нашим гражданам. Люди гибнут, гражданские, вот, причем далеко от линии фронта. Вот эти трагедии, они, к сожалению, не прекращаются, и это все сейчас приковывает гораздо больше внимания, чем, собственно, обстановка на линии боевых действий. Вот, поэтому ответ такой. По-прежнему это все в фокусе внимания. Нет никакой другой темы, которая бы конкурировала, так сказать, на равных с темой СВО. Нет. Вот, иногда только чуть-чуть вот так вот что-то прорывается, но потом опять уходит в подвал. Кто прорывается? Ну, какие-то очередные вспышки напряженности. Например, вот война США с Ираном в районе Персидского залива. В марте она вот вышла на первый план, пару недель подержалась, потом опять ушла. СВО вернула позиции. Почему? Потому что, ну, это действительно главная тема сейчас для всех у нас. Хотим мы этого, не хотим, устали мы, не устали. Вот. Хотим мы мира долгосрочного или перемирия прямо сейчас? Вот нам от этой темы никуда не деться. Точно так же, как до этого мы от пандемии, от которой довольно быстро все устали. А деться от нее было некуда. Вот сейчас и от темы СВО тоже никуда нам не деться, пока она не завершится.
1: Хорошо. Как тогда общество делится у нас, вот как раз по украинской тематике, на модное слово сейчас, правда, так обычно про американцев говорят, на ястребов и, ну, я не знаю, кто с другой стороны, голуби?
2: Ястребы, голуби не очень хорошая, значит, для этой ситуации не очень подходящая такая классификация. Мне больше нравится классификация четырех России, так называемых, которую в свое время предложили коллеги Евгения Минченко и Евгения Стулова. Вот. Они сказали, что по отношению к СВО четыре главных типа можно выделить реакции. Это, условно говоря, столичная Россия, глубинная Россия, воюющая Россия и Россия убежавшая. Угу. Вот. Мы, кстати, в ОПЦИОМе провели социологическую экспертизу этой концепции, опросили население, вот, и подтвердили, да, действительно, это не какой-то сон разума, породивший чудовищ, нет, это концепция, которая довольно адекватно описывает распределение мнений и позиций людей по отношению к СВО. Вот. Что же она говорит, эта концепция? Она говорит, что воюющая Россия – это вот та часть нашего общества, которая очень глубоко вовлечена, лично вовлечена. Вот. Эти люди воюют, собственно говоря, на передовой. Эти люди являются членами семей наших бойцов. Эти люди работают в военно-промышленном комплексе. Эти люди чувствуют себя на передовой. Они всячески помогают фронту, сдают деньги, пут маскировочные сети, собирают посылки. Ну и кроме того, в эту группу уже надо включить жителей приграничных регионов, Брянская область, Курская область, Ростовская область и ряд других, вот, которые попали в зону вот этих террористических обстрелов, ракетных, дроновых ударов со стороны ВСУ. Вот. Эта группа очень четко все понимает, и она максимально мотивирована на войну до победного. Эта война должна закончиться решительной победой, желательно капитуляцией врага и полноценным мирным договором, не временным перемирием, как вот Минское соглашение было. Хорошее вроде соглашение, только не выполнялось, к сожалению, и в конце концов привело к большой войне. Вот нам второго этого не надо. Нам нужно гадину задавить в ее гнезде. Вот это воюющая Россия. Она составляет примерно там около 15% взрослого населения. Угу. В России убежавшая, там, да, ну, убегать можно куда? Вовне и вовнутрь, в себя уходить. Вот. А вовне – это, вот, собственно, эмиграция в прямом смысле. Ну, она довольно небольшую долю составляет, там, меньше 5%. Причем в основном это именно внутренняя эмиграция, так сказать. Это люди, которые отказали СВО в поддержке с самого начала, вот, и с тех пор их позиция не поменялась. Для них принципиально, чтобы война закончилась прямо сейчас.
1: Еще один небольшой перерыв на несколько минут. Сразу после него продолжим. После новостей никуда не переключайтесь. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
8: сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Министр просвещения России Сергей Кравцов о новых школьных учебных материалах.
10: Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству, стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс по истории и по обществознанию 9-10 класс. Тогда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программа

0: Радио «Комсомольская правда».
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
2: Владимир Путин поддержал идею снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома. Это была инициатива омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент сегодня встретился с первой пятеркой списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Они рассказали президенту о своих поездках и встречах с избирателями, обсудили несколько тем, по которым президент дал конкретные поручения. В первую пятерку «Единой России» помимо Львовой-Беловой вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, омбудсмен и начальник главного штаба юнармии Владислав Головин. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября.
0: О спецоперации.
2: Российские военные с помощью БПЛА «Герань» поразили морские суда, которые использовались для перевозки военных грузов в портах Черноморск и Одесса, сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве отчитались о том, что поразили завод по производству беспилотников в Днепропетровске и об ударе по логистическому центру в Киеве.
0: О конфликтах.
2: Американские военные заявили об ударах по трем иранским нефтяным танкерам. Атака стала ответом на запуск КСИР баллистических ракет по двум кораблям ВМС США в районе Ормузского пролива. Один из танкеров был поражен у острова Харк, второй у острова Джаск. Еще одно судно было уничтожено в Оманском заливе после того, как его экипажу приказали покинуть танкер.
0: О происшествии.
2: Истребитель греческих ВВС разбился на авиашоу. F-4 «Фантом» упал во время демонстрационного полета на финской неделе авиации, предварительно среди людей на земле. Пострадавших нет, судьба пилотов пока неизвестна.
0: Об указах.
2: Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Президент подписал указ об этом 3 сентября. Звание присуждается за особые заслуги в области культуры и искусства. Также Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому и наградил орденом за заслуги перед Отечеством космонавта Сергея Рыжикова. Кроме того, звание заслуженного журналиста России присвоено спортивному комментатору Георгию Черданцеву. Орденом за заслуги в культуре и искусстве награждена телеведущая Арина Шарапова, а орденом дружбы – спортивный комментатор Виктор Гусев.
0: О спорте.
2: Российские фигуристы взяли все золото на юниорском гран-при в Бангкоке. Третью высшую награду принес 16-летний Лев Лазарев. Ранее на этапе в Бангкоке россиянка Софья Дзепко победила среди одиночниц Мария Фефелова и Артем Валов в танцах на льду. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
0: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 16, завтра днем до плюс 17, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Петербурге в воскресенье до плюс 13, также пройдет местами кратковременный дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Новости прошли незаметно, но очень информативно. Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Итак, продолжаем, Валерий Валерьевич.
4: Люди, которые отказали СВО в поддержке с самого начала, и с тех пор их позиция не поменялась, для них принципиально, чтобы война закончилась прямо сейчас. На каких условиях, что там будет дальше, значит, чей будет Крым, Донбасс и так далее, их вообще не волнует. Многие из них вообще хотели бы, чтобы все вернулось на состояние вот на 23 февраля 2022 года. То есть то самое зыбкое состояние перемирия, когда Донбасс находится под постоянными обстрелами, вот, когда на украинской стороне там сидит вооруженная до зубов армия, которая готова в любой момент значит, пойти в наступление. Вот этих людей это все не волнует. Им это глубоко, значит, неинтересно. Им важно, чтобы война прекратилась здесь и сейчас. Собственно говоря, вот партия «Яблоко», которую сняли с выборов, она вот выражала мнение этой группы людей. Вот, довольно небольшой. И еще два больших сегмента. Это так называемая «Столичная Россия» и «Россия глубинная». Вот эти два сегмента, они такие многомиллионные, они, собственно, и составляют большинство населения страны. Вот. Сказать, что они особо воинственные или что они на своих плечах несут вот всю тяжесть

0: С войны тоже нельзя. Вот они всеми силами стараются сохранить жизнь свою, вот, довоенную, мирную, ну, насколько это вообще возможно. Вот, тяготы некоторые разделяют, безусловно. Вот, тоже хотят, чтобы война закончилась, но при этом война, по их мнению, должна вот завершиться для нас очень таким увесистым, правильным результатом. Вот. Mm-hmm. Может быть, не обязательно доходить до Одессы или до Киева, вот, но Россия, безусловно, должна с честью, с достоинством выйти из этого столкновения, вот, и дальше жить уже, дышать полной грудью, жить полной мирной жизнью. То есть это не позиция, вот мир здесь и сейчас, штык в землю, а что будет завтра, никому вот, не важно. Нет, это нет. Это более взвешенные люди, более осмотрительные, более серьезные, вот, но при этом не особо воинственные. Вот, наверное, такая гамма отношения к войне и миру в наше время в России сложилась.
1: Ну и последний тогда, последний вопрос, наверное, да. Каким наши люди видят Россию будущего, ну вот ту Россию, которая будет там после первых лет достижений мира?
0: Раз уж мы заговорили. Давайте разделим прогноз и, так сказать, желание.
1: Так, хорошо.
0: Вот. Прогноз, ну, на самом деле люди об этом особо не думают. Вот. Для людей главное, чтобы война закончилась, вот, а дальше там будем разбираться. Конечно, ожидания, прежде всего, позитивные. Вот. Что главная проблема будет решена, вот этот кинжал в сердце России, значит, в виде вооруженного киевского режима, вот он должен быть аннигилирован. И после этого заживем. Вот. А то, что будут большие экономические проблемы, вот, непонятно, что там будет с санкциями, вот, непонятно, какой вес, значит, военных расходов у нас будет, вот, как будет демобилизация происходить. Ну, в общем, масса вопросов очень серьезных и дорогостоящих, которые каждая страна, которая завершает войну, обязана перед собой ставить. Вот люди об этом пока особо не думают. Вот, подумаем потом, типа, да, вот будем решать проблемы по мере их поступления. А о чем они думают? Они думают о том, об идеальном образе, как бы им хотелось, куда бы, по их мнению, должна идти страна, в каком направлении она должна развиваться. Вот. И здесь у нас нет единой картины, ну, кроме того, что это, конечно, должна быть мирная страна, безусловно, вот, защищенная. Картины единой нет. Хотелки очень разные. Мы в ВЦИОМе выделили 5 таких образов будущего. Вот, надо сразу пояснить, что, понимаете, люди хотят того, чего у них сегодня не хватает.
1: Ну, это логично, да.
0: Да, это логично. Точно так же, как ценностью является что-то редкое. Вот. У нас ценность крепкая семья, если, да. О чем это говорит?
1: Ну, что она редко встречается, да.
0: Да, что наши семьи сегодня на излом, значит, проверяются. Вот. И далеко не все это испытание выдерживают. Поэтому у нас ценность номер один, консенсусная, абсолютно лидирующая во всех рейтингах, это крепкая семья. Вот, возвращаясь к теме будущего, смотрите, самый значит, распространенный образ желательного будущего, мы его называли «комфортная Россия». Вот, я бы сказал так, вот отстаньте от нас, не надо звать нас к великим победам, значит, ничего мы не хотим, дайте нам жить своей жизнью, но при этом сделайте нам все красиво и комфортно и бесшовно. Чтобы вот то благолепие, которое осуществилось в сфере госуслуг через тот самый механизм госуслуги и вот мои документы, чтобы это вот было везде так. Вот это мы хотим. Комфортная Россия. Первый образ. Второй образ – это великая Россия. То есть это люди, прежде всего, такие патриотических настроений серьезных. Вот, многие из них воевали, вот, многие из них близко к сердцу принимают судьбы не только нашей страны, но и всего мира. И вот они хотят, чтобы Россия была сильной, по-настоящему сильной, не только вооруженной до зубов, без этого никуда, конечно, вот, но и сильной экономически и так технологически. Ну и, конечно, чтобы граждане ее жили достойно. Вот образ, современный образ великой России, тоже очень популярен. Вот, чуть-чуть только уступает по распространенности образу комфортной России. Третий образ – это, значит, такая высокотехнологичная Россия. Неважно, будет у нас там демократия, не демократия, значит, будет ли комфорт или нет, все это, честно говоря, это третий или четвертый по важности вопрос, а важно, чтобы мы были страной хай-тека. Вот, чтобы инженер был главным у нас в стране, чтобы кругом одни роботы, искусственный интеллект и, в общем, космические корабли наши бороздят просторы галактики. Это вот такая третья идеальная утопическая Россия. Вот, Россия Илона Маска, нашего, значит, доморощенного и так далее. Четвертый образ – социальная Россия. Вот здесь главное – это справедливость, социальная справедливость, забота. Государство должно быть заботливым. Вот. Не то, что всем поровну, но государство должно обеспечивать достойную жизнь и пенсионерам, и матерям-одиночкам, значит, и инвалидам, и вообще да всем. Всем. И молодым, и старым, и средним. Вот социальная Россия. Вот. Это не социалистическая Россия, но такая вот розовая, скажем, не красная, а розовая. Тоже весьма и весьма распространенный идеал, ну, прежде всего, конечно, среди старшего поколения и отчасти женщин. Вот. И последний идеал – это свободная Россия. Mm-hmm. Вот. Кто-то нас называет очень таким авторитарным, заорганизованным, сверхдисциплинированным народом. Вот. А кто-то говорит, да нет, это народ-анархист, это вольница. Вот. Значит, только его, так сказать, ослабь вожжи, сразу разбегутся, значит, вот, по бескрайней земле своей и скроются от наших глаз. Да, да, есть и такое в нашем национальном характере, и понятно, почему это все возникло. Поэтому это группа самая малочисленная по сравнению с другими, но все-таки, значит, значительная, там 10-12, а то и больше процентов взрослого населения именно такие мечты питают, видят будущее в свободе, вольности, значит, минимум регламентации, минимум запретов, минимум законов, дайте нам жить, как мы хотим, и даже бог с ним, с комфортом. Вот. Да, но самое главное, вот здесь общество – это альфа, а власть, государство – это омега. То есть значит, общество правит, государство служит. Вот. Ну, прямо скажем, картина утопическая, если сравнивать ее с нашими сегодняшними реалиями. Вот такое многообразие, вот такая гамма, вот такое меню образов будущего, которые сегодня существуют в нашем массовом сознании. Вот, наверное, дальше они будут как-то эволюционировать. Вот, может быть, что-то будет с чем-то комбинироваться, какие-то, может быть, образы будут уходить, какие-то, наоборот, актуализироваться. Ну, главное понимать, что о будущем мы думаем, исходя из дня сегодняшнего. И вот рисуем себе картины будущего, в котором то, чего нам сегодня не хватает, в будущем будет этого в избытке. Вот так.
1: Ну что ж, поживем, увидим. Надеюсь, уже скоро, да, раз уж мы ставим вопрос о том, какая Россия будет после достижения мира. Будем надеяться, что мир будет скоро, и Россия после достижения мира, соответственно, тоже скоро. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, был сегодня с нами, рассказывал о нас с вами, о том, чего мы с вами хотим, что народ хочет. Вот. А я напоминаю, что каждый четверг на радио «Комсомольская правда» в 9 вечера выходит программа «Война мира книги», где Валерий Федоров нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Не пропустите. И тогда глупых вопросов задавать не будете.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Доброволец. Новые горизонты.
7: Друзья, здравствуйте. Вы слышите радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. И в эфире программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня на связи с Москвой город Иркутск и Ольга Ломакина, помощник руководителя адаптационно-педагогического центра «Рассвет». Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: У вас нетрадиционный, не как обычно у многих наших гостей, заход в некоммерческий сектор. Вы сами за кадром честно признавались, что пришли в «Рассвет» ради работы, как СММщик, но остались, потому что увидели миссию. Что именно с вами произошло?
8: Придя в «Рассвет», я поняла, что многие, кто не знает, что это и как это, боятся, в принципе, контактировать с такими людьми, детьми. Ну, я посчитала, что это несправедливо, поскольку люди с таким диагнозом спокойно, ну, не спокойно, но могут также и коммуницировать, и общаться, и что это не заразно. Расстройство аутистического спектра, в народе это как аутизм, это не заразно, и для окружающих это совершенно не опасно, и что с такими людьми можно и нужно дружить.
7: У вас есть очень позитивный опыт работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Расскажите, через какие проекты вы этого достигаете?
8: Да, у нас есть проекты, в которых мы помогаем детям заговорить. Например, у нас был проект «Помоги мне заговорить» при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. Мальчик Ваня был, у нас участвовал, у него аутизм, и он не пользуется своей устной речью. Ранее ему введена была альтернативная коммуникация ПЭКС. Альтернативная коммуникация ПЭКС — это общение с помощью карточек. То есть вот ребенок хочет кушать, он показывает карточку «кушать». Но хотелось, конечно, чтобы он стал и говорить. И есть такой миф, что если ввести коммуникацию ПЭКС альтернативную, то речь может не запуститься. Абсолютный миф. Речь может запуститься, и это надо просто пробовать и работать над этим. Мы ввели на этом проекте, в процессе этого проекта, введение жестов. Помогло лучше Ване различать сложные звуки на слух. И самое главное, Ваня начал произносить свои первые самостоятельные слова. Каждое новое слово — это шанс обрести свой голос. И Ване уже исполнилось 14 лет, и заговорил он именно на нашем проекте, а не как обычно дети начинают говорить к 3 годам. У детей сразу это обычное явление, но если не работать над этим, то у детей сразу речь сама по себе не появится, если ее не было к 3-5 годам.
7: Я знаю, что у вас есть уникальный опыт помощи семьям по решению непростых ситуаций для семей с детьми с расстройством аутистического спектра. Причем для обычных семей это крайне обычные ситуации. Поделитесь, что это за опыт и какие проекты в этом направлении вы реализуете.
8: У нас в этом направлении есть два проекта. Это «Без паники идем к стоматологу». и без паники идем к врачу. Без паники идем к стоматологу при поддержке фонда президентских грантов, а без паники идем к врачу при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «В глаз в будущее». На этих двух проектах были тоже колоссальные такие результаты. Например, на «Без паники идем к стоматологу», я тогда еще была СММ-менеджером, мы договорились со стоматологической клиникой, что проведем адаптивные приемы на их базе. И пришел мальчик Даня, ему где-то 13 лет было. Мне тогда сказали, что он вообще не открывал рот, чтобы даже просто стоматолог его посмотрела и провела осмотр. Но что видела я тогда, это просто спокойно сел в кресло, открыл рот, врач его посмотрела, сделала чистку, и потом еще осталось время даже, чтобы пролечить кариес без наркоза. То есть он спокойно просидел и дал провести вот лечение кариеса.
7: А как это было реализовано, Ольга? Как вы этого достигли?
8: Мы проводили в центре занятия по тому, чтобы данная процедура для ребенка стала спокойной. Мы показывали, что можно открыть рот, и ничего больного не случится. У нас есть в центре кабинет, который оборудован как стоматологический, то есть что само кресло не вызывало стресса у ребенка, инструменты. Инструктор, который проводил занятия, тоже был в форме врача, то есть перчатки, маска, халат. И все вот эти вот стоматологические инструменты тоже у нас были. То есть мы показывали, что есть вот такой инструмент, мы тебе сейчас его там во рту зубки постучим, что это не больно, все хорошо, как систематическая десенсибилизация. Мы таким способом показали ребенку, что это не больно, что это спокойно, можно провести. И даже бормашинку мы использовали, как вот этот маникюрный аппарат, который ногти спиливают, гель-лак. Вот мы убирали фрезу, и включали его, чтобы был звук. Брали инструмент стоматологический, и вот эта вот вибрация была, и получается, она передавалась в зубы, чтобы ребенок понял, что сверлить это тоже не больно, когда не сильный кариес.
7: И продолжая вот эту тему, конечно, я понимаю, что для людей со здоровыми детьми, с нейротипичными детьми, возможно, сейчас то, что вы рассказываете, звучит удивительно, потому что, правда, чтобы ребенок сразу спокойно пришел в стоматологический кабинет или позволил из пальца взять кровь, это, правда, большой труд и большое количество тренировок, чтобы для него это стало, ну, такой обыденной вещью, перестало его пугать. И я думаю о том, что есть родители, которые сталкиваются с этими сложностями, с этим стрессом, и они тоже, в свою очередь, нуждаются в какой-то помощи и поддержки. Заботитесь ли вы в рассвете о них, если здесь для них какая-то пауза или возможность выдохнуть, когда у тебя ребенок, который требует в 3 раза или в 5 раз больше внимания, чем обычный малыш?
8: Да, у нас есть проект «Передышка для мамы 2.0». 2.0, потому что первый сезон, так скажем, уже был, и мы решили запустить второй при поддержке фонда президентских грантов. Мы запустили этот проект. Там мы заботимся о мамах. Что мы делаем? Берем на занятия детей, то есть пользу для детей. По арботерапии они занимаются, какие-то навыки развивают. Мама в это время... У нас было 3 варианта. Либо ей хочется просто посидеть где-то в тишине, позаниматься своими делами, что-то там закончить, что начинала. Либо это было занятие в нашей инклюзивной мастерской, где они что-то делали с руками своими, шили, вышивали, вязали. Либо это была еще как психологическая поддержка. У нас есть психолог, к которым тоже мамы ходили с какими-то своими вопросами, страхами, переживаниями и получали консультацию. Они смогли хотя бы на 2 часа, хотя бы 2 часа времени уделить себе. Либо быть наедине со своими мыслями, либо это заняться чем-то, кроме быта и ухода за ребенком. Было много очень благодарности тому, что спасибо, что вы есть, что вы мне позволили вспомнить, что я есть, свои желания, мысли и переживания. Мы помогаем родителям открывать ресурсные классы в обычных общеобразовательных школах, чтобы их дети получали образование не на дому, не в коррекционных классах, а вот в обычной школе бок о бок с нормотипичными сверстниками. Это потому что очень важно для социализации таких детей. И чтобы дети, которые учатся в обычных школах, понимали, что такое аутизм и что с такими людьми тоже нужно дружить. Их не нужно бояться, их не нужно высмеивать, а нужно просто понять, как они взаимодействуют, и дружить.
7: Еще одно очень красивое название есть у вас в «Рассвете». Звучит очень поэтично, и, конечно, это все связано с творчеством. Я сейчас говорю про «Дом синего слона». Это такая мастерская. И я знаю, что в этом направлении у вас тоже есть и запросы, и свои сложности, и свои радости. Расскажите, как работает мастерская, что там происходит вообще, и какая поддержка вам сейчас в этом отношении нужна?
8: «Дом синего слона» — это у нас инклюзивные мастерские, куда приходят ребята. В основном мы это начинаем уже работать с подростками. Наш центр уже работает с детьми до 8 лет, но в мастерскую мы берем именно ребят, которые уже в подростковом периоде, потому что хотим, чтобы они научились зарабатывать себе на жизнь в будущем. Мы развиваем ремесленные навыки. Что мы делаем? Мы варим мыло, мы варим свечи. Мы шьем, мы вяжем. Все эти изделия ребята выполняют, можно сказать, даже уже на уровне того, как это делают профессиональные мастера. И, кстати, занятия все эти в мастерских у нас абсолютно бесплатные для ребят. Поэтому нам очень важно, чтобы изделия этих ребят покупались, чтобы дальше наша мастерская могла существовать. Это куда отправляются эти деньги за изделия? Это оплата труда педагогам, которые работают с детьми, и закупка новых материалов. Если этого не будет, то у нас не будет денег, чтобы занятия были бесплатными. И мы знаем, сколько денег тратится на детей с раз для их развития. Даже на медикаментозные препараты, которые они принимают, тоже очень много средств уходит, и поэтому совершенно не хочется переводить на платную основу такие занятия. Еще главная наша проблема в том, что у нас помещение всего 15 квадратов. То есть если мы занимаемся мылом, то мы вытаскиваем микроволновки. Если мы варим свечи, то мы вытаскиваем плиты. Если мы шьем, то мы выносим швейные машинки. И все это в 15 квадратах совершенно очень неудобно. И хочется, чтобы у нас был кабинет, где мы будем варить мыло, где будет кабинет, где мы будем варить свечи, где мы будем шить, где мы будем заниматься столярным делом. Еще у нас очень хочется внедрить, но помещение этого совершенно не позволяет. Мы хотели бы еще помещение, ну, наверное, минимум 900 квадратов. И нам уже чисто физически не хватает. Просто чисто физически не можем расти и помогать уже большему количеству семей.
7: Ольга, спасибо вам большое. Желаем вам процветания, найти успешное помещение, закончить все сборы для ребят, чтобы помочь им максимально. Друзья, сегодня в эфире программы «Доброволец» моей гостьей была Ольга Ломакина, помощница руководителя адаптационно-педагогического центра «Рассвет» для детей с расстройством аутистического спектра, город Иркутск. Ольга, благодарю вас.
8: Спасибо. И мне хочется сказать, что мы здесь, чтобы ваш рассвет обязательно наступил.
2: Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Реклама.
9: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета продажа со 2 сентября.
11: Для лиц старше 15 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Отарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
13: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: О переговорах.
14: Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву с полуночи в течение трех суток. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Связано это с подготовкой визита спецпосланников США в столицу Украины. Сегодня Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. У них запланирована встреча с Владимиром Путиным. При этом Дмитрий Песков отметил, что речи о новых идеях по урегулированию конфликта на Украине пока не идет. Он также напомнил, что предыдущие встречи Путина с представителями США были достаточно продолжительными. Вопрос, почему переговорщики сначала прибыли в Москву, а не в Киев, представитель Кремля переадресовал в Вашингтон. Страны G20 договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в разных сферах, что позволит серьезно ускорить рост мировой экономики, это заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также рассказал подробности встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом на заседании министров финансов G20. По словам Силуанова, между Россией и США сохраняется геополитическое напряжение. Министры пытались найти точки соприкосновения по финансовым вопросам.
13: О политике.
14: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов уйти с поста главы государства и баллотироваться в премьеры от правящей сербской прогрессивной партии на досрочных парламентских выборах. Руководство партии уже заявило, что хочет видеть его кандидатом в премьеры в случае победы на выборах. Они должны состояться 25 октября.
13: О вирусах.
14: Геннадий Онищенко предупредил о вероятном возникновении вируса с пандемическим потенциалом. Периодичность возникновения глобальных вспышек заболеваемости примерно 10 лет. Сейчас мир находится в преддверии появления подобного штамма, отметил эпидемиолог академик РАН. По его словам, для выработки популяционного иммунитета в России необходимо обеспечить вакцинацию от гриппа 60% населения. Для групп риска, детей и пожилых, планка достигает 75%.
13: О погоде.
14: Лето 2026 года в России стало рекордно теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. По данным синоптиков, экстремально высокие температуры были зафиксированы преимущественно на Урале и в Сибири. Средняя температура воздуха летом превысила норму на 2-4 градуса не только в России, но и в Европе, Северной Африке, Центральной Азии, Канаде, США и на Среднем Востоке. Рекордные показатели температуры отмечались по всему северному полушарию планеты. Ну а сейчас в Москве плюс 16 градусов. Завтра днем до плюс 17 будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. В Петербурге в воскресенье до плюс 13 также ожидается кратковременный дождь. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
15: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь с аналитикой последних событий. Саш, приветствую.
18: Да, приветствую.
17: Государственный терроризм. Действительно, это нечто новое. Не в том смысле, что это новое для Киева, но вот заявление об угрозе гражданской авиации с оговоркой, что в гражданской авиации угрозы нет, но угроза есть, это такое, наверное, уже фирменный почерк, ноу-хау Киева. Занятно, что все остальные молчат. Как на это реагировать, как отвечать?
18: Не, ну а кто остальные молчат? Ты имеешь в виду западное, цивилизованное сообщество?
17: Цивилизованное западное, сообщество,
18: западное.
17: Да.
18: Ну, у них принято тут видеть, тут не видеть. Владимир Владимирович Путин во вторник в Бишкеке, по-моему, очень красноречиво ответил Зеленскому. Он, как выяснилось, шел на эту встречу с журналистами, с другой важной встречей, просто еще не был в курсе последних заявлений наркомана и, собственно, сказал, что если он вслух действительно это произнес, то, значит, идет речь заявки на государственный терроризм, и, собственно, с террористами никаких переговоров не ведут, и если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается. Но вот можно было бы просто сказать, что это фигура речи, что это ни к чему не обязывающая риторика, но мы прекрасно видим, как мы ответили на удары по российской гражданской инфраструктуре, логистической, торговой, экономической. Ответили так, что Киев уже 7 сутки в дыму живет, не говоря об Одессе, о Днепропетровске, о Кривом Роге и так далее, и так далее. Поэтому...
17: И президент дал, да, приказ поработать с энергетикой отдельно сейчас плотно.
18: Да, ну про это еще обязательно поговорим. Вот. По поводу того, найдем чем ответить, еще очень интересный вопрос президенту задали по поводу того, что мы не, как это сказать дипломатично, не работаем по военно-политической верхушке украинской, то, о чем мы с тобой говорили не раз, почему мы не уничтожаем, прямо говоря, украинскую военно-политическую верхушку. И президент сказал, что, ну, действительно, мы таких ударов не наносим. Пока. Пока не наносим. Главное, там, произнесено, да, адресаты известны, посмотрим. Мне кажется, что Зеленский, вот он настолько уже упорот, что он не остановится уже. Все, ему важно не прогнуться. Вот он объявил свои 40 дней, остался за эти 40 дней без моря, без логистики, с обещанием остаться без света зимой, да, и он уже все, как вот игроман, да, который ставит ставки, но он уже не может остановиться, ему надо что-то выиграть, чтобы почувствовать себя спокойно. И он в этом смысле, конечно, ломает поведенческие паттерны международных террористов, потому что у них принято сначала совершить что-то бесчеловечное, потом уже взять на себя ответственность, потому что у них заведено, да, вот невинными жертвами похваляться. Вот у них так принято. Зеленский, который поплыл кукухой окончательно, решил сразу застолбить авторство будущих трагедий, но при этом он отрицает какую-то свою возможную будущую вину, да, то есть он угрожает гражданской авиации, говорит, что могут случиться трагедии, но при этом я вас предупредил, как бы дальше с меня взятки гладкие, летают дроны, война, поэтому облетайте, а лучше вообще не летайте, да, то есть это был такой месседж зарубежным авиакомпаниям, зарубежным страховым фирмам, то есть замысел, он, несмотря на свое безумие, да, внешнее, замысел на самом деле двухуровневый, а причем первый уровень не требует ни одного дрона, достаточно, чтобы крупные зарубежные перевозчики или страховщики отреагировали на само заявление. То есть он считает, что он может заставить их пересмотреть направления российские в плане авиаперевозок. И если они вдруг откажутся от полетов в Россию, он может смело там поднимать транспарант. Мы закрыли небо над Россией. Хотя министр транспорта Никитин, например, сказал, что мы не допустим какого-то серьезного осложнения авиасообщения в Российской Федерации. А второй уровень – это, ну вот, если рынок не дрогнет, если не воспримут или воспримут как блеф вот эти его угрозы, тогда, ну, пойдут непрерывные заходы на международные аэропорты, это само по себе терроризм. Мы, в принципе, с этим сталкиваемся, на самом деле, в повседневной жизни, мы просто к этому привыкли. Вот на этой неделе у нас были налеты, и ночь, по-моему, на 27 августа или на 29 августа закрывались 9 аэропортов российских, одновременно 9 аэропортов, мы уже этого не замечаем, это уже наша повседневность. Но вот, видимо, начнутся уже непосредственно в сторону аэропортов какие-то массовые запуски, даже не по самым воздушным гаваням, главное, чтобы в ту сторону. И режим ковер, да, 24/7, ограничения на прием, на выпуск, на уходы на запасные аэродромы, сорванные стыковки, страховые надбавки за каждый рейс. То есть полеты в Россию будут пытаться делать не опасными, а невыгодными. Да? И оба сценария, кстати, ложатся вот в ту самую публикацию. Помните, неделю назад всплыла публикация в «Атлантике» о какой-то операции «МНДЭМС», в ходе которой, значит, собирались украинцы атаковать аэропорты Москвы и области тысячами дронов, и замысел – это закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов на длительный период, и якобы зимой этот план положили на стол, Зеленский якобы засомневался, не из милосердия, а просто из опасения, что будет сбит какой-нибудь самолет какого-нибудь очень важного западного уважаемого партнера, и тогда начнется международная реакция, и, короче, в телеграм-канале одним обращением не погасить эту волну, но подготовка вот этого теракта, судя по всему, продолжалась, притормозили планирование только в июле, когда он уволил главного организатора вот этого всего дела, это бывшего министра обороны Федорова. Но вот рассчитывали, что 40-дневные свои операции они принудят Россию к миру, не получилось. И вот вытащили, видимо, из-под сукна этот план МНДМС. Правда, тогда его, после публикации, его назвали на банковой полной ерундой. А 28 августа Зеленский пообещал 1000 дронов в сутки в сторону глубокого тыла России, видимо, рассеялись. Сомнения, да, под гнетом внутренних обстоятельств. А внутренние обстоятельства, повторю, вот эти 40 дней, в результате которых он умудрился получить и морскую блокаду, и логистический коллапс, нокаут, и анонс энергетического апокалипсиса. То есть мы не просто ответили на его ставку, да, вот на эти 40 дней, мы повысили ее, ну вот если говорить покерным языком, а Зеленский сейчас пытается ее перебить.
17: Ну и фламинго утилизировали тоже туда же.
18: О, да, он пытается там, ну, не полностью утилизировали, но хорошо проредили. Он пытается сейчас перебить эту ставку, он там пытается сыграть all-in или ва-банк, да, как говорят по-русски. И если противник действительно начнет реализовывать вот эти планы, сугубо террористические, ну, наша реакция должна быть такой, чтобы все предыдущие ответы наши казались жестами доброй воли. Вообще, сбивать самолеты с пассажирами им не впервой. Я напоминаю, что через месяц, в начале октября, будет ровно 25 лет, как они попробовали это делать, сделать в первый раз. Им, видимо, понравилось, они теперь не могут остановиться. Тогда был сбит Ту-154, который летел из Тель-Авива в Новосибирск. Он был сбит над Черным морем. Батареи ПВО Украины, которая стояла на тот момент еще в украинском Крыму, погибли тогда более 70 человек, 78 человек. И Киев тогда еще пытался как-то отмазаться от этого. Но в итоге признали, что в ходе учений случайно ракета не туда пошла, сбила пассажирский самолет. Потом они сбили Боинг малазийский над Донбассом в 2014 году, чтобы остановить наступление ополчения. И тогда фронт трещал у них по швам. Вот у них так принято решать проблемы. Теперь угрожают международному авиатрафику над Россией. Но вот вся тяжесть наших ответов по территории Украины теперь лежит лично на Зеленском. Я не знаю, может быть, пора уже лупануть так, чтобы, ну, не позволить ему реализовать этот план, чтобы его невозможно было реализовать. Можно тоже предупредить, как бы за 24 часа, например, предупредить, и все. Ну, а начать там наш ответ или упредительные какие-то действия превентивные, мне кажется, вполне можно из инициатора воздушной блокады. Вот уж кто точно задержался на этом свете, так это Володимир Александрович Зеленский. Мне кажется, что вот эта оговорка Владимира Владимировича, ну, который говорит, что нам с кем-то же надо разговаривать там. Но вот если,
17: но не с террористами.
18: Если мы с террористами не разговариваем, то вполне можно рассмотреть Зеленского в качестве легальной цели, как террориста, который готовит масштабные провокации в нашем небе, в результате которых могут погибнуть десятки и сотни жителей. Ну, то есть он говорит это прямым планом. Он пытается снять с себя ответственность, но говорит прямым планом, что летать теперь небезопасно, мы будем работать над закрытием неба над Российской Федерацией. Но как бы мы сейчас, в принципе, имеем дело с этой угрозой в ежедневном режиме. Мы периодически в план ковер вводим, периодически переносим рейсы, отменяем рейсы, но как-то вошли в этот режим. Да? Если атаки будут целенаправленно наноситься именно по инфраструктуре, аэродромные, аэропортные, в районе воздушных трасс, в районе глиссад, да, по которым заходят на посадки, ну, мне кажется, тут отвечать надо настолько жестко, чтобы у противника просто не осталось возможности продолжать такие террористические выходки.
17: Пару минут и сразу продолжим.
16: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
19: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
20: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
22: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
17: Продолжаем, Саша. Да, действительно интересно. Многие обратили внимание на то, что как-то... Ну, не то чтобы изменились действия наших вооруженных сил, но такое новое, да и тоже не скажешь, что новое качество, но что-то новое. Вот 7 дней подряд Киев, кадры из Киева, где не успевают, как сейчас скажут, обалдевать, да, от происходящего, все горит, все в дыму. Это накопленные запасы позволяют так долго. Это новая тактика в моменте. Это и интересно ведь, что идут данные о поражении логистической инфраструктуры с той стороны. Не то, что это какой-то ответ вот такой формальный за наши склады в Элдберс и так далее. Точечные, цельные, да, производство спирта, производство военной стратегической продукции, склады, где Firepoint хранится, еще что-то, материалы есть. И такой как бы еще один момент, связанный с этой историей. Означает ли это, что вынося склады с вооружением, мы в принципе, ну, в какой степени мы снимаем угрозу противника? Новая война, новый тип, это отрезать, вот по Одессе отрезали, отрезать подвозы и убрать склады, и тогда это уже там залог успеха?
18: Мы же понимаем, что главная защита Украины – это дробление логистики, дробление производства, разнос по мелким цехам. Невозможно накрыть один крупный завод и перечеркнуть производство всех ракет «Фламинго» или всех дронов «Люты» или «ФП-1» и «ФП-2». Они все равно будут лететь. И мы видим, что, несмотря на огромное количество ударов и поражение объектов с уничтожением всей этой техники, она все равно летит и сотнями летит за ночь там. Вот крайняя ночь, там 600 дронов было сбито. Но при этом мы, конечно, наносим, во-первых, экономический ущерб, во-первых, ущерб логистике. Ущерб логистики уже виден даже на гражданской сфере. То есть у них сейчас пустые полки, которые они всем демонстрируют в магазинах, попытаясь спровоцировать такую информационную волну. А вот новый голодомор, русские заморили нас голодом. Все это, конечно, ерунда.
17: Гречку скупают, да.
18: Ну, гречку. гречку скупают, да, и туалетную бумагу скупают, и тушенку скупают, но это человеческий фактор. И полки пустые не от того, что не хватает продуктов. Продуктов у них хватает, а от того, что нарушена логистика, и от того, что ажиотаж. Вот поэтому пустые полки, а не потому, что мы их заморили голодом, у них нет продуктов. Это все ерунда, продукты у них есть. Вот эти удары, да, системные и их количество, они говорят о том, что, во-первых, у нас качественно повысился уровень разведки, во-вторых, у нас качественно повысился уровень производства средств поражения, причем мы видим, что среди дронов теперь превалируют беспилотники реактивные, которые в Украине практически нечем сбивать. Они говорят, что они там разработали какие-то перехватчики, но вот им надо еще для масштабного их производства промышленного еще несколько недель. Вот пока у нас окно возможностей, мы вышибаем им эту логистику. А у них вся гражданская логистика заточена под военное снабжение, под хранение боеприпасов и так далее, и так далее. То есть мы сейчас сосредоточенно выбиваем все, докуда можем дотянуться, пока есть такое окно возможностей реактивными дронами. Это недорогие, почти крылатые ракеты, да, которые противник не сбивает. Плюс баллистика, которую он не умеет сбивать, плюс сверхзвук, против которого у него нет противоракет к ПАК-3, к Патриотам и так далее, и так далее. То есть сейчас мы, ну, раз уже разворошили, да, вот этого спящего медведя, мы начинаем бить без оглядки на какой-то ущерб сопутствующий, в том числе для гражданского населения. Мы начали бить по погранпереходам. Вот на минувшей неделе был удар по погранпереходу «Орловка». Это на границе с Румынией. Первый, кстати, погранпереход, по которому мы ударили на границе с Румынией. До этого были удары по 4 погранпереходам на границе с Молдавией. Но там сухопутные КПП, которые, ну, дорогу всегда можно в объезд проложить. А в Румынии «Орловка» вот этот, это дорога, федеральная дорога, которая идет через всю Украину, упирается в Дунай, а там паромная переправа. Она небольшая, там паром берет, по-моему, 6 фур в один момент, всего грузопоток там 150 фур в сутки. Но тоже серьезный вариант, когда они не могут вывозить свое зерно морем, потому что мы его полностью блокировали, они пытаются вывозить в том числе и через вот эту паромную переправу, которая на какой-то время она вышла из строя, если мы будем бить системно, она так и не заработает.
17: Ну и завозить, наверное, вот те самые дроны с той стороны.
18: И завозить, да? Те самые дроны, да, то есть работает это как на экспорт, да, того, за счет чего они зарабатывают деньги на эти дроны, так и, собственно, ввозить в военные грузы тоже, ну, какую-то часть потока мы отрубаем. Понятно, что там еще 20 сухопутных КПП и железнодорожных и в Польше, и в Венгрии, и где только нет. Вот. Но хоть какую-то часть мы отбиваем. Плюс мы анонсировали удары по энергетической инфраструктуре Украины. Казалось бы, зачем предупреждать, зачем объявлять заранее? Да? Все-таки внезапность на войне дороже денег. Но вот мне кажется, что здесь внезапность вообще не пострадает, потому что большую трансформацию, генерацию энергии, но ты все равно в лесу не спрячешь, в землю не закопаешь. Понятно, что в приграничье, там, в Харьковской области, в Сумской, они пытаются маленькие подстанции углублять в землю, но вот большую трансформацию ты не спрячешь. Батареи ПВО ты не перетасуешь, потому что у тебя нет этого ПВО, у тебя этих объектов, по которым мы будем бить. А вчера в Бишкеке Владимир Владимирович сказал, что войскам дано указание бить по энергетической инфраструктуре. Вот у них этих объектов больше, чем самих средств ПВО, поэтому вот это заявление, это вообще, во-первых, это гуманный, гуманитарный акт, да, чтобы жители Украины приготовились, там, закупили себе повербанки, закупили себе вот эти большие зарядные станции, чтобы они, там, кому надо, купили себе генераторы дизельные или бензиновые. Это, безусловно, некий сигнал украинскому командованию, потому что они не могут не реагировать на эти наши предупреждения, я имею в виду в военном плане. То есть они все равно какие-то действия будут предпринимать, соответственно, наша разведка будет это дело все вскрывать. При этом, на данный момент, в принципе, у них довольно устойчивая ситуация по энергетике. и министр энергетики Шмыгаль об этом говорит, но он, правда, делает оговорку, если не будет новых поражений. Они, я очень надеюсь, будут, и уже началась работа по Одесской области. Вот в среду Одесса сидит без света, и говорят, что его восстановят только через сутки. А там бьют и по ТЭЦ, и по подстанциям, включая подстанции на 330 киловатт, и, соответственно, это уже такие магистральные, да, то есть это те мощности, которые перерабатывают импортную энергию, которая идет из-за границы. И вот тут, мне кажется, основное, на чем надо сосредотачиваться, потому что если мы будем вспоминать прошлый год, зима, Белгород, что сделал противник в первую очередь? Противник в первую очередь бил по тем подстанциям, по которым энергия в регион может прийти от соседей. У нас в соседнем регионе, в Курской области, в Курчатове стоит атом электростанция. И они сделали так, чтобы невозможно было из Курской области перекачать электричество в Белгородскую. То есть они перебили все внешние вот эти перетоки. И после этого уже начали выбивать теплоэлектроцентрали. Соответственно, все держалось только на резервной генерации. Вот здесь то же самое. Надо выбивать в первую очередь, конечно, крупные подстанции на 330-750 гасить вот эти подстанции, которые идут от атомных электростанций, то есть не на самих электростанциях атомных, потому что все-таки АЭС вырабатывает 40% сейчас, 40% электроэнергии украинской, но с них вся энергия идет через специальные подстанции мощные, которые уже раздают по регионам. Вот эти мощные подстанции тоже надо гасить. Обязательно надо, конечно, выбивать уже восстановленные ТЭС и ТЭЦ, прежде всего те станции, где энергетики успели восстановить часть блоков, да, вернуть в строй. Наиболее очевидно, наверное, ранее уже поражавшиеся и Бурштинская, и Добротворская ТЭС, это на западе Украины, собственно, и тепловые станции в центральной части страны, и в восточных, и в южных регионах, ну, как бы все, да, газодобыча, компрессорные мощности, потому что без газа, ну, те же киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 не будут работать. Они сейчас частично восстановлены, но вот по ним, кстати, тоже на минувшей неделе наносились удары. Продолжать бить по тяговым подстанциям, по узлам питания портовых комплексов Одесской области. Вот. То есть делать так, чтобы все равно это все будет ремонтироваться, пускаться какими-то частями в ход, но вот этот ремонт, он должен для Киева стать таким бегом по кругу, в ходе которого ну, мы постепенно избавляем их от тяжелого советского имперского наследия, продолжаем вот эту декоммунизацию, которая так мила украинскому уху, украинской душе, украинскому глазу, то есть лишать их тех благ цивилизации, которыми их наградила коммунистическая партия Советского Союза.
17: Что совершенно не мешает нам двигаться к миру стратегически, в долгую, о чем мы поговорим уже после новостей.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99 году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
23: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и Шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
4: Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так? Вот еще одно мнение. Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту.
23: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Главе государства обратился военкор Евгений Поддубный.
1: Об Украине.
0: Владимир Зеленский в ответ на заявление Владимира Путина объявил о приостановке ударов ВСУ по Москве на 3 дня из-за визита спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Украинский президент также анонсировал переговоры с представителями США 6 сентября. По его словам, план встречи в Киеве уже одобрен. Сегодня аналогичные переговоры должны состояться в Кремле. Ранее Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это связано с подготовкой и визита спецпосланников США в украинскую столицу.
1: О политике.
0: Президент Словакии Петр Пеллегрини предложил активизировать усилия Европы для начала прямого диалога с Россией. При этом он отметил, что цель Европы – это поддержка Украины, чтобы она села за стол переговоров с Россией как равноценный партнер. Отказ от поиска дипломатического пути урегулирования, по словам Пеллегрини, грозит тем, что конфликт постепенно перерастет границы Украины. В качестве примера президент Словакии привел инцидент с беспилотником в Лейпциге.
1: О спасении.
0: В Непале спустя 10 дней после разрушительного наводнения спасатели продолжают находить выживших. Сегодня в разрушенном доме нашли женщину, а гражданина Китая достали из тоннеля гидроэлектростанции. Мужчина провел там 10 дней. В пятницу из того же тоннеля были спасены 2 непальцев сотрудников ГЭС. Они провели под землей 9 суток и были ослаблены из-за нехватки кислорода. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 1300 человек. Пропавшими без вести считается более 5000.
1: О Москве.
0: Сегодня в Москве в день города открыли 5 станций новой Рублево-Архангельской линии метро. Движение запущено на первом участке от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар генерала Карбышева». Также в Москве открыли новый вокзал «Серп и Молот», обновленный стадион «Торпеда» и 3-ю очередь объектов парка «Остров мечты» в Нагатинском Затоне. В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 16, завтра днем до плюс 17, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Петербурге в воскресенье до плюс 13, также возможен кратковременный дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц здесь. Саш, в Бишкеке ты упомянул, да, саммит ШОС. Президент России коснулся многих вопросов. И премьер Индии Моди начал размышлять, да, философски, пространно о том, что мир лучше войны, и война ужасна. А на что получил тоже такой философский пространный ответ о том, что наша страна, Россия, тоже, что правда, всегда за мир, и к миру движется. Услышали как-то все по-разному, да, некоторые напряглись, но вот давай этот аспект тоже проговорим.
3: Да, там эту фразу верховного главнокомандующего разнесли по всем телеграм-пабликам и прочим соцсетям, как будто президент анонсировал скорое окончание войны, ничего подобного.
2: Есть путь, да, в большом философском смысле.
3: Собственно, президент ничего о сроках не говорил, обстановка на земле как бы не дает почвы для таких прогнозов. Инициатива действительно на земле у нас, и мы двигаемся, но работы еще много. Я вот не поленился.
2: Наш солдат-миротворец всегда
3: был. Не поленился, посмотрел контекст. Путин сказал, мы по этому пути и двигаемся. Все. Да. Вот вся цитата. Моди действительно, премьер Индии на полях ШОС, там проповедническую фактически произнес речь о том, что каждый день войны отбрасывает человечество на шаг назад, нужно переходить от бесконечной войны к ее окончанию. Землю Ганди и землю Будды объединяет одно послание – путь мира. Вот, собственно, президент наш сказал, мы по этому пути и двигаемся, по пути мира. Мы начали СВО для того, чтобы закончить войну, которую развязал украинский режим в 2014 году еще. То есть это не было каким-то анонсом окончания войны, это была протокольная реплика на призыв Моди. То есть президент не называл сроков, он не говорил о каком-то перемирии, он не обещал остановить войска или тем более там, откуда-нибудь их вывести. Он подтвердил то, что говорил всегда. Россия за дипломатическое урегулирование, но за такое, которое...

0: снимет первопричину конфликта, и который не заморозит на пару лет, да, до очередного обострения, а учтет реалии на земле, как бы, и все наши опасения, и чаяния, и веяния, да. То есть мы не добиваемся паузы, мы добиваемся конкретного результата. Нам не нужна тлеющая точка на границе, у которой надо постоянно годами держать войска, ПВО, антидроны и прочее, прочее, прочее, да, и ожидать там какого-нибудь вторжения, как в Курскую область. Вот конфликт между Индией и Пакистаном, раз уж мы моде вспомнили, идет уже на протяжении 79 лет. То есть у них на протяжении 79 лет их государственные границы – это линия фронта. Ну, в разной степени там температуры, да, но периодически она серьезно повышается, вплоть до ударов, а это как бы ядерная держава. Вот, и нам вот такой мир не нужен, да, мы от такого мира отказываемся. При этом параллельно с дипломатическими вот этими реверансами в адрес Индии, в адрес премьера Моди прилетает другая арифметика, она пролетает по Киеву, по его энергетике, о которой мы говорили в прошлой части, по логистике, по всей военно-экономической машине киевского режима, и у либеральной публики тут случается такой разрыв шаблона, да, то есть это как это? Это как-то мы к миру движемся, объем все сильнее и сильнее, ну вот так, да, украинский режим последние недели только и делает, что грозит эскалацией, то новыми ударами вглубь России, то каким-то новым витком там на фронте, назначает нацистов на Донбасс, угрожает сбивать гражданские самолеты. Но если противник обещает раскачивать конфликт до предела, да, ну, как с ними разговаривать на языке, который он понимает, да, опережающий удар больше, чем он готовит сам, не чтобы продлить войну, да, а чтобы отбить охоту ее продлевать как раз, и вот эти все мощные удары по украинской военной, экономической инфраструктуре, они ведь ускоряют движение к миру, вот этот путь, о котором...
1: Тысячелетний путь к миру.
0: Говорит, да, премьер Моди, да, соответственно, чем меньше у киевского режима возможности тянуть вот эту войну, ну, тем ближе путь, о котором Путин сказал Моди. Так что войну никто не обещал закончить в ближайшее время. Заявления о ее скором конце президента не было. Была благодарность гостю за добрые намерения, за подтверждение курса, который Москва держит с самого начала. Мир через силу, да, а не мир через капитуляцию перед чужой какой-то наркоманской истерикой. 79 лет. Вот что бывает, когда путь к миру подменяют перемирием, ну, вот просто ради перемирия, да, Россия выбрала другой маршрут и им пойдет. Мне кажется, еще очень важно в этом саммите ШОС в Бишкеке была встреча с премьером Армении Пашиняном. Мне кажется, там Владимир Владимирович, ну, показал, что все, хватит. Как бы он это сделал дипломатично, но очень очевидно намекнул Николаю Воваевичу, что...
1: Никол Прикол его называют армянин.
0: Никол Прикол, да. Что как бы нельзя усидеть на двух стульях, все. Надо выбрать, и выбрать сейчас, потому что Путин сказал, что принятие закона о начале процедуры вступления Армении в другую организацию означает заявление о выходе из нынешней. И если переводить в дипломатическое, то вот этот закон, который они приняли о движении в Европейский Союз, он моментально означает выход из ЕАЭС.
1: Ну и наших военных можем вывести в любое время.
0: Да. Ну, если того, народ Армении, а не временная власть, которая там сидит. В общем, ему было сказано, слушайте, ну пусть уже народ Армении определится на референдуме, что они хотят, в ЕС или в ЕАЭС. Вот. Пашинян ответил тут же, как бы референдума не будет. пока Ереван официально не подаст заявку в ЕС и не приблизится к статусу кандидата, всенародное голосование он не собирается проводить, считает это почему-то неэтичным. То есть нам, России, предложено подождать, пока Брюссель там дозреет, пока в Ереване разберутся с процедурами, подождать. Это вот пока это годами можно ждать. И Пашиняну как бы вот и сказали, что давай уже соображай быстрее. У него как-то была у Пашиняна формулировка, типа будем совмещать, пока это было возможным. Вот в Бишкеке сказали, что все, совмещать больше нельзя, больше эта формула не работает. Что Ереван теряет, если он выходит из ЕАЭС? Во-первых, торговля, да, экспорт Армении в ЕС в прошлом году это порядка 3,2 миллиардов долларов, товарооборот вообще в принципе со всем Союзом 8,2 миллиарда, это порядка 40% внешней торговли страны. Есть разные оценки, сколько ВВП потеряет Армения, если оставит ЕАЭС, ну, там, до 40% начинают называть, вообще это катастрофа. Продукция собственная, да, коньяк, свежие овощи, фрукты, цветы, свежемороженая рыба, это вот те категории, в которых Россия – это крупнейший рынок, да, поставки, причем в прошлом году из Армении вот этих продуктов в Россию выросли, там, от 15% до 21%, и все это тут же встретят пошлины, сертификацию, очередь на таможне, а еще какой-нибудь Онищенко начнет, найдет какой-нибудь бензопирен где-нибудь, в чем-нибудь. Вот. В общем, проблемы точно начнутся. Газ. Внутри ЕАЭС Армения покупает российский газ по 177 долларов за 1000 кубов. Без Союза это будет, ну, там, 500-600 долларов, как обычный европейский импортер. Мигранты. Сегодня армянин в России работает без патента, без разрешения на работу, ему не нужна виза, у него учитывается стаж, ему идут там пенсионные накопления. Завтра все, как бы, извините, денежные переводы, в которых так нуждается Армения и пополняет свой бюджет, ну вот как-то вот с ними тоже начнутся проблемы. Ну и логистика, потому что все-таки единые тарифы на грузы внутри Союза, транзит через Россию, через Казахстан, ну, по внутренним правилам намного дешевле, да, они тут же будут выключаться, будет возвращаться таможенное оформление, ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль. Президент в Бишкеке прямо сказал, у нас совершенно разные фитосанитарные нормы с Евросоюзом, мы вынуждены будем как бы вводить с Арменией новый фитосанитарный контроль, ну и отдельное признание там сертификатов, то есть каждая коробка с армянскими товарами будет встречать на границе таможенника, бланки, проверки, заворачивать обратно, до свидания. Плюс денежки, у нас все-таки есть антикризисный фонд в ЕАЭС, и Армения там сегодня получает денежку как член семьи, а не как проситель. А вот это тоже кормушка закроется. А взамен они получат статус кандидата ЕС, без денег, без сроков принятия в Европейский Союз, и торговый режим, там, по-моему, 6400 тарифных линий, да, по которым их коньяк нахрен никому не нужен.
1: Зато кружевные трусики будут на фанерках.
0: Поздравляю.
1: Продолжим через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр просвещения России Сергей Кравцов о росте академических достижений среди школьников.
6: Качество образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количество высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да, и такие вот сообщения тут с Украины пришли о некоторых известных сидельцах Азовстали, Калина Волына, Калина Малына, да, вот...
0: Да, он не редист, там хренист.
1: Редист, да, это террористы, как раз и сидельцы. Оба террористы.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорейщика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
11: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
0: Политическое. У Зеленского на этом участке фронта, в принципе, полководцев хватает. Там нет нехватки каких-то комбригов. У него не хватает мотивации у личного состава. И тут как раз вот идет бренд Азова в дело. Узнаваемые, идеологически заряженные, годные для медийной картинки, в том числе западные. То есть это не столько тактика, сколько попытка продать украинцам и западным спонсорам, конечно, образ несгибаемости через вот эти раскрученные лица. Военного смысла в этом решении меньше, потому что, ну что Белецкий сейчас изменит под Славянском? Там, без резервов, без превосходства в воздухе, без устойчивой логистики. Ну, может жестче наладить работу заградотрядов, да? Или будет жестче утилизировать мясо в бессмысленных контратаках. Есть обратная сторона. Концентрация двух самых раскрученных бригадных генералов, а не бригадные генералы, на одном направлении, это фактически ставка ва-банк. Вот еще одна, да, вот такая ставка, о которой мы говорили. Если Славянско-Краматорская агломерация начнет сыпаться при живых Белецком и Прокопенко у руля, то рухнет последний миф о непобедимости этих двух командиров, и Зеленскому тогда уже нечем будет прикрыть провал, все козыри уже будут выложены на стол. Я вот рискну предположить, что Киев готовится не к обороне ради обороны, да, а к затяжной такой информационной войне за удержание Славянска и Краматорска любой ценой ради переговорной позиции и западных траншей. Да. То есть сигнал адресован не столько фронту, сколько Вашингтону, Брюсселю, да, смотрите, мы ставим лучших, мы как бы готовы стоять до конца. Проблема в том, что на войне бренд не держит рубеж, его держат люди, а это, ну, пока единственный ресурс, который Киеву Запад обеспечить не сможет. Вот, собственно, и вся подоплека этого назначения, а мы пока тем временем там поджимаем и Дружковку, и Славянско-Краматорскую агломерацию с востока, юго-востока и северо-востока, плюс к Дружковке подходит группировка «Центр» с юго-запада. Разберемся с Добропольем, пойдем на Краматорск с западной стороны, соответственно, с тыла. Вот, и все это параллельно вот той системной работы по нанесению ударов, в том числе по украинской столице. Там, кстати, в ночь на среду забавный прецедент случился, там пострелялись. Вот пока люди сидели в подвалах, в метро там толпами, да, прячась от российских дронов, СБУ и ГУР устроили разборки в одном из жилых кварталов там, на фоне детской площадки, что-то спецназ ГУР и СБУ не поделили между собой, там на ночных кадрах такие в ряд упакованные бойцы стоят друг напротив друга, какая-то словесная перепалка, причем на русском языке, естественно, стрельба в темноте, задержание каких-то людей в форме, утром раненые, один убитый гуровец. Вот по слухам началось все неделю назад во дворе вот этой же многоэтажки, там задержали замкомандира РДК, запрещенная в России террористическая организация, ну, вот эта фирма «Прокладка», запрещенная почему? Потому что командир этой организации, он представитель нетрадиционных сексуальных меньшинств, а ЛГБТ в России запрещено, поэтому вот они дважды запрещены, организация террористическая и еще и ЛГБТ. Вот, но это лирическое отступление. Так вот, задержали этого парня, никто не знает, что почему, я даже гадать не хочу, там, когда пауки в банке начинают цапаться, лучше туда не лезть. Ну, вот СБУшники, видимо, хотели что-то подкинуть ему на квартиру, а ГРУшники, а это подразделение относится к гуровцам. Гуровцы пытались как бы вот это все дело защитить. Есть еще одна версия, что это СБУ и ГУР делили бизнес колл-центров. Дескать, запрещенный этот в России РДК крышевал несколько колл-центров, их на Украине называют офисы, а те, кто их держит, называют офисники. Вот. И якобы СБУшники пытались переподчинить эти колл-центры себе, потому что буквально на этой неделе Зеленский сказал, что надо заканчивать эту историю с мошенническими колл-центрами, надо, значит, выжигать это все дело каленым железом. Ну, то есть надо заканчивать с неподконтрольным этим бизнесом, чтобы перевести под контроль привычный СБУшный как бы поклад. Нынешний глава СБУ – это человек Зеленского. Соответственно, вот надо под его начало все это переподчинить. И случилось у них непонимание. Вот посреди ночи в итоге раздалась стрельба, автоматные очереди. Все это снималось жителями окрестных высокоэтажек с балконов. И, в общем, к утру там валялись раненые, валялся как минимум один убитый. Такая вот забавная история, когда спецназ двух спецслужб украинских стреляет друг в друга из-за русского нациста, а замкомандира вот этого запрещенного РДК Степан Каплунов, он уроженец Иваново и сбежал из России в 2014 году, чтобы примкнуть к террористам фашистского Азова и воевать против своих бывших сограждан. Вот такая забавная история, которая говорит, ну, о неком напряжении в украинском обществе. Там хватает сейчас таких болевых точек, которые, собственно, нам надо обязательно бить. Это, безусловно, раскол общества по линии мобилизации государства, да, мобилизация государственной против общества. Там очень серьезный напряг, и он не взорвался просто потому, что никто не применил какую-то организацию ко всему этому делу. Вот к картонным митингам привели организатора и человека, который за это платит, и у них получился вот какой-то протест бессмысленный. А как только появится выгодоприобретатель поднять на знамя, значит, родственников бусифицированных, тут же это будет большой серьезный социальный взрыв. Ну и в армии тоже мы видим, что не все едины, и есть разногласия даже среди представителей таких спецслужб, как СБУ и ГУР. Понятно, что это разногласия, скорее всего, связанные с большими суммами денег, которые уходят не туда и не тому в карман, но тем не менее. Да, еще, друзья, у нас тут остается, по-моему, минутка, да, и я бы хотел всех призвать, я тут побывал на премьере сериала «Марик», который снял Егор Бероев. Мы об этом сериале говорили, когда его не так давно летом засудили на одном из кинофестивалей. Не то, что засудили, а просто не поставили никакой... Отказались оценивать. Так вот, он выходит на экраны. Обязательно смотрите. Я побывал на премьере. Замечательный сериал с огромным количеством заложенных в нем смыслов. Сериал на очень сложную тему. Тему возвращения с войны. Не просто героев, возвращение детей, возвращение общества воевавшего, не воевавшего. Очень глубокие смыслы, очень глубокая тема. Рекомендую.
1: Спасибо, Саша. Да, до встречи уже через неделю тогда.
0: Всем пока.
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
19: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
22: О важном.
21: Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае. Президент отметил, первая нефть уже пошла к новому терминалу. Общая производительность первой очереди морского терминала «Восток Ойл» составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Глава государства назвал нефтегазовый комплекс ключевой отраслью экономики страны. Он играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала России, а также в развитии регионов и повышении качества жизни людей. Президент отметил надежность Северного морского пути на фоне нынешних условий международной обстановки. Церемония прошла в режиме видеоконференции.
23: О спецоперации.
21: Российские военные поразили в Борисполе-Киевской области предприятие по производству боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве также рассказали, что в порту Черноморск Одесской области уничтожен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами.
24: О транспорте.
21: Мост Благовещенск-Хэйхэ может стать первой пилотной зоной для тестирования трансграничных перевозок российских беспилотных грузовиков. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, Казахстан и Китай могут стать странами, готовыми принимать российские беспилотные грузовики. В мае ведомство провело первую трансграничную перевозку грузов из России в Казахстан. Беспилотные КАМАЗы преодолели больше 3000 километров. При этом отдельные участки маршрута они проходили полностью в автономном режиме.
25: О туризме.
21: Российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. Об этом говорят результаты исследования. Треть россиян признались, что им трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 22% не могут не отвечать на рабочие сообщения и вопросы во время отпуска. При этом четверть опрошенных заявила, что вовсе не способна полностью отключиться от работы. Еще 32% респондентов отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным. Спорт, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты объясняют такую особенность внутренней установкой на постоянную эффективность.
26: О валютах.
21: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
27: О погоде.
21: В Москве сейчас плюс 17, облачно, с прояснениями, ночью ожидается дождь. В Петербурге 14 градусов выше нуля, идет дождь.
28: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Друзья, всем добрый вечер. Очек. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это значит, что меня зовут Егор Арефьев. И мы с вами обсуждаем сегодня новый телесезон. Наконец-то можно уже говорить об этом в полную силу. Потому что 1 сентября, например, на платформе «Премьер» стартовал «Old School», один из самых... Ну, таких хорошо оцененных зрителей, сериалов, посвященных, конечно, учебе, поэтому его готовили к Дню знаний, там училку играет Мария Аронова, прекрасная, блестящая, похудевшая артистка и звезда театра Вахтангова, кто не был на спектаклях «Мертвые души», «Мадемуазель Нетуш» и некоторых других. Конечно, не забывайте это делать. А в этом проекте она играет учителя старой формации, который пытается найти новый язык с молодежью. Потихоньку начали выкладывать серии «Трудно быть богом», масштабнейшие франшизы «Винка» и «НТВ» и многих-многих других соучредителей.
2: экранизация произведения братьев Стругацких, я вам про нее рассказывал не раз, и пока что могу лишь сказать о том, что это своего рода, так сказать, не переложение, а омаж очень просматриваемый, так сказать, ширму и очень, так сказать, отдающий флёром голливудского кино омаж к или на «Дюну» Жака Вильнёва. И я, в принципе, предупреждал вас об этом. Вот, но вот не думал, что настолько. Вы посмотрите сами, расскажите, как вам работы Федора Бондарчука, как вам Сергей Безрук, как вам прекрасный Федор Лавров и многие другие. А мы с вами по ходу действий развития этого сериала, потому что порционно выкладывают серии, о нем как-нибудь поговорим, потому что пока что только 4 числа он стартовал, сентября, и говорить пока что можно только потихонечку о нем, но очень сильно был распиарен и преподносился как магистральный, чуть ли не ключевой проект этого года для НТВ, ну, как минимум. Вот, поэтому вы посмотрите, и мы с вами это обсудим. А сегодня поговорим о том, какие новинки приготовила «Россия-1», какие новинки приготовил НТВ, как снимают «Детский голос», когда выходит «Ну-ка, все вместе» новый сезон, что в шоу «Звезды» и когда его тоже можно смотреть. Ну, короче, много чего. «Возвращение мастодонта», сериал «Папины дочки», которые снова в кино. Постараемся снова объять необъятное, насколько это возможно, потому что, ну, с этим все сложнее и сложнее. Я что-то много насобирал для вас, и вот, может быть, в одну программу даже не умещусь. Но, тем не менее, давайте попробуем это сделать. Давайте с Первого канала там по порядку. Цифровому, не предпочтительному, а сугубо по кнопкам. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И компот. Значит, «Хозяин Москвы». Сериал, который можно было бы выпускать под джинглом «Над страною звучит московский быт», потому что речь в нем идет о жизни Москвы и москвичей 19 века, начала 19 века. В эти выходные, вот тогда, когда я записываю этот эфир, у Москвы день рождения, 879 лет, и кто бы как ни относился к городу, из которого я вещаю, в котором я большую часть времени прожил, ну, практически всю, кто бы как ни относился, конечно, москвичей никаких уже, наверное, давно не осталось. Те, которые там в шестом, в седьмом поколении, ну, очень-очень мало. Их много среди тех, кто покинул страну, потому что вот те, кто в пределах Садового кольца живут, они как бы немножко на своей волне, назовем это так, аккуратно и политкорректно. Вот, поэтому очень сильно поредел москвичевский этот геном с наступлением 2022 года. Вот, но, тем не менее, где-то они встречаются, как динозавры в городе, а большую часть, конечно, города составляют те, кто приехал или, как шутят иногда, понаехал, и, в общем-то, здесь ассимилировался, пустил корни, родил детей. Я, например, из Санкт-Петербурга сюда был перевезен, ну, еще во времена Ленинграда давным-давно. И, в общем-то, поэтому для меня смешно все время слышать, как вот кто-то из регионов ругает, что вы в Москве зажрались, там москвичи, москали, ну, как бы нет никаких москвичей, давно как в стилягах, и стиляг никаких нету. Поэтому мы знаем город почему? Мы знаем город по произведениям Гилеровского или Гиляя, «Москва и москвичи» и многие-многие другие исследовательские очерки. Мы знаем по произведениям Булгакова «Москву», как ни странно, да, «Патриарши» и все остальное. Это все-таки во многом произведение о городе. О городе. И если это Москва булгаковская все-таки больше 20 века, да, то сериал, о котором я рассказывал, «Хозяин Москвы», он представляет начало 19 века. Это Москва скорее Льва Толстого. Но все-таки салонную жизнь внутри «Войны и мира» писатель представлял блестяще и подробно, а жизнь за пределами высоких салонов, Анны Шерер и многих других, и поместья князя Болконского, взрослого, да, представлена не очень широко. Питер гораздо более подробно там дан. И поэтому, может быть, кому-то будет интересен именно «Хозяин Москвы». Он стартует на Первом канале с понедельника, с 7 сентября. Будет идти по вечерам в прайме с понедельника по четверг в 22:00. Что там интересного? Там интересно, что Москва похорошела не только при Собянине, но и при других градоначальниках, не про Лужкова, конечно же, речь. Она тоже хорошела, и даже когда горела, и после этого она хорошела. Ведь, как известно, была отдана команда покинуть Москву во время, значит, нашествия Наполеона, и произошел пожар, контролируемый, так сказать. И, в общем-то, эти события мы по истории проходили, но не можем себе визуализировать это, как это проходило. «Хозяин Москвы» хорош тем, что показывает разные слои этого, простите за тавтологию, наполеоновского торта, столичного, так сказать, социума. Здесь и купечество, и крепостные крестьяне, вокруг которых и строится, собственно, все повествование, и градоначальники – то есть власть имущие люди и служивые, и дворяне, и все. Крепостные Никишины в центре повествования, отец и его дети, двое сыновей и дочь, играют которых Вадим Сосин, Григорий Здоров, Виктория Разумовская. И вот как они, с кем они, куда они, на кого они работают, где они служат. Все-все-все вот это в «Хозяине Москвы» можно увидеть. Ну и, что самое приятное, множество прекрасных актеров. В диапазоне от Сергея Шакурова, Игоря Гордина и Игоря Петренко, которые, собственно, и играют московских градоначальников, и генерала Тармасова, и Дмитрия Голицына, и Растопчина играет Василий Кищенко, и генерал-губернатора московского Гудовича играет Шакуров упомянутый. В общем, на все это, а самое главное, как происходила жизнь внутри Москвы в начале 20 века, 19-го, простите, во время пришествия Наполеона, можно глянуть. А я глянул другой проект Первого канала, который вам начнут показывать уже совсем скоро. Это 13-й сезон шоу «Голос дети». И главное приобретение, трансфер этого сезона, который по счету 13-й, для кого-то, может быть, число и цифра несчастливая, а для родителей и детей, которые в этот проект попадают со всей нашей огромной страны, а также из Беларуси, Казахстана, там, Молдавии и так далее, так далее, так далее, это, конечно же, счастливое число в этом году, потому что нумерация такова. «Детский голос» выйдет совсем скоро на Первом канале. А что там происходило, как его снимают, расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
28: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Популяризатор науки Михаил Каптюк о возрастающем интересе к науке благодаря Шнобелевской премии.
4: Одна из больших корпораций российских получила Шнобелевскую премию по математике за использование комплексных чисел в процессе объяснения, почему у нее нет прибыли. Но это было несколько лет назад. А вообще моя любимая Шнобелевская премия, ее не наши ученые получили, но тем не менее, один немецкий ученый доказал, что коты с физической точки зрения лучше описываются как жидкость. То есть он буквально доказал, что с физической точки зрения коты – это жидкость. И, на самом деле, если у вас кот когда-нибудь ляжет, например, на сушку для бензина, белья, прям увидите, как вот он начнет, скажем так, просачиваться туда, и только поверхностное натяжение кота будет его уберегать от диспергирования, например. И видите, сколько людей заинтересовалось тем, что такое поверхностное натяжение, что такое диспергирование, когда бы еще вот широкая аудитория задумывалась о поверхностном натяжении кота. Так что Шнобелевская премия — это отличный повод привлечь внимание людей к науке. Я уверен, что чем больше люди интересуются наукой, тем в более хорошем мире мы будем все с вами жить.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Сказано. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
28: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
28: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев, и мы с вами обсуждаем новинки этого телесезона. Я рассказал про «Хозяина Москвы». Теперь расскажу еще один флагманский проект Первого канала «Голос дети». Значит, Ваня Дмитриенко в этом году в «Наставниках». Большое приобретение, как бы кто к нему ни относился, даже если кто-то говорил, что, ну, мол, кого он чему может научить, 20-летний, мол, щегол, да? Но этот парень собирает лужники. И вот буквально на днях Первый канал показал, как это происходит. 70-тысячник в 20 лет. Ну, я не знаю, Майкл Джексон не собирал. Еще не был пока на таком уровне-то в 20 лет. Да и, пожалуй, Фредди Меркьюри тоже. При всем уважении и любви. Я не сравниваю. Не надо смеяться в комментариях. Тоже немножко кое-чего, в принципе, в музыке понимаю. И просто хочу сказать о том, что это большой праздник для всех детей, потому что он действительно кумир поколения, он краш всех девочек в возрасте там, до 18, а то и старше. Вот, поэтому очень сложно будет наставником другим, а это Полина Гагарина, а также пара Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев, муж и жена, и артисты, и музыканты, сложно им будет противостоять, потому что все, кто приходит в проект, конечно, хотят идти к Ване. Проблема, потому что то, что мы видим в эфире, я вам рассказывал не один раз, но еще не грех рассказать, вдруг кто нас услышал только впервые. Потому что съемки проходят несколько дней подряд, и несколько дней подряд набирают наставники себе детишек. Ну, детишек в возрасте от 7 до 14. Все равно в 14 лет, даже если они с меня ростом, со всеми развитыми своими компонентами антропометрии, это все еще дети. Как бы взрослые они не выглядели, не рассуждали, не пели и так далее. Вот, поэтому их набирают, и, конечно, с самого начала, то есть с первого дня, хочется у себя видеть в команде хорошие голоса. Поэтому наставники по кнопкам-то бьют, а потом наступает примерно там предпоследний-последний день съемки, и им за эти два дня нужно набрать, например, в команду по два человека, по два. И все вот эти дети талантливые, которые проходят через них, они не могут пробиться через этот фильтр, потому что ждут вот нечто выдающееся. И вот в один из таких дней я был, мало того, что там был сюрприз, я не могу рассказать, какой это эфирная интрига, но посмотрите, кто придет в качестве секретного гостя и разыграет Ваню Дмитриенко, если очень хорошо подумать, несложно догадаться. А вот, помимо этого, конечно, жаль, очень жаль детей, которые не попадают, не проходят в проект, потому что наставники уже большую часть набрали. С одной стороны, ограничивать их в этом было бы не очень правильно, да, сказать, так, ребята, норматив – 5 человек в день набираем, да, то есть команда 15, а снимают там 4-5 дней, можете себе представить, да, то есть там 500 детей проходит, грубо говоря, из 500 там допущено 150, например, вот, успевают там, в день 30-40, скажут там, например, только по 5 можно взять, да, то есть всего в день 15, а вдруг кто-то очень сильно понравится, набрал ты себе, да, эту пятерку и сидишь потом не можешь нажимать на кнопки, тоже странно. Но и оставлять вот так вот, чтобы в конце уж ты не мог жать на кнопку, тоже не очень верно и логично. Поэтому вот такая ситуация создается, такой казус. И как бы не успокаивала детей Валя Карнавал, которая соведущая, которая выводит их на сцену, которая действительно находится с ними на одном, как это говорит молодежь, вайбике, которой доверяют. Она тоже, кстати, кумир молодежи. Она с миллионами подписчиков. Она, в принципе, очень и мальчиками, и девочками хорошо воспринимается, как равная. Вот. И поэтому, конечно, у нее там просят сфотографировать, кружочек записать. Все это понятно. И она служит таким фактором стабилизации все-таки настроения и нервной системы детей, которые, безусловно, волнуются. Вот, поэтому начали набирать. Ваня ведет себя пока тихо и, в принципе, не очень сильно делает, как, опять же, говорит молодежь, завозы. Я стараюсь сегодня быть максимально молодежным с вами. В шортах пришел, поэтому и эквилибрирую различными сленговыми выражениями юной аудитории, именно потому что это детский голос. Ваня держится спокойно, не эпатирует, как Сергей Шнуров или как Баста, все старше него, кроме участников, поэтому, в принципе, выдает определенную экспертизу, не такую, как Александр Борисович Градский, например, но эмоционально, там, как он воспринял это, как здорово, не здорово, хвалит, поддерживает. И опять же, вот в этой ситуации в глупой оказываются наставники. Если вы увидите это в эфире, то не удивляйтесь, когда они, то бишь наставники, говорят, все здорово, все хорошо, круто, классно, но мы не знаем, почему мы не повернулись. Чаще всего это происходит именно по этой причине, которую я говорю. Уже набраны команды почти полностью. И они просто как бы на последних двух человек, уж совсем ставят на козырей и ждут суперджокеров. Вот, поэтому съемки идут. Одновременно готовится «Фабрика звезд» с Игорем Матвиенко из «Басты». И поэтому скоро детский голос в эфире появится. Пока не забыл, еще один проект первого, уж будем сейчас переходить на другие кнопки, он появится чуть позже в эфире, но кому вдруг интересна «Ищейка» с Анной Банщиковой, она снимается. Юбилейный 10-й сезон начали снимать в Геленджике и под Геленджиком. На самом деле, смех смехом, но времена такие, что террористы бьют по пляжам, мы знаем, Геленджика, да, ВСУ бесчеловечную атаку на мирных жителей, отдыхавших и загоравших на пляже Архипа Осиповки, провели атаку 3 августа, погибли люди, пострадали, были ранены, и дети, и взрослые. И вот в этих местах, не на пляже, конечно, но в Геленджике, снимают очередной сезон «Ищейки». Значит, Александра Кушнир, главный герой, комедийный такой, немножко ироничный даже детектив, Значит, в новой серии в новых сериях появляется маньяк по прозвищу Книжник. Он прописывает на бумаге судьбу главных героев и пытается подогнать их жизнь под обстоятельства, описанные в этом. Кто не смотрел сериал, а я вам про него говорил, голливудский под названием «Все совпадения не случайны» с Кейт Бланшетт и Сашей Бароном Коэном, он именно об этом. То есть этот ход уже известен. Но у нас еще его не было. Как говорил мой друг, редактор главного одного журнала, досугового, сейчас уже и не вспомнят, что на Руси выходили досуговые журналы. Нет, я не про тот досуг, про который могли подумать самые испорченные из нас. Я про обычный. Театр, афиши и все вот это. Когда у него выходили люди, которые, в общем-то, уже где-то давали интервью, а на обложке было написано там «суперэксклюзив» или «впервые», я у него спрашиваю, ну какой суперэксклюзив, какой впервые? Уже этот человек об этом 5 раз рассказал другим изданиям. А он мне отвечал, Сева, привет ему, кстати, отличный отец, человек и парень, он говорил, ну для нас это впервые, для нас это эксклюзив. Так что и здесь с ищейкой вышло так, что этот ход впервые используется. Короче, кто следит за сериалом, я дам такие огонечки, флажочки расставлю. Значит, загадочным образом погибает помощник Удальцовой, одной из ключевых героинь. Жирков, которую играет Анатолий Гущин, получает счастливейшую новость. У него рождается ребенок. И тут же его похищают. Абашев, Эдуард Чекмазов, кажется, будет прощаться со зрителями. Не говорю навсегда или нет, но намекну. Лапин, которого играет Михаил Гаврилов, сватается к учительнице Миши. Миша – это сын Кушнир, главной героини, которую играет Анна Банщикова. А этого Мишу играет Маша Банщикова, дочь родная Анны. Значит, роман, скорее всего, закрутится между Хайдаровым, которого играет Денис Бургазлиев, и сестрой Васнецова. Васнецова играет Игорь Петренко. И, в общем, это все будет сопровождаться кучей курьезов и комедийных, и не очень ситуаций. Ну, вообще-то, начинает все с убийства стрелой человека. То ли из арбалета, то ли из лука. Непонятно. Но очень живописно раскинув руки на фоне красивой бухты вот этой геленджиковской. Кто был, тот знает. Город находится в такой вот бухте моря там. И очень сильно продувается ветрами. В общем, десятая часть «Ищейки» заряжена на огромное количество сюжетных поворотов. И зрителя будет ждать в новом телесезоне. Ну, вот я думаю, что как только отснимут, будут готовить там или к Новому году, или, может быть, чуть-чуть после него. А что приготовили Россия, НТВ и другие каналы, расскажу после небольшой паузы. В эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
28: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
28: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
9: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
10: Для лиц старше 15 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Журналист-международник Федор Лукьянов о действиях Запада в международной политике ради собственной выгоды.
7: Сейчас мир устроен, ну, он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все что угодно во внешнем контуре. Раньше все-таки, ну, скажем так, это было более, ну, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. Ну, я не знаю, тот же Израиль, но мы видим, что с одной стороны там, да, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны, выборы через месяц, полтора. Нетаньяху вот просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе, с инициированным Израилем.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
28: О важном.
21: Новый терминал «Бухты Север» позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути, заявил Владимир Путин. Сегодня президент дал старт работе магистрального нефтепровода на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Глава государства отметил, «Бухта Север» будет самым крупным в мире северным нефтяным портом. Путин также подчеркнул, Россия будет и дальше системно формировать удобное транспортное пространство арктических регионов. Церемония.

0: списка партии «Единая Россия». Омбудсман пояснила, что мощный автомобиль обходится значительно дороже, чем, например, семиместная машина с небольшим числом лошадиных сил. Поэтому семья с несколькими детьми, которые нуждаются в таком авто, нужна дополнительная поддержка государства. Президент идею поддержал.
1: Обо всем.
0: Шумахер стал нарицательным именем. Слово официально внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Теперь так можно называть не только знаменитого пилота Формулы-1, но и любого гонщика или водителя, который любит быструю езду. Михаэль Шумахер – немецкий автогонщик. Вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном он делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в Формуле-1 – 7 побед. Всего же на счету Шумахера 91 победа на этапах Гран-при. Сейчас он восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте в Альпах.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями, ночью ожидается дождь, в Петербурге 14 градусов, выше нуля идет дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор Ареев. Мне написали очень большой, подробный видео-эссе комментарий по поводу Вани Дмитриенко. Я, к сожалению, его сейчас зачитать не могу. Там очень много, займет пол эфира. Но я его прочитал, и я хочу сказать, что я на него отвечу. У меня есть на него ответ прямо сейчас. Но прямо сейчас не могу, потому что нам нужно пройтись по премьерам. А там речь касается как раз феномена Вани Дмитриенко. Давайте подождем как раз до начала «Голоса». Я приурочу, не забуду этот разбор к эфиру «Голоса». Речь идет, напомню, о том, что в детском «Голосе» теперь Ваня Дмитриенко участвует. И одна из слушательниц нашего радио пишет о том, что это коммерческий проект, что это конъюнктура, что вокал у парня слабый, тра-ля-ля и все такое. Вот. Не очень с этим согласен. Мог бы сказать, да, все так, но в данном случае нет. Расскажу, почему, когда «Голос детский» у нас будет еще возможность обсудить. В эфире он появится, сейчас, я думаю, в сентябре. Мы с вами к этой теме вернемся. Если что, напомните мне через комментарии. Вы их можете писать в Рутюбе и в ВК. Мы транслируемся. Там наши записи выкладываются. Слушать нас можете в подкастовых любых платформах, которые вам удобны. Apple, Яндекс, Google, который банит нас, собака. Вот. И РЖД. Это я вообще очень удивился. Думаю, почему у меня в Хроме не открывается РЖД, никак не мог понять. А потом я смотрю по протоколам, они поставили Google Chrome. Представляете, друзья, насколько вообще мелочные и смешные эти люди, которые борются с РЖД, с сайтом, где покупают билеты там пенсионеры, бабушка, моя теща, которая ездит из Белгорода к нам в Москву или на могилу своего мужа во Владимир. Вот они борются вот просто. То есть, знаете, ладно, не буду заводиться. Короче, я поставил себе все протоколы от Минцифры, которые нужно, вскрыл все пароли, и теперь РЖД у меня открывается. Вот. И, собственно говоря, все эти блокировки, в том числе нашего сайта, почему я про это заговорил, потому что нас блокируют, мы пессимизированы, kp.ru, во всех поисковиках гугловских, то есть я, допустим, свой какой-то текст ищу по заголовку, я задаю точный заголовок, и при этом не вижу отражение текста вообще в поиске. То есть они нас таким образом воюют нас, пессимизируют нас и побеждают нас, как они считают. Очень смешно. Особенно с учетом того, что у нас свои поисковики и все остальное. Короче, «Россия-1». Поехали. Чего ждать от очередного сезона? Крупный холдинг. И, может быть, кому-то он кажется таким, немножко, не нафталиновым, но чересчур академичным, да, назовем это так. Но есть же там малый театр, а есть какой-нибудь передовой там театр, док или там «Пространство внутри» или еще что-то, или режиссеры просто новомодные, в «Амхате», которые ставят там, и тот же самый Гончаров, и там Муравицкий, Мещеряков, те, кто собственно говоря, в ногу со временем стараются идти.

0: А вот. Маник там будет ставить, по-моему. Ну, короче, много премьер тоже театральных. Не моя, так сказать, заявленная вотчина. Это моя отдушина только. А «Россия-1», тем не менее, старается тоже догонять. По сериалам, по современным сериалам, не только это исторические какие-то там костюмированные, очень такие замшелые, заскорузлые фильмы с этими всеми камзолами, но и все-таки такие современным языком рассказанные истории, в том числе Арсеньев, да, то есть есть «Перевал Дятлова», а есть Арсеньев, я вам рассказывал про него, дальневосточный исследователь, начало 20 века, первооткрыватель, этнограф, географ, который и с тиграми там, значит, боролся, и с бандитами, и с кем только он что только не проходил, какие, значит, владивостокские эти и вообще приморские джунгли, в кавычках, не надо мне писать только в комментариях, что джунгли не растут в Приморье, это кавычки. Вот, значит, в новом телесезоне, то есть вот и поскольку уже идет прогрев и ролики, трейлеры, я думаю, что скоро, в понимании скоро, сентябрь-октябрь. Каменская перезагружается с новой артисткой, это тоже я вам новостишки подкидывал, а сейчас уже официально в новом сезоне она заявлена, ее теперь играет Юлия Хлынина, которая проявила себя как детектив «Подслушно» в Рыбинске и «Подслушно» в Выборге снимается, где она тоже играет следователя. Теперь вот это амплуа Юлии стараются примерять. И она как бы станет новой Каменской, майором полиции, которую зовут действительно Анастасия Каменская. Она аналитик столичного УГРО. Один из лучших перов на Петровке 38. В общем-то, благодаря интеллекту старается разобраться с запутанными делами. Значит, сериал «Американец», в котором играет Антон Шагин. Горячо мной уважаемый и любимый артист театра Ленсовета он играет. Простите, Ленком, конечно, он играет там. Гамлета и многих других ключевых персонажей. Он на этот раз участвуют в расследовании, значит, преступлений преступного гения по прозвищу «Американец». Вот, это, значит, послевоенные годы. Это 1949 год и разгул бандитизма. Мы помним, да, банду «Черную кошку» вместо «Встречи изменить нельзя». Вот, и, в общем-то, там капитан уголовного розыска Макаров, как раз-таки один из тоже лучших оперативников, почти как Каменская в свое время, вот, он пытается распутать вот эти все дела. Шагин, как я понимаю, играет как раз этого капитана, главного героя Егора Макарова, а, скорее всего, злодей играет Юрий Чурсин, потому что он обычно играет злодеев. «Чужой город» проект тоже анонсирован. Это примерно те же самые годы, послевоенные, но речь уже идет о, значит, бывшем солдате штрафбата. Его тоже зовут Егор, почему-то это вот мое имя начали очень активно использовать авторы сценария исторических сериалов. Может быть, оно внушает доверие какое-то, не знаю. Значит, он был солдатом штрафбата, соответственно, с не очень хорошей биографией, с войны, что называется, выпустился. Стал щипачом или крадуном, как говорят в криминальном мире. Вот. И в итоге бегает и от милиции, и от бандитов. Значит, приезжает в Калининград. И там ищет товарища, который ему должен помочь. В главной роли Роман Евдокимов. Там же в этом проекте Ксения Трейстер, Александр Голубев, хорошо известный по «Мосгазу» и «Лихим», тоже очень часто играет. Или злодеев, или оперативников существует в этих детективах. Значит, продолжение сериала «Художник» нас ждет с Александром Горбатовым в главной роли. Следователь Рудаков, продолжает поиски, значит, таинственного шпиона с позывным «Ювель». Вот. И это тоже послевоенные годы. То есть мы сразу фиксируем практически там почти 5 сериалов одновременно про 40-е годы послевоенные. «Капитанская дочка», заявлял вам ее тоже будет в новом телесезоне. Скорее всего, уже, может быть, на следующий год он пойдет. Там огромное количество звездных артистов. В главной роли Петра Гринева Олег Савастюк. Ему противостоит Швабрин в исполнении Егора Корешкова. Евгений Ткачук отвечает в этом сериале за образ буйного Емеля Пугачева. Ну и дальше все по пушкинскому произведению. А также, что особенно интересно для меня, экранизация романа «Держаться за землю». Там тоже играет Ткачук, я вам тоже про него рассказывал. Значит, это Самсонов, да, который «Аномалия Камлаева» написал Сергей Самсонов еще в 2014, наверное, году, когда все началось, ну, по крайней мере, вот по мотивам того 2014 года он выпустил роман, в общем-то, о таком современном Тихом Доне, семье, где произошел раскол. Братья Шалимовы, главные герои, оказались по разные стороны этих самых баррикад, образовавшихся в 2014 году. Кто бы как ни смеялся над вопросом, где вы были эти 8 лет, но 8 лет эти были. И в 2014 уже террористы из ВСУ начали этническую чистку под названием АТО. Все знают об этом. И, в общем-то, о расколе внутри семьи, а еще, конечно, любви, вот этот проект. А также будет продолжение у «Мастодонта», у проекта с Федором Добронравовым в главной роли. Он играет чиновника провинциального Виктора Петровича, пенсионера с фамилией Молодцов, вот, который для того, чтобы наладить контакт с дочкой, устраивается в, ну, туда, где она работает, и постигает все азы цифрового мира. У него это удается успешно, вот поэтому во втором сезоне он продолжает свои приключения. Одну из героинь арестовывают, и вот этот самый Виктор Петрович становится руководителем крупного бизнеса девелоперской компании. Что с ним будет дальше, ну, мы уже узнаем. Еще о других продолжениях, сериалах и «Россия-1», и НТВ, и многих других каналов и платформ расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что? Если вашему гипсу меньше 48 часов, в самолет вас могут не пустить.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
9: только на радио.
10: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Рассказываю о новом телесезоне. На «России-1» закругляемся. Большое количество заявленных проектов. Все не охватить. Но сейчас ключевые тайны следствия. 26. Уже начали снимать Анна Ковальчук. И все-все-все. Александр Новиков прекрасный. Игорь Николаев и многие другие. Кажется, что Швецова выходит замуж. Я думаю, это стоит подразумевать под выражением «перевести отношения на новый уровень». Но что будет дальше, мы только узнаем, уже увидев этот проект. Медицинские драмы также продолжатся в эфире «Россия-1». И Склифосовский, и Краснов, и новый проект «Центр счастья» с Кириллом Гребенщиковым, и «Жены спасателей», и много-много других. Все, перескакиваем со второй кнопки. Я уже не могу на ней оставаться, потому что мы не успеем охватить другие. Что на НТВ? «Число зверя». Уже с понедельника можно смотреть, 22.15. Я вам рассказал, в принципе, о проектах, которые, значит, скоро выйдут. А сейчас уже даю конкретику. «Число зверя», «Детектив», Дмитрий Полмарчук, следователь по особо опасным преступлениям Алексей Кирсанов, получает черную метку от смоленского ОПГ и переводится на должность прокурора. Что ему придется расследовать, в скобочках ужасы, с убийством целой семьи, покажет этот проект. 90-е, беспредел, безумие и умные и красивые следователи. Одного играет Полмарчук, другую играет Анастасия Микульчина. Красивая тоже. Играет Любу Стриж. А вот по вечерам 22.15 НТВ с понедельника 7 сентября, конечно же, да, который уже наступил. Значит, «Ты супер» там же на НТВ уже стартует в воскресенье. Если вы вдруг включили наш выпуск в субботу, то завтра, если вы уже в воскресенье включили, то сегодня вечером на НТВ можно его смотреть и, соответственно, вертикально по воскресеньям. Новый сезон. Дети, оставшиеся без попечения родителей, мы не называем их сиротами или еще как-то. Разные бывают ситуации, разные. Но, тем не менее, они выходят, рассказывают, как сцена и музыка изменила их жизнь и стараются биться за главный приз. Я напомню, что в одном из сезонов Диана Анкудинова получила, например, от Игоря Крутого в подарок квартиру. А в этом сезоне, значит, звездное жюри, Игорь Крутой тот же, мы уже упомянуты, Диана Арбенина, Александр Панайотов и Ёлка. Смотреть можно, напомню, по воскресеньям. Значит, еще на НТВ, ну, помимо уже, значит, упомянутого мной «Трудно быть богом», его, значит, очень громко анонсировали и выпускают. Можно смотреть шоу «Звезды», которую до сих пор считают киллером КВН-а. Ну, даром, что там все, в принципе, тоже КВНщики, но такие уже опытные, переформатированные на, ну, что ли, более современную публику, назову это так. То есть, ну, есть же люди, в этом нет ничего страшного, да, там не обязательно они пожилые, но просто они любят вот такой понятный, простой, осязаемый, немногослойный юмор, да, и «Уральские пельмени», и там «Кривое зеркало», ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, но «Звезды» шоу идет в другом направлении. А они стараются больше острить, и в том числе с социальной точки зрения, там пародии можно там увидеть на политиков, на которых можно увидеть, и какие-то репризы, колки, касающиеся повестки, вот, чего в КВН, соответственно, все меньше, меньше, меньше. И в этом году я вам рассказывал, что там будет множество команд, но самое интересное, что в жюри не только Гарик Харламов, не только Артемий Лебедев, который будет снова с кислой миной там сидеть, и все будут смеяться над тем, как он сидит с кислой миной. А он будет сидеть с кислой миной, потому что всем это смешно. Будет там еще и Юрий Николаевич Стоянов, который для всех, я думаю, является авторитетом в области юмора. Значит, с 5-го их запустили, вот с субботы, с, грубо говоря, сегодняшнего выходит наш выпуск, по вечерам 22.00 НТВ. А осенью возвращаются и два других флагманских проекта этого канала. Это «Невский» и «Тверская». «Невский» — 8-й сезон. Значит, там у нас, как мы помним, Антон Васильев. Сотрудники ФСБ приближаются к расследованию, значит, дела архитектора. вроде бы как остались финальные вопросы, но ответ на них знают только Павел Семенов, который вроде как погиб, его и играет Антон Васильев, и его жена, значит, Татьяна, которую играет Виктория Маслова. Она пропадает, он погибает. Непонятно, что и как вообще добивать дело этого самого пресловутого архитектора. Сериал «Тверская». Иван Колесников играет, значит, Соболева, сыщика, который, значит, тоже расследует дело крупного ПГ. Некие гастролеры, бандиты, грабители действуют под прикрытием оборотня в погонах. Поэтому вот как к нему подбираться, ключик и будет искать герой Колесникова. На «Россия-1». Еще обратно вернемся. 11 сентября, то бишь с следующей пятницы, по-моему, да, пятницы, выходит «Ну-ка, все вместе». Новый сезон. Опять Басков, опять Лазарев. Значит, народный кастинг. В многих городах России он проходил. Ростов-на-Дону, Владикавказ, Самара, Казань, Перми, как говорят жители этого города, чтобы мы пришлые, называли его Перми. С мягким знаком, как будто он там есть после буквы «Р». Вот так мы представляем. Вот. И огромное количество народу отбирали. Все они поборются за кубок. И главное, денежный приз в 5 миллионов рублей. Даже если с них придется заплатить 14%, не 40%, как в США, то тоже приятно. Ну, можно, я думаю, что на квартиру какую-то даже претендовать, мне кажется. Ну, в регионах точно, в Москве тоже можно найти. И не очень далеко. Может быть, правда, не в лучшем состоянии. Значит, знахарь возвращается, но пока что повторы будут гнать с 13 сентября, что говорит о том, что, может быть, это все будет предварять и премьеру. Потому что обычно вот такой идет прогревчик перед началом нового сезона. «Хозяина Москвы» я вам назвал. «Ну-ка, все вместе» я вам назвал. Значит, детективов вообще такое количество, просто капец. Еще на первом будет, но это потом мы поговорим, с 12 сентября «Формула преступления» с Алиной Ланиной. Сколько выпускается детективов, друзья мои? Мама дорогая, как сказала бы Дина Карпицкая, коллега моя, передаю ей привет. Значит, новинки начал выходить, не начал еще выходить, а начались съемки нового сезона «Ландышей». Кому интересно, кто следит за этим мюзиклом, который еще называют «Ла-ла Ландыши» некоторые люди. Третий сезон получил шильдик «Целоваться не будем». Однако, да, прям амбициозно. Все герои главные, Катя, Леха, Аня, Бублик, Светка и так далее, все возвращаются. Появляются новые персонажи, сыграют в проекте Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова, между прочим, прекраснейшая, Анна Банщикова из «Ищейки» и многие другие. И будет развиваться история через флешбеки, то есть и в настоящем, и в прошлом. Таким образом, мы узнаем побольше скелетиков из шкафов ключевых персонажей и сможем понять про них очень многое, чего раньше не знали. Там же новинки анонсирован четвертый «Фишер», актерский состав, который тоже прирос новыми артистами. Режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Прекрасный творческий и семейный дуэт, а это немаловажно. И в новом сезоне на авансцену выходит Евгений Цыганов. Мы знаем, что амбассадор меланхолии и мрачного взгляда может крупные планы любые уставшим лицом держать. И вот он продемонстрирует это в на новом сезоне «Фишера», где опять маньяки, кровяшки, расчлененочка, леденящие кадры и шок-контент, все то, что любит аудитория, в скобочках почему-то. Вот. И, значит, помимо того, что да, Цыганов, еще и появится Виктория Исакова в проекте, Сергей Гелев, Игорь Гордин, Ольга Тумайкина прекрасная и многие-многие другие артисты. Значит, называется новый сезон «Черный проспект». И Гелев, который уже был в этом проекте, он играет прыткого журналиста Геннадия Мальцева. В первом сезоне он уже появлялся. Который переносит некую внутреннюю трансформацию. А поскольку герой этот появляется из прошлого, поэтому мы увидим события 90-х. И сценаристы обещают, что это будет органично, а сам Гилёв обещает, что его персонаж станет еще более отчаянным, чем был. Скандал в центре сюжета. Москва. Молодой следователь Михаил Платонов. Я так думаю, что это от Цыганов и есть. Вступая за девушку, избивается инодипломата. Его сплавляют в регионы на, так сказать, переквалификацию и перековку в Тверь. Вот там он к очень запутанному и страшному делу и приступает. Ну и давайте, раз уж я упомянул «Папиных дочек», значит, «Папины дочки» выходят в кино. Еще один полнометражный фильм, у них уже был первый по возвращению мамы, теперь будет «Папины дочки», называется «Свадьбы не будет». 11 февраля уже запланирована премьера 27 года, и это, по сути, продолжение 6 сезона. 6 сезон выходит осенью, «Папиных дочек. Новые». Обещают широко охватить великолепие и красоту Санкт-Петербурга. Меня зовут Егор Арефьев, это была программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Хороших вам выходных и будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.
10: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
9: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
13: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
14: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
15: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
18: О переговорах.
17: Владимир Путин в эти минуты начал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, сообщили в Кремле. Американские переговорщики приехали днем, утра по самолету их встретил глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, после чего они пообедали в центре столицы. Ранее Дональд Трамп заявил, что Уиткоф и Кушнер во время визита в Россию представят предложение по прекращению конфликта на Украине.
18: О важном.
17: Отечественный флот к 30-му году пополнит 3 серийных универсальных атомных ледокола. Об этом заявил Владимир Путин во время ввода в эксплуатацию проекта «Восток-Ойл» по ВКС. Кроме того, по словам президента, развивается грузовой и аварийно-спасательный флот, спутниковая группировка, модернизируется логистическая инфраструктура портов Балтийского, Баренцева, Карского морей, Тихого океана. Также в повестке интеграция арктических морских терминалов с железнодорожными и внутренними водными путями – Президент подчеркнул, что Россия и дальше будет системно и последовательно формировать современное удобное логистическое пространство арктических регионов.
19: Об ипотеке.
17: Владимир Путин поддержал идею снизить ставки по ипотеке для многодетных семей. Речь идет о приобретении или строительстве дома. С инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова на встречу президента с пятеркой предвыборного списка «Единой России». Омбудсман предложил установить ставку на индивидуальное жилищное строительство ниже, чем при покупке квартиры. Львова-Белова также передала просьбу от многодетных отцов. Они выступили с идеей предусмотреть льготы на покупку более мощных автомобилей для своих семей. По словам Путина, эта инициатива найдет понимание в Министерстве промышленности, поскольку это не только поддержка семей, но и автопрома.
19: Обо всем.
17: Мощи святого князя Дмитрия Донского доставят в главный храм вооруженных сил России завтра. Об этом сообщается на сайте парка «Патриот». Поклониться им можно будет с 11 утра до 6 вечера. А с понедельника мощи будут находиться в храме Христа Спасителя. В воскресенье патриарх совершит божественную литургию. Доступ к останкам князя был получен во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей.
19: О валютах.
17: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
19: О погоде.
17: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями, ночью ожидается дождь, в Петербурге 14 выше нуля, идет дождь.
19: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте. Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли. Отношения России и США на фоне украинского конфликта и услуга по самозапрету на азартные игры оказалась невероятно востребованной. Все подробности в ближайшее время. Президент США пообещал уничтожить Иран, если Тегеран продолжит наносить ответные удары. Агентство Аксиос сообщает об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране. Чуть позже вооруженные силы Ирана атаковали базы США в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне. Военные Ирана после атак США нанесли удары по американским военным объектам на территории Кувейта, Ирака, Иордании и Бахрейна. Об этом сообщается в Корпусе стражи Исламской революции. В частности, по данным иранской стороны, ударом беспилотника и ракет удалось поразить штаб и резиденцию командующего на авиабазе Али-Аль-Салема в Кувейте, ангар для беспилотников и места их запуска, а еще уничтожить несколько аппаратов. Кроме того, были атакованы позиции Соединенных Штатов в районе Эрбиля, административного центра иракского Курдистана. А вот на этом фоне, и, кстати, подчеркиваю, непонятно, до или после, два танкера, которые пытались пройти Ормузский пролив без одобрения Ирана, подорвались на минах, в результате чего на судах произошло пожар. Об этом также отчитались КСИР. С нами на связи политический обозреватель Арди Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Александр Борисович, скажите мне, пожалуйста, вот риторика Трампа, эскалация, нарушение международного права, уставных принципов ООН, и это все самое, ну вот, и сам Трамп, скажу так, это главный дестабилизирующий фактор на Ближнем Востоке. Получается ли вот так, что все вот то, что я перечислила, это еще и попытка отвлечь от внутренних проблем Соединенных Штатов?
21: Ну, из того, что вы перечислили, я бы задал два вопроса. Вот международное право – это что? И ООН – это кто?
20: Логично. Не в бровь, а в глаз, Александр Борисович.
21: Да, именно потому, что ответа на этот вопрос сегодня нету, да, и даже сам факт, что этот вопрос, такие вопросы возникают, да, вот, это и есть главные дестабилизирующие факторы, к сожалению, да. Угу. Вот, и здесь виноват не только Америка, виноват, ну, вот такова тенденция современного мира, что послевоенное переустройство мира закончилось, вот, это послевоенное устройство, оно позволило жить много лет без войны, без большой войны, да, в мире. Вот. Но, к сожалению, как и все хорошее, вот, это заканчивается. А частью этого мироустройства была ООН. Она была как бы таким, она была структурой, которая помогала как-то договариваться державам-победителям, да. Вот. А сегодня кто-то говорит, что ООН вообще не нужно, вот. Кто-то говорит, что его надо реформировать. Вот. Ну, я скорее на стороне тех, кто считает, что надо реформировать, вот. И добавить постоянных членов, конечно, нужно, потому что и Африка, и Азия, и Америка Южная достойны быть представлены в Совете Безопасности, пользуясь правом вето, да, вот, это первое. А то, что они не победители, но сегодня уже слишком много времени прошло, чтобы ограничивать число принимавших решения, да, числом победителей во Второй войне, да, угу. Вот. Ну, кстати, у меня было предложение. Я бы, например, ООН сделал дрейфующий, потому что нахождение ООН на территории Соединенных Штатов дает понятное преимущество, которым Америка беззастенчиво пользуется. Да? Вот, уж не говоря о том, что они просто тупо не выдают визы иногда тем, кому не хотят, для участия в мероприятиях. Поэтому я бы, например, начал с того, что ООН постоянно движется, постоянно там 3 года будет в одной стране, потом в другой стране, вот, потом в третьей стране. Mm-hmm. Вот так вот. Да?
1: Ну, чтобы паритет такой, справедливость соблюдалась.
21: Да, вы знаете, да, переезд организации вместе с персоналом, это не такая большая проблема, как может показаться. Вот. Что же касается Трампа, смотрите. Ну, Трамп, вот все говорят, Трамп вот утратил интерес к Украине, вот занялся этим Ближним Востоком и так далее. Ну, значит, Украину, вот правильно говорит, это не моя война. Украину начали демократы, ну, активную войну. Хотя на самом деле Трамп был первый, кто начал поставлять летальное оружие. Вы же помните, джавелины вот эти вот знаменитые, то есть это оружие реально, которое убивало русских танкистов, да? Если я не ошибаюсь, все-таки поставил Трамп первый, да? Вот. Но тем не менее, по полной программе, как говорится, включились в украинскую кампанию демократы. Почему? Ну, помните, как в знаменитом нашем фильме, когда в Америке все просто так, кроме денег, да? Для них это была такая денежная история. Они поставляли оружие, они предоставляли огромную финансовую помощь. Вот. И часть, как и положено, шло в откат. То есть возвращалась обратно тем, кто эти деньги,
1: подписывал бумаги, да.
21: Да, туда отправлял. Да, ну, Байден дошел до такого степени цинизма, что, собственно, сынишку там, пьяницу, пристроил, значит, уже просто на официальную огромную, совершенно нереальную зарплату. Вот, ну, просто так, да, типа, ну, в кормление послал его туда. Вот, это, значит, первое. Это действительно не война Трампа. Когда пришел Трамп, он понял, что там выиграть не получится, а ему же нужна победа. Трамп же человек, который должен выигрывать. Вот. Поэтому он решил устроить небольшую победоносную войну, значит, в другом месте. Тем более, что схемами демократов ему пользоваться было довольно сложно. Ну, я имею в виду финансовыми. Он придумал свою схему. Вот посмотрите, когда Трамп в марте, ну, еще в 22-м году, да, вот, значит, после первой атаки, как в 22-м, я говорю про этот год, в марте, после февральской атаки на Иран, да, значит, устроил вот это вторжение и бомбардировку Ирана, да, вот, значит, то цена на нефть марки Brent взлетел на 42%.
1: Да,
21: сразу,
1: я понимаю,
21: понимаете?
1: Да, о чем вы. Конечно,
21: вот.
1: Да.
21: Теперь смотрите, в июле прошло несколько месяцев, то же самое, очередная эскалация, уже на 22% взлетела стоимость бренда. Да? То есть рынок начинает приспосабливаться к этим качелям, и тем не менее, если вы посмотрите динамику рынка и цен на нефть этого года, она идет вот так, да?
1: Волнами,
21: то есть, да. Да, волны эти пускают камушки, которые кидает Трамп своими заявлениями или своими записями.
1: Ну, то есть это такой рычаг для наживы, инструмент наживы.
21: Вы знаете, этого нельзя утверждать, если появится доказательство, его тут посадят просто, mm-hmm. этого Трампа. Но каждый раз, кто первый узнает о том, что завтра Трамп объявит, что он бомбит, или о том, что завтра Трамп объявит, все, мы помирились, мы достигли практически договора о том, что мы... Причем он делает это голосовно, просто так. Он берет что называется, с неба, из воздуха эти заявления и делает их первым. О том, что будет такое заявление, узнает, естественно, Трамп. Вот. И уже просачивались в прессу сведения, что каждый раз некие неназванные анонимные источники накануне либо скупают, либо продают большое количество вот этих нефтяных этих фьючерсов. Я не помню, как все
1: это называется. Я понимаю, о чем вы. Это не важно, все уже понимают прекрасно.
21: Короче, вместо финансовой схемы демократов с Украиной появилась новая финансовая схема республиканцев с Ближним Востоком. И это еще раз доказывает правоту одной из героинь нашего замечательного фильма, что в этой стране все просто так,
1: кроме денег. Александр Борисович, в то время как западные СМИ называют действия Ирана эскалацией, можно ли утверждать, что все-таки Тегеран действует в рамках своего законного права на самооборону? Но ведь Вашингтон ведет себя как агрессор, которому все дозволено. Вот здесь как бы вы ответили?
21: Ну, изначально, конечно, агрессия была совершена Соединенными Штатами и Израилем, да? Вот, значит, больше того, сегодня это уже не только Соединенные Штаты, уже у меня создается ощущение, что такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, которые имеют альтернативные пути поставок своих углеводородов на мировые рынки, они поддерживают, в общем-то, эту войну. Вот, если она будет не будет идти по пути уж слишком сильной эскалации, а в каких-то разумных пределах, чтобы этот Ормузский пролив продолжать быть перекрытым, потому что цены на нефть взлетают, и, естественно, выгоды получают страны, которые имеют альтернативные способы поставки энергоносителей на мировой рынок. Кстати, Россия от этого тоже частично выигрывает. Вот. Но проблема-то в том, что у нас гораздо сложнее логистика, против нас введены санкции. Даже когда мы, вот этот так называемый теневой флот, приходится посредников, приходится перегружать там эту нефть, искать пути обхода. Это требует дополнительных затрат, да, понятно. Поэтому, при всем при том, Россия тоже относительную выгоду, чисто материальную, с этого дела имеет, да. Вот. Значит, что касается сегодняшней ситуации с конфликтом. Вы знаете, сегодня, что называется, оба хороши. Вот. Но дело в том, что поскольку идет война, то очень трудно обвинять, скажем, тот же самый Иран, если он где-то, как и американцы, что-то преувеличивает, что-то раздувает, что-то откровенно выдумывает. Ну, война – это путь обмана, да, всем понятно, да. Вот. Но я бы все-таки, так же, как и в нашем конфликте с Украиной, в этом самом конфликте на Ближнем Востоке, все-таки исходил бы из изначального посыла. Я всем всегда говорю, особенно западным коллегам, что Россия пришла на Украину, чтобы закончить войну, а не чтобы ее на войну начали.
1: Александр Борисович, прерву вас. Сейчас будут короткие новости, а затем, прошу не отключаться, продолжим.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
4: сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
6: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: С нами на связи политический обозреватель «Арти» Александр Гурнов. Александр Борисович, на фоне всего того, что мы успели обсудить в прошлой части, я хотела сказать военной истерики, потом подумала, что нет, как-то у меня нет ощущения, что это истерика. И вы знаете, вы подтвердили вот этими такими разумными, сознательными, просчитанными шагами для заработка. Так вот,
23: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
24: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
25: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
27: А знаете ли вы что? Половина населения Земли никогда не видела снега.
28: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Контакт. Он же неоднократно на встрече с журналистами, потому что мы ведем, у нас есть контакты с американцами по разным каналам, они продолжаются. Это повторялось несколько раз. Поэтому я понимаю, не понимаю, почему все так ахнули, или как англичане говорят, ваукнули, да?
1: Ну, то контакты, может быть, онлайн или посредством телефонной телефонии, а здесь вот появление на G20.
21: А вот я скажу, почему появление. А появление почему? Значит, тут давайте смотреть, что в Америке случилось в последние там 2 недели. Госдолг Соединенных Штатов впервые превысил 40 триллионов до 40 триллионов долларов. Причем последний триллион они набрали всего за 5 месяцев, это меньше, чем за полгода. Да? Вот, понимаете, какое дело? Значит, и впервые со времен там, Второй мировой войны, да, у них, значит, этот самый госдолг превысил размер экономики всей страны. То есть Америка должна больше, чем она стоит. Понимаете, какое дело, да? Надо что-то делать. А Бессонт – это человек, который отвечает за эти дела, который отвечает за деньги, да?
1: Ну и как мы им тут полезны, чем полезны?
21: Вот, а я вам скажу, ну, во-первых, с нами можно иметь дело. И товарооборот между Россией и Америкой, он с начала украинского конфликта упал раз в 8, по-моему, да. Но за последний год он увеличился процентов на 20%. То есть, видите, то есть здесь как бы такая динамика есть уже, пошла немножечко другая. Значит, контакты есть. Дальше. Смотрите, вчера вот эти самые G20, они приняли инициативу и приняли заявление про Китай, вот, призвав, значит, Китай закончить вот свою экспансию, вот это демпинговать и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть фактически двадцатка обратилась к Китаю так довольно жестко с требованием, значит, это самое прекратить давить, оказывать давление на мировую экономику с помощью своих субсидируемых, значит, отраслей, производств и пользуясь дешевизной рабочей силой там относительно. Угу. Да? Вот. Россия не голосовала против. Это важно. Это очень важно, потому что таким образом, с одной стороны, это было мудро, мне кажется, с одной стороны, я бы это прокомментировал так, что Силуанов как бы дал американцам, которые его позвали, понять, что, в общем, мы готовы с вами где-то выступать как бы вместе, да, за какой-то некий порядок в мировой торговле. А с другой стороны, он дал понять китайцам, что, ребята, если сейчас американцы начнут на вас серьезно давить, а китайцы заинтересованы в американском рынке, в европейском рынке очень, да, то Россия – это то самое место, которое может быть полезно вам, которое может быть спасательным кругом для вашей экономики, если ее попытаются душить, значит, за да? Вот. Поэтому это было важное голосование и очень важный момент. И смотрите, ведь что сделал Бессент? Бессент фактически объявил ультиматум всему миру. Да? Более 60 компаний из разных стран, которые помогают Ирану, да, он просто обязал, поставил им срок, что, ребят, вот я вам даю, грубо говоря, столько-то времени, чтобы вы прекратили помощь Ирану, иначе я вас отрежу от американской финансовой системы.
1: Так.
21: А это и есть источник могущества Соединенных Штатов. Понимаете, ведь многие зря думают, что источник могущества Америки – это армия. Вон они показали в Афганистане, сейчас показывают
1: Сыраком,
21: в Иране.
1: Да,
21: что все могущество своей армии такое довольно относительное. А вот само устройство мировой финансовой системы, пока расчеты производятся в долларах, необходим доступ к американскому рынку. И отрезание, отключение компаний каких-то мировых, а то и целых стран, от американского финансового рынка, от доллара, оно может разрушить как экономику этих компаний, так и экономику целых стран. И именно поэтому мы так... Кстати, опять же, давайте внимательно слушать нашего президента, который постоянно подчеркивает, что а вот уже 20%, а вот уже 40%, а вот уже 80% расчетов мы ведем в иностранных валютах. Да? Mm-hmm. Вот. Американцы слышат, американцы понимают, что это гораздо эффективнее может быть, чем какие-то военные угрозы. Да?
1: Тогда это зачем Вашингтон сознательно разжигает конфликты по всему миру? Ну, я думала, попытка ослабить своих геополитических противников. Но сам же и вязнет, получается, в финансовой проблеме.
21: Ну, вы знаете, это вот вопрос, конечно, не совсем на мою зарплату, да?
1: Но получается, голова не знает, что это многие делают, или как это говорят?
21: Да, и не совсем по моей специальности, потому что вот эти вот финансовые тонкости. Но сегодня, когда ведь Запад, весь вообще вся западная схема экономическая, его экономического процветания изначальные долгие там столетия была построена на колониальном статусе, на грабеже, на эксплуатации. Ну, после крушения колониальной системы, на постколониальных каких-то отношениях, ну и так далее, и так далее. Да? Особенно англичане в этом преуспели, их вот это умение уходить, оставаясь, или оставаться, уходя, да, вот, оно, тем не менее, приносило свои деньги. Сейчас это делать все сложнее и сложнее. И именно поэтому так боятся многополярного мира Запад, потому что и именно потому, что этим странам, когда они говорят, а Индия, а куда вы денетесь? Индия скажет, как куда? И вот поехала на ШОС, понимаете, какое дело? Вот нам есть куда. И когда мир видит фотографию, как еще раз упомянул нашего президента, но это сложно не сделать, поскольку мы говорим с вами о международных делах.
1: Конечно.
21: А он этим а он этим занимается третьи сутки, просто как бы целый день на арене, да? Когда мир видит, и когда мы видим в западных газетах на первых полосах фотографии, как стоя рядом, держатся за руки Путин, Си Цзиньпинь и, значит...
1: Моди.
21: И
1: Моди.
21: Да. И Моди, индийский руководитель, да? Вот. Это их повергает в шок. Они понимают, что как? А мы? А как же мы?
1: Три крупнейших державы, как минимум, по территории.
21: По территории, по населению, по экономике. А с кем Путин сегодня поехал встречаться, вы не забыли?
1: Нет.
21: Когда он поехал на этот Восточный экономический форум? А с четвертым человеком? С руководителем Индонезии? Вот, а это, извините, одна из крупнейших, опять же, пятерки крупнейших стран и по экономике, причем экономика там растет невероятными темпами, да, вот, и по населению, и так далее, и так далее. Поэтому вот мы начали с того, что меняющийся расклад, вот, появление других концов, появление альтернатив, вот, у бывших колоний, да, вот, появление у них национального самосознания, желание добиться подлинного суверенитета, оно и приводит к тому, что очень-очень на тоненького вот выстраивается вот вся вот эта экономическая модель. Вот. И надо что-то делать. И все это ложится на плечи, естественно, министра финансов. Ну а куда ему деваться?
1: Ну
21: ему...
1: вот, Александр Борисович, а вы говорите, что не на вашу зарплату. Вы здорово все объяснили вообще.
21: Я уверен, что экономисты объяснили бы лучше.
1: Александр Борисович, спасибо вам большое. В любом случае, без вот всяких этих шуток, я действительно искренне вам благодарна. Друзья, с нами на связи был политический обозреватель RT Александр Гурнов. Спасибо большое.
28: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
0: «Комсомольская правда».
7: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
8: Для лиц старше 15 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
11: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти 100 лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже самая Армения. Это могут быть любые банки на дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов, всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать и усиливать свое давление на правительство этих государств.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
8: 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены 1000 встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории, будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велосипедов.

0: хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
1: Здоровые новости.
2: В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик предположительно наступит в декабре-феврале. Такой прогноз дал главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства Владимир Чуланов. Передвижные аптеки начали ездить по сельским местностям, где нет стационарных аптек, с 1 сентября. Эксперимент начался в 11 регионах, он продлится 3 года. Мобильные пункты будут ездить по отдаленным селам, продавать будут безрецептурные и рецептурные, в том числе по предварительному заказу, препараты. Под запретом будет реализация наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, препаратов с содержанием спирта более 25%, лекарств, требующих специальных условий хранения и бесплатных льгот препаратов по рецептам по госскидкам.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
2: Мы сегодня поговорим о мужском здоровье. Известно, что мужчины посещают врачей реже, чем женщины, и вообще не так трепетно относятся к своему самочувствию. Но еще по некоторым соцопросам мужчины зачастую не ходят к врачам, так как у них есть страх узнать что-то неприятное. И вот урологи – это как раз одни из тех специалистов, которым представители сильного пола свои визиты тоже затягивают и даже побаиваются входить в эти кабинеты. Вот сегодня мы будем говорить, почему же важно регулярно показываться урологам, почему это совсем не страшно. Страшно. По каким анализам и исследованиям можно узнать о серьезных заболеваниях и даже онкологии, и обсудим не только эти вопросы. А мой гость сегодня – врач-уролог-онколог Российского научного центра рентгенорадиологии Виктор Кравцов. Надо ли мужчине ходить к урологу профилактически, если вот, например, вообще ничего не беспокоит? Зависит ли частота профилактических визитов от возраста?
3: Если мужчину ничего не беспокоит, это прекрасно, но профилактический визит к врачу как раз нужен для того, чтобы проблемы обнаружить еще до появления симптомов. При этом универсального правила, что каждый мужчина должен ходить к урологу раз в год, нет. Частота визитов зависит от возраста, наследственности, наличия заболеваний и факторов риска. Молодым мужчинам без жалоб и факторов риска обычно не требуется постоянно сдавать большое количество анализов. После 40-45 лет уже имеет смысл более внимательно относиться к мужскому здоровью. Прежде всего, к состоянию простаты, сердечно-сосудистой системы. И здесь вот такой важный момент, что профилактика – это не обязательно огромное, объемное обследование. Иногда достаточно обычной беседы с врачом, оценки симптомов, факторов риска и нескольких действительно необходимых исследований. Первый прием чаще всего гораздо проще, чем мужчина себе представляет. Обычно мы разговариваем о том, что беспокоит, как человек мочится, есть ли боли, изменения в сексуальной функции, какие лекарства он принимает, какие заболевания вообще есть. Дальше уже врач определяет, нужны ли вообще какие-то обследования. Я бы сказал мужчинам одну простую вещь. Чем раньше мы обнаруживаем заболевание, тем больше возможности помочь человеку. Есть базовые вещи, которые важны профилактически для каждого мужчины. Контроль артериального давления, контроль веса, уровня глюкозы, липидов, оценка сердечно-сосудистых рисков. Что касается непосредственно урологии, то обследования подбираются по возрасту и жалобам в основном. Например, общий анализ мочи может быть полезен в рамках общей оценки здоровья у всех абсолютно. А вот ПСА – это уже более специфический анализ для оценки риска заболеваний предстательной железы. Необходимость его сдачи зависит прежде всего от возраста и индивидуального риска. То есть правильный подход – не сдать все на всякий случай, а сначала определить, что именно мы хотим проверить вообще.
2: Давайте теперь поговорим о таких уже конкретных тревожных звонках.

0: точках. Что все-таки должно стать поводом для уже такого конкретного визита к врачу?
1: Есть несколько групп симптомов, которые точно не нужно оставлять без внимания. Во-первых, любые изменения мочеиспускания. То есть, если, например, мужчине стало тяжело мочиться, появилась слабая струя, частые или ночные позывы, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Во-вторых, кровь в моче. Даже если она появилась один раз и потом исчезла, это особенно важный симптом, который требует обследования. Также поводом обратиться к врачу являются боли в пояснице, боку, в нижней части живота, в промежности, в мошонке. И, конечно, очень важно это изменение в области мошонки. То есть там появление уплотнений каких-то, увеличение, уменьшение яичка, выраженные боли, ощущение тяжести. И отдельно я бы еще выделил сексуальные нарушения, то есть снижение либидо, проблемы с эрекцией, изменение эякуляции. Это не обязательно означает какие-то серьезные заболевания, но иногда именно сексуальная проблема становится первым сигналом нарушения здоровья в целом у мужчины.
0: А правда ли, я вот тут читала, что простатит и цистит – самые распространенные у мужчин заболевания? Вообще, чаще всего с чем вы сталкиваетесь, на что жалуются?
1: Это зависит от возраста. У молодых мужчин чаще встречаются воспалительные заболевания, инфекции мочеполовой системы, различные проблемы сексуальной функции. Иногда молодые пациенты приходят с варикоцелью или другими заболеваниями органов мошонки. Но в среднем и старшем возрасте значительно чаще появляются симптомы со стороны нижних мочевых путей. Вот как раз про простатит, да, мы заговорили. Как раз эти симптомы связаны с увеличением предстательной железы. Но также достаточно распространены мочекаменная болезнь и эректильная дисфункция. Но есть важный нюанс. Мужчина может прийти к урологу с одной жалобой, а в процессе обследования, до обследования мы обнаруживаем совершенно другую причину.
0: Такая есть информация, что простатит грозит каждому мужчине. Это вообще имеет под собой какие-то основания?
1: Нет, я бы сказал, что это несколько упрощенное представление. Вообще простатит не одно конкретное заболевание. Существуют разные формы, и далеко не каждый мужчина обязательно с ним столкнется. Кроме того, очень важно не называть простатитом любую боль в области таза или промежности. Причины таких симптомов могут быть вообще совершенно разные. Истинный простатит – это воспалительная история и возникает в связи с бактериальным каким-то воздействием, с наличием инфекционного агента, скажем так, в предстательной железе. Хронический простатит – это очень удобный диагноз, который в свое время ставили всем подряд. Но наука не стоит на месте, появились новые методики обследования, человеческий организм изучается гораздо лучше с каждым годом, поэтому нашли разные группы заболеваний, которые могут вызывать симптомы, на которые ссылались раньше вот этим диагнозом. По современным рекомендациям диагноза хронический простатит вообще в принципе не существует. То есть это считается диагноз отписка, скажем так. Есть острый простатит, либо простатита нет вообще.
0: На что обратить внимание мужчинам после 40 и вот что им нужно дополнительно проверять?
1: После 40 лет я бы рекомендовал мужчине более осознанно относиться к профилактике. В первую очередь контролировать давление, вес, сахар, холестерин и сердечно-сосудистые риски. Что касается урологии, необходимо оценивать симптомы мочеиспускания, состояние предстательной железы и индивидуальный риск рака простаты. Здесь особенно важен будет ПСА, простатоспецифический антиген. Но я бы подчеркнул, что ПСА – это не анализ на рак, а маркер, который помогает оценивать риск заболеваний предстательной железы. То есть его результат всегда нужно интерпретировать с учетом возраста, размеров простаты и предыдущих значений, ну и других факторов. И также, чем старше мужчина, тем важнее не просто периодически сдавать анализ, а сравнивать показатели в динамике.
0: Надо ли сдавать какие-то гормональные анализы? Потому что и у женщин, и у мужчин после 40-45 гормональный фон уже меняется. Ну вот, например, уровень тестостерона. Во-первых, правда ли, что чем он выше, тем лучше? И нужно ли его контролировать?
1: Принцип «чем выше, тем лучше» здесь совершенно не работает. Тестостерон нужен мужчине, но у него есть определенный физиологический диапазон. И слишком высокий уровень не делает мужчину автоматически здоровее, сильнее или там сексуально активнее. Проверять тестостерон просто на всякий случай здоровому мужчине без соответствующих симптомов обычно не требуется. Мы оцениваем его в первую очередь тогда, когда есть клинические какие-то основания, например, там снижение либидо, определенные сексуальные нарушения, снижение снижение мышечной массы, ну и какие-нибудь другие симптомы, которые могут быть связаны с дефицитом тестостерона.
0: Плавно перехожу к вопросу от тестостерона про эректильную функцию. Все-таки, я думаю, мужчины приходят с этим вопросом к врачу, к урологу. Что может нарушить эту функцию? И если возникают проблемы после 40, насколько это нормально или ненормально?
1: Это ненормально в любом возрасте. То есть с возрастом вероятность эректильной дисфункции, она действительно увеличивается. Но это не означает, что после 40 мужчина должен считать проблемы с эрекцией нормой. Эрекция зависит от работы сосудов, от работы нервной системы, от гормонального фона, психологического состояния, в том числе отношениями между партнеров. Очень часто эректильная дисфункция оказывается не только сексуальной проблемой, она может быть одним из ранних признаков сосудистых нарушений, либо сахарного диабета, гипертонии, ну и других заболеваний. Поэтому здесь важно вообще понять, почему эта проблема возникла. Современное сегодняшнее лечение, оно включает коррекцию образа жизни и лечение основного заболевания, в том числе и медикаментозную терапию, и другие методики. И в большинстве случаев нам удается значительно улучшить качество сексуальной жизни.
0: И какие советы вообще можно дать мужчинам с целью сохранения мужского здоровья?
1: Ну, образ жизни в целом очень сильно влияет на мочеполовую систему. В первую очередь важны нормальный вес, физическая активность, достаточный и регулярный сон, само собой, отказ от курения. В идеале полный отказ, ну, либо хотя бы умеренное употребление алкоголя. Очень тесно урологическое здоровье связано с сердечно-сосудистой системой. Например, сосудистые нарушения, сахарный диабет, ожирение, гипертония могут значительно повышать риски проблем с эрекцией. Поэтому мужчина, который хочет сохранить нормальную сексуальную функцию и здоровье мочеполовой системы, должен в первую очередь заботиться не только о предстательной железе, но и о сосудах, об обмене веществ и о своей физической форме.
0: И периодически все-таки посещать врача-уролога. Моим гостем был врач-уролог-онколог Российского научного центра рентгенорадиологии Виктор Кравцов.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Реклама.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
0: Этот молодой советский хирург за один день в свои 27 лет стал одним из самых известных людей в СССР и прославился на весь мир. То, что он сделал, стало сенсацией. 30 апреля 1961 года врач 6-й советской антарктической экспедиции Леонид Рогозов провел уникальную, при этом успешную операцию. Он вырезал сам себе воспаленный аппендикс. Рогозов стал героем своего времени, уступая по популярности разве что Юрию Гагарину, который в апреле того же года полетел в космос. 18 февраля 1961 года в Антарктиде открыли новую советскую станцию – Новолазаревская. Еще обучаясь в ординатуре, Леонид Рогозов узнал о наборе врачей-добровольцев для работы там, прошел конкурсный отбор и был включен в состав экспедиции, которая насчитывала 13 человек. Первопроходцам предстояла долгая зимовка, корабль, доставивший полярников, уплыл и должен был вернуться только через год. Условия жизни на недостроенной станции были тяжелыми. Хирург Рогозов разгружал тяжести, участвовал в строительстве, трудился и метеорологом, и водителем. На 4-м месяце зимовки доктор почувствовал недомогание. 29 апреля 61-го он обнаружил у себя тревожные симптомы – слабость, тошноту, повышенную температуру тела и боли в правой нижней части живота. Поскольку Рогозов был хирургом, ему не составило труда диагностировать у себя приступ аппендицита. Он пытался холодом и антибиотиками сбить воспаление, но безрезультатно. Стало понятно, что без операции не обойтись. Сам Рогозов на других проделывал ее много раз, но себе самому в мире ее еще никто не делал. Врач находился вдали от цивилизации, посреди полярной пустыни, с острой болью и угрозой перитонита. До ближайшей станции Мирной 3000 километров. У Рогозова просто не оставалось другого выхода. Руководству полярной станции пришлось запрашивать разрешение на операцию у Москвы, поскольку неудача могла негативно сказаться на репутации советской антарктической программы. Понимая критическое состояние больного, начальство согласилось на беспрецедентный эксперимент. Никто из других полярников не разбирался в медицине. Поэтому ассистентов у Рогозова, по сути, не было. Только лишь инженер-механик держал зеркало в ногах больного врача, а метеоролог подавал ему нужные инструменты. Рогозов все тщательно продумал, даже проинструктировал их, что делать, если он потеряет сознание, как сделать укол адреналина и искусственное дыхание. Итак, Рогозову нужно было вскрыть себе брюшную полость и затем вытащить наружу кишечник. Он находился в лежачем положении. Вколов себе обезболивающий новокаин, хирург сделал разрез скальпелем длиной 12 сантиметров. Работать пришлось на ощупь, иногда глядя в зеркало. Обнаружив воспаленный аппендикс, Рогозов удалил его и ввел антибиотик. Через полчаса после начала операции у него развилось сильное головокружение, слабость. После каждого действия ему приходилось брать 20-секундную паузу на передышку. Врач смог наложить себе швы. Операция продлилась 1 час 45 минут. Через несколько дней стало понятно, что кризис миновал. Температура постепенно спадает. И можно было с уверенностью заявлять об успешности уникального, но опасного эксперимента. После завершения экспедиции в Ленинградском торговом порту Рогозова чествовали как героя. Ему выделили квартиру в Ленинграде, предложили поехать на Южный полюс, но он отказался и в антарктических экспедициях больше не участвовал. Поступив в аспирантуру, защитил диссертацию, работал хирургом в различных ленинградских клиниках и на протяжении 14 лет заведовал отделением хирургии лимфоабдоминального туберкулеза НИИ физиопульмонологии. Скончался Рогозов в сентябре 2000 года на 67-м году жизни от осложнений после операции по поводу рака легкого. Операции самим себе проводили рыбак Дуглас Гудейль, врач Джерри Нильсон, художница Аманда Филдинг, но в условиях антарктической зимовки никому, кроме Рогозова, делать такое не приходилось.
2: Говорит, что...
0: Миру грозит новая эпидемия ВИЧ из-за сокращения финансирования профилактики, предупредили в ООН. В 2025 году заразились еще 1 200 000 человек, а без срочных мер к 2030 году число новых случаев может превысить 3 миллиона. Подробнее Юрий Кораблев.
7: Риск возникновения новой волны эпидемии ВИЧ нависает над миром из-за урезания бюджета на антиретровирусные профилактические программы. Такая тревожная информация содержится в свежем отчете Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу. Согласно данным документа, в прошлом году объем международной помощи просел на беспрецедентные 23%, а прямое финансирование инициатив по противодействию ВИЧ сократилось на 18%, с 8 миллиардов 800 миллионов долларов до 7 миллиардов 300 миллионов, что стало самым низким показателем за почти два десятилетия. Такая динамика спровоцировала острый недостаток средств в государствах с невысоким уровнем дохода, в которых до 90% мероприятий по предупреждению распространения вируса опирались на зарубежное финансирование. В ряде стран объемы поддержки закупок средств барьерной контрацепции и реализации проектов для уязвимых категорий населения уменьшились на 50-85%. ВОН подчеркивает, что несмотря на то, что текущие цифры по числу новых инфицирований и летальных исходов находятся вблизи минимальных значений за последние 30 лет, положение нельзя считать устойчивым. Так, в прошлом году зафиксировано 1 миллион 200 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, а количество смертей, обусловленных СПИДом, достигло 500 000. При этом из 41 миллиона человек, живущих с ВИЧ, порядка 9 миллионов лишены доступа необходимым лечению. Эксперты предупреждают, если не принять экстренные меры, к 2030 году ежегодное число новых заражений способно превысить отметку в 3 миллиона человек. Возможно ли ухудшение ситуации в мире с ВИЧ? Комментирует радио «Комсомольская правда» профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.
8: Мы находимся в состоянии эпидемии вируса иммунодефицита человека, которая началась в конце 70-х, начало 80-х годов, но сейчас она находится, в общем-то, под контролем, потому что люди, которые положительны по этому вирусу, могут жить полноценной жизнью, и у них не развивается иммунодефицит. Это связано с успехами науки и разработкой новых лекарств. Другой вопрос, что это лекарства дорогостоящие, большинство из них недоступно в странах третьего мира, прежде всего Африке. Сокращение, которое происходит, связано с оптимизацией программ различных, в частности, научных программ международных администраций президента Трампа. Почти все, что делалось в Африке, делалось на деньги американских налогоплательщиков и, наверное, не было очень эффективным. По крайней мере, я не видел реальных данных об эффективности этих программ, в частности, потому что можно себе представить, что в условиях Африки масса денег использовалась не по назначению. В целом, как гуманитарные миссии, эти программы важны. Они также важны потому, что в условиях миграции международной большое количество людей, которые положительные по вирусу иммунодефицита человека, могут из Африки оказываются в других регионах, в частности в Европе и Северной Америке, и в нашей стране. Но в целом говорить об эпидемии, которая серьезно изменит ситуацию относительно того, что уже есть сейчас, вряд ли стоит.
7: В свою очередь, как отметил в интервью радио «Комсомольская правда» эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, в связи с ухудшением ситуации с лекарствами заболеваемость на планете может вырасти. Однако в России ситуация другая. Страна приобретает лекарства для ВИЧ-инфицированных пациентов и предоставляет их бесплатно. И это дает очень хороший результат. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Любители кофе спят меньше, но крепче. К такому выводу пришли исследователи после анализа данных почти 500 000 человек. У тех, кто пил около 4 чашек кофе в день, общая продолжительность сна была примерно на 15 минут короче. Зато доля глубокого сна оказалась выше. То есть кофе не делает сон эффективнее напрямую, но организм компенсирует недостаток во времени, повышая КПД восстановления. Главное – не проверять это экспериментом из 6 эспрессо перед сном. Куриные яйца не зря называют продуктом, продлевающим жизнь. Если ежедневно включать их в рацион, можно сохранить молодость на долгие годы. В них содержится холин, вещество, которое входит в состав ацетилхолина, то есть медиатора, передающего возбуждение с одного нервного канала на другой. Если его достаточно, нервная система и мозг работают хорошо, благодаря чему ум остается ясным даже в пожилом возрасте. Холина много в желтке, поэтому рекомендуется употреблять именно его. Сухофрукты не только отличная замена сахара, но еще и польза для здоровья. Чернослив улучшает работу ЖКТ, зрение, снижает артериальное давление. Финики улучшают работоспособность головного мозга, но они очень калорийны. Курага положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Изюм – эффективный натуральный антидепрессант. Инжир оказывает положительное влияние на дыхательную систему, а также хорошее слабительное средство. Но тем, кто считает калории и следит за весом, сухофрукты стоит принимать в ограниченном количестве. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Министр просвещения Сергей Кравцов о предстоящих нововведениях в детских садах.
9: Мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками. Потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Ямпольская этой работой занимается, и мы отбираем игрушки наши, отечественные. В ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О переговорах.
10: Дональд Трамп не останавливается в своих попытках внести вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером на переговорах в Кремле, которые проходят в эти минуты. Российский лидер отметил, контакты подобного рода всегда идут на пользу. Глава государства также подчеркнул, что планирует обсудить все модальности украинского урегулирования. И отметил, в Москве комфортно работать с Уиткофом и Кушнером, подчеркнув высокий уровень доверия к ним как к посредникам. Уиткоф, в свою очередь, поблагодарил Путина за встречу и назвал общение с президентом России одной из самых лучших и памятных для него историй.
2: О политике.
10: Военные эксперты оценили шансы европейских стран в конфликте с Россией и пришли к выводу, что не смогут выдержать затяжную борьбу. Об этом пишет британская газета «Гардиан». Европа продолжает наращивать военный потенциал. ЕС готовится к масштабному противостоянию с Москвой. Но в Кремле не раз подчеркивали, что Россия никогда не угрожала никому, в том числе и Европе. Однако Брюссель уже даже назвал срок начала конфликта – 2030 год.
2: О транспорте.
10: Более 70 новых объектов транспортной инфраструктуры включены в схему территориального планирования России в области федерального транспорта. Об этом сообщили в правительстве. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В обновленную схему вошли проекты строительства и реконструкции объектов железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильных дорог в разных регионах России.
2: Об образовании.
10: Российским школьникам увеличили количество уроков истории. Это коснется учеников 8 классов, рассказала РИА Новости глава Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко. По его словам, с 1 сентября восьмиклассники будут изучать историю 3 часа в неделю вместо 2. Дополнительные часы появятся за счет обществознания, которые восьмиклассники с нового учебного года изучать не будут. При этом все школьники, начиная с 5 класса, обучаются предмету по единым государственным учебникам. Это обеспечивает целостность получаемых знаний. Годом ранее до 3 часов увеличили учебную нагрузку по истории и для учеников 5-7 классов.
2: О валютах.
10: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 16, ночью ожидается дождь, в Петербурге 12 градусов выше нуля, без осадков.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
11: Здравствуйте, дорогие любители приключений и хорошей поэзии. С вами Клуб знаменитых путешественников, совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук и большой знаток творчества и биографии великого русского поэта, великого русского путешественника и великого русского воина, не побоимся этого слова, Николая Гумилева. В прошлой программе мы начали разговор о путешествии на войну Николая Степановича, а сегодня мы этот разговор продолжим, но прежде наша традиционная рубрика «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
12: На острове Земля Александры стартовал второй полевой сезон комплексной экспедиции РГО на архипелаг Земля Франца Иосифа. Ученым предстоит провести ряд исследований от анализа структуры ледников до учета морских млекопитающих и оценки содержания металлов в экосистемах. Главная цель – продолжить системный сбор данных о том, как меняются арктические территории под воздействием глобальных изменений климата. Продолжается прием заявок на соискание премии Русского географического общества. Авторы лучших проектов в сфере географии, экологии, сохранения и популяризации природного историко-культурного наследия России, а также самые яркие популяризаторы географической науки и образования вместе с заветной статуэткой получат 1 000 000 рублей. Заявки принимаются до 18 января 2027 года на официальном сайте rgo.ru. На геопортале Русского географического общества размещены первые материалы новой коллекции «Карты Сибири», посвященной истории освоения региона. Два раздела уже доступны профессиональным исследователям и любителям, как всегда, совершенно бесплатно. На сегодня это свыше 130 качественных цифровых копий редких материалов из собрания картографического фонда РГО на сайте geoportal.rgo.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников.
11: Итак, дорогие друзья, продолжаем наш разговор о Николае Степановиче Гумилеве, великом русском поэте, путешественнике, воине. И сегодня мы продолжаем наш разговор о его военном периоде или, как он называл его, о своем путешествии на войну.
13: Я продолжу, значит, что тут получилось. Итак, он в лазарете, он числится еще в гусарском полку, но когда его выписали из этого лазарета, он в этот полк не возвращается больше. То есть, по сути дела, получается, что самоволка, процесс легких. Он все-таки задумывается, как бы ему чего дальше делать, что дальше делать. Он, конечно, вот это время в Петрограде использует для того, чтобы заниматься литературной работой, уже там очень все активно. Но самое главное, тут ему подвернулась такая, в общем, фарт большой, можно сказать. Объясню, в чем он заключается. А он заключается в том, что один его приятель, можно сказать, ученик его, некий Михаил Струве, который работал в генеральном штабе, был поэтом-любителем, посещал всякие вот эти вот литературные кружки, которые вел Гумилев, был почитателем Гумилева. Он, как говорят исследователи, не совсем это подтверждено, но, скорее всего, так оно и было, он ему помог отправиться на Салоникский фронт. И вот здесь мы давайте упомянем, что такое Салоникский фронт в 1917 году. Салоникский фронт – это Греция, Салоники. Значит, с 15 года там находились довольно крупные группировки Антанты, которые состояли из англичан, французов, еще некоторых. И на усиление этой группировки в 15 году были, по-моему, две дивизии русских, отосланы на этот фронт. Цель этого фронта заключалась в том, чтобы не дать немцам, австрийцам и болгарам захватить Сербию. И вот этот контингент, он довольно успешно, ну так, не очень ярко, но довольно успешно действовал на этом фронте Салоникском. Во всяком случае, болгар он точно там заставил не нападать на Сербию. И вот в эти части нужны были офицеры. Итак, диспозиция. Временное правительство, первая вот эта буржуазная так называемая революция, развал полный начинается в России, армия в развале, но, как я сказал, вот на Месопотамском фронте и вот эти вот части, которые находились на Салоникском фронте, они еще более-менее стоят. Значит, этот Струве помогает Гумилеву оформиться на этот Салоникский фронт. Но опять-таки давайте сейчас, так сказать, представим себе, что за ситуация. Итак, полный развал. Попасть вот в эти части за границу, ну, это мечта любого была, офицера, не офицера, кого угодно. То есть, чтобы попасть туда, это, я не знаю, нужно бы какие связи. На мой взгляд, там была, конечно, большая коррупция, связанная вот с командированием туда офицеров. Ну, офицеров туда командировали не сотнями, не тысячами, а это единичные случаи были. По дороге некоторые из этих вот офицеров, а может быть, даже и многие, они как бы терялись. Гумилев не потерялся. Но интересная штука. И с этим связана как раз вот одна из конспирологических теорий, когда начинают размышлять насчет того, а не был ли он разведчиком, шпионом или еще кем-то. Потому что, ну, смотрите, человек больной, человек, находящийся, по сути дела, в самоволке, человек, который не имеет вообще никаких практически связей нигде, ни в чем и ничем не отличается с точки зрения связей, вдруг генеральный штаб его посылает вот на этот Салоникский фронт, причем оформляется он якобы корреспондентом одной из газет, получает подъемные в валюте, во франках, едет на юг, на этот Салоникский фронт, не туда вот, а прямо на юг там как-то можно было проехать, хотя говорят, что нельзя, но можно было. Но, тем не менее, всех вот этих офицеров посылали как? Почти через Северный полюс. То есть, например, тот же Гумилев, он числился в командировке вот этого вот по линии генерального штаба, отправлялся в Салоникский фронт, его провожала супруга еще тогда его, Ахматова, через Христианию, ныне Осло, то есть Норвегия, Швеция, ну, сначала Швеция, Стокгольм, потом Осло, потом пароходом в Ньюкасл в Англии, потом Лондон. Значит, вот этот вот командированный офицер российский в Лондоне пребывает две недели. Что он там делает? Встречается с литературными деятелями английскими, пытается завязать литературные какие-то связи, в этом ему очень помогает Анреп. Анреп – это Борис Анреп, близкий, очень близкий друг Анны Ахматовой. Насколько он близкий, не буду даваться в подробности, пусть каждый, значит, кто хочет, почитает соответствующую литературу, но некоторые стихотворения Ахматовой просто-напросто этому Анрепу посвящены. Но Анреп уже в Лондоне находился пару лет, обосновался уже там, в так называемом русском комитете, который занимался вот от имени Антанты поставками вооружений и боеприпасов. Был такой комитет. Значит, вот Гумилев там пребывает две недели. Чего он там пребывает? Да ничего, захотелось человеку, командированному офицеру, и он вот в Англии, в Лондоне две недели вот так вот проводит. Очень хорошо, восторженно пишет об этом, что я с тем встречался, с этим встречался, он действительно встречался, допустим, с Честертоном, с поэтом Йейтсом известным, с Хаксли, Олдосом Хаксли, автором известнейшего романа «Прекрасный новый мир». Ну, потом все это при помощи, конечно, вот этого Анрипа, потому что сам Гумилёв английским не владел. Есть высказывание того же Хаксли, он говорит, пытается что-то говорить по-французски, но я ничего не понимаю вообще, что он там. А уж по-английски тем более. Но Анрип сам более-менее говорил по-английски, правда, с густым таким русским акцентом, но тем не менее вот он ему устраивал эти встречи и, ну, как бы переводил. Через две недели все-таки, ну, нужно дальше ехать в Салоники, в Грецию.
14: Труба зовёт.
13: Да. Он переезжает куда? В Париж.
14: Где задерживается?
13: Где задерживается больше, чем на год.
11: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас кандидат филологических наук, литературовед Михаил Львович Вольпе и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилёва. О Гумилёве, великом поэте, путешественнике и воине мы сегодня и говорим. Вернемся через пару минут.
15: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
19: Сказоклава. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
20: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
11: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилева. Сегодня мы продолжаем беседу об этом великом поэте, великом путешественнике и тема, собственно, нашей сегодняшней программы о великом воине Николае Гумилеве.
13: В Париже как он задерживается? Из Салоник, из этих, шлют депеши в Париж, а в Париже всеми вот этими русскими делами военными заведовал генерал Михаил Иванович Занкевич. Он был представителем Временного правительства при русских войсках во Франции. Так вот, этот генерал Занкевич по просьбе военного комиссара Временного правительства Евгения Рапа, Рап – это эсер был, и он тогда вот политработой в качестве комиссара в Париже был представлен. И вот этот Рап, он вдруг просит Занкевича, чтобы ему Гумилева оставили в качестве адъютанта. И Занкевич на это соглашается. Ну, видимо, в этом помогли, как пишут исследователи, известные художники Гончарова и Ларионов, муж и жена, которые находились в это время в Париже, но они там довольно долго находились, они были хорошими приятелями Гумилева. И вот якобы они свели его с нужными людьми, которые походатайствовали с тем, чтобы вот Гумилев остался в Париже. Ну вот чем мне история интересная, вот шпион или не шпион, разведчик или не разведчик, а кто его знает?
11: Возникают вопросы.
13: Да, вопрос. Но в итоге, если, так сказать, пренебречь вот этой конспирологией, в которую мы не будем сейчас вдаваться, потому что она особенно ничем не подтверждена, но факт есть факт, что человек, офицер, не имевший никаких к тому особых оснований, вдруг один из громадного количества людей, желающих, генеральным штабом России, посылается в Салоники, до Салоник не доезжает, остается в Париже в качестве вот адъютанта Рапа.
11: Ну, так он и не добрался до Салоники?
13: Нет, так он и не добрался до Салоники.
11: И из Парижа он уже возвращается в Россию, я так понимаю, да?
13: Нет, не совсем. Тут я еще пару ремарок сделаю насчет того, чем занимался в течение следующих нескольких месяцев Гумилев вот под руководством Рапа. Ну, этот Рап, он, его функция какая была? Он должен был обеспечивать, ну, политическое, как бы так сказать, руководство вот этими вот русскими частями, которые находились во Франции. В частности, они находились там в лагере «Ла Куртин», это недалеко от города Лимож на юго-западе Франции. Там несколько, ну, довольно большое количество, больше 10 тысяч там человек, солдат и офицеров, русских,
11: России. А что они там делали?
13: А они там, ну, изначально они там делали то, что это была помощь России, вот как раз Антанте, которая посылала туда часть, и они воевали там. Но в это время они уже ничего не делали. Они просто находились в этом лагере, там, значит, велась пропаганда, опять-таки, уже большая насчет того, что организуем солдатские комитеты, долой угнетателей и офицеров, ну вас всех нафиг, хотим домой, отправляйте нас. Полный разброд. В итоге там мятеж даже поднялся. И вот как раз раб, он, ну, как бы заведовал политической частью в том плане, что он осуществлял связь с этими людьми, он там какие-то посылки им передавал, какую-то помощь пытался организовать, кормить же людей надо было и вообще успокаивать. И в итоге вот Гумилёв оказался причастным вот к этой деятельности. Причем помимо вот этой вот практической деятельности, еще рабу вменялось в обязанность, ну, составлять досье, например, кто есть кто, понимаете, и Гумилёв тоже был причастен вот к этой деятельности, опять-таки, видите, такой специфической. Ну, о том, какие порядки уже царили в это время там, в этом Париже и в этом офисе, так сказать, этого рапа, можно судить о том, что Гумилёв, допустим, какие-то донесения или там обращения или прошения к этому рапу, да и к Занкевичу, он писал стихами. Вот так вот. Ну, вся эта, значит, в основном эта деятельность, конечно, вот уже начиная там с лета 17-го года, она, конечно, липовая была совершенно, там делать полный развал, делать нечего, подавили это восстание, причем там несколько человек погибло в результате из российского контингента, который бунтовал и не желал поначалу сдаваться. Вот, и в сентябре 2017 года как раз одно из самых неприятных мероприятий, в котором Гумилёву пришлось участвовать непосредственно, это было как раз вот связано с подавлением мятежа солдатского вот в этом лагере Лакуртин. Но, значит, это у нас уже что, конец 2017 года?
1: Да, сентябрь.
13: Осень, сентябрь. А в октябре, сами знаете, что
1: да,
13: было?
1: Да, уже началось.
13: Вот, да, когда я и тоже то, что прожил, и в днях там копаюсь, да, да, я вспоминаю одно и то же, 25-е, первый день, да, ну, Маяковский. Значит, большевики, конечно, тут же прикрыли это все дело, а прикрыли каким образом? Этого рапа там, этого Занкевича, просто-напросто перекрыли финансирование и все. Потому что все эти конторы, они существовали на деньги государственные, а здесь, значит, все прекратили, все, ребята, финиш. И это дело закончилось. Французам, опять-таки, все это дело надоело, все эти бунтующие какие-то уже превратившиеся не из солдат в оборванцев или там не поймешь кого эти в этом лагере Ля Куртин, они сказали: все, финиш, мы вашу деятельность прекращаем. А как их эти несколько там, больше 10 тысяч человек, их же эвакуировать надо, каким образом-то? Это тоже не так просто технически сделать. Было такое решение принято. Ну, все они являются как бы беженцами, все вот эти вот офицеры и солдаты, но им дается следующая возможность, значит, либо мы вас как бы зачисляем во французскую армию, вы продолжаете воевать, либо кто не хочет воевать, мы вас отправляем в Алжир, и дальше что хотите, то и делайте. В общем, мы больше вами не занимаемся, и под это дело попал как раз Гумилёв. Гумилёв начал, когда увидел, что все кончается, эта командировка у него, потому что все развалилось. Если поначалу, в первые месяцы, он писал жене Ахматовой, что вот я здесь обустроюсь, все будет хорошо, ты приедешь ко мне, будем здесь жить, поживать, и все будет нормально. Замечу, кстати, что одновременно еще нескольким женщинам он такие же предложения там делал. Но, тем не менее, уже к осени стало ясно, что ничего не получается, нужно куда-то убираться оттуда просто-напросто. Получилось с ним следующее. Он стал хлопотать о том, чтобы его все-таки перевели в этот Месопотамский фронт. Там была целая бюрократическая такая процедура, связанная с тем, что, опять-таки, нужно деньги платить для того, чтобы переместить там кого-то. Он очень сильно хлопотал, и ему удалось договориться, что он в числе 26 русских офицеров, опять-таки крайне малого количества, он будет вот переведен за казенные средства, разумеется, а как иначе, вот туда, вот к остаткам этой российской армии в Месопотамии, будем говорить так. Это было все договорено. Потом оказалось так, что никто не хочет платить за вот этот вот, за эвакуацию этих офицеров. Было сказано так французами, что, знаете, мы не возражаем, пожалуйста, пусть уезжают, но платить мы за это не будем.
1: Ну, за свой счет, да.
13: Ну, а какой счет? Денег-то откуда у них? Значит, возникла вдруг возможность вернуться в Лондон. В Лондоне там еще кое-какая деятельность продолжалась. и что, мол, вот из Лондона будут выделены какие-то средства, там тоже было военное командование, и будут эти офицеры переведены туда вот на восток. И в конце осени Гумилёв уезжает в Лондон. И в Лондоне он задерживается на там 2 или 3 месяца. И здесь получается вот такая вот, ну, я скажу, петрушка, которая ему как бы на руку очень и очень сыграла. Дело в том, что когда вот он туда уехал, все же это связано с разрешениями, причем разрешение на выезд, разрешение на въезд. Это не просто так, вот мы с вами говорили об Африке, что люди думают, что ты попал в Африку и все, ходи куда хочешь. И нет, то же самое и здесь. Значит, была договоренность, и он получил соответствующее разрешение, что он приедет в Лондон, и он в Лондон приедет, и предполагалось, что там будут ему, как и другим людям, данное средство, на которое он, значит, транспортируется вот туда, вот на Месопотамский фронт. Оказавшись в Лондоне, никаких денег он не получил, потому что и там все развалилось уже. Но что получилось, какой курьез выжил? Он мечтал попасть в Африку опять. Вот за все прошедшие годы он об Африке не забывал, у него и стихи есть, и когда он был во Франции, он, значит, пытался написать записку о мобилизационных возможностях в Эфиопии. Проект этой записочки, ну, черновичок такой небольшой, он сохранился. Слава богу, что он мне никуда не подал, потому что конфуз был бы полный. Там ничего в этой записке нет абсолютно, кроме как такое поверхностное перечисление там племен, народов и все, и больше ничего. Так вот, после того, как он, буквально это речь идет о нескольких днях, вот он уехал в Лондон, а через буквально несколько дней французское правительство вообще все перекрыло, все пути для вот этих вот российских граждан. И на въезд, и на выезд. То есть все, кто остался во Франции, как я уже сказал, им была предоставлена возможность либо воевать во французской армии в конце войны, либо уезжать, быть депортированным вот как раз в Африку, в Алжир.
11: Снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук и большой знаток творчества великого русского поэта, путешественника и воина Николая Гумилёва. Пару минут, и мы снова с вами.
1: Клуб знаменитых путешественников. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Светов о том, кто может стать новым главой ООН.
22: Вопрос сейчас идет о том, кто будет новым следующим генеральным секретарем, чтобы это не был тот человек, который отстаивает интересы одной страны или одного блока. А Гутерреш, как бывший премьер-министр Португалии, он, конечно, интересы НАТО и коллективного Запада. Он всегда на их стороне. Это видно по Украине, это видно по Ирану, ну, по многим другим конфликтам. Он воздерживается. Там, где надо сказать жесткое слово, он помалкивает. Вот в этом раскладе, конечно, речь идет сейчас вот названо 5 кандидатур, которые могут быть генеральным секретарем ООН. И там 4 женщины, и они представляют Южную Америку и Африку. И это существенно, потому что, ну, тот же Совет Безопасности, конечно, представительство, когда там Россия европейская страна, получается 3 европейских страны, США и Китай, все. А остальные, ну, самая большая страна мира, Индия, вне Совета Безопасности, ищут, как реформировать. Но реформирование надо в том числе с того, кто будет руководить.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
23: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: о переговорах.
21: Российские военные не наносят удары по Киеву с полуночи этого дня. При этом Москва не договаривалась с Украиной о прекращении огня больше, чем на 3 дня, заявил Владимир Путин на встрече со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером, которая проходит в эти минуты в Кремле. Президент отметил, что украинская сторона значительно сократила количество атак по территории России, в том числе по Москве. А информация о прекращении огня поступала от Киева по официальным каналам МИДа. Российский лидер подчеркнул, Россия сделает все от нее зависящее для обеспечения безопасности переговоров и посредников. Уиткоф, в свою очередь, передал Путину благодарность семье Гилмана за его освобождение, а также наилучшие пожелания от главы Белого дома.
3: О конфликтах.
21: Иран будет наносить новые, более мощные удары по военным судам США на Ближнем Востоке, если американские войска продолжат преследовать иранские суда и нападать на них, заявил официальный представитель Центрального штаба военного командования Хатам Аль-Анбия Ибрахим Зульфгагари. Он отметил, что не исключает вероятности расширения масштабов ударов по американским военным судам. Ранее Центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали 3 иранских нефтяных танка.
3: О мошенниках.
21: Аферисты изобрели новую схему обмана пожилых людей при помощи пенсии. Мошенники звонят от имени соцфонда и предлагают оформить перерасчет пенсии или получить юбилейную выплату. Кроме того, пугают сообщениями об обнулении трудового стажа, требуя срочно назвать код из СМС. Против работающих граждан злоумышленники используют другие схемы. Они выдают себя за руководителей жертвы и занимаются корпоративным фишингом, рассылая поддельные письма от имени коллег, чтобы заставить перейти по ссылке или передать важные данные организации.
3: Обо всем.
21: Старейшую в мире фотографию «Вид из окна в Леграм» покажут во Франции впервые за почти 60 лет. 200-летний снимок выставят в музее Нисефора Ньепса, изобретателя, который и сделал фото в 1826 году на пластинке, покрытой слоем.

0: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Постоянный ведущий Евгений Сазонов с вами. Михаил Львович Вольпе, кандидат филологических наук, литературовед. И наш сегодняшний герой Николай Гумилев. Мы продолжаем серию программ, посвященных его творчеству, его биографии, его путешествиям. И сегодня мы беседуем о его военном периоде, о его так называемом путешествии на Первую мировую войну.
2: Если бы он остался буквально на несколько дней еще во Франции, он, возможно, оказался бы в Алжире, то есть в Африке. И, может быть, ему бы удалось и в любимую Эфиопию опять попасть. Но этого не произошло. Уже из Лондона обратно он никак не мог во Францию попасть. Все перекрыто было. Он попытался, в Лондоне еще действовало некоторое время консульство российское, а это уже было после большевистской революции. После Октябрьской Великой социалистической революции. Значит, он пытался устроиться там на работу, деньги, нужно жить как-то. Андрей, по-моему, конечно, помогал в консульство. Не удалось. Во всяком случае, никаких сведений, что он там какое-то время работал, нету. Но Андреп ему опять-таки посодействовал, коль скоро он сам был сотрудником вот этого вот российского комитета, устроиться в этот самый комитет. Заметьте, не куда-нибудь, не уборщиком, не сторожем, не носильщиком, а в шифровальный отдел. Нормально?
1: Ну да, и опять у нас возникает
2: теория заговора. Ну, я думаю, опять-таки она ничего не подтверждает. Почему? Потому что эта организация, она уже тоже дышала на ладан. Все там уже, все был полный развал. Есть роман, автор Губский такой. Этот Губский, он стал англоязычным писателем, но сам он русский. В 16-м году как раз вот он уже пока переехал в Лондон, стал работать официально в этом учреждении. И когда Гумилев был, так сказать, пристроен вот в этом вот русском правительственном комитете, этот Губский там тоже как раз уже некоторое, ну, не некоторое время, а довольно много работал с там, 16-го, по-моему, года. И он оставил автобиографическое произведение, роман, который называется, ну, либо «Сердитая пыль», либо «Гневная пыль», не поймешь, как перевести это, называется «Angry Dust» по-английски.
1: Рассерженная пыль.
2: Рассерженная пыль, да. Кстати, «Angry Dust» – это, по-моему, название какой-то современной рок-группы, между прочим. Так вот, этот самый Губский, он очень подробно описал как раз вот эти вот месяцы, последние существования вот этого комитета. Полный развал, полный раздрык уже там, и все думали, куда бы, так сказать, деваться. Сам этот Губский, он в итоге 20 лет там прожил в Англии, получил все-таки вид на жительство, потом на BBC работал, написал несколько романов на английском языке, ну, таких неярких совершенно. Но вот этот роман, он чем интересен автобиографически? Тем, что он там, не называя фамилии Гумилева, он довольно точно его описывает. Он описывает, что вот, мол, появился вдруг какой-то человек, эмигрант, как он его назвал, с лошадиным лицом, который был поэтом. Видимо, этот Губский хотел сказать, что он был представителем вот этого течения акмеизм, но в романе это названо вообще там абракадабра какая-то. В общем, вот такой вот поэт такого вот плана, который всех агитировал за как раз то, чтобы в Абиссинию перебираться. И коль скоро там они, все вот эти вот несколько русских сотрудников, которые тоже оказались в таком же положении, как и сам Гумилев, им нужно было куда-то деваться, и вот у них там любимый разговор им было, куда поехать, в Америку поехать, в Латинскую Америку поехать, в Африку поехать, а вот Гумилев, он…
1: Абиссиния.
2: И, между прочим, пару человек из этих вот деятелей, они потом в Абиссинию и уехали.
1: Почему Гумилев не уехал? Как он попал-то на родину обратно?
2: А вот объясняю. Получается такая ситуация. Ну вот смотрите, человек оказался в Лондоне. На правах каких?
1: Птичьих.
2: Это еще хорошо сказать. Вообще никаких, просто никаких. Без денег, без документов. Власть в России другая уже была. Все. Без ничего. Выехать никуда во Францию не может вернуться.

0: хотя там бы он, наверное, пристроился бы получше. Получается так, что некуда ему деваться. Видимо, совсем уж быть, так сказать, бомжем без всякого статуса, ну, не лежала у него душа, могу понять. Потому что он, конечно, знал, что происходит в России, но это же чувствовать надо. Этого вряд ли он чувствовал. И поэтому, когда он, допустим, говорил, ну, что там, да, большевики, но ничего, я в Африке, вон, львов стрелял, так что и их не испугаюсь. То есть, у него все-таки ощущения такого не было, что ну, происходит какой-то колоссальный слом. Издалека этого было, конечно, все-таки не почувствовать. Все думали тогда, что это временное дело, что очень быстро эти большевики отвалятся, что ничего там у них не получится, вот такие настроения. И в итоге он, значит, обратился все-таки уже в консульство, которое работало от имени уже нового правительства, вот этого российского, ему дали паспорт на проезд, и он в начале 18-го года, это был апрель месяц, он после того, как вот помыкался в этом русском правительственном комитете, который развалился, он выезжает на пароходе в Россию уже по документам Новой России, большевистской России. Приезжает, приплывает в Мурманск и из Мурманска в Петроград. Вот это, значит, весна 18-го года, начинается его жизнь уже в России, в Новой России, в этой большевистской России. Значит, ему сразу там что?
1: Не встречается...
0: Поначалу, конечно, не понравилось, но не в этом даже дело. Он приходит к Ахматовой, к своей жене, с которой все прошедшие годы, ну, в связи с войной и прочим, общался он так не особенно тесно. И сын у них, Лев Николаевич, так сказать, тоже был, по сути дела, заброшен, но значит, с бабушкой со своей беженски они большую часть жили. И ему Ахматова говорит, давай разводиться. Он, как разводиться, чего разводиться? Ну, так вот. Короче говоря, они летом 18-го года по инициативе Ахматовой развелись. Он, видимо, в пику ей тут же женился на Анне Энгельгард. Что значит «женился»? Ну, тогда церковный брак уже…
1: Уже светский тогда был.
0: Да, не обязательно был, как бы совершенно. Более того, и такие вот, ну, ЗАГСы, что ли, в нашем понимании регистрационные, тоже они… Плохо действует. То есть пришел в контору там какую-то, я не знаю, сказал, вот мой муж и жена, да, все, финиш. Вот, значит, с чего началась его жизнь в большевистской России. Дальше последовали еще годы очень напряженной работы литературной, но связаны они были, конечно, с общим упадком экономическим, поэтому голодные годы, просто голод самый настоящий, пайки, то все, пятое-десятое, но... Под эгидой Горького была создана всемирная литература, издательство, и в эти годы как раз с точки зрения профессиональной Гумилёв очень и очень много работал. Он занимался переводами, чтобы хоть какие-то копейки получать. В этой всемирной литературе там ему положили, допустим, 2000 рублей. 2000 рублей – это там 20-25 коробков спичек в месяц. Ну и какие-то пайки. Потом, значит, там еще были какие-то мероприятия, связанные с тем, чтобы ну, как-то помогать вообще голодающим этим всем литераторам. Какое-то жилье там им давали, понимаете, такое небольшое. В общем, было очень трудно материально. Но в творческом смысле это были очень плодотворные годы. Они были плодотворны как с точки зрения своей собственной творческой деятельности, множество стихов, несколько сборников стихотворных у него вышло. Вот у него... Допустим, в 18-м году вышел сборник «Костёр», в том же 18-м году поэма «Миг», в 18-м же году «Фарфоровый павильон» сборник, потом «Шатёр» в 21-м году памяти Сверчкова как раз был посвящен. Ну и уже сразу после его гибели вышел «Огненный столб» в 21-м году. Кроме того, ради, опять-таки, заработка, ну и ради интереса, конечно, он очень много переводами занимался, колоссальное количество переводов сделал. Чуковский Корней Иванович, который его хорошо в это время знал, и вместе они там общались, и вместе работали, так сказать, он отзывался таким образом, что вот, мол, этот даровитый ремесленник, Значит, он вот штампует эти переводы. Но если там по 2000 строк, там, я не знаю, в месяц гнать, как Гумилёв делал, он делал это очень талантливо, но все равно, конечно, это, я не знаю, со стороны может показаться халтурой какой-то. Вот. Кстати, о стихах Гумилёва тот же Чуковский отзывался так: «Стекляшки».
1: Стекляшки.
0: Стекляшки. Ну, это он, может быть, шутил, конечно. Шутил, конечно, он ценил Гумилёва, да, все нормально.
2: И снова, дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас литературовед Михаил Львович Вольпе, большой знаток творчества и биографии Николая Гумилёва. Мы продолжаем как раз серию программ, посвященную этому великому поэту, великому путешественнику и великому воину. Пару минут, и мы снова с вами.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
3: Сказано. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
2: Дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников счастлив, что вы с нами. Счастлив я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Надеюсь, счастлив наш сегодняшний гость Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилёва. И мы продолжаем серию программ, посвященных великому поэту, великому путешественнику и великому воину. О путешествии на войну Николая Гумилёва мы сегодня и говорим.
0: Так что вот эта вот работа у него была очень интенсивная. Он, конечно, очень быстро понял, что тяжело. Хотел, опять-таки, думал о том, чтобы, ну, смыться, прямо скажем.
1: Африка.
0: Ну, сначала хоть куда-то. Выезда-то не было уже, все, перекрыли границы. Но, тем не менее, он говорил, что если бы я не был семейным, если бы не жена и плюс дочка родилась, я бы, конечно, уже давным-давно был бы по ту сторону финляндской границы. Кстати, очень и очень, опять-таки, драматическая, трагическая, можно сказать, судьба у его второй жены, у Анны Энгельгард, и дочери Елены. Обе они погибли в блокаду ленинградскую, причем погибли жутчайшим образом. У второй жены, у этой Анны Энгельгард, у нее потом появился еще один ребенок, еще одна дочка от соседа по там, коммуналке, где она некоторое время жила, и той как раз удалось спастись, ее эвакуировали в детский дом там, из Ленинграда. А сама вот она, дочка и ее родители, они как раз в блокаду угодили, первыми родители умерли, потом умерла дочка и умерла вот сама. Причем есть, ну, не знаю, насколько верно, свидетельство, что убрать даже тела никто не мог, и когда их обнаружили, они были обгрызены крысами. Вот такая вот судьба. Опять-таки, видите, сколько людей с совершенно невероятными судьбами, которые были, так сказать, вот рядом с Гумилёвым. Ну и, наконец, наверное, что тут можно сказать еще в завершение нашей беседы? Это то, что уже где-то в конце, наверное, 2020 года он так или иначе уже стал как бы причастен к какой-то деятельности, которая ему грозила очень и очень серьезными последствиями.
1: То есть это правда, что он участвовал в заговоре против советской власти, или это все-таки придумки?
0: Ну вот смотрите, придумками это, конечно, не назовешь. Хотя давайте тут тоже так вот постараемся какие-то более-менее объективные акценты расставить. Значит, получилось там так. Он, как я вам уже упоминал, был довольно на неплохом счету у официальных властей, то есть к нему никаких не было претензий.
1: Секундочку, довольно... а вот эта легенда, что он прям бравировал тем, что он монархист, но... открыто крестился на церкви, это
0: как... Смотреть, да, но тем не менее ни к чему это не привело. Это привело, правда, к тому, о чем я упоминал, что в итоге Лариса Резнер его пайка лишила. Ему запретили дальше выступать перед матросами.
1: Да, но это не за стенки все-таки.
0: Это не за стенки, да. Вот, это раз. Но 21-й год наступает, весна, Кронштадтский мятеж. Серьезнейшее выступление против советской власти, которое с трудом, в общем, удалось подавить. Угу. Резко ужесточается все. Начинается красный террор. В ответ на как бы белый террор.
1: Ну, да.
0: Вот мы вы нас, а мы вас.
1: Ну да, гайки до скрипа закрутили.
0: Но он все равно, Гумилёв, я сейчас дойду до уже непосредственно таганцевского дела, но тем не менее, в 21-м году он еще пока нормально с точки зрения официальной. Никто к нему никаких претензий не предъявляет, ничего такого нету. Более того, он летом 21-го года, он при помощи, опять, так сказать, при содействии некоторых своих знакомых на поезде контр-адмирала немеца, это командующего Черноморским флотом русского, то есть, ну, не русского, а красного контр-адмирала, как он, наверное, он, то есть официальный человек, он приглашен, ну, попутешествовать. И вот на этом поезде они едут в Севастополь. И в Севастополе как раз вот ему удается, опять-таки, при помощи вот этого немца и тех, кто в его окружении, опубликовать вот свой, собственно говоря, последний прижизненный сборник «Огненный столб». Нет, не «Огненный столб», а «Шатёр».
1: «Шатёр», да.
0: «Шатёр», да. Да, «Огненный столб», он тоже был подготовлен, должен был вот-вот выйти и вышел буквально через несколько там дней после уже гибели. Так вот, он на этом поезде официальном, высокопоставленным, едет в Севастополь. С какой целью, не знаю. Я думаю, скорее всего, просто развеется как бы, ну, в этих условиях, понимаете, на хороших харчах куда-то съездить. Ну, скажем так, я думаю, скорее всего, это, потому что никакой другой цели как-то не просматривается в этом всем. Вот, потом он возвращается летом. Да, кстати, во время путешествия в Севастополь ему организуют Колбасев. Был такой писатель и матрос, деятель морской, организуют на катере поездку в Ялту, и там он встречается с Волошиным, с которым была дуэль, как вы помните.
1: Ну, уже помирились давно.
0: Ну, они не помирились, нет, они там случайно встретились, очень холодно поздоровались друг с другом. Волошин вроде бы какие-то слова произнес, связанные с тем, что, мол, давайте помирим, они на выборе. Но Гумилёв очень холодно с ним, так сказать, попрощался. Но вот такая встреча, тем не менее, произошла, ее тоже отмечает биограф.
1: Ну, пока все прямо очень хорошо складывается.
0: Нормально складывается, ничего не предвещает.
1: Что пошло не так?
0: А дальше пошло не так следующее. Вот он в июле через Ростов-на-Дону и Москву возвращается в Петроград, и 3 августа происходит арест в Доме искусства. Дом искусства – это как раз вот одно из таких вот мероприятий, которые благодаря Горькому и другим людям более-менее влиятельным был организован этот дом, ну, в качестве жилья для вот этих вот совсем обездоленных литераторов. Есть тоже большая литература, посвященная ему, но вот там они ютились, и Мандельштам там был, и многие другие. Ольга Фош описала очень хорошо, «Сумасшедший корабль» его называли. Ну, потому что ну, точно, в закутках да. каких-то там. Короче говоря, его арестовывают 3 августа, 7 августа смерть Блока, и 1 сентября появляется в «Петроградской правде» список расстрелянных людей по Таганцевскому делу. Значит, Таганцевское дело, ну, некоторые говорят, что оно высосано из пальца, в самом деле оно, конечно, из пальца высосано не было, но никакой там реальной какой-то угрозы советской власти оно, конечно, не представляло ни организационно, ни материально, никак. Тем не менее, воспользовались случаем, потому что, повторяю, был период такой крайнего обострения.
1: Ну, то есть, после... власть должна была показать жесткость.
0: Да, она жесткость это показала, значит, вот среди 61 человека 30-м номером был Гумилёв. Расстреляли, видимо, их либо 25-го, либо 26-го, что ему предъявляли, это то, что вот он имел материальные средства в виде денег на то, чтобы организовывать эту деятельность, что он согласился пятерки там какие-то организовывать из близких ему литераторов, которые в случае сигнала из-за границы, значит, выступят, и плюс прокламация. Это все имело место быть.
1: То есть, это правда?
0: Это правда, да. То есть, он действительно был вот в этом смысле, он был замешан.
1: То есть, он был как бы…
0: Да, поэтому это... говорить о том, что он был не причастен совсем к этому Таганцевскому делу, нельзя. Он был причастен. Другое дело, что, конечно, то, что ему вменялось и за эти деяния, значит, вот так вот расстреливать, это, конечно, по нынешним, по нашим временам, это одно, но тогда… Было другое совсем восприятие, и за меньшее прегрешение расстреливали.
1: То есть, не то место, не то время. Не
0: да,
1: то...
0: да.
1: Хорошо, тогда последний вопрос. Вот эта вот легенда, что последние стихи, написанные перед казнью, «Я не трушу, я спокоен, я поэт, моряк и воин, не поддамся палачу». Это правда его стихи? Или все-таки это талантливое подражание и... То, что на стене было написано «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь», Гумилёв.
0: Я думаю, скорее всего, это все-таки больше легендарная вещь.
1: Легендарная.
0: Да, скорее всего. У него другое дело, у него есть стихи, которые его настроение отражают очень здорово. Ну, например, вот одно из самых последних его стихотворений. «После стольких лет я пришел назад, но изгнанник я, и за мной следят. В стороне чужой жизнь прошла моя, как умчалась жизнь, не заметил я». Вот так умчалась жизнь великого поэта.
1: Ну, помним, читаем, восхищаемся,
0: чтим. И будем и дальше чтить, и то, что его там 70 лет замалчивали, это, конечно, нам никакого блага не принесло.
1: Ну, слава богу, вспомнили.
0: Да.
2: Дорогие друзья, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу, как и подошел к концу наш разговор о великом русском поэте, великом русском путешественнике и воине Николае Степановиче Гумилёве. Сегодня мы вспоминали его военный период. Я лично узнал очень много нового, и это новое меня, честно говоря, очень сильно поразило. Я и до этого был восхищен Гумилёвым, а сейчас это просто мой герой, мой настоящий герой. Как я думаю, и для всех, кто любит его творчество, кто любит его поэзию. В гостях у нас был сегодня Михаил Львович Вольпе, кандидат филологических наук, литературовед и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилёва. Что остается пожелать? Рискуйте, путешествуйте, читайте поэзию Гумилёва и не забывайте изучать географию царицы наук. Встретимся ровно через неделю. С вами был Евгений Сазонов и буду по вам скучать.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о милитаризации западных стран.
8: По состоянию на прошлый год, это 25-й год, сумма военных расходов стран ЕС уже достигла где-то 371 миллиард евро. Если говорить о союзников США плюс Канада, это примерно 571 миллиард. А если они выполнят 5-процентный норматив, под которым они подписались на подавление администрации США, то это составит 1 триллион. Что такое 1 триллион? Это 1000 миллиардов, которые будут выброшены. Из них на сегодняшний день примерно 25% идет на закупки новых вооружений. Поэтому вопрос о гонке вооружений закрыт. С той стороны она вовсю развивается. Если говорить о ВПК, то в сравнении с 2022 годом рост индексов составил 400%. То есть главные бенефициары – это, естественно, компания «Рейнметалл». И кто еще бенефициар? Конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот еще одна цифра. Если в 2020 году пейцы покупали в США вооружение на 10 миллиардов, в 2022 уже было 26, и в 2024 на 43 миллиарда. Вот тебе и вся история.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером идут уже 2 часа. А до этого президент встретился с председателем Совета Федеральной территории Сириус Еленой Шмелевой. Глава государства заслушал доклад об итогах 5 лет развития научно-образовательного центра и его проектах, в том числе международных. Президент поблагодарил за результаты, которых удалось достичь. В частности, это создание нормативной базы для развития и принятия решений и быстрого движения вперед как в научных исследованиях, так и во внедрении разработок. Путин также отметил, Сириус как магнит привлекает таланты со всей России. Многие специалисты возвращаются из-за рубежа.
3: О политике.
6: Россия готова к переговорам по Украине, но исключает временное перемирие. Об этом заявил посол нашей страны в Германии Сергей Нечаев. Он подчеркнул, Москва хочет прочного и крепкого мира. Напомнив, что Россию уже неоднократно обманывали. Раньше российская сторона была слишком наивной и доверчивой. Вместе с тем дипломат добавил, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом искренне заинтересована в том, чтобы установить мир и урегулировать этот конфликт.
3: Об атаках.
6: Один человек погиб, еще один ранен после атаки дрона ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшего доставили в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма.
3: О льготах.
6: В России предложили ввести дополнительные льготы на мощные автомобили для многодетных семей. С инициативой выступила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен пояснила, что мощный автомобиль обходится значительно дороже, чем, например, семиместная машина с небольшим числом лошадиных сил. Поэтому семьям с несколькими детьми, которые нуждаются в таком авто, нужна дополнительная поддержка государства.
9: обо всем.
10: На официальном сайте администрации США заработал раздел «Аркад» с 5 браузерными играми, вдохновленными политикой президента Дональда Трампа и связанными с ней темами. В основу легли классические механики «Тетрис», «Змейка» и «Флэппи Бёрд». Так, одна из игр предлагает управлять белоголовым орланом, несущим в когтях новый законопроект. В другой игроку нужно собирать стену из падающих деталей, чтобы защитить границу.
9: О валютах.
10: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
9: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 16, ночью ожидается дождь, в Петербурге 12 градусов выше нуля, без осадков.
9: Передача данных.
11: Здравствуйте, друзья. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня будет немного политизированная программа. Я решила-таки разобраться, конечно же, с помощью ученого в происхождении государства Украина, ну и, конечно же, становление государственности. У нас в гостях сегодня историк, педагог и писатель, специалист в области истории и культуры Древней Руси, доктор исторических наук, профессор Удмуртского государственного университета Вадим Долгов. Вадим Викторович, здравствуйте и добро пожаловать.
12: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
11: И зрители. Любую видеоверсию, да, любой передачи данных можно посмотреть на всех доступных видеоплатформах. Смотрите, как я хотела бы начать. Я уже запамятовала, в чем же расходятся мнения российских и украинских политиков, и погрузилась аж в далекий 2021 год. Наверное, с этого начну. Вадим Викторович, вы меня поправьте, если что. Мне хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну, итак, в 2021 председатель Верховной Рады Украины, на сегодняшний день он председатель, тогда он был спикером, Руслан Стефанчук сказал, что Киев как город был основан в 482 году. И именно с этой датой в своем указе о дне украинской государственности Зеленский связывает начало возникновения украинской государственности. Поэтому с помощью несложных математических вычетов, как выразился Стефанчук, можно понять, что сегодня Украине как государству минимум 1544 года. Это я пересчитала на сегодняшний день. И вот дальше, внимание, это делает Украину одним из старейших государств на европейском континенте. И вот тут у меня немножечко рушится как бы моя стройная система. Можно ли так сказать, что это делает Украину одним из старейших государств на европейском континенте? Вот, пожалуй, с этого попрошу вас начать.
12: Да, ну, на самом деле, в этом высказывании Стефанчука две ошибки. С моей точки зрения. Во-первых, конечно, Киев основан не 1500 лет назад, к этому нет никаких оснований. То есть было празднование Киева в советское время, 1500 лет Киеву, но это была скорее такая художественно выдуманная дата. Да? То есть никакие серьезные историки не только в России, но и на Украине эту дату не поддерживают. Кроме того, образование государства не равно ведь образованию города. То есть государство наше, его основание, наше с Украиной совместное государство, прародина наша, Древняя Русь, ее основание хорошо изложено в нашей древнейшей летописи «Повести временных лет». И по «Повести временных лет» оно относится к IX веку, не до нашей, конечно, нашей эры. Так что тут он нагородил. Причем я хочу сразу заметить, что все эти высказывания на совести Стефанчука украинские историки, современные, да и прошлые, такой чепухи отнюдь не говорит. И не говорят, и не говорили никогда.
11: То есть они не верифицируют его высказывания, ну вот в пику...
12: Нет, это чистейшая фантазия.
11: Угу. А когда российская сторона ссылается на карты 17 века, где нет Украины, а есть Черкасия и Малая Россия, это я цитирую издание, украинские историки и политики парируют, что в Российской империи систематически подавлялась украинская идентичность. И вот здесь мы подбираемся к тому, что в древних летописях нет украинцев, а слово «Украина» означало просто слово «окраина». Вот если бы мы с вами и вместе с нашими участниками перенеслись в Киев XII века, как местные жители назвали бы свою национальность в разговоре с иноземцем?
12: У нас по этому поводу тоже есть совершенно четкие данные, именно летописные, Никакой Украины действительно тогда не было. Более того, Киев и земли современной Украины – это был один из древних центров именно Руси, и, конечно, они бы себя назвали либо Русью, либо русами, либо русскими людьми. Mm-hmm. Никаких украинцев в тот момент не было. И опять же, понимаете, никакие солидные украинские историки не утверждают, что в XII веке существовала именно Украина под этим вот названием.
11: То есть тогда как государство, как государство Украины.
12: Государство была Русь.
11: Да.
12: Русь существовала без всякого основания, без всяких сомнений. И вот эта Русь, которая существовала в XII веке, она в равной степени является прародиной украинцев и русских.
11: Давайте я сразу на берегу оговорюсь о том, что я не ставлю знак «равно» между украинскими политиками, украинскими политическими деятелями и украинскими историками. Вот абсолютно серьезно. Итак, мы уже, получается, развенчали две ошибки, но важно сказать, что мы постоянно слышим «Киев – мать городов русских». Значит, это был центр России. Значит, Украина – это была центр России. Верно я рассуждаю?
12: Ну, слово «Россия», оно стало использоваться в качестве названия нашей страны существенно позже. Это калька с греческого. В тот момент можно сказать, что Киев – это столица и государственная, и церковная столица Руси.
11: Угу. Позиция Киева такая. Современная Украина – это восстановление независимости после многовековой борьбы, включая период Российской империи, когда государственности не было, но народ и его правящая элита, в скобочках казачество, сохраняли суверенные амбиции. Это я взяла с украинского паблика, причем официального. У меня тут сразу несколько вопросов. Если у нас... Из предыдущего вашего ответа следует, что жители Киева, древнего Киева, назвали бы себя русами, то вряд ли у них где-то в голове было ощущение многовековой борьбы за идентичность и независимость. Это мой первый вопрос. А второй – казаки разве считали себя украинцами? Ну, тут как-то не бьется с моей первой частью. Тем не менее, я помню прекрасно, что читала в классике.
12: Понимаете, вот украинская история, как и украинская пропаганда, она имеет несколько уровней сложности.
11: Так.
12: Вы пока рассказываете о самых примитивных вариантах, так сказать, вот этой пропагандистского нарратива, который даже опровергать сложно.
11: Извините, да, меня, пожалуйста, Вадим Викторович, я действительно начала с простого, но это то, что в первую очередь становится доступным нам, всем людям, потребителям той самой пропаганды. Поэтому мы до сложного дойдем.
12: Да, я понял. Казаки считали себя, безусловно, русскими. Единственное, что вставая на сторону как бы украинцев, я могу сказать, что они себя все-таки в некотором смысле от других русских, тех, которые жили там северней, вокруг Москвы, они себя все-таки отделяли. То есть они считали себя русскими, но вот тех русских они, может быть, считали какими-то другими русскими. И в тот момент они себя, конечно, украинцами не называли.
11: Ну и давайте тогда закончим вот эту нашу первую часть разбора о высказываниях украинских и российских политиков. Я прекрасно помню, что наш президент много раз озвучивал такой тезис, что никакой Украины не было в истории человечества до создания Украинской Советской Союзной Республики большевиками в 1922 году. Это соответствует действительности?
12: Ну, если говорить именно о государственности, то тут наш президент, по большому счету, прав. То есть государство, которое бы само себя называло Украиной, возникло только в 20 веке. Но более тонкие украинские пропагандисты, они говорят, что древняя Русь, хоть она и называлась Русь, это тоже украинское государство. И я, в общем, как историк русский, с ними в этом могу согласиться. То есть, если бы они не хотели из этого гнезда общего выпихнуть нас еще, да, то есть мы вполне могли бы согласиться, что да, под другим названием, с другой идентичностью, но Украину можно вести вот с того момента, о котором рассказано в «Повести временных лет».
11: Вадим Викторович, то есть нужно разделять документальные вещи и вот некую иную, а как ее охарактеризовать, не могу сейчас подобрать слово. То есть два пути определения Украины как государства. Или я неверно вас поняла?
12: Я тоже, честно говоря, не знаю, как объяснить. Причем не потому, что это сложно, а скорее наоборот, потому что это очень просто. А иной раз простые вещи сложнее объяснить, там, что такое любовь или что такое смерть. Угу. Вот так же сложно объяснить, что такое Украина, понимаете? То есть была себе Древняя Русь, единое государство, которое потом испытало нашествие монгол-татар. И вот с этого момента судьба поменялась у разных частей Руси. Какие-то части, а именно Южная Русь, вот та самая часть, которая когда-то была центром, она была разорена очень сильно. То есть города Киева практически не стало, остались только одни развалины, и по свидетельству плана Карпини там всего 200 дворов. А вот периферийные части, северные, именно потому что они были периферийные и северные, они сохранились лучше, и они вот эту идентичность, то есть осознание себя русскими, они сохранили и приумножили. Центр свой новый устроили, Москву, и собрали вокруг этой Москвы государство русское, новое, можно сказать, да? А вот из тех районов, которые сильно пострадали, там на несколько столетий жизнь, ну, почти замерла, а потом снова зародилась, может быть, уже даже с другими людьми, с другими князьями. Ну, и там теплилось вот это вот, понимаете, огонек понимания своей русской идентичности. Но из-за того, что судьбы все-таки исторически были разные, разным была, так сказать, и атмосфера вся.
11: Угу.
12: Я уж тут начал, я договорю.
11: Да.
12: И потом, можете себе представить, сложилось единое государство русское с центром в Москве, куда в 17 веке были присоединены вот те самые древние земли, которые когда-то отпали и попали под власть польско-литовского государства, которое мы называем Украиной.
11: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это передача данных. У нас сегодня в гостях историк, профессор Вадим Долгов.
9: Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
3: Сказано. Реклама. Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Передача данных.
11: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня про образование Украины как государства и про становление ее государственности. Да, приходится сталкиваться с двумя точками зрения, конечно же, политического толка, и российской, и украинской, чтобы разобраться в обеих с научной точки зрения. Сегодня я стараюсь быть максимально лояльна. Вадим Викторович, я вас перебила. Давайте продолжим.
12: А понятно, что... даже вот чисто этнографически, да, язык был несколько уже разный, были разные там наряды, разные еда, да, то есть, но все равно идеологи, как сидевшие в Москве, так и сидевшие в Киеве, они все равно продолжали считать себя русскими людьми. Время шло, мы продвигаемся к нашей с вами современности, и вот можете себе представить 19 век, огромная Российская империя, а империя... она к национальностям относится достаточно безразлично. Главное, чтобы человек был подданным государю, главное, чтобы он был православным, все остальное чепуха. Но внутри вот этой империи тот район, который когда-то в 17 веке был присоединен, многие, прежде всего интеллигенты, конечно, они начинают замечать и наблюдать, что все-таки есть отличие этнографического характера между тем населением, которое живет вот на юге, и всей остальной Российской империи. И они начинают формировать, то есть задаются вопросом, а может быть, это не просто этнографические какие-то отличия, может быть, это более глубокие отличия, может быть, это национальные отличия. И вот так начинается формирование украинской сначала идентичности этнической и региональной, да, то есть Украина сначала возникает как некая региональная общность, которая существует в главах, прежде всего, интеллигентов. Вот. А потом, когда Россия входит в вот этот период турбулентности революционной, люди, которые, понимаете, у власти находятся, они реализуют вот это этническое различия и основывают действительно первое государство, которое сами они стали называть Украиной. Это довольно, на самом деле, может быть, сложно понять, хотя вещи, еще раз повторяю, простые.
11: Нет, сейчас было все предельно ясно. Единственное, вот чего не хватало, это каких-то документальных свидетельств, но я думаю, мы до этого дойдем.
12: А документальные это свидетельства какие? То есть мы можем открыть карту Российской империи, на которой никакой Украины нет, потому что там, в принципе, таких вещей не отображалось. Вот. Там есть просто губернии, как бы, и все.
11: Да, и, вы знаете, я очень вам признательна, что вы вот без моего вопроса ответили на непрозвучавший вопрос, когда произошел этот ментальный перелом, когда русский на этих территориях начал постепенно превращаться в украинца. И это, вы знаете, ну, чтобы быть... лояльной, в научном смысле слова, беспристрастной, сразу скажу для всех наших слушателей и зрителей, это не негативная какая-то фраза, а именно вот проследить, в какой момент это начало происходить. Потому что у Гоголя мы читаем, что Тарас Бульба чувствовал себя и считал себя русским казаком. И вот как раз в момент, когда начали задумываться люди, думающие, интеллигентные, среди них были и те, кто занимался этнографией в том числе. Вот это и начало происходить. Но, Вадим Викторович, сейчас в соцсетях популярна теория неких агентов Австро-Венгрии, которые, собственно, и придумали Украину. О чем это вообще? Что это такое?
12: Ну, насчет Австро-Венгрии... я, честно говоря, тоже не вникал, потому что это какая-то очевидная глупость. Если какие-то агенты, пусть даже самые могущественные державы, захотят, например, утвердить, что у нас есть отдельный народ, там, не знаю, уральцы какие-нибудь, да, или неандертальцы, что угодно, да, то есть у них не получится, если к этому нет каких-то предпосылок. А эти предпосылки на Украине были. Значит, их старт можно обозначить монголо-татарским нашествием. Вот именно тогда, когда судьбы юга и севера разошлись. Но они настолько долго накапливались, и вот вы совершенно правильно говорили, что в XIX веке, что вот, хотя украинцы очень не любят, когда в этом контексте вспоминают Гоголя Николая Васильевича, да, но тем не менее было ощущение еще, что мы все русские. И вот по ходу XIX уже века потихонечку формировалось вот это вот новое идентичность. То есть
11: вы скажите мне, пожалуйста, сейчас вопрос, наверное, все-таки не как к историку. Вот вы задумывались, может быть, вы отвечали себе на этот вопрос, как это формируется, идентичность? Это же накапливается, ну, я не знаю, веками, чисто генетически, с физиологической точки зрения. Откуда это бралось, если точка разлома была татаро-монгольское нашествие, и потом эти места пустовали, потом снова туда вернулись люди? Ну вот откуда наполнился этот сосуд этой другой ментальностью?
12: Ну, вообще и генетические различия, культурные и даже ментальные, они существуют и так. То есть, если мы проедем и посмотрим, например, на китайцев, которые выглядят для нас совершенно одинаковыми, мы узнаем, что китайцы на самом деле даже не понимают друг друга, говоря на разных языках.
11: Да, это я знаю.
12: То же самое с русскими. Если мы сравним каких-нибудь поволжских русских и новгородских русских, мы увидим грандиозные отличия даже в выговоре. Ну, понятно, что сейчас все мы говорим более-менее на одном языке, да, но если вот в глубинку опуститься, там поволжцы окуют, например, да, а новгородцы цокают, да, то есть это всегда есть. И нужен интеллигент, который придет и убедительно расскажет, что, ребята, вы знаете... Это вот не просто так. Мы на самом деле лучше, чем все остальные. И когда вот эта мысль, она до людей в массе своей дойдет, вот тогда происходит окончательный разлом. А мысль такая, кажется, трудно, вот, но вот умеющий интеллигент может.
11: Да, кстати, мы вот знаем, Владимир Ильич Ленин, например, блестяще справился с этой задачей.
12: Да.
11: Вы в своих лекциях говорите, что украинцы – это русские люди, впитавшие польскую культуру. Давайте с этим разберемся, потому что поляки все-таки тоже славяне. Как отличить польское влияние от своего? И мне бы хотелось попросить вас привести какой-то яркий пример со словами, с какими-то еще нюансами, которые вот сразу поймет любой наш слушатель, который занимается своим делом и по ходу слушает этот подкаст. Это оставляет возможность одинаковой ментальности русских и украинцев влияния поляков?
12: Ну, я думаю, что ментальность, наверное, у нас действительно теперь немножко отличается, а влияние Польши, оно очень хорошо видно на украинском современном языке, в котором очень много полонизмов, так называемых, то есть польских слов. На меня всегда мои украинские коллеги ругались, когда я пытался произносить украинские слова. То есть если бы меня попросили, если бы меня поймали в плен и сказали, попросили произнести слово «полениться», я бы точно меня после этого расстреляли, потому что я не могу. Да, ну вот типа там «праця», как «труд», да, то есть даже статья научная, да, там... Человек как мужчина, например, да, там будинок, чтобы будовать, там вот это все.
11: Будинок это строитель, а будивельник это строитель, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Ну да
12: я
11: ладно.
12: Помню, был, но будинок это дом, да, русский будинок Селинга, я помню, была такая реклама, да. А вот будинок, можно взять любые древнерусские тексты, почитать, вы там ни працы, ни будинка.
11: Это все из Польши.
12: Это все из Польши. Это, конечно, польские слова. И если вы знаете, например, украинский язык, ну, хотя бы на уровне чтения, то читать, например, польские тексты вам будет существенно проще.
11: То есть...
12: Потому что много слов.
11: То есть, Владимир Викторович, это значит, что украинец в XVIII веке быстрее бы понял поляка, чем какого-то крестьянина из-под Рязани?
12: Да нет, не обязательно. То есть он бы, наверное, в равной степени понял и того, и другого, особенно в XVIII веке. То есть... Языки, наверное, то есть украинский, он где-то посередине стоит от русского к польскому, ближе к русскому, конечно, но и польских элементов много. И украинский крестьянин, сталкиваясь, например, с польским помещиком, он, конечно, вынужден был его понимать. Ну и все мы помним Николая Васильевича Гоголя, да, то есть там для вот этих вот сыновей Тараса Бульбы поляки это был такой культурный образец. И, собственно, там казачья идентичность казалась им немножко такой какой-то сиволапой, да.
11: Ну, это для образованных, тех, кого отправляли учиться. Да, для местных нет. Кстати, до сих пор я наблюдаю и вспоминаю каждый раз это произведение, когда я вижу, как... Ну, например, станичники, да, не обязательно там это конкретно какой-то Краснодарский или Ставропольский край, но как они вот гордятся тем, что они принадлежат казачеству в каком-то поколении, хотя на дворе 21 век. А мой следующий вопрос такой. В Российской империи в документах, как вы уже сказали, писали не национальность, а вероисповедание. Для современности это странно, это не свойственно. И как тогда жили, когда главное было, православный ты или нет, а не русский ты или украинец, русский ты или бурят, ну вот как-то так?
12: Ну, прекрасно жили. И на самом деле мы к такому состоянию возвращаемся, потому что национальное самосознание, оно вовсе не природное. Оно тоже как бы элемент культуры. Я практически каждый год интересуюсь у своих студентов, какой национальности они себя причисляют. У нашего поколения, то есть вот у меня, у человека, который начинал жизнь с советским паспортом, не возникло бы вопросов, да, потому что там была графа, в которой была написана национальность. А вы знаете, современные студенты, они немножечко теряются, когда у них спрашивают про национальность, как ни странно. Они отвечают, понимаете, с такой интонацией, что, ну, русский, наверное, вот. Русский я. Вот.
11: Скажу свою сакраментальную фразу: все хорошее должно продолжаться. И продолжение беседы с историком, педагогом и писателем, специалистом в области истории и культуры Древней Руси, доктором исторических наук, профессором Удмуртского университета Вадимом Долговым тоже состоится. Слушайте в эфире радиостанции «Комсомольская правда», а также полную версию нашей беседы ищите на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию на всех видеоплощадках в интернете.
3: Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов о закрытии русского дома в Берлине.
16: Культурный центр, большое здание, много помещений для просмотра фильмов, для организации выставок и так далее. Магазин с русскими книгами, конференц-зал хороший, где можно было проводить мероприятия. В любом случае, это часть нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. В России существует институт Гёте с курсом немецкого языка, с мероприятиями. Но вот одно из немногих ниточек, которая сохранялась и с 2014 года, и с февраля 2022 года, в гуманитарно-культурной сфере немецкая страна разрывает. Сложно сказать, зачем. Как и закрытие генерального консульства в Бонне, последнее генеральное консульство, которое расположено в крупнейшей федеральной земле, которое обслуживает, ну, скажем, миллионы российских немцев, наших бывших граждан, сограждан советского периода, да, то есть не только из России, но и из других республик. Поэтому теперь консульство переносится только на территорию посольств. Назвать это глупостью, можно назвать, что это глупость, политическая глупость. Назвать это предвыборной кампанией в рамках предстоящих выборов в Восточной Германии, но опять, на мой взгляд, неверный шаг, потому что настроение антимерцевской земли здесь сделать такой грубый шаг.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О переговорах.
10: Все модальности украинского урегулирования в эти минуты обсуждают Владимир Путин и спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Встреча проходит в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце и идет уже больше 2 часов. Российский лидер отметил, контакты подобного рода всегда идут на пользу, и подчеркнул, в Москве комфортно работать с Уиткофом и Кушнером, отметив высокий уровень доверия к ним как посредникам. Путин также рассказал о просьбе прекратить удары по Киеву. Она поступила к России по официальным каналам, на что Москва согласилась и с полуночи этого дня не наносит ударов. Уиткоф, в свою очередь, поблагодарил Путина за это решение. Президент подчеркнул, Россия сделает все от нее зависящее для обеспечения безопасности переговоров и посредников.
3: О политике.
10: Активизировать усилия для начала прямого диалога с Россией предложил президент Словакии. По словам Петра Пеллегрини, целью Европы остается поддержка Украины, чтобы ее представители сели за стол переговоров с Москвой как равноценные партнеры. Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо попытаться восстановить шанс на дипломатическое разрешение военного конфликта. Пеллегрини отметил, что отказ от поиска путей урегулирования грозит тем, что боевые действия постепенно перерастут украинские границы. В качестве положительного примера он привел дипломатическую активность Ватикана, высокопоставленный представитель которого недавно посетил Москву.
17: О регионах.
10: Аварийное отключение электроэнергии произошло в 22 населенных пунктах Дагестана. Без света остались больше 42 тысяч жителей, сообщили в МЧС по республике. Там добавили, что к восстановительным работам привлекли бригады электриков с техникой.
17: О спорте.
10: Мира Андреева впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. Россиянка обыграла представительницу Чехии Николу Бартунькову в матче третьего круга открытого чемпионата США по теннису. Встреча завершилась со счетом 6-2, 7-6. В четвертом круге наша спортсменка встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Турнир проходит в Нью-Йорке. Состязания завершатся 13 сентября. Действующая победительница – белоруска Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет рекордные 108 миллионов долларов. Из россиянок на нем побеждали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.
17: О валютах.
10: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
17: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 16, ночью ожидается дождь, в Петербурге 12 выше нуля, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».

0: всегда, с чего вдруг вот эта разрядка началась?
1: Разрядка началась с понимания того, что СССР достиг паритета с Соединенными Штатами Америки в конце 60-х годов, и если бы началась война, как тогда думали, ядерная, то она уничтожила бы и Америку, и Советский Союз, и весь мир. И вот синхронное пришло понимание к лидерам государств того времени, это Брежнев и Никсон, что наконец-то надо вести какой-то диалог, что вот все, дальше некуда идти, вот дальше бороться невозможно, потому что, ну, нарасти мы еще 1000 ракет, американцы 1000 ракет, ничего это не даст, кроме нагрузки на экономику. Вот это вот четкое понимание было, что все, хватит, вот зашли в тупик. Это также было связано со сменой элит предыдущего цикла в СССР, это Хрущев, в Америке Эйзенхауэр. Хрущев воспринимался как продолжатель революционных традиций, расширение коммунистического мира, и действительно при нем Куба стала коммунистической, начала рушиться антиколониальная система. В Европе пришли окончательно люди такого советского склада. Вспомним, это победа над Венгерской революцией 56-го года и затем в Чехии 68-го, хотя уже это при Брежневе было, но тем не менее. И окончание американского цикла, такого гегемонизма, империализма, когда в Америке, например, поняли, что все, нужно заканчивать войну во Вьетнаме, что прямое вмешательство американской армии не несет миру ничего, кроме ожесточения, скажем так, стран третьего мира, да и европейских стран. Вот это четкое понимание пришло, что нужно вести диалог. И это очень похоже действительно на сегодняшний мир, когда лидеры двух государств тоже поняли, что вот не только отношения между двумя странами, но и мировые отношения зашли в тупик, что нельзя решать войнами, где бы то ни было войны, в Сирии, в Ираке, на Украине, неважно где, в Африке, что нужно садиться за стол переговоров и думать, как жить дальше, потому что этим противостоянием можно уничтожить не только две сверхдержавы, но и остальной мир. И вот это понимание пришло, да, в конце 60-х годов Брежневу и Никсону.
0: Смотри, получается, и Никсон, и Брежнев просто хотели сосредоточиться на политике внутренней.
1: Смешно может показаться, но это факт, что Киссинджер, который принимал участие в той самой разрядке, формировал вот эту стратегию для Белого дома.
0: Стоп, но Киссинджер был настроен отнюдь не пророссийский.
1: Не пророссийский, он приверженец вот той самой реалполитик. Это вообще термин такой из 19 века. Реальная политика, которая действительно формируется переговорами держав, разграничением сфер влияния, документальным причем, не каким-то тайным, а документальным, когда все проговаривается вслух, и, в общем, никаких недомолвок нет, когда не спецслужбы решают, не какие-то тайные договоры, а вот прямые контакты. И Киссинджер, да, он пришел тогда к выводу при Никсоне, что действительно нужно улучшение между Советским Союзом. Но, с другой стороны, действительно, Никсон, как патриот Америки, он, естественно, понимал, что величие Америки нужно не растерять и, как минимум, завоевать. И именно при нем, как раз при нем и при Никсоне, как его начальнике, возникла теория такая, что нужен противовес Советскому Союзу. И эта новая сила была найдена – Китай. Улучшение США отношений с Китаем. И Китай четко просматривался тогда как такой противовес Советскому Союзу и даже, я бы сказал, такой мягкий враг. Мы все помним 69-й год, это конфликт на Даманском, это конфликт на востоке Казахстана, когда мир стоял не просто в одном шаге от войны СССР с Китаем, а в одном шаге от ядерной войны СССР с Китаем. И вот Киссинджер на этом ловко сыграл, что вот давайте мы не будем противостоять Америке и США, но мы найдем третью силу, и не только ее, третью силу одну, а будем эти третьи силы искать и в Африке, и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке. И вот пусть с ними как бы СССР и разбирается, потихоньку отвлекается. То есть эта тактика такая, как ее сравнивал Ричард Пайпс, еще один такой советолог, уже чуть позже при Рейгане, который формировал повестку против СССР, тактику охоты собак на медведя, когда стая собак вот выматывает медведя, потихоньку его кусает, облаивает, не дает ему отдыхать, это противостояние может быть часами идти между стаей собак и медведя, но в конце концов медведь падет. Вот это была такая тактика.
0: О встречах Брежнева и Никсона расскажи. Во-первых, первая встреча, когда она состоялась, при каких условиях и кто был инициатором?

0: Ну, это было такое совместное, конечно, решение. Инициатором был Брежнев. Ну, вообще считается, что это такая первая мирная встреча президентов, ну, вообще лидеров держав, потому что до этого только Сталин с Рузвельтом встречались в Ялте, ну, в Тегеране во время войны. Да. А здесь была встреча не просто поговорить, а заключить впервые договор ОСВ-1, ограничение стратегических вооружений 1. То есть, когда стороны договаривались о том, что мы больше не наращиваем ядерное оружие, мы успокаиваемся вот на том арсенале, который есть, и начинаем переговоры о... в дальнейшем сотрудничестве, экономическом и культурном. То есть это такая была действительно передышка, о чем мы говорили, для двух стран. Обе страны, конечно, попытались, уже забегая, конечно, вперед, воспользоваться этой передышкой, нарастить свои силы, как я уже говорил, вот в таких, в небольших углах, я бы сказал, каких-то лакунах, не прямое противостояние Америки и США, когда мы грозили друг другу ракетами, а потихонечку сателлиты, страны третьего мира, страны второго мира, которые покусывали бы каждую из сверхдержав. Но, тем не менее, прямое противостояние между Америкой и США фактически было завершено в то время, в 70-е годы. Я еще раз говорю, что обе страны пришли к осознанию, что война между двумя державами невозможна, потому что она уничтожит полностью и СССР, и США, и весь остальной мир.
1: Об экономическом и культурном сотрудничестве несколько слов скажи, пожалуйста. Экономическое сотрудничество, оно было ведь и до его. Хрущев предпринимал первые попытки, он ездил за кукурузой в Соединенные Штаты и, можно даже сказать, к сожалению, ее оттуда к нам привез.
0: Не к сожалению, конечно, просто неправильно он все это сделал, как часто у нас бывает, превращается в такое слово вот советское, компанейщина. То есть, в принципе, усилия-то были правильные.
1: Я поэтому и говорю к сожалению.
0: Да, к сожалению,
1: если
0: да.
1: Если бы он ее привез к счастью, то есть грамотно распорядился бы всем этим. Это уже был бы другой разговор.
0: Да, в это время, в 70-е годы, СССР понял, что нужно не просто закупать станки или там вот как Хрущев копировать что-то оттуда из США или вообще из Запада, а впрямую покупать, как было при Сталине, впрямую покупать заводы и технологии. Но многие забывают, что это и покупка станков, это покупка строительной техники американской, которая впоследствии, ну и даже в 70-е годы, не только впоследствии, и уж тем более 80-е, сыграла большую роль, например, в прокладке знаменитых газопроводов и нефтепроводов на Запад. С помощью как раз в том числе американской техники мы вот создали ту, скажем, энергетическую мощь.
1: Прервемся на несколько минут. Иван Панкин, а также историк, журналист Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Мы говорим о разрядке в отношениях между Соединенными Штатами Америки и СССР. Это было в 1970-х годах. Через пару минут продолжим.
2: Предыстория. Факты, суждения. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
4: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти 100 лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже та же самая Армения. Это могут быть любые банки на Дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут введены. В виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов, всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать или усиливать свое давление на правительство этих государств.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Сказано. Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Мы говорим о разрядке в советско-американских отношениях в 1970-х годах. Павел, в конце прошлой части нашей программы ты как раз начал говорить об такой, знаешь, индустриализации 2.0, как модно говорить сейчас. То есть ты говоришь, что мы затеяли такое экономическое сотрудничество между СССР и Соединенными Штатами уже в 70-х годах, когда вдруг... ни с того ни с сего, казалось бы, помирились Брежнев и Никсон. Продолжай.
0: Причем эта разрядка была не только с Советского Союза, с Америкой, но и, конечно, со странами дружественными США, которым некуда было деваться. Это, конечно, Германия в первую очередь и Франция. То есть это приход социал-демократов к власти в Германии, Вилли Брандт и Шмидт, и во Франции Жескар д'Эстен. То есть это была такая комплексная перезагрузка. С другой стороны, как я уже говорил, конечно же, обе державы это время использовали для накопления сил, я бы так сказал, для того, чтобы вот бросить освободившиеся какие-то силы на завоевание периферии. Понятно, что 70-е годы – это два крупных конфликта, которые потом вменяли в вину и Никсону, и Картеру, что они их прозевали. Это Ангола и Никарагуа, то есть появление второй социалистической страны в Латинской Америке в зоне влияния США. Но, тем не менее, действительно, Советский Союз пошел на большие жертвы. Для того времени это действительно были жертвы. В первую очередь, это заключение Хельсинских соглашений 75-го года. Все обычно вспоминают о том, что эти соглашения зафиксировали нерушимость границ в Европе, ну и вообще улучшение отношений. Но одним из главных результатов этих соглашений это было соблюдение прав человека в Европе и в Советском Союзе. То есть Брежнев пошел на то, чтобы действительно согласиться с тем, что мы должны следовать фарватере, ну, скажем так, западноевропейской политики по соблюдению прав человека. Только потом, наверное, пришло понимание, что это было миной замедленного действия. Картер, который пришел на смену Никсону, он как раз сделал ставку на то, вот как троллить Советский Союз, как вот его подкалывать, как его вынуждать каким-то таким шагам, я бы сказал, нелицеприятным, это требование соблюдения прав человека. То есть вот здесь, как позже говорили многие критики политики Брежнева и политики затем уже Горбачева, Советский Союз подписал себе большие проблемы с этими Хельсинскими соглашениями. А вот Картер и Обама действительно в чем-то похожи. Я вот даже сегодня специально посмотрел, с каким рейтингом одобрения эти кандидаты вступали на должность президента. У Обамы был 78%, у Картера 79%. То есть это были самые популярные президенты послевоенные в США, которые вступали. А у Трампа сейчас 40%. То есть этот человек, вот, по сравнению с Обамой и с Картером, то есть даже большинством Америки не воспринимается как такой популярный президент.
1: И об этом и говорят акции протеста, которые сейчас проходят по всей Америке. Вот я знаю, что в Нью-Йорке сам мэр Нью-Йорка представляешь, участвует в одной из таких акций. Такие актеры, как Роберт Де Ниро.
0: Мэрил Стрип до этого, да, и там, и, в общем, никаких он даже музыкантов не собрал, кроме
1: и
0: певцов
1: Майкл
0: кантри.
1: Мур, знаменитый кинодокументалист, я думаю, что это самая страшная фигура среди тех людей, которые в этой акции протеста участвуют, потому что его документальные фильмы — это действительно фантастические разоблачения. Поэтому будем ждать. Будем ждать. Но, правда, с опаской, конечно, будем ждать, потому что у нас с Трампом связаны некие позитивные, положительные ожидания. Хотя не у всех, конечно. Ты обмолвился про завод Пепси-Колы, который был построен в Новосибирске. Я ничего об этом
0: Новороссийске.
1: Истории...
0: В Новороссийске.
1: Извини, в Новороссийске. Подробнее об этой истории расскажи, потому что я об этом ничего не знаю.
0: Ну, история была такая, что, в общем, советский рынок нужно насыщать потребительскими товарами. Это было начало только пути завода в Новороссийске. То есть, одновременно, это, конечно, был символ Америки, потому что все знают Кока-Колу, Пепси-Колу, но это такие два символа, наверное, еще, может быть, мультфильма Диснея.
1: Символы капитализма.
0: Символы вот просто даже не капитализма, а Америки. Символы Америки такой с культурной потребительской точки зрения. Более того, об этом много писали, сейчас об этом почти никто не говорит и не помнит. Америка еще подключилась к оборудованию животноводческих комплексов, таких современных. Это вот знаменитые откормочные цеха американские, которые принесли славу американской говядине, отбивным, тоже образ жизни, такой вот бургер, все, что связано с говядиной. Это оборудование нескольких животноводческих комплексов в Краснодарском крае. Но вот это было уже в конце 70-х годов, и не успели полностью развернуть, там всего лишь два комплекса построили. Более того, шла даже речь, переговоры шли, и они были почти заключены в 79-м году, о том, что Советский Союз закупит несколько Боингов 747 огромной вместимости. Тоже не ради того, чтобы уничтожить свою авиапромышленность, вот как сегодня, мы закупаем от нужды эти самолеты. А в Советском Союзе тогда была мощная авиастроительная промышленность, мы летали на собственных самолетах. Это, скорее, тоже был такой символ, что вот мы... Наше сотрудничество зашло так далеко, что мы готовы даже вот маленький свой кусочек авиарынка отдать Америке ради того, чтобы вот был мир между двумя странами.
1: Ты знаешь, любопытный момент, я не знаю, миф это или правда, но я просто слышал об этой истории, о ней очень много всевозможной информации в интернете, и даже есть статья на Википедии о ней, вот ты рассуди. Дело в том, что якобы в 40-х годах по просьбе Георгия Жукова, известного советского военачальника, была произведена бесцветная Кока-Кола. Представь себе. Оригинальный напиток коричневого цвета ему был представлен верховным командующим союзными войсками в Европе Дуайтом Эйзенхауэром. Правда, откуда они в начале 40-х годов там взялись и как Жуков с ним познакомился, для меня загадка. Ну, по крайней мере, такая история существует. Он, Эйзенхауэр, тоже был любителем Кока-Колы, и, соответственно, таким образом он как бы ему представил ее, Жуков попробовал и задумался над тем, а как бы производить ее в Советском Союзе. И ты знаешь, он нашел такой способ, по крайней мере, не производить, тогда, видимо, это совсем было нереально, но ему ее поставляли. Целая цепочка была выстроена для того, чтобы сделать ее бесцветной, потому что Жукову оригинальную коричневую пить в СССР на людях было совершенно как бы не с руки, как ты понимаешь, да? Потому что это могло быть воспринято как поклонение американскому империализму, понимаешь?
0: Ну да, да, да.
1: А Жукову и так досталось, как известно, потом, позже. Может быть, кстати, об этом и узнали, да, среди прочего. Так вот, там нашли действительно какой-то очень загадочный способ производства именно бесцветной Кока-Колы и специально ящиками скрытно поставляли Жукову. Представь себе.
0: Да, я об этом не слышал, конечно, это такая веселая история.
1: Теперь, Павел, скажи, в завершение уже этой части нашей программы, почему все это ушло? Почему наши отношения с Соединенными Штатами не сложились?
0: Ну, как я уже сказал, не сложились из-за того, что Картер действительно стал напирать на права человека, и в СССР посчитали это вмешательством во внутренние дела. Поддержка диссидентов, поддержка еврейской эмиграции, поддержка свободы печати. Вот все, что мы видели в президентстве Обамы, тоже демократического президента. А, конечно, конец всему этому положило вторжение Советского Союза в Афганистан. Причем не только Америка как бы прекратила эту разрядку, а СССР испортил отношения и даже с коммунистическими партиями западного мира. Вот чтобы понимать, как это воспринималось в то время, сегодня уже, конечно, там прошло 30...
1: Болгарскими, чехословакскими,
0: венгерскими. Нет, нет, нет, Италия и Франция. Италия и Франция – это две самые мощные коммунистические партии мира, которые набирали на выборах 30-40%. Сейчас это немыслимо, чтобы коммунисты где-то в западном мире набирали такие проценты. Вот в Германии Дай Линке набирает там 10-12. Это считается успехом. И Афганистан, конечно, перечеркнул надежды на разрядку. Американцы это восприняли, что нет, СССР действительно впрямую хочет участвовать.
1: И совсем коротко, пожалуйста, о совместном полете в космос.
0: Совместный полет в космос, да, это, конечно, эпицентр, самое главное, самое зримое ощущение от разрядки того времени, когда это же не просто был символический акт, что мы вместе осваиваем космос, а это предполагало, что мы часть космических технологий, не храним секреты этих космических технологий друг от друга. Это тоже символический акт.
1: Но в космос-то мы полетели совершенно самостоятельно, Гагарин.
0: Да, совершенно.
1: Совершенно самостоятельно. Я имею в виду, самостоятельность в чем заключалась? Помощи США тут никакой
0: конечно.
1: Не было. И с нашей стороны им тоже. Тогда о каком сотрудничестве ты говоришь?
0: Сотрудничество, оно еще показало, кроме того, что у нас нет секретов в таких прежде суперсекретных темах, оно еще показало, что мы в ключевых точках развития человечества должны принимать совместное участие. В 70-е годы это был космос. Чуть позже, 80-е, 90-е годы, такой точкой стала экология, которая объединяет весь мир, вот скажем так, которая понятна всему миру, потому что в 70-е годы человечество еще не бросило идею и совместного освоения Луны, и Марса. То есть это был большой символический сигнал всему миру, что СССР и США отныне союзники и готовы работать не только над секретными темами, но и темами, волнующими весь мир.
1: Спасибо тебе большое, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру.
2: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
11: студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для настоящего хит-парада политик рассказал о своих любимых песнях.
12: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О переговорах.
1: Россия готова проинформировать американскую сторону о своем видении ситуации в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил Владимир Путин в начале переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Встреча идет уже 3 часа. В ней также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Российский лидер передал слова благодарности и наилучшие пожелания Дональду Трампу, отметив, что он не оставляет попыток внести вклад в урегулирование украинского конфликта. После переговоров с Владимиром Путиным Уиткоф и Кушнер должны отправиться в Киев.
0: О политике.
1: Во Франции заявили о возможности аннулирования канала финансирования Украины. Его могут закрыть в случае прихода к власти правой оппозиционной партии «Национальное объединение», чью фракцию в парламенте возглавляет Марин Ле Пен. С предупреждением выступил вице-председатель партии Луи Алио. Он отметил, что Франция больше не может себе этого позволить. В стране многие сферы, включая здравоохранение и образование, работают на пределе и нуждаются в дополнительном финансировании.
0: О помощи.
1: Экипаж Ил-76 МЧС России потушил основные очаги пожаров в Сербии. Кроме того, удалось не допустить распространения огня на жилые территории. Борьба с природными возгораниями продолжается. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Там добавили, что сегодня самолет работал на вершине горы Трем на юго-востоке республики. Авиация за 6 вылетов сбросила 250 тонн воды. В общей сложности за время работы в Сербии Ил-76 выполнил 46 вылетов, сбросив почти 2000 тонн воды.
0: Об отдыхе.
1: Российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. Об этом говорят результаты исследования. Треть россиян признались, что им трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 22% не могут не отвечать на рабочие сообщения и вопросы во время отпуска. При этом четверть опрошенных заявила, что вовсе не способна полностью отключиться от работы. Еще 32% респондентов отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным – спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты объясняют такую особенность внутренней установкой на постоянную эффективность.
0: О валютах.
1: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 16, ночью ожидается дождь, в Санкт-Петербурге 12 градусов выше нуля, без осадков.
0: Вопрос дня.
2: Добрались, и напоминаю, номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Я, конечно, сразу хочу поздравить всех. Я косплею сегодня Виктора Николаевича Баранца, который блестяще начал свое военное ревю с песней, которую я как раз в этот момент ехала в редакцию и пела на во весь салон. «Учат в школе». Великолепная песня. Так вот, я тоже хочу присоединиться и поздравить всех с Днем Знаний. На слезу пробивает, честно говоря. Сегодня вся страна отмечает День Знаний. 1 сентября – праздник не только для детей. Знаете, как звонок для учителя. Вот 1 сентября – не только праздник для детей и учителей. Потому что каждый из нас вспоминает свою первую линейку. Я, например, очень хорошо помню линейку в первом классе. Я даже помню, во что я была одета. Ну, потому что одеть ребенка в первый класс в том году – это была проблема. Вот. А, конечно, каждый из нас вспоминает школьных друзей, школьные годы, саму школу и прочее, и прочее. У меня следующий вопрос к вам, наша дорогая аудитория. Поддерживаете ли вы отношения с кем-то из одноклассников? Ну, возможно, вы с ними дружите. Вот со времен школы прошли Крым, Рым и медные трубы. Возможно, школьная дружба закончилась, как только пошли в какие-нибудь разные институты, университеты. Тут даже варианты у нас есть. Да, мой лучший друг со школы. Да, с некоторыми иногда общаюсь. Ходите ли вы, например, на встречи одноклассников? Такое тоже случается, хотя я не знаю, сейчас это в тренде или вообще, в принципе, собрать людей – большая проблема. Или же ни с кем не общаетесь. Ну, такое тоже бывает. Есть еще ваш личный вариант, как говорится, другое. Я в школу не ходил, не помню и помнить не хочу. Но бывает разное, поэтому давайте сегодня вспоминать школьные годы, наших школьных друзей, и вот отталкиваться от того, что школа – это, конечно же, фундамент для дружбы, потому что дошкольное образование, оно только учит дружить. А вот в школе уже закладываются основы этой дружбы, и они, ну, на мой взгляд, зачастую нерушимы. Наверное, мне так жизнь подсказывает. Жду ваших звонков в первую очередь. 8 800 200 ровно 9702. Катя, как только появится звонок, предупреди. Пока я вам напомню, что в письменном виде также принимаются ответы. Для этого всего ничего. Нужно зайти на Рутуб, на официальную страницу на Рутубе радиостанции «Комсомольская правда», во ВКонтакте, официальная страница радио «Комсомольская правда», в «Одноклассниках», подписаться и пишите под видеотрансляцией комментарии. Я их буду видеть. Есть у нас звонок уже, замечательно. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Я со своей одноклассницей встречаюсь уже 47 лет.
2: Ох ты! Подождите, вы так говорите, как будто вы на ней за 47 лет так и не женились. Я боюсь, что одноклассница вам бы этого не позволила сделать. А подождите, вы в каком классе начали встречаться?
3: Сейчас память проверяем. Мы вообще с ней встречались.
2: Подождите.
3: Мы с ней вообще не дружили, не встречались, но когда мне пришла мысль, что надо жениться, я к ней приехал и сказал, я хочу на тебе жениться.
2: Вот так вот, с бухты-барахты. А что она ответила?
3: Она сказала, давай попробуем. 47 лет живем.
2: Это какие рисковые люди-то, да? Не встречались, никакого конфетно-букетного. Ну ладно, давай рискнем. Но слушайте, здорово. 47 лет уже вместе.
3: Да? Сергей... У нее были свои мальчики, у меня были свои девочки.
2: А вы вспоминаете вот вместе с женой класс, классную руководительницу или руководителя, школу, какие-то вот совместные воспоминания? Бывает такое?
3: Бывает, конечно. Тем более последний классный руководитель был уже потом, впоследствии, нашим родственником.
2: И это
3: он был... Женат на старшей сестре жены.
2: Ну, вы даете, конечно. Ну, даете. Молодцы. Спасибо огромное за звонок. Очень позитивно начали. Так, друзья, школьные друзья, вот сегодняшняя тема, что вы пишете мне. Я переехала из родного города, надеюсь, больше никогда не увидеть никого из одноклассников. Так вы объясните, а что там было такого ж? Они особо плохого ничего и не делали, ну и хорошего тоже не было, с глаз долой. Ну, принято, хорошо. Спасибо за комментарий. 8 800 200 ровно 9702. Новосибирск на связи. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария. У меня первая линейка была в 1957 году.
2: Ничего себе. Так, и?
4: У меня был друг школьный с первого класса. Его звали Саша. И мы всю жизнь прошли с ним вместе, рядом, можно сказать. Закончили школу, 10 класс. Поступили в Новосибирский институт водного транспорта вместе. Жили в одной комнате. Судьба развела нас. Я на север, он на юг. Но мы встречались, мы дружили до самого конца. И, к сожалению, на второй год ковида он ушел из жизни. Он очень успешный был человек, ветеран строительства, чернобылец и орденоносец.
2: Видите, какой у вас знаменитый, легендарный друг. О таком, конечно, хочется рассказывать, гордиться и вспоминать. Спасибо большое. Тоже очень приятная история, хотя нет этого друга больше с нами, но уверена, что он все слышит. Я в это очень верю. Сегодня, кстати, вот рассматривала фотографии, искала школьные. Поделюсь с вами. Нашла, знаете, вот эти картонные папки. И думаю, не-не-не, это я никому не покажу, потому что тогдашняя мода на прически, она была призвана уродовать, в общем-то, нормальных девушек. Поэтому и под шумок посмотрела другие фотографии. Как раз посмотрела фотографии бабушки, и дедушки. И вот ощущение, что вот они рядом и в моей жизни, из моей жизни не исчезли, оно здесь и сейчас. Я помню, от бабушки с дачного участка за 500 километров везла Астры в Курск перед 1 сентября, возвращаясь с каникул, чтобы не тратить деньги на букет. 8 800 200 ровно 9702. Подольск на связи. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Слушаю вас. У вас есть школьные друзья со школы, которые еще?
5: У нас даже своя группа.
2: Это какая? Музыкальная? Футбольная?
5: Нет,
2: не знаю.
5: Да, группа называется «Добрый вечер», и там все выпускники нашего, ну, не только нашего класса, все, вот три класса было, вот до сих пор списываемся, общаемся. Последняя встреча была, когда нам было 60 лет.
2: Подождите, сейчас запуталась. Вам всем по 60, когда было? Или 60 лет после?
5: Да.
2: Угу. Очень интересно. И вы вот не сходит на нет вот это вот запал встретиться?
5: Не, вот вы знаете, каждый год народ требует, надо собраться, надо встретиться. Ну, вот 2 года уже прошло. Не знаю, может, Бог даст, в этом году соберемся.
2: А так, между встречами есть какие-то?
5: Конечно, конечно.
2: Ну, мне нравится ваш «конечно». Ну, что за вопросы?
5: Ну, знаете, это у нас совсем другое поколение, так что вот дочка сегодня внука первый класс отвела. Вот.
2: Ой, поздравляю вас.
5: Да, и, знаете, вот дочь, ну, я говорю, дочь, чего вы не собираетесь никогда? Вот вечером встреч, mm-hmm. как первая суббота февраля. А, неинтересно.
2: Не, у нас, не знаю, как вы, про какое поколение, но вот у нас, если кто попал в беду, так звонят в другие города одноклассникам, которые могут порешать это в других городах. То есть нашу банду не разобьешь ничем, сколько бы лет ни прошло. Поэтому мне понятно, что вы дружите. Спасибо вам огромное. Слушайте, ну я сижу, у меня улыбка не сходит с лица. Спасибо вам за это. Жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Аля пишет: наш выпуск, страшно сказать, 1974 года. Мы встречаемся хотя бы раз в году небольшой группой человек, 6-10. А вчера ко мне приезжали девчонки. Мы общаемся постоянно. Прелесть. Так, Москва на связи, да? Олег, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария. Я закончил школу 38 лет назад, в 88-м. Сначала, да, встречал там мальчишек, девчонок, с кем учился на юго-западе Москвы у себя. Потом, ну, в принципе, мы как-то один раз пересекались, а потом нет. В принципе, да, связь...
2: А почему эта связь прервалась? Как вы бы объяснили?
6: Я не знаю, это очень, это сложно, и, ну, как-то все это произошло, ну, не знаю, может быть, как-то по естественным причинам. Я единственное со своими институтскими друзьями, с небольшим количеством тоже больше поддерживаю связи, но тоже очень мало человек. И 1 сентября для меня в прошлом было, после лета, первым рабочим днем. Я преподавал в высшей и средней школе, поэтому только ностальгия остается.
2: Понятно. Я вас поздравляю с Днем знаний, от всей души поздравляю.
6: Спасибо.
2: А вы мне сейчас напомнили, я думаю, почему вот на нет сошла, спросила. У меня был одноклассник, мы с первого класса шли вместе, и с первого класса где-то по восьмой дрались. Ну, прям дрались мощно так. Не как вот, знаете, девочка с мальчиком, а как вот так вот, я не знаю, бои без правил. Мы сейчас дружим, прям семьями дружим, да. Но его жена все время поддевывает, как правильно говорю, поддевывает? Поддевает, правильно сказать, господи, не русская. Вспоминает, да, когда ты стульями Максика била. Она каждый раз гипертрофирует и преувеличивает. Друзья мои, через буквально несколько минут, да, продолжим с вами эти замечательные воспоминания. Жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702.
0: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о преимуществе Ирана в конфликте с США.
7: Иранцы не собираются Трампа никоим образом прощать. У них нет такого, что давайте теперь сделаем национальной идеей месть Вашингтону, но при этом они понимают, что он ограничен сегодня в силах и средствах. Они понимают, что они сегодня могут на него давить гораздо сильнее, чем он на них. Хотя, конечно, то, что декларируется американцами в качестве разрушения иранской экономики, ну нельзя сказать, что это совершенно не работает. То есть, разумеется, посмотреть на тот же иранский реал, там очень серьезное падение. С марта валюта потеряла 60 примерно процентов. Это, конечно, плохо, и достаточно и без этого других проблем внутри Ирана. Но у Ирана такой предел прочности, что сами по себе экономические проблемы, тем более после войны, они не могут никак решить те задачи, которые были поставлены перед США в виде разрушения иранского правящего режима, в виде коллапса всей государственной системы, банкротства государства и так далее. Это все сегодня не работает. Инструментов, чтобы как-то это качественно изменить, сегодня нет. Просто по очень простой причине. Когда экономика процветает, погрузить ее в состояние кризиса гораздо легче, чем когда экономика и так уже многие годы находится в состоянии тяжелейшего кризиса. Иранская экономика находится именно в таком состоянии. И сделать там сильно плохо, вот для этого просто нет инструментов. Они бы хотели в Америке, но у них просто ничего не получается. Потому что, ну, и без того все очень плохо. И качественно изменить это уже не получится. Сделать совсем каким-то ужасом-ужасом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Вопрос дня.
2: А вы поддерживаете отношения с кем-то из одноклассников? Кстати, такой же опрос висит на нашей главной странице во ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда». Голосуйте, я скоро подведу итог. Да, лучшие друзья из школы. Да, с некоторыми иногда общаюсь. Общаюсь редко, не общаюсь с одноклассниками. Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Отмечаем День знаний. Белгородская область на связи. Алексей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Слушаю вас.
8: Я
2: общаетесь?
8: Окончил школу в 93-м году. С одноклассниками поддерживал это, постоянно поддерживали мы встречу. А в 2000-м мы решили встречаться именно официально в определенный день. Каждый год на Троицу.
2: Традиция.
8: В лесу мы сделали традиции. Сделали поляну, мы себе стол поставили, все дела. И каждый год мы туда приезжаем, съезжаемся и встречаем.
2: Заметьте, только русский человек может понять двусмысленность фразы «сделали себе поляну». Аналог «накрыть поляну».
8: Нет. В лесу очистили ее от мусора, от
2: валежника. Я поняла. Я понимаю, конечно же.
8: Столик, лавочки поставили, да.
2: Я просто подчеркиваю единый культурный код. Молодцы, ребят, молодцы. Это прекрасно.
8: 20 лет собираемся, все.
2: Это прекрасно.
8: Изо всяких. На работе все сразу спрашивают. Хоть где будут, те приезжают, и все,
2: супер.
8: Мы праздны.
2: Супер. А есть среди них лучшие друзья у вас? Ну, вот такой вот, с кем часто перезваниваетесь?
8: Нет. То есть как со всеми? Все мы одинаковые.
2: Угу, понимаю.
8: Мы поддерживаем себя, дружим. В любое время позвони, обратись, все, каждый поможет. Окажет помощь, беде не бросит.
2: Спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Киров на связи. Марина, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария. Очень рада вас слышать.
2: Взаимно.
9: Моя школьная подруга, ее сейчас зовут Людмила Юрьевна Рудиева. Она учитель начальных классов. Мы с ней дружим с 5 класса. Сейчас нам уже по 63 года. Это вот моя единственная подруга на всю жизнь.
2: А вот как вы не разошлись? Она пошла в пед, а вы куда пошли после школы?
9: Я пошла работать на завод. Я не поступила в ПЕД и пошла работать
2: ладно.
9: На завод.
2: А потом... Ладно. И вот как вы не разошлись? Ну, потому что в институте у нее свое окружение, свои друзья, да, практика. Да, да. А у вас на заводе такая же история. Вот как вот так вышло, что вы сумели пронести эту дружбу вот до сегодняшнего 1 сентября? Кстати, с Днем знаний, вашу подругу.
9: Человек очень, просто такой широкой души, вот по душе вот просто вот так. У нее очень много подруг с института, и вот она очень успешна в профессии, у нее столько учеников, и все с такой благодарностью, вот даже ученикам сейчас по 40 лет, ее приглашают в Петербург, там ей показывают, там ее с внуком даже приехал, и вот ее бывший ученик даже ее пригласил, и там показал ей.
2: Какая прелесть, я бы тоже хотела так свою учительницу начальных классов. Да, спасибо вам огромное, долгих лет жизни вам, вашей подруге и вашей дружбе. У меня сегодня муж, я его спрашиваю, ты помнишь 1 сентября первую линейку? Он говорит, смутно. Ну, там семья военных, они после первой четверти сорвались с места из одного города в другой, а он говорит, а вот первую учительницу помню. А ты? Я говорю, я ее не забуду никогда в жизни. У каждого свои причины. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Василий, здравствуйте.
10: Мы закончили сельскую школу Брянской области, село Витебля, в 75-м году. Вот. И разъехались кто куда, по всем уголкам Советского Союза. И в 95-м году девушка по имени Нина Корж, Царство Небесное, она погибла в автокатастрофе, собрала нас через 20 лет. Преподаватели, школа, было весело, был баян, было все. Потом собрались мы через 5 лет. Вот. И потом у нас коллектив собрался, человек 10-15-20 из двух классов. И мы ежегодно встречаемся в моем хуторке за круглым столом. Есть после Пасхи, есть Радоница. Вот. Угу. Мы приезжаем в деревушки свои поминать родителей усопших. И перед Радоницей в понедельник мы все собираемся.
2: В понедельник. Ну вот понимаете, люди, вот вы слышите? Неважно, там суббота, пятница, понедельник. И традиция. Молодцы. Пару сообщений. Крепкая дружба женская. Думал, только мужская бывает. Нет, бывает и женская. Ирина пишет. Наш выпуск 77-го года. Встретились. Спустя 37 лет в кафе. Это было круто, но общение, к сожалению, не продолжилось. А вот как сейчас вот рассказывали, да, что должен быть инициатор. Должен быть заводил, который все организует. Иначе... Ну, без локомотива ничто не едет. 8 800 200 ровно 9702. Константин из Подмосковья. Здравствуйте.
11: Добрый день. Очень рад, что дозвонился.
2: Спасибо.
11: Вы знаете, с одноклассниками я учился на Западной Украине.
2: Так.
11: В городе Луцк, в русской школе. Вот.
2: И а уже тогда были разные школы, русские и украинские?
11: Да, были украинские. Кстати, была рядом 15-я школа, и вот я помню, так сказать, мы дети военных были, у меня отец офицер и служил там.
2: Угу.
11: Вот, и, соответственно, нас, отец, слава богу, увез оттуда нас, в Подмосковье, на свою родину. Вот. Но на нас, как раз на русских ребят, детей военных, натравливали вот этих хулиганов из 15-й, вот из украинской школы.
2: Я проходила подобное в Таллине. Там не натравливали, они сами кидались.
11: Они понимаете, родители-то говорили, нас называли вояки, там, сволочи, эти самые, и так далее. В пионерском лагере я первый раз с этим столкнулся, когда там вот у нас в гараже был пионерский лагерь.
2: Да.
11: Вот, и они нас, вояки, с такой ненавистью к нам, вот это все было. Но я съездил до всех этих революций, вот, потому что учились в основном дети военных, я съездил, до всех этих революций украинских. В 2012 году, по-моему, я ездил.
2: Угу.
11: Я ездил к друзьям, я баскетболом занимался. У нас команда была сильная, с Калеву. Ну, я там служил, вот, в спортроте. А потом я целый день ехал в Луцк на автобусе. Там такое, путешествие было через Львов там и так далее.
2: Так.
11: И очень теплая встреча была.
2: Классно. Вот, потом... Они там все остались, ваши одноклассники, большинство?
11: Они многие. Там, понимаете, как квартирный фонд был такой достойный.
2: Да, я понимаю, я знаю, что это такое. У меня как раз семья моего мужа. Вот мне это все очень знакомо. Кстати, друзья мои, вот смотрите. Обычно говорят, когда... такой хороший, солидный культурный слой, тогда люди, более мудрые. Я сейчас попытаюсь подобрать слово, чтобы вы меня поняли. Вообще, Луцк – это один из древнейших городов региона. Там упоминания датируются 1085 годом. Ну а что? А толку-то? 8-800-200-9702. Люберцы на связи. Диана, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Слушаю вас.
12: Хочу рассказать историю о дружбе со школы. Дружим с одноклассницами уже с выпуска 2004 года. Пять подружек нас. Дружим с тех пор, с семьями, общаемся.
2: Вопрос на засыпку со звездочкой, Диана, да. Подождите. Вот да. Когда вот пять одноклассниц, это очень круто. Это вот, да. Знаете, в копилку тех, кто говорит, женская дружба не бывает. А вот когда семьи появились, кто-то родил раньше, кто-то позже, у кого-то там требует больше внимания семья, мужья разные. Вот это какую-то трещинку дало, которую пришлось быстро там зашпаклевать?
12: Нет, это не дало никакую трещинку, поскольку в разные периоды, естественно, кто-то отваливается на какой-то период, но потом снова возвращается. И так по кругу.
2: А я думала, вы скажете, просто надо знать, за кого замуж выходить, чтобы никаких таких трещин не организовывалось. Спасибо вам огромное, спасибо. Пять подружек, это... Такая хорошая заявка на победу. Друзья мои, совсем скоро подведу итоги голосования во ВКонтакте на нашей главной странице «Радио Комсомольская правда». Идет голосование. Поддерживаете ли вы отношения с кем-то из одноклассников? Принимаю последний звонок. Очень коротко. 8-800-200-9702. Великий город, Волгоград с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
13: В этом году мы собирались 8 человек из нашего класса. А выпустились мы в 1971 году.
2: Ой.
13: Стало быть, в школу мы пошли в 61 году. И форма была у всех тогда полувоенная, у мальчишек.
2: Угу.
13: Если позволите, я быстро прочту свое стихотворение на эту тему.
2: Ну, давайте, у нас 40 секунд на стихотворение, если можно,
13: быстро.
2: Отрывок. Давайте.
13: Осенним утром в новой гимнастерке я в школу шел и нес в руке букет. Мечтал учиться только на пятерке, чтобы купили мне велосипед. Впервые я с надеждой и опаской вошел в калитку школьного двора, а школа непривычно пахла краской, как птичий двор шумела детвора. Учительница старенькая наша сказала: «Вы теперь ученики, а в мире нет страны советской краши и нашей Волги, матушки реки. Нам школа стала взлетной полосою, и каждый курсом полетел своим. Иду, любуясь утренней росою, навстречу, где за жизнь поговорим. Все реже мы встречаемся, ребята, все больше мест за партами пустых. Мы молоды душою, как когда-то, но нет теперь тех шевелюр густых».
2: Владимир, простите, я вынуждена вас прервать, потому что мне еще нужно успеть. 30 секунд. Огромное спасибо, Волгоград, Владимир. Так, итоги опроса. Не общаюсь с одноклассниками. Нет, сначала третья строчка. Да, с некоторыми иногда общаюсь, 28%. Не общаюсь с одноклассниками. Это первая строчка. А на втором месте лучшие друзья из школы. Я, честно говоря, немного удивлена, но... Как есть, говорится. Большое спасибо всем дозвонившимся. Итоги дня вернутся завтра.
0: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
14: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О переговорах.
1: Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером завершены. Они продлились около 3 часов. Кортеж со спецпосланником президента США и зятем американского лидера покинул территорию Кремля. Для Уиткофа это была 8-я очная встреча с российским лидером, а для Кушнера 3-я. Ожидается, что после Москвы они направятся с визитом в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства дал команду прекратить удары по Киеву на 3 суток. Путин во время встречи подчеркнул, Россия сделает все от нее зависящее для обеспечения безопасности переговоров и посредников.
0: О конфликтах.
1: Иран нанес удары по 3 судам США и 3 нефтяным танкерам, которые двигались по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе. Об этом сообщили в корпусе стражи Исламской революции. Отмечается, что атаки были совершены в ответ на удары Вашингтона по иранским танкерам. Ранее КСИР пригрозил нанести серьезные удары по кораблям США на Ближнем Востоке, если американские войска продолжат преследовать иранские суда и нападать на них.
0: Об образовании.
1: Российским школьникам увеличили количество уроков истории. Это коснется учеников 8 классов, рассказал РИА Новости глава Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко. По его словам, с 1 сентября 8-классники будут изучать историю на 3 часа в неделю вместо 2. Дополнительные часы появятся за счет обществознания, которое 8-классники с нового учебного года изучать не будут. При этом школьники, начиная с 5 класса, обучаются предмету по единым государственным учебникам. Это обеспечивает целостность полученных знаний. Годом ранее до 3 часов увеличили учебную нагрузку по истории и для учеников 5-7 классов.
0: Обо всем.
1: Шумахер стал нарицательным именем. Слово официально внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Теперь так можно называть не только знаменитого пилота Формулы-1, но и любого гонщика или водителя, который любит быструю езду. Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном он делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в Формуле-1. Всего 7 побед. А всего же на счету у Шумахера 91 победа на этапах Гран-при. Сейчас он восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте в Альпах.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 15, ночью ожидается дождь, в Петербурге 12 градусов выше нуля, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Вопрос дня.

сентября. Ну что, друзья, мне кажется, мы сделали ваш вечер, да? Песня, которая стала мемом, и она это сделала 5 лет назад. Кажется, это было всегда, но всего лишь 5 лет назад песня «3 сентября» обрела вторую жизнь благодаря интернету, конечно же.

0: даты, это тоже здорово. Так вот, есть ведь такие в нашей с вами жизни песни, которые, если где-то услышал с утра или, как сейчас, вечерком, поешь бесконечно. У каждого они свои. Есть универсальные, которые действуют, работают на всех. И, в общем-то, мы их называем самыми надоевшими, но поем, куда мы денемся. В общем, давайте поговорим о самых любимых песнях или приуроченных к датам. Те, которые невозможно не петь, не знаешь, как переключиться с них. Ну, я как бы хочу предупредить, сейчас не объявляется концерт в вашем исполнении. Все просто в прозе. Какие песни, как услышишь, так все, поешь сутки напролет, пока не переключаешь себя на следующую. Самые надоевшие, но по-прежнему играющие одну из главных ролей в нашей с вами жизни. А может быть, есть какие-то недооцененные, на ваш взгляд. Так что звоните и делитесь. Поговорим о песнях. 8 800 200 ровно 9702. Про сентябрь мы только что вот начали. Я жду ваших звонков, а дальше буду, соответственно, переключаться сразу на них. Казалось бы, про октябрь, да? Есть ли песни про октябрь? Песни есть про октябрь, насколько я помню. Там переворачиваешь календарь, и, мне кажется, есть какие-то песни, но они там... Вот песня, где Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Я когда ее слышу, все, я ее откуда-то знаю с первого куплета до последнего. Выдала возраст, мне тут подсказывают. Да я его и не скрывала. Главное, в определенных количествах пить кровь младенца по утрам, как говорится. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий из Воронежа, здравствуйте.
1: Осень, она не спросит. Осень, она придет. Осень, она вопросом в синих глазах замрет. Осень дождями ляжет, листьями заметет. По опустевшим пляжам медленно побредет.
0: Это кто поет? Я что-то не могу сориентироваться.
1: Это пою я.
0: А, это вы поете. Ну, слушайте, мы сегодня про песни, которые... вот.
1: Ну. Я пою?
0: Ну.
1: Понятно, извините.
0: Да, это не вы поете, а песни, которые как начинаются где-то в радио, в телевизоре, и потом вы поете. Их невозможно, которые не петь, которые привязываются к нам, которые становятся мемами, которые становятся притчей во языцах, легендами. Ну вот пример же мы привели 3 сентября. 8 800 200 ровно 9702. Олег из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Ну, вы знаете, есть песни из детства, из глубокой юности, как «На дальней станции сойду» или «Первый тайм» мы уже отыграли.
0: О, да? «Первый тайм», слушайте. А слова вы помните, да?
2: Да, конечно, что «Первый тайм» мы уже отыграли, да, ну, сумели понять. «Чтоб другие тебя не теряли, постарайся себя не терять».
0: Александр, да? Градский, да, «Как молоды мы были», это, да. Конечно... Но там не подпоешь. Градскому невозможно подпеть. Там голос такой, такие вокальные данные. Ну вообще, конечно, хочется завести эту шарманку. «Как молоды». Да, понимаю.
2: Да. И вот, ну, еще вот тоже Лещенко, по-моему, исполнял «На дальней станции сойду, трава по пояс».
0: Это я знаю хорошо песню.
2: Но... 70-е, да, 70-е годы. «Шагнув траву, как в море Васильков», да. И там «Без меня уже обратный скорый поезд растает где-то», да.
0: Просто мне не так близко, но... это, как молоды мы были. Видимо, как-то, ну, я не знаю, среда и возраст. Спасибо вам большое. Друзья мои, да. Говорим сегодня. У нас сегодня вопрос дня, посвящение Михаилу Шуфутинскому и его хиту «Я календарь переверну», и снова 3 сентября. Так, какие песни, ну вот уже поперек горла, но мы их поем, которые невозможно не петь, которые, о которых мы говорим, вот ведь привязалась песня. Что у вас? Вот сейчас я услышала, да, «Как молоды мы были», очень убедительно. А может быть, недооцененные песни? Ну, тоже любопытно, ваша точка зрения. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Подмосковья. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, майор Петров.
0: Да, уже встала. Слушаю вас, товарищ майор.
3: Вы знаете, Мария, на самом деле Шуфутинского большой респект и уважуха. Сама песня по себе очень даже неплохая.
0: Отличная песня, отличная.
3: Да, ее можно слушать и подпевать. Это когда люди подпевают, мне кажется, это вот самый основной вид популярности.
0: А какую песню вы можете поставить рядом с песней «Я календарь переверну» и снова 3 сентября?
3: Вы знаете, нет, у меня несколько другая позиция вот в этом плане, да, там,

0: что вы говорите. Из глубокой юности была такая группа диско. Они пели на английском языке, вот у них был припев такой. Диско-фива. Мы переделали, получился литр пива. И, в общем, есть даже вот такие иностранные хиты, которые переделаны на русский язык, они имеют какую-то жизнь, и все время в мозгу там крутятся.
1: Да,
0: там,
1: это известные, согласна с вами, известные, конечно, такие мемчики, когда звонит слушатель на радиостанцию музыкальную и просит, заказывает какую-то песню в вольном переводе. Мне сейчас на ум приходят только пошлости, поэтому я их не хочу транслировать, но у меня таких много в загашнике. 8 800 200 ровно 9702. Хабаровск на связи. Оксана, здравствуйте.
2: Да, это я. Привет.
1: Здравствуйте. Какая у вас песня, которую невозможно не петь? Как привяжется?
2: Ой, вы знаете, вот просто подумала, что чаще всего... Я много песен знаю и проанализировала, что мне чаще всего подпевают.
1: Угу.
2: И вот она.
1: Какая?
2: «Виноградную косточку в теплую землю дорою».
1: А, это была Акуджава.
2: Акуджава, конечно, у него очень много шикарных вещей. Но я имею в виду, когда начинаешь петь, несколько человек начинают уже тебе подпевать, понимаете?
1: А знаете, у меня почему сомнения возникают? Ведь песни, которые поешь круглые сутки, пока не переключится мозг на другое музыкальное произведение, они должны быть не столь сложными в исполнении, мелодичными, потому что это, в общем-то, баллада, романс, это сложное в исполнении музыкальном. Но вот я так вспоминаю, знаете, вот эту дискотека «Авария», новогодняя, «Зима, холода» Андрея Губина. Это же
2: шикарно.
1: Это «Зима, холода», это все очень просто. Или там «Золотухинский разговор со счастьем». Вот это вот как засядет, и все поют, неважно, выдерживают они мотив или где-то рядом. «Три белых коня». Вот. И «Зима», и «Январь», и «Февраль». И какой там еще третий конь был? Я третьего коня за. И «Декабрь», и «Январь», и «Февраль». Прости, Господи. 8 800 200 ровно 9702. Барнаул на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Какая у вас песня?
3: У меня не песня. У меня, во-первых, первое замечание. Вы сказали, что 3 сентября, он какой-то незначительный день. Хотел бы напомнить, что это очень значительный день. Сегодня день победы над милитаристской Японией. День образования нашей части ВЧ-2264, которая сразу заступила на охрану границы после победы.
1: Все, достаточно. Я сегодня добрая, трибуну предоставила. Теперь следующий звонок. Спасибо вам большое. Эдуард, зачем душнить? Замечание. Я просто хочу сказать. Энгельс на связи. Эдуард, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вы знаете, у меня 37 лет назад у меня свадьба была 3 сентября. Ну и как бы дата не то было, не то не
1: что сейчас. Звучало на вашей свадьбе?
4: Знаете, это сейчас скажу, «На-на», группа «На-на», «Фаина-фаина». Вот такая песня была.
1: Вот, понимаете, это только, вот если бы я не задала вопрос, а вы мне, мол, 3 сентября, смотрите, это же был мега-супер пупер, не знаю, еще конструкция высотой со Останкинскую телебашню, хит «Фаина-фаина», «Фаина-фаина», «Фаина-на», да? Понимаете? Вот она песня, которую как послушаешь, и там музыка такая восточная. Так, в этом блоке мы, пожалуй, закончим со звонками, в следующем продолжим. Набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сегодняшний вопрос дня, мы оттолкнулись от песни Михаила Шуфутинского «Я календарь переверну и снова 3 сентября». Самые надоевшие, самые песни, которые привязываются вот так, что невозможно, ты поешь их с утра до ночи. Ну или наоборот, какие-то любимые, недооценённые. А почему вот это не поется? Я иногда удивляюсь, даже самые сложные песни народ исполняет на собственный лад. Например, там Валерия Леонтьева. У него сложные музыкальные мотивы. Но поем. А как же иначе? В общем, через выпуск новостей сразу же к вопросу дня.
5: Вопрос дня. Yes. сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров об изменении мышления у новых поколений.
7: С точки зрения людей второй половины 20 века, я соглашусь, что новые поколения выглядят более глупыми, честно. Они не глупые. У них просто несколько другой спектр интересов, другой фокус, другой подход и другие представления о том, что им нужно знать, а что им знать не нужно. Им не нужно знать, как выжить, точнее, в лесу, с какой стороны муравейник находится, чтобы определить, где запад, где восток, и так далее и тому подобное. То есть все то, чему нас в школе учили, но уже в наше время это было, честно говоря, не очень нужно. Им это, в принципе, вообще как бы не нужно. У них совсем другие интересы и совсем другие социальные компетенции. Поэтому я бы сказал так. Люди глупеют в старом смысле, а в новом смысле они, наоборот, умнеют. Они высвобождают пространство своего мозга для совсем другой информации, совсем других навыков, для совсем других знаний. Можем ворчать, ругаться, можем, наоборот, говорить, что это прекрасно, великолепно. На самом деле мы не знаем. Мы не знаем, и они не знают, что так, по большому счету, понадобится через 20 лет.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
10: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Вопрос дня.
1: Песня, от которой невозможно отвязаться. Песня, которая не отстанет никогда. Песня остается человеком, с человеком. Песня не расстанется с тобой. Вот о таких песнях сегодня говорим. Вслед за наступившим и уже подходящим к финалу числом 3 сентября и, конечно же, хитом Михаила Шуфутинского, одноименным хитом Михаила Шуфутинского. Какие песни поем мы, когда вот слышим, а потом напролет целый день? Или самые недооцененные песни? Ну, мне, конечно, звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или пишите, если вы подписаны на официальной странице радио «Комсомольская правда» на Рутубе, во ВКонтакте. Вот тут пишут: изгиб гитары желтой. Да, это точно, это 100%, это невозможно не петь однозначно. Нина Бродская «С любовью встретиться». Это, конечно, «Иван Васильевич меняет профессию» подарил нам несколько таких хитов. «Разговор со счастьем», который я уже упомянула. Если есть звонки, сразу мне говорите. Да, я замолчу. И потом вот это «С любовью встретиться» — проблема сложная. Вдруг ее найдешь, а она ложная, сложная. Я сейчас не помню. Сочиняю на ходу. Но пою, конечно, куда я денусь. Есть звонок у нас. Саратов на связи. Алексей, здравствуйте.
11: А зараз скажу одно. Добрые песни, они всегда прилипают. Утром просыпаешься, и вот, ну, да, затухает синий зурбаган, да, и все прилепилось. Весь день ездишь на
1: затухает
11: работе.
1: Затухает синий зурбаган?
11: Да, затухает, там затухает он, что я не знаю. Я про то, что... А последнее время я... Не для тебя... Раз пришла весна, не для тебя, Дона Розалию.
1: Понятно, спасибо. А я-то думала, у нас всегда все-таки превалируют динамичные песни. Во-первых, «Засыпает синий зурбаган», песня, которая прозвучала в фильме «Выше радуги», это аж 86-й год, и исполнил Владимир Просняков-младший. Хорошая песня, хороший. И фильм тогда был такой прорывной. Так... Лариса из Москвы, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: А вы знаете, что песню, которую... Ларис, да. Вы скажете, я просто вспомнила, вы говорите «Лариса», мне говорят, да, а я вспомнила Лариса Долина «Три белых коня». К вам привязывается песня? «И уносят меня», вот когда слышите, начинаете петь?
12: Да.
1: Ну вот.
12: Да.
1: А ваша какая версия была? Давайте
12: еще
1: первой.
12: Какая песня? Да. Значит, ансамбль «Песнеры». Вот потому-то мила мне всегда Волга, да-га-да-га-да. Вологда, Вологда.
1: Мне кажется,
12: когда...
1: ушла уже в прошлое эта Вологда. Вот серьезно.
12: Все равно ее поют, поют.
1: Ну, это,
12: а
1: да.
12: Еще
1: но...
12: сиреневый туман
1: о,
12: над нами
1: все, теперь...
12: проплывает.
1: Все, вырубай Ларису, потому что я сейчас буду петь. Я не знаю, я никогда не была поклонницей Маркина. Никогда. Но когда я это слышу, это же Маркин. Я, у меня или это не Маркин? Нет, Маркин. Так, мне сейчас кто-нибудь подскажет. А, так, звонки. 8 800 200 ровно 9702. Маркин мне... Белгород на связи. Алексей, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Это Маркин или нет?
13: Человек.
1: Маркин
13: да,
1: или
13: это
1: нет?
13: Маркин.
1: А я главная да, песенка. Маркин. Да, спасибо большое за подсказку.
13: Сиреневый туман.
1: Тихо, подождите. Белгород, подождите. Я когда начинала вопрос, я сказала, ребят, давайте не поем. Все поют, как один. Какая у вас песня? Какая у вас песня?
13: Я тоже поющий. У нас в городе, слава богу, сейчас нет сирены. Это у нас самая запоминающая песня. Но, тем не менее, я давно хотел услышать у вас в эфире «Сентябрь горит», «Роскомнадзор плачет», и что-то там иначе. Вот у нас ассоциировалось в молодости моей 3 сентября и «Сентябрь горит». Вот такие вот две песни на начало сентября были у нас.
1: «Сентябрь горит». Еще бы знать, кто это поет-то. А, да. До меня дошло. Все, дошло. Это какая-то...
13: Стигмата.
1: Да. Я вот, но оно как непопулярное. Все. Поняла. Спасибо большое за версию вашу. Друзья мои, может быть, какие-то недооцененные песни. Но вот почему никто не называет песню Ирины Аллегровой «С днем рождения»? Ну, это же бомба. Стрелки крутятся все быстрее. 8-800-200-9702. Владимир, Петербург на связи. Здравствуйте.
14: Ну, вы знаете, у меня такая особенность, что я ни одной песни до конца так и не выучил за всю свою жизнь.
1: Как так?
14: Но одна мне... Но она мне запала. Одна песня мне. Это Катя Лель. Попробуй. Попробуй. Гляга.
1: Браво.
14: Вот это я одну песню
1: автор Максим
14: выучил.
1: Фадеев, конечно. Это, по-моему, песня стала визитной карточкой. Катя Лель никто, ну, вернее, большинство, давайте я не буду говорить за всех, не знает других песен, которые она исполняла. Это бомбическая какая-то вещь, да? Попробуй. Попробуй. Кто знает песню еще Катя Лель? А? Маша права, Маша знает, о чем говорит. Ну, правда, и клип тогда был классный. Балашиха на связи. Алексей, здравствуйте.
15: Сегодня в тему вашей передачи с утра вспомнил круиз «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь». Как такой вариант?
1: Ну, я как бы ваш вариант и спрашиваю, но не мой вариант. Не мой вариант. Потому что то ли мы разного поколения, я даже и не скажу, вот кроме этой первой строчки ничего и не скажу, не позволяет душе лениться. Но, понимаю, это же стихотворение сначала было Заболоцкого. Вот. А песню я даже не помню, что слышала я ее или нет на эти стихи. 8-800-200-9702. Нижний Новгород на связи. Алексей, здравствуйте.
15: Ну, в общем, буду краток. По утрам каждый день разная дискотека. Сегодня утром у меня, значит, песня была «Мы где-то были», что-то там у аптеки. Вот.
1: А я в кино...
15: искала вас не знаю.
1: Каждый раз, послушайте, вот. Не уходите вчера... далеко, погодите. Мы с вами, как сказать, одной крови, если по Киплингу идти. Я абсолютно так же переделываю слова этой песни, но оригинала не знаю. А я ждала вас у фонтана, а вы в кино искали нас. В общем, вечные
15: нет, не
1: вариации.
15: У фонтана, вы ошибаетесь.
1: Это мои вариации. Хорошо, ваши.
15: Да,
1: говорю о том, что я переделываю вот. Так же, как вы. Вот. А вторая песня какая?
15: А вчера, значит, был «Big Gun». ICDC.
1: О, не знаю.
15: Вчера был Дэвид Ковердейл, White Snake. А еще раньше была Ветлицкая, по-моему, «Я к тебе на ужин зашла». И вот крутятся все три, и вот что хотите, делайте.
1: Я к тебе нормально так. Нет, ну про ICDC тут у нас люди даже в воздух подняли руки. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Кстати, одна из, если говорить об иностранных хитах, лидирует это Last Christmas. Кто их только не переделал, не пел. Да, это группа Wham, George Michael. И Bon Jovi, It's My Life. Ну, кто знает, кто не знает. Главное вот это вот простучать, да, как гвозди забив. It's My Life. 8-800-200-97... А, Скутер еще. Скутер. Ну, там особо заучивать не надо. Москва на связи. Виктор, здравствуйте.
16: Я 88-го года рождения и очень хорошо помню одну песенку, которую все пели ровесники, может быть, и взрослые. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак.
1: Это же Газманов.
16: Газманов, да.
1: Это же Олег Газманов. Вы что, это певец целого поколения. А вы помните, с какого хита Газманов вообще вот стартовал на нашей эстраде?
16: Ну, у него есть песня «Офицеры», очень популярная.
1: Нет, это уже потом. Это уже когда вот он набрал оборотов. Ну, нет, мне тут подсказывают, Люси, идите, это Родион Газманов. Я говорю про Олега Газмана. Все-таки, какая песня Газманова, с которой он стартовал?
16: «Саул».
1: Конечно! И приз достается! И «Саул»! Что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Он еще выступал в папахе, накинутом на плечи, как это называется, шинели. И делал сальто. Это была бомба. Это вообще... И все, конечно же, прыгали. Прыгали, начиная от каких-то сельских клубов и заканчивая какими-то ДК в городах. Самая надоедливая песня, которая вот как прилипнет, так не отлипнет. И главное, в хорошем смысле этого слова. 8-800-200-97-02. Красноярск на связи. Александр, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария.
1: Александр, простите, пожалуйста. А то я услышала, Александр. А вы, смотрите, 2356 в Красноярске. Слушаете, очень приятно. Ваш вариант.
17: Самая песня такая прилипала, это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один.
1: Так, а кто же ее поет-то? Это не шутки, в маршрутке.
17: Мы встретились в маршрутке, да. А я не знаю, даже и не помню.
1: А сейчас мы пробьем. Я, видите, мы... Айова, да, это Айова. Это...
17: О, да,
1: это
17: да,
1: группа или
17: да,
1: певица?
17: Да, да.
1: Я шучу. Это певица, но группа. Я знаю, да? Я специально провоцирую. Спасибо большое. Ну, вообще, да. Да, это хук. Такие вещи называются хук в хите. То, что будешь петь потом, и запоминается очень просто. Это не шутки. Мы встретимся. Спасибо большое за версию. А, у нас полминутки. Ну что ж, заглядываю на наши One So True. Ага, Бонни М, Санни, да-да-да, Смуглянка, Молдаван, конечно. Друзья мои, спасибо вам большое. Как мы весело сегодня закончили итоги дня. Ну, благодарность. И до завтра. Итоги дня вернутся завтра.
18: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
19: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Певец Сосо Павлиашвили об СВО.
21: Я поддерживаю в первую очередь Бога. И хочу, чтобы все стало на свои места, чтобы друг назывался другом, враг назывался врагом. И я никогда не поверю, что на Украине все враги. Просто надо сделать так, чтобы люди потянулись к тебе. Надо сделать так, чтобы люди понимали значение России. Когда приезжают люди в Россию, забирают, уносят, допустим, свои дома и учат своих детей проклинать Россию. Это нельзя допустить. Это допускалось много-много десятилетий. И это не только для, допустим, России плохо. Это плохо для тех людей, кто это позволяет. Потому что быть неблагодарным, это всегда заканчивается очень плохо.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду»

0: и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...